0: подходит для консолидации антироссийской повестки и сохранения поддержки Киева, сказал Небензи. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными, заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства обратил внимание на слова одной из награжденных орденом «Мать-героиня», «Пускай наших будет много».
1: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
2: Да? Да.
1: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала, пусть наших будет больше. Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они наши, которых должно быть больше, были счастливы, были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
0: Мария Львова-Белова доложила президенту о рекордном числе вернувших родительские права в 2025 году. Более 2800 детей снова оказались дома. Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для въезда граждан России в Сербию. Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметив, что такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил, что для вступления в ЕС Белград может отменить безвизовый режим с Россией. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: 2 июня днем в Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Мари Робинзон из Аляски – женщина с самым большим ртом на планете. Окружность ее рта достигает 7 сантиметров 6 миллиметров. Это больше, чем диаметр банки газировки. Мари вспоминает, как в детстве развлекала подруг тем, что без проблем засовывала в рот апельсины и лампочки. Но теперь она старается реже демонстрировать окружающим возможности своего рта, потому что люди пугаются. У предыдущей рекордсменки Саманты Рамсдел рот уже, ее челюсти раздвигаются на 6,5 сантиметров. Обе женщины признаются, что из-за больших ртов им сложнее, чем обычному человеку, питаться в общественных местах. Все вокруг едят маленькими кусочками, а рекордсменкам хочется заглотить сразу половину кебаба, чтобы не ощущать пустоты во время жевания. Аудио сторис.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Stories.
1: Американские ученые создали новый топливный элемент, который в 3 раза мощнее современных литий-ионных аккумуляторов. Они широко используются в большинстве электрических автомобилей. Благодаря своей легкости устройство способно произвести революцию в авиационной отрасли, ответственную примерно за 1/3 мировых выбросов парниковых газов. Принцип работы устройства схож с батареей. Однако вместо длительной зарядки оно позволяет оперативно пополнять запас энергии путем простой дозаправки. Используемое топливо – жидкий натрий, дешевый и общедоступный.

инертный материал, который вступает в реакцию с атмосферным кислородом. Этот инновационный топливный элемент рассматривается для внедрения в региональную электрическую авиацию, обещая производительность около 1000 ватт-час на килограмм. Это значительно больше, чем нынешний максимум литий-ионных аккумуляторов, приблизительно 300 ватт-час на килограмм. Отходы процесса – окись натрия, которая может поглощать углекислый газ из воздуха. Под воздействием влаги эта субстанция преобразуется в гидроксид натрия. Последующее соединение с углекислым газом формирует карбонат натрия, который далее вступает в реакцию и превращается в бикарбонат натрия, известный как пищевая сода. Получаемый итоговый продукт абсолютно безопасен. Более того, попадание соды в океан способствует снижению кислотности воды и нейтрализации негативного влияния парниковых газов. Аудио сторис.

Аудиосторис. Согласно новому исследованию, зона проникновения солнечного света, которая обеспечивает жизнь большей части морских организмов, заметно сократилась. Этот процесс затронул как береговую линию, так и глубоководные районы. Особенно значительные изменения произошли на территории площадью свыше 32 миллионов квадратных километров, где глубина фотосинтеза снизилась более чем на 50 метров, а на отдельных участках даже превысила отметку в 100 метров. Однако есть и позитивные тенденции. Около 10% океанской поверхности за тот же период стали ярче. Значительные колебания в глубине прозрачной зоны были отмечены в Северной Атлантике вдоль течения Гольфстрима, а также вблизи полярных регионов Арктики и Антарктиды, которые особо чувствительны к климатическим изменениям. Потеря прозрачности проявляется и в прибрежных зонах, включая закрытые моря вроде Балтики. Точные причины явления остаются неясными, но ученые предупреждают. Подобные процессы способны существенно повлиять на морские биологические виды и глобальные океанические экосистемы. Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Число пи представляет собой фундаментальную математическую постоянную, которая определяет соотношение длины окружности к ее диаметру. Его десятичная запись начинается с цифры 3,14 и продолжается бесконечно, без какого-либо регулярного цикла. Недавно установлен новый абсолютный мировой рекорд точности вычисления значения числа пи. Оно было рассчитано до отметки в 300 триллионов знаков после запятой. Расчет осуществлялся с применением массивных накопителей, интегрированных в суперкомпьютерный кластер с объемом памяти 2,2 петабайт. Сам процесс занял почти 7,5 месяцев непрерывных вычислений. Предыдущие попытки подобного масштаба сталкивались с серьезными техническими трудностями, которые были вызваны низкой скоростью обмена информацией с удаленными серверами.
0: Аудиосторис.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, ничего не храня, ничего не кляня.

0: Audio Stories.
1: Группа американских ученых установила, что появление морщин на коже пальцев после длительного контакта с водой вызвано не набуханием эпидермиса, а сокращением мелких кровеносных сосудов. В ходе исследования они доказали, что борозды на смоченных пальцах располагаются точно там же, где и в сухом состоянии. Во время эксперимента добровольцы опускали руки в воду на полчаса, после чего проводилось фотографирование кожных покровов. Повторив процедуру спустя какое-то время, исследователи убедились, что складки образовываются в одних и тех же местах. Кроме того, проведенные опыты подтвердили гипотезу о том, что морщинки на мокрых руках отсутствуют у пациентов с повреждениями срединного нерва, что характеризуется снижением чувствительности и нарушением подвижности пальцев. Полученные выводы имеют важное прикладное значение, в первую очередь в сфере судебной медицины и криминалистики. Эти открытия смогут применяться при изучении следов пальцев рук на месте преступления и идентификации останков, которые извлекли из воды.
0: Audio Stories.

воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души.
2: Бытует представление, будто интеллигентный человек – это человек мягкотелый, нечто вроде манной каши. Поэтому в особенно важных и острых ситуациях он как бы и ненадежен. Между тем, как есть такие железобетонные герои, которые представляют в подобных ситуациях настоящую опору. Тенденциозные рассуждения о мягкотелости, о слабости интеллигентной души – это разговоры, которым я верю плохо. Мой жизненный опыт тоже свидетельствует о том, что люди сильной души – это люди, которые могут на что-то опереться. Одни на религию, другие на веру в свой талант, третьи на чувство своего нравственного долга перед народом, но всегда на нравственное чувство. Эти люди оказываются способными вынести то, что физическая сторона человека вынести уже не может. И поэтому я думаю, что высокой интеллигентности внутренне присущ героизм. Это подтверждается историей, потому что история человечества дает много примеров героизма, высокого героизма. Как правило, они связаны с людьми высокого душевного полета, которых я называю людьми интеллигентной души.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: True Stories.
1: Исследование криминолога из Кембриджского университета раскрыло обстоятельства убийства священника Джона Форда в Лондоне в 1337 году. Возможно, убийство могло быть местью, организованной Эллой Фитцпейн, женщиной из высших слоев аристократии. Форд был убит на глазах у прохожих недалеко от собора Святого Павла. В нападении участвовали 4 человека, трое из которых были связаны с Эллой. Причиной расправы могли стать обвинения архиепископа Кентерберийского в адюльтерах, в том числе с Фордом, что привело к публичному унижению Фитцпейн. Она скрылась и была отлучена от церкви. Форд, вероятно, был не только любовником Эллы, но и способствовал ее разоблачению. Его репутация также была сомнительной. Он участвовал в нападении на монастырь вместе с Фитцпейн и ее мужем. В 1337 году его заманили к собору и убили. Убийц опознали, но к ответственности не привлекли. Исследователь считает, что это дело иллюстрирует слабость закона в средневековом обществе, где даже убийство могло стать актом демонстрации силы. Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал теракт в Старобельске кровавым преступлением киевской хунты. Президент провел совещание по о ходе расследования теракта. Киев преступлениями в Старобельске и Геническе решил придать новое качество конфликту, заявил Путин.
2: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink.
3: Установлено, что запуск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Целенаведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз приходилось переостанавливать из-за угрозы повторных атак. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» ударили по формированиям 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожено до 45 боевиков, 14 автомобилей и 3 станции РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Волжанская Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Бога Духов и Белый Колодец Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих.
0: Российские зенитчики за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. Армия России поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Западные государства, покровители режима Зеленского, предпочитают не замечать украинских ударов по Запорожской АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. По словам дипломата, размытые формулировки МАГАТЭ лишь подталкивают Киев к совершению новых атак.
5: В случае катастрофы безопасно отсидеться не получится. Радиоактивное заражение, загрязнение не знает государственных границ. Его последствия затронут весь европейский континент. Особое недоумение вызывает реакция секретариата ООН и МАГАТЭ на происходящее. Они пытаются усидеть на нескольких стульях, выражая озабоченности, говоря о необходимости проявлять сдержанность и избегать эскалации. Размытые формулировки, ничем не подкрепленные призывы к миру, не способны сбить нынешний накал эскалации. К сожалению, они только создают атмосферу вседозволенности и подталкивают киевский режим к новым преступлениям.
0: Как сказал наш постпред, расследование падения дрона в Румынии будет объективным, если обломки БПЛА передадут России для экспертизы. Василий Небензя отметил, что инцидент не случайно произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу по поводу ракет ПВО. Западные страны используют подобные случаи для консолидации антироссийской повестки и сохранения поддержки Киева. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения наград многодетным семьям. Глава государства подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
1: Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию.
0: Владимир Путин на встрече с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой заявил, что федеральные и региональные меры поддержки должны быть целевыми и эффективными. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: Сегодня в Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 11, давление 747 миллиметров ртутного столба.

все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

0: Audio Stories.
1: Ученые Канады исследовали проблему масштабного распространения антибиотиков в речных системах по всему миру. Проведенный ими анализ показал, что, несмотря на существующие фильтрующие системы, около трети используемых человеком антибактериальных препаратов оказываются в водоемах. Исследование включало оценку около 900 образцов воды из различных рек и озер планеты, на основании которого и была создана компьютерная модель. Результаты демонстрируют, что каждый год в реки поступает примерно 29% употребляемых людьми антибиотиков. Это около 8,5 тысяч тонн из общего потребления в размере 29 200 тонн. Из них примерно 3300 тонн достигают Мирового океана. Наиболее сложная обстановка складывается в Юго-Восточной Азии, где высокий уровень употребления лекарств, а инфраструктура очистки сточных вод развита недостаточно. Стоит сказать, что исследование охватывает лишь бытовое потребление, не учитывая значительное количество антибиотиков, которые поступают в природу из отходов животноводства и производства медикаментов. Повышенная концентрация антибиотиков в поверхностных водах оказывает угнетающее воздействие на природные экосистемы и ускоряет развитие лекарственно-устойчивых штаммов микроорганизмов. Чтобы предотвратить негативные последствия, ученые призывают создать международные мониторинговые системы, которые смогли бы отслеживать содержание антибиотиков и иных вредных соединений в водной среде.
0: Audio Stories.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно обрушилась.

Stories. Международная группа биологов провела комплексное исследование генома и морфологии мексиканских крокодилов. Специалисты ловили животных, собирали кровь и кусочки кожи для дальнейшего изучения ДНК, после чего выпускали обратно в дикую природу. Так они обнаружили две неизвестных ранее формы животного, так называемого острорылого крокодила, который обитает от Нижней Калифорнии до Венесуэлы и повсеместно распространенного в Карибском море. При этом темпы обнаружения новых разновидностей крокодилов отстают от скорости утраты разнообразия среди этих существ. Многие виды находятся под угрозой полного исчезновения из-за активной застройки побережья. Новые открытые формы представляют небольшие группы, каждая насчитывает менее 1000 особей. Несмотря на относительную стабильность численности обеих группировок, низкая плотность и небольшой ареал обитания повышают риски гибели животных. Для предотвращения угрозы вымирания ученые предложили ограничить хозяйственное освоение прибрежных территорий и выработать комплекс мероприятий по охране и восстановлению видового разнообразия крокодиловых. Аудио сторис.

вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней

0: Stories.
1: Примерно каждому восьмому человеку на Земле знакомо явление «шум в ушах». А среди людей старше 65 лет каждый четвертый сталкивается с ним постоянно. Часто пациенты адаптируются к этому состоянию. Но для многих оно становится причиной бессонницы и ухудшения психологического состояния. Традиционно врачи оценивали тяжесть симптомов с помощью специальных опросников, в которых пациенты подробно описывали ощущения. Гудение, шипение, звенящие шумы, журчание воды и другие звуки. Однако ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне сочли подобный метод устаревшим и предложили альтернативный универсальный инструмент диагностики. В рамках исследования привлекли около 50 пациентов с симптомами шума в ушах и аналогичное число здоровых волонтеров. Участники смотрели видеоролики, воспроизводившие приятные, нейтральные и неприятные звуки. Специально разработанная нейронная сеть фиксировала мельчайшие изменения мимики и глаз испытуемых, регистрируя незаметные непроизвольные реакции мышц лица и изменения размера зрачков. Было установлено, что пациенты с шумом в ушах сильнее реагировали мимикой и изменением диаметра зрачков на раздражающие звуки. Причем страдающие тяжелой формой заболевания демонстрировали такую гиперреакцию даже на приятные звуковые стимулы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Специалисты Университета Пенсильвании нашли оптимальный способ приготовления крепкого кофе с минимальным расходом зерен. Их рекомендации касаются популярного метода заваривания Pour Over, который предполагает пропускание горячей воды через кофейную гущу, расположенную в бумажном фильтре. Исследователи детально изучили процесс пролива воды сквозь помол, варьируя высоту подачи жидкости и фиксируя происходящие изменения с помощью высокоскоростных камер. После теоретического моделирования был проведен лабораторный опыт. Ученые готовили кофе, заливая горячую воду тонкой струей из чайника с длинным носиком, поднимая его на различную высоту. Готовое изделие затем выпаривали в духовом шкафу, после чего оставались исключительно твердые компоненты напитка – растворимые частицы кофе. Анализ полученных результатов продемонстрировал, что наибольшая степень извлечения полезных компонентов из кофе достигается при аккуратном и медленном равномерном наполнении гущи водой сверху тоненькой струей. Чем выше расположена лейка чайника, тем лучше смешиваются вода и порошок кофе.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Китайские медики представили новую технологию лечения алкогольной зависимости. Пациентом выступил 40-летний мужчина, который злоупотребляет алкоголем большую часть жизни. Находясь в критическом состоянии, пациент ежедневно употреблял около полулитра алкоголя. 9 попыток стационарного лечения оказались неэффективными, поэтому врачами было предложено радикальное решение – имплантат, получивший название «чип трезвости». Чип, вопреки своему названию, не является электронным устройством, а представляет собой группу микроскопических гранул, которые вводят внутрь организма. Гранулы содержат действующее вещество, которое постепенно выделяется в кровоток, блокируют рецепторы удовольствия от употребления алкоголя и предотвращают рецидив заболевания. Эффект наступает спустя 4 часа после процедуры и сохраняется полгода. Как правило, одной имплантации хватает для полноценного курса лечения. Мужчина выразил согласие на проведение операции. Процедура длилась всего 5 минут и выполнялась под местным обезболиванием. Через крошечный разрез доктор установил 10 миниатюрных капсул непосредственно под кожу жирового слоя. Спустя непродолжительное время зависимость пациента от алкоголя резко ослабла. А спустя 2 года после вмешательства пациент перестал воспринимать запах алкоголя вообще. Безопасность и высокая эффективность методики были подтверждены клиническими тестами, после чего такая терапия начала активно применяться во всех провинциях Китая.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога. Путь нелегкий с утра.

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Черно-красная гавайская цветочница. Птица семейства вьюрковых, которая обитает на Гавайских островах, известная местным жителям как Иви. Вид классифицируется как уязвимый из-за опасности заражения малярией, которую переносят местные виды комаров. Для решения проблемы американские ученые предложили идею заражения комаров специальным бактериальным штаммом, который приводит к бесплодию насекомых. Зараженные таким образом самцы выводятся искусственно и выпускаются в природу, где должны передавать инфекцию здоровым собратьям, уменьшая общую численность популяции. Однако практика показала неожиданную сложность. Выведенные в искусственных условиях насекомые погибают вскоре после выпуска в природную среду. Причина оказалась в отсутствии необходимых симбиотических микроорганизмов, которые комары приобретают естественным путем в среде размножения. Решить данную проблему помогло простое нововведение. Личинок начали размещать в емкости с водой, в которой развивались дикие комары. В результате выживаемость искусственно выведенных насекомых увеличилась на 67%. Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
0: Удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ под командованием Клименко. Он вместе с командующим силами беспилотных систем Бровди и начальником ГУР Иващенко привлечены по делу в качестве обвиняемых, доложил генпрокурор Александр Гуцан.
3: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Тица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Контроль результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
0: Российский постпред при ООН Василий Небензя показал в ходе заседания Совбеза фотографии убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, нанесли поражение формированием 10 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная и Константиновка в ДНР. Киев потерял до 120 боевиков, 2 бронемашины, 5 орудий полевой артиллерии и станцию РЭП. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 2 бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Кутузовки, Белецкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Российские зенитчики за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 233 вражеских дрона. За день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Армия России поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Фонд «Защитники Отечества» отмечает 3 года с момента своего создания. За это время помощь получили свыше 200 тысяч человек. Для большинства организовано лечение и реабилитация. Более 10 тысяч ветеранов получили новые профессиональные навыки и трудоустроились. Как отметила руководитель фонда, замглавы Минобороны Анна Цивилева, многие координаторы знакомы с проблемами участников спецоперации и их семей.
5: Это мамы, жены погибших героев, которые пришли сначала в фонд за помощью, а потом остались у нас работать. И теперь помогают другим, тем, кто возвращается к мирной жизни, поддерживают наших ветеранов, поддерживают их близких и работают нашими сотрудниками.
0: Цивилева отметила, что за 3 года была выстроена новая система поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей. Объединенная авиастроительная корпорация с 2022 года нарастила выпуск новых боевых самолетов в 4-5 раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава компании Вадим Бадеха, который добавил, что наша техника успешно воюет и побеждает. Погода в столичном регионе в июне будет в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, начинается постепенное потепление, соответствующее традиционным показателям.
1: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловия не изменятся, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня, плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
6: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге и Москве переменная облачность без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. 2 июня на календаре, вторник. Удобная рабочая неделя продолжается. 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на разговоры о тех программах, которые только готовятся к эфиру на Маяке. Ну и, конечно, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp, Telegram, практически через все, что у вас, в принципе, работает. К слову о работе. Все-таки лето, да, пора таких отпускных мероприятий. Многие коллеги уже, наверное, начали раздражать вас своими пляжными фотографиями. Ну, а кто-то, может, порадовался втайне. Ну, так, где-то очень глубоко в душе. Ну, а у детей каникулы, конечно. Кроме тех детей несчастных, которые вынуждены сейчас готовиться к экзаменам разнообразным, к выпускным, вступительным. Там, конечно, наше сочувствие. Что касается каникул, с одной стороны, прекрасное время. Я думаю, многие вспоминают с удовольствием, даже безотносительно того, что существовала такая вещь, как список литературы на лето. А там всегда были книги, были хорошие, конечно, но были и очень странные. Да. Ну и, конечно, у родителей есть тоже забота, о чем детей занять. И тут рекомендуют приобщать к труду, знаете. Причем не обязательно за деньги. Тут даже такой совет прозвучал, что первыми работодателями нужно становиться самим родителем. То есть, что вступать с детьми в товарно-денежные отношения, в общем, по сути дела. Но учить их финансовой грамотности тоже нужно и пониманию, что деньги берутся не из воздуха. Большинство родителей, говорит детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, да, большинство родителей и так регулярно выдают детям карманные деньги, но когда они просто падают с неба, ребенок не понимает их ценности. Ну, конечно, вот этот мир чистогана нам в нашем советском детстве был чужд, но вдруг сейчас как-то ситуация поменялась. Если вы родитель или у вас есть какие-то знакомые, которые с детьми вступили в подобные отношения, пожалуйста, напишите вообще, как это выглядит и чем заканчивается. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Если же говорить не о родителях, но вернее о чужих родителях, которые привлекают чужих детей к работе, то уже говорили мы как-то раз в эфире о сдвиге определенном, что все охотнее и охотнее на работу принимают несовершеннолетних. Но вот, вы знаете, тут посчитали рекрутеры, что в апреле и мае, за два месяца, работодатели разместили свыше 1800 вакансий для подростков. Это на 43% больше, чем месяцем ранее, то есть даже такая вот динамика от месяца к месяцу серьезная. Но если на всю страну растянуть, то вроде как 1800 вакансий не так и много. Ну, все это еще на статистически очень низкий уровень безработицы у нас накладывается. Так что вроде бы даже при том, что есть у нас дефицит кадров, работодатели не очень охотно вступали в трудовые отношения с подростками. Ну, в общем, понять работодателей тоже можно. С одной стороны, наверное, поменьше платить это соблазнительно. С другой стороны, не очень понятно, как вот этот человек с непонятно чем в голове себя проявит с точки зрения добросовестности. Но, тем не менее, сдвиг наблюдается. Посмотрим, к чему это нас приведет. Идет. И, вы знаете, лето же заканчивается, как известно, для всех одинаково, 1 сентября. И вот не дали, как вчера прозвучала инициатива о том, что 1 июня, День защиты детей, и он же День родителей международных, как вы выяснили, собираются провозгласить выходным, но пока не то, чтобы собираются, предлагают, скажем так. И вот, вы знаете, тут и про 1 сентября тоже заговорили. И здесь поводов рациональных куда больше, чем в случае с 1 июня. Потому что, говорят авторы инициативы, и так родители постоянно отпрашиваются с работы на 1 сентября. Кому-то детей в школу вести, кому-то внуков, на у кого-то племянники взялись, не пойми откуда. В общем, толком никто и так не работает. Давайте уже официально не работать. Все всех отведут с гладиолусами и прочими цветами. Ну, а потом уже 2 сентября дружно за работу. Как вам инициатива? Высказывайтесь. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Через мессенджеры можно присылать свои сообщения. Ну, а пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на Маяке.

0: пока вы спали.
1: Поиски бессмертия продолжаются, дорогие друзья. Вроде бы чего-то уже нашли в этом смысле. И если вы спросите свой любимый поисковик, он вам с удовольствием расскажет и про так называемую бессмертную медузу Туротопсис Дорнии, примерно так это читается по латыни, это не то чтобы совсем бессмертное существо, то есть если хищник будет съедать, так и съест, и болезни тоже существуют, но действительно там есть способность обращать процесс старения вспять, взрослое животное превращается в стадию полипа, а затем перезапускается. Вот такой вот резет происходит у медузы. И действительно, если не найдется хищника или соответствующей болячки, то ученые не видят причин, почему бы вечно и не жить. Есть еще пресноводные гидры, и тоже, в общем, нет традиционных признаков старения у них. Стволовые клетки обладают очень высокой способностью к делению и регенерации. Вообще моллюски, есть арктический такой моллюск, Арктика Исландика называется, в общем, примерно понятно, где искать. До 400-500 лет они доживают точно, старение крайне медленное, но вроде как не полностью отсутствует. И тут ученые обнаружили существо под названием алый морской огурец. Ну, как обнаружили? Давно знали, на самом деле. И про уникальную способность к регенерации знали тоже. Но вот тут выяснилось, что даже отдельные ткани этого животного не погибают, но и продолжают расти, перестраиваться и сохранять активность, по крайней мере, в течение нескольких лет. Это обнаружили канадские ученые, за что им, конечно, огромное спасибо. Теперь у нас появился дополнительный повод поразмышлять о том, а что же такое жизнь. То есть, возможно ли она в виде целого организма или часть человека, например. Вот мозг, да, нам бы хотелось, наверное, чтобы... Ну, мозг, это же как бы мы. Чтобы он тоже как-то продолжал жить, даже когда телесная оболочка износится. И вот недавно был совсем опрос, что, оказывается, многие россияне не против были бы переселиться в новое тело, если бы это было возможно. Сегодня разговор будет продолжен в полдень в программе «Физики и лирики». Ожидается постоянный фактически эксперт молекулярный биолог Сергей Харитонов. Будет он говорить о том, что же такое жизнь. Кажется, да, пришло время этот термин переосмыслить. Ну, а мы пока ждем Сергея Харитонова, надо еще подождать какое-то время, будем слушать архивный отрывочек. Вчера поведенческий экономист и преподаватель Высшей школы экономики Андрей Ворчик рассказывал о таком вот синдроме новичка. Почему неофиты зачастую уверены в своих знаниях и способностях в гораздо большей степени, чем опытные специалисты.
2: Обычно в начале, когда нету никакого опыта, то, естественно, вот с экспертизой плохо, но при этом может быть, вот что самое поразительное, все равно может быть высокий уровень уверенности. То есть мне может казаться, что я в чем-то разбираюсь, потому что на самом деле я не представляю, сколько там реально всего вот надо знать, чтобы разбираться, допустим, в тех же торгах на бирже, да, но мне может казаться, что я хорошо разбираюсь, просто потому что я не представляю себе размер этой области, да, и мне кажется, что я вот там есть 10 аспектов, условно, которые надо держать в уме, и вот условно 8 из них я понимаю. Мне кажется, что вот я на 80% шарю.
3: Покупаю дешевые акции, продаю дорогие. Вроде вот все, что надо знать на бирже, по идее.
2: Ну да, и вот дальше начинается обучение на своих ошибках. Мы при этом говорим о чем угодно. То есть мы можем говорить о какой-то интеллектуальной области, да, там, не знаю, математика или там экономика или что-нибудь. Или это может быть что-то из серии там спорта, да, там, не знаю, я учусь играть там в баскетбол или во что-то такое. Да, это может быть торговля на бирже. Как будто бы логика универсальная, что есть вещи, о которых я в курсе, что вот это надо учитывать, чтобы шарить, да, а есть вещи, в которых я уже шарю прямо сейчас. И вот из-за того, что я недооцениваю размер первых, сколько всего надо учитывать, да, то есть у меня эти вещи, они даже не запоминаются изначально, когда я только новичок, когда я дилетант. И поэтому я переоцениваю уровень собственной экспертизы и веду себя слишком рискованно, принимаю как бы такие решения сгоряча, а потом расхлебываю последствия.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533 это номер для ваших сообщений. Спасибо, что проверяете работоспособность системы. Всякий раз произношу вслух и думаю, вообще работает ли. Не отвалилось ли что-нибудь за ночь? Нет, не отвалилось, все доходит. И за пожелание доброго утра тоже спасибо. Все это абсолютно взаимно. Ну что же, да, каждый раз, когда ученые улавливают сигнал из космоса, тоже радуются, думают, вдруг это нам кто-нибудь звонит. Особенно, если все это повторяется с некой периодичностью, ритмика какая-то обнаруживается. И вот в 2022 году открыли объект с настолько сложным числобуквенным названием, что оно идеально подошло бы очередному ребенку Илона Маска. Но ученых, ну понятно, им надо как было это назвать. Но заинтересовало не это. Заинтересовали мощные радиовспышки каждые 18,18 минуты. Причем каждая вспышка длилась строго от 30 до 60 секунд. Ага, сказали ученые, вот теперь-то точно кто-то к нам стучится. В общем, оказалось, что это объект, который, ну, условно сейчас их называют радиотранзиентами. Это источники импульсных радиосигналов из космоса, длительность которых меняется от миллисекунд до нескольких минут. Ну, и есть там разные типы, и нейтронные звезды, и такие вот источники быстрых радиовсплесков, внегалактических радиоимпульсов. Это, там, наверное, одна из самых интересных вещей. И долгопериодические транзиенты существуют. Вообще, когда я был маленьким и работал звукорежиссером, у нас транзиентами называли атаку звуковую. Там обод барабана, например, щипок струны. Но, видите, у астрономов своя система измерения. Ну, в общем, что, думали-думали, расшифровывали, оказалось, что это пара звезд просто. Одна пожирает другую. Красный карлик и белый карлик, белый ест красного. То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали, закройте дверь, не мешайте нам. В общем, опять не инопланетяне. Ждем. Да. Что касается вообще ученых и того, зачем они, например, транслируют подобные новости. Ну, понятно, не всем астрономам интересно. С другой стороны, любопытно, что там внутри Вселенной скрывается, потому что, как нам уже объяснили, мы даже, если про нашу галактику говорить, живем на некой окраине. Ну, как-то обидно. Мы привыкли себя считать центром мироздания, а тут какая-то периферия. Ну, в общем, всегда интересно, что там вот в других областях делается. Сегодня эксперт по научной коммуникации, доцент и руководитель группы коммуникации факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Надежда Пупышева будет как раз рассказывать в программе «Физики и лирики», зачем ученым публичность. Но это случится в 12:30, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита». Тут новости, вот как всегда, сколь приятные, столь и неоднозначные. Ну, говорят, например, мороженое помогает бороться со стрессом. Знаете почему, говорят диетологи? Потому что, дескать, кальций там легко усвояемый и белок. Но мы-то все понимаем, да, мороженое – это холодный жир с сахаром. Ну, конечно, дофамин просто начинает зашкаливать, а потом уже приходят все проблемы. Про фастфуд тоже рассказывают. Если, вот, говорят, фастфуда не избежать, то какую-нибудь вегетарианскую пиццу можете съесть – или наггетсы с салатом овощным обязательно. Ну уж если бургер, то вот тогда чизбургер, так и быть, можно иногда себе позволить. Ну тоже понятно, что переходить на подобную диету не стоит. Знаете, я думаю, что если бы программа все сразу переименовалась во что-нибудь типа «Приятного аппетита» у нас, то тем им хватило бы надолго, даже вот если бы они на одной рубрике замкнулись. Конечно, такого не будет никогда, поэтому у вас каждый вторник, среду и четверг есть повод в 19.00 примкнуть к радиоприемникам, потому что самые актуальные новости комментируют наши эксперты. Как это случилось и в четверг на минувшей неделе, но тогда не удалось избежать разговоров о питании. И врач-диетолог Марин Макиша рассказывала о клубнике. Там же тоже про нее советы. Сколько можно, сколько нельзя. Ну, давайте слушать.
2: Сегодня мы знаем, что ягоды в целом относятся к числу тех продуктов, которые обеспечивают наш организм очень важными соединениями, антиоксидантами. И эти соединения защищают нас от старения, от многих болезней. Поэтому ягоды в рационе – это всегда хорошо. Мы рекомендуем их есть и зимой, и летом. Ну, зимой в замороженном виде можно. Но летом, когда сезон, конечно, лучше включать ягоды в свой рацион регулярно.
3: Так.
2: И клубника появляется одной из первых. Хорошая очень ягода, потому что она содержит и витамин С, и некоторые витамины группы В, и определенное количество пищевых волокон. И, конечно, очень приятно, что она очень низкокалорийная. То есть это самый настоящий диетический продукт и прекрасный вариант для десерта вместо каких-то вот конфет и шоколадок. Поэтому
3: так.
2: Клубнику мы в рацион рекомендуем включать регулярно.
3: Ага.
2: Теперь сколько можно съесть, да, так, чтобы это была польза. Вот. Значит, поскольку продукт низкокалорийный, в принципе, в день до полукилограмма клубники можно съедать абсолютно спокойно. То есть вот полкилограмма на день вы можете себе отмерить. Единственное, если есть проблема инсулинорезистентности и диабет, очень важно следить за количеством, да, и поэтому лучше не больше, чем 200-250 граммов за раз.
3: Ага.
2: Ну, а нормальному человеку, то есть у которого, здоровому точнее, можно и в принципе полкилограмма съесть за раз.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Слова все продолжают изобретать и даже заимствовать, да, представляете, оказывается, есть новый тренд Whimsy, который набирает популярность среди зумеров, миллениалов и зеленялов. Кто такие зеленялы? Это те, кто вот на стыке. Те, кто, видимо, не хочет себя относить ни к миллениалам, ни к зумерам. Считается, что это люди, родившиеся на стыке поколений, то есть с 97 по 2012 год. Угу. Ну, в общем, понятно. Теорию поколений, видимо, уже пора окончательно сдавать в музей. Что касается тренда Whimsy, что это такое? Whimsy в переводе с английского причуд-каприз. Это и такой игривый, спонтанный подход к жизни. Ну, то есть, когда человек вдруг в 50 лет начинает одеваться во все ярко, и встает на скейтборд, это он не сдвинулся по фазе, это он в Уимсе. Запомните, пожалуйста, вдруг приживется, и нам как-то придется этим всем оперировать. Ну, а пока хватает слов, с которыми у нас и так сложности. И знаете, даже слово «нишевый», которое тут стало модным, с ним тоже не все так просто. И сегодня в программе «Как знать» с этим обещал разобраться заместитель директора Института языкознания Российской академии наук Игорь Исаев. Так что не пропустите после 14 программы «Как знать» в эфире. Ну, а пока, конечно, Татьяна Юрьевна Гартман и очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
3: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то, так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, но сидели на дереве.
2: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
4: Друзья, мой ашпас – это специалист, который вот, все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
2: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерские» – нормативные варианты. Ну а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
5: Нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным партнером, и поэтому всегда нужно держать про запасе различные варианты развития ситуации.
2: Держать в прозапасе? Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом мы остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
6: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий продукт.
2: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное вневременный, но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом вне времени. Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
7: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорят, проглатывает кабана целиком.
2: Поширше, уверенно. Это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
7: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо? Вот как-то хорошо, чтобы это было.
5: Стильно и нелепо.
7: Стильно,
8: наоборот.
7: Но не нелепо.
8: Вот.
7: А наоборот, лепо.
5: Лепо. Стильно и лепо. Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была, я понял.
2: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие нелепо, а вот лепо уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. пока вы спали.

0: спали.
1: Что именно вызывает у нас теплые чувства? Что у вас вызывает теплые чувства? Напишите, пожалуйста, что вызывает у вас приступы ностальгии? А для чего это изучают бренды? Ну, конечно же, для того, чтобы нам продавать вещи. Потому что маркетологи давно установили, что ностальгия – это один из сильнейших таких вот побудительных мотивов к покупке. Ну, что выяснилось, что главные триггеры ностальгии – это музыка, старые фото и люди из прошлого. Ну, если на старых фото пытаются, в общем-то, ехать на людях из прошлого сложно, потому что у каждого свои. Хотя мы тоже помним, что в рекламе нет-нет, да и появляются артисты, почти забытые или не до конца забытые, или какие-то лица из советских фильмов, или в самых подлых случаях пересъемки этих самых фильмов. Ну, и мы знаем это все, когда это в рекламе эксплуатируется. Но действительно, музыка, вообще звуки – это то, что на нас влияет очень мощно. Сегодня об этом будут говорить Артем Новиченков и Владислав Тимкин в программе «Пойми себя, если сможешь» с гендиректором аудиоиздательства «Вимбо». Его зовут Михаил Литваков. Он как раз будет рассказывать о том, как литература меняется под воздействием аудиокниг. Ну а в прошлый вторник состоялся один из ежемесячных киноэфиров. И разбирали Владислав с Артемом фильм «Хамнет. История, вдохновившая Гамлета».
2: Она вполне в себе целокупна. У нее есть ястреб, у нее есть лес, у нее есть семья. А он, увидев ее, хочет уже на ней жениться практически сразу. И она его спрашивает, просит, вернее, расскажи какую-нибудь историю, раз ты, значит, ученый такой, какую-нибудь интересную историю или хорошую историю. И он ей пересказывает миф об Орфее и Евридике. И этот миф, это же тоже отражение этой самой неуверенности, что Орфей, да, спустившись в ад,
3: как,
2: да,
3: вспомнил,
2: в Аид, да, и очаровав и Аида, и Цербера, и выкупив буквально свою жену своим талантом, да, вот этой самой лирой, которой подчиняется вся природа, сомневается, что она идет за ним, и оборачивается ценой потери любви.
3: Да.
2: И это же тоже вот как бы сюжет в сюжете. Весь этот фильм – это миф об Орфее и Евридике и о том, что Орфей никогда не может быть уверен, что его музыка вообще на что-либо влияет.
3: Да, очень хорошо, Влад, очень изящно. Я бы хотел еще немножко поговорить, наверное, об этом мужском и женском, да. То есть понятно, что мы можем по Юнгу разбирать этот фильм, и ты в начале прошлого часа сказал, что он вполне юнгианский такой фильм, да, где Агнес, она до встречи с Шекспиром, она великая мать, что называется, да, и встречает вещь для нее, на первый взгляд, совершенно необязательную, вот этот самый логос. А зачем она встречает этот логос? Потому что это то, что в нее вообще не интегрировано, то, от чего она вообще свободна.
2: У нее и отца нету, да, она дочь от первого брака умершего отца, с этой самой лесной ведьмой. Она живет в чужой семье, там за главного ее старший брат,
3: да,
2: по отцу.
3: Да. То есть идея-то в том, да, и что к чему это все приводит, весь этот фильм, что это линия взгляда Шекспира и Агнес, когда они смотрят друг на друга и понимают, что она его поняла, и что он понят ею.
0: Пока вы спали.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим. Темперим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист с какой-то аудиторией. У меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: пока вы спали.
1: Пришло время разговоров о прекрасном. Ну вот только заговорили о пересъеме фильмов, о пересъемке, вот том, что называется сиквел. Иногда это легаси сиквел, а иногда это просто ремейк. Что в данном случае получится, мы не знаем, потому что речь идет о художественном фильме про кота Леопольда. Да, замахнулись и на это российские кинематографисты. Ну, кажется, все сказки решили переснять. Киноцех студии Белорусская будет этим заниматься совместно с Welcome Media. Ну, что говорят? Говорят, что будут снимать по рассказам Анатолия Резникова, который придумал, собственно говоря, персонаж. Анатолий Израильевич Резников — это, конечно, великий наш мультипликатор. Помимо «Кота Леопольда», «Раз ковбой, два ковбоя», я думаю, многие смотрели. Есть еще его сюжеты мультипликационные по видам спорта. То, что к Олимпиаде 80 сделалось, такие юмористические. Ну вот, и помимо этого произвели они на свет вместе со сценаристом Хайтом как раз «Кота Леопольда». Почему именно по рассказам Резникова решили снимать, не знаю. К сожалению, Анатолий Израильевич нас уже покинул в 2018 году. Невозможно его спросить теперь. Ну, хотелось бы верить, что хотя бы правообладателей никак не обидят, как это иной раз у нас происходит, к превеликому сожалению. Посмотрим, что из этого получится. С бременскими музыкантами получилось, как по мне, странно. Со сказкой о царе Салтане еще более странно. Но есть и хорошие примеры. Я думаю, что вы тоже среди многообразия сказок, которые у нас сейчас кинематографистами снимаются, тоже что-нибудь для себя интересное нашли. Тем временем в Вологде 10 июня открывается первый в России специализированный музей традиционной культуры Китая. Так, по крайней мере, это звучит в заголовке. На самом деле речь идет о выставочном пространстве, ну, видимо, постоянном, в уже существующей картинной галерее Вологодской. Но, тем не менее, все хорошо, новый музей мы приветствуем. В конце концов, есть, конечно, музей Востока в Москве, ну, он один, есть, конечно, этнографический музей в Петербурге, но тоже из Вологды, наверное, туда не наездишься. Так что дополнительные музеи — это всегда здорово, 10 июня открытие, кто будет поблизости, заходите. Ну, а мы сейчас послушаем Ольгу Хлопонину, вернемся в пространство нашей культуры, исконной. В субботу в программе «Хочу все знать» про праздник Троицы шла речь, в чем состоит идея единства, лежащая в основе праздника Троицы, как христианские традиции переплелись с древними славянскими. Об этом, обо всем Ольга Хлопонина повествовала. Полная версия на медиаплатформе «Смотрим», но у нас, естественно, небольшой фрагмент.
2: Дело в том, что есть как бы сущность богословия, то есть Троица как Бог. Это довольно сложное понятие, един в трех лицах, да, то есть, ну, вот богословы приводят такие ассоциации, чтобы понять, что это такое, вот единое, нераздельное, неслиянное, нераздельное, как это называется, например, радуга. То есть цвета мы видим, но при этом мы не можем их, в общем-то, отделить в небе именно одно от другого. Или, например, состояние воды. Вот как вода может быть в состоянии пара, в твердом, в жидком. Вот примерно то же самое. Это, конечно, не очень передает такую богословскую идею, но примерно понятие такое есть. Оно сложное. Кроме этого, это вот, да, само такое вот богословие. Кроме этого, у нас есть события. И в этом случае Троица означает праздник Пятидесятницы. Пятидесятница имеется в виду 50-й день после Пасхи, когда произошло очень-очень важное событие, а именно сошествие Святого Духа на апостолов. Это был праздник Шавуот. Тот момент отмечался. Это иудейский праздник, который тоже имеет такое двойное значение, как и множество праздников, аграрное и религиозно-сакральное. Аграрный праздник – это праздник первых плодов, первого урожая, и считалось, что нужно принести их в храм в качестве жертвы. Для иудеев религиозный смысл этого праздника состоит в даровании Торы. То есть с этого момента, ну, не очень объединенные, может быть, просто, да, такие вот колена Израилева становятся единым народом. То есть этот праздник отмечался и был очень важным.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал с максимальным вниманием отнестись к поддержке семей, которые пострадали из-за трагедии в Старобельске. Наказание для ответственных за удар по колледжу будет неотвратимым, заявил президент.
1: Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил генерального прокурора и председателя Следственного комитета, просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым.
0: Владимир Путин поинтересовался, что можно сделать дополнительно для пострадавшего от удара в ИСУ студента колледжа. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, но с лечащими врачами ведутся телемедицинские консультации.
2: Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе этому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
1: А вот мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то мы можем как-то какую-то технику привести необходимую специалистов дополнительно?
2: Туда, на место.
0: Учащиеся разрушенного колледжа должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы, добавил президент. Путин поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭП. Солдаты и офицеры группировки «Юг» ликвидировали за сутки до 120 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Райалександровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Армия России за сутки поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Наши зенитчики сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. За день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Расследование падения дрона в Румынии будет объективным, если обломки БПЛА передадут России для экспертизы, заявил постпред России при ООН Василий Небензе. Дипломат отметил, что инцидент не случайно произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу по поводу ракет ПВО. Западные страны используют подобные случаи для консолидации антироссийской повестки и сохранения поддержки Киева, сказал Небензе. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными, заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства обратил внимание на слова одной из награжденных орденом «Мать-героиня» «Пускай наших будет много».
1: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
4: Да.
1: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они наши, которых должно быть больше, были счастливы, были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
0: Мария Львова-Белова доложила президенту о рекордном числе вернувших родительские права в 2025 году. Более 2800 детей снова оказались дома. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки пассажирских самолетов Ту-214. В декабре прошлого года обновленный лайнер получил одобрение главного изменения типовой конструкции и успешно прошел испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги. По мнению главы ОАК Вадима Бадехи, отечественные самолеты способны занять более 50% и даже 100% российского авиапарка, если совпадут патриотизм, здравый смысл и экономическая эффективность. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков и около 20 тепла.

0: пока вы спали.
1: Вторник на календаре, 2 июня. Еще раз доброго утра всем. 6 часов 12 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, посвященные актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, анонсам тех передач, которые только готовятся в этот эфир выйти. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер, который всегда готов к приему ваших сообщений. Отправлять их можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, лето у нас календарное. Постепенно нам обещают, что климатическое, погодное, по крайней мере, в Центральном федеральном округе придет в соответствие с календарем. Пока нам синоптики сообщили, что, оказывается, май был едва ли не самым теплым за всю историю наблюдений. Верится с трудом, потому что снег в мае тоже был. Но постепенно готовят нас к жаркому сезону. И психологи, HR-эксперты и прочие люди рассказывают о том, как же выжить в этот самый жаркий сезон и минимизировать неизбежное, по всей видимости, выгорание. А прежде всего начинают с того, что лето – это пора отпусков, и мы в этот отпускной режим переходим, даже если отпуск светит нам в лучшем случае в декабре. Организм, тем не менее, не очень хочет работать, очень хочет куда-то на пляж, и тут-то возникает разрыв между ожиданиями и реальностью. Жара тоже, конечно, не добавляет радости, причем в офисе это может быть кондиционер. Но между кондиционером дома и кондиционером в офисе есть еще и транспорт. И совсем недавно одна из новостей была посвящена как раз тому, как все устают в городском транспорте, приезжают на работу уже измотанными, как будто сами толкали, тянули этот поезд метро, а не он их вез благодаря разным электрическим чудесам. В общем, дорогие друзья, рекомендуют среди средств борьбы с этим самым сезонным выгоранием. А вы знаете, у нас сколько сезонов, столько сезонных выгораний. Так вот, именно летнее выгорание, говорят, можно победить при помощи удаленного режима работы, когда можно ходить в легкой одежде под вентилятором или кондиционером, или все это вместе как-то скомбинировать, и таким образом, прохлаждаясь, еще и выполнять служебные обязанности. Ну и общаться с близкими тоже рекомендуют. Любопытно, что это все, конечно, с другими новостями комбинируется самым неожиданным образом, поскольку нам сообщают, что в обществе постепенно, благодаря культу самодостаточности, стало меньше влюбленных и больше одиноких. Представляете, так культивировали самодостаточность, что докультивировались в итоге до инкапсуляции и одиночества. Плюс еще, видите, советуют, говорят, вы запритесь дома вообще, никуда на работу не ходите, сидите там, самодостачивайтесь, и постепенно будет вам счастье. Но, видимо, счастья не будет, потому что одиночество – это один из социальных пороков, как нам рассказывают, хотя есть люди, я уверен, которым в одиночестве очень даже прекрасно. Но китайские исследователи тут решили посмотреть, а что же с людьми в этом самом одиночестве происходит. Ну и оказывается, что его

не менее 4 серий подряд за один присест. Ну вот, оказывается, сериальная зависимость тут уже не просто существующее официально признанное явление, но и явление, которое всесторонне изучают. И вот как раз социальная изоляция – это один из стимулов, который подталкивает к такому виду досуга, скажем так. Но я надеюсь, дорогие друзья, что у вас все-таки есть с кем досуг проводить, и не только киногерои относятся к этому сообществу. Что касается жары, думается мне следующее. Дайте нам жару, а что с ней делать летом, мы как-нибудь разберемся. В конце концов, будем на девушек в красивых платьях смотреть. Недаром наша страна традиционно входит в топ стран с самыми красивыми девушками. Так что лето включайте. А дальше мы сами. И с этой светлой мыслью давайте пока встретим 2 июня, этот вторник, под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Выяснилось тут неожиданно, что мода не просто циклична, а такое ощущение, что циклы эти становятся все более короткими, потому что сплошь и рядом уже попадаются на глаза новости о том, как некий деятель заработал целое состояние на старых мобильных телефонах, или о том, что фанатские футболки, которые в начале 2000-х были популярны, вновь войдут в моду, и вот еще одна новость, популярная в 2010-х годах вещи вновь станут трендом. Что имеется в виду в данном случае? Атласные балетки, сумки с монограммами, в общем, все те вещи, в которых ни я, ни звукорежиссер не разбираемся, поэтому никто не может дать нам экспертизу в этот ранний час. Что еще говорят? Что куртки в офицерском стиле. Тут уже я себе всю голову сломал, поскольку вырос в офицерской среде, но это была советская офицерская среда. Тогда офицеры не знали, что есть куртки в офицерском стиле. Тогда был китель, потом появилась куртка, ну, такая вот, на молнии просто. Ну, назвать это офицерским стилем было сложно, потому что стиль у этого отсутствовал, как мне кажется. Сейчас форма сильно симпатичнее, безусловно. Ну, в общем, куртки милитари. Ну, если кто-то в курсе, напишите, пожалуйста. Ну, а так придется подождать. Видимо, программа «Все сразу», когда

0: какой-нибудь уважаемый стилист нам объяснит, что же все-таки имеется в виду. Но все эти новости к какому выводу нас приводят? Во-первых, действительно, ностальгический тренд – это очень мощный маркетинговый инструмент. Это, во-первых. А во-вторых, что, похоже, синдром Плюшкина – это уже не такой синдром. Это что-то такое из области предусмотрительности. Хорошая вещь, давай не будем выбрасывать, лет через 15 опять войдет в моду. И вот тогда-то мы и сделаем на этом капиталец. Что касается самого этого синдрома Плюшкина, то он, конечно, существует. Как писатели некоторые признавались, что вышли из гоголевской шинели, так, знаете ли, мы в этих шинелях иногда сами себя топим, уподобляясь вот этому несимпатичному гоголевскому же персонажу. И сегодня в программе «Как знать» психолог Александр Федорович как раз про синдром Плюшкина будет с нами говорить, про практические советы, касающиеся избавления от хлама, в частности, правило 90-90. Кто не знает, это не объем талии и бедер, нет, это про дни, такой микроспойлер. Ну, а все остальное Александр Федорович расскажет. Программа «Как знать», напомню, в эфире «Маяка» с 14 до 17.00 по московскому времени. А мы сейчас перенесемся в четверг. И в программе «Как знать» тогда, естественно, на прошлой неделе выступала кандидат психологических наук Софья Сулим. Она как раз рассказывала не про синдром Плюшкина, а про тренд. Да-да, откуда вообще берутся тренды? Что такое тренд с психологической точки зрения? И почему многие люди так стремятся в тренде быть?
1: Тренд нужен для тех, кто хочет ощущать себя включенным в жизнь. То есть мы все хотим чувствовать себя включенными в жизнь. И понятие тренд, оно, знаете, такое, имеет несколько уровней. Первый уровень. Я, как все, и со мной все хорошо. Ну, условно.
2: Это подростковый какой-то тренд, мне кажется.
1: Да, вы абсолютно правы.
2: Ну, то есть это как раз подростковый возраст, когда уже не нужны особо родители, а нужно быть как все. Да,
1: да. Вот правильно. Это первый уровень такого подросткового тренда, я как все, потому что у подростков, психологи это изучают, главная ведущая деятельность, вообще для них самое важное, быть принятыми в среде сверстников. Соответственно, подростки хотят быть со всеми атрибутами модности подростковой. Поэтому тренд первого уровня просто слепо копировать на уровне всего. На уровне одежды, еды, выбора занятий и так далее. Чем человек менее зрелый и ярко подростковые тенденции имеет, тем больше он подвержен тренду. Здесь есть опасность, да, он еще не сформировал свое мнение и может
2: как-то попасть в плохую компанию.
1: Попасть, знаете, такой, сделать свой выбор в сторону не своей судьбы, уж громкими словами, да, пойти не туда учиться. Ну, это нормально тоже для поиска, но вот тренд для таких людей, он про поиск самоопределения.
3: Пока вы спали.
0: Кандидат психологических наук Софья Сулим выступала в четверг на минувшей неделе в программе «Как знать». Полную версию можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Там бережно хранится весь наш архив. Ну а свежий выпуск программы «Как знать» сегодня после 14. А на смену нашим дорогим коллегам придет летний кинозал «Маяка». Как водится, каникулы Петрова и Васечкина. Сегодня летняя тема. Каникулы Петрова и Васечкина обыкновенные и невероятные. Так полностью называется фильм 1984 года. Ну а что касается нашего ближайшего будущего, то совсем скоро нас ждет свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.00 традиционно по вторникам ожидаем цикл «Первооткрыватели», и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов будет говорить о деятельности Валерия Чкалова. Валерий Павлович, конечно, не только через полюс летал, не только был летчиком-испытателем, был человек, безусловно, верный своему делу. Правда, его образ и, скажем так, социальное поведение вызывали иногда отторжение. Раза два его точно выгоняли из рядов рабоче-крестьянской Красной Армии, но еще и речь он произносил, так что Александру Романову точно было с чем работать при подготовке этого выпуска. Ну, а вчера, в честь Дня защиты детей, а сегодня, кстати, между прочим, День здорового питания, это дополнительный повод послушать доктора Вялова Сергея Сергеевича, который вчера рассказывал о том, как же надо кормить детей правильно и как в семье формируются вредные пищевые привычки и можно ли сформировать полезные. Прямо сейчас Сергей Сергеевич появится в эфире, а я желаю вам отличного вторника, до скорой встречи, пока.
4: Если бы мы своим примером тоже показывали, что мы можем есть и тот же самый шпинат, ну, может, не протертый, а в виде какого-нибудь салатика или какую-нибудь, не знаю, там, индейку, да, которую детям дают, то и было бы всем бы хорошо. А тут, знаете, бывает как, идешь вот где-нибудь во дворе, да, смотришь, стоит молодая девушка, она там пьет какое-то, простите меня, безалкогольное пиво с сухариками и дает этот маленький сухарик годовалому ребенку или двухгодовалому. И он смотрит и думает: вот, если мамка это ест, значит, это вкусно, и я тоже хочу, как она, тоже такой сухарик съесть. И так получается, мы сами немножко приучаем детей к тому, что вот именно эта еда, которая самая вредная, которую мы время от времени себе позволяем, это как будто бы награда или какой-то деликатес. И они тоже хотят. А потом, знаете, у них появляются карманные деньги, и они думают, а что бы купить-то? Да и цена подходящая, сколько они стоят, совсем немного.
5: Ну, не индейку точно, да? Не индейку.
4: Точно не индейку. Даже на курицу гриль не хватит. Или на шаурму. А вот только на чипсы, да на сухарики. Или на сладенькую газировку, чтобы это все запить. Точно так же из баночки. Поэтому, наверное, мы такой пример подаем. Если бы мы взяли, например, и пошли на детскую площадку, и просто приготовили себе кружки, бы заварили чай вкусный или какой-нибудь компотик из сухофруктов, и потом бы поделились с этим с ребенком, было бы вообще отлично.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
1: Ну дорогие что, номер, самое время номер. Напомнить, да, самое время напомнить наш номер именно всем, кто принимает участие в работе Ассамблеи автомобилистов, потому что Ассамблея автомобилистов — это не только ее ведущие, это сотни тысяч и миллионы наших радиослушателей. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями, пишите, используя любой мессенджер, присылайте свои сообщения на 8-967-103-5533.
2: Я придумал заголовок для начала сегодняшней нашей с тобой программы.
1: Ну-ка.
2: Небольшой. Алкашам тут не место. Такой простой, незамысловатый, но правильный заголовок. В России может появиться до 30-го года, во всяком случае, система блокировки запуска двигателя при обнаружении паров алкоголя, выдыхаемым водителем воздуха. Вот так вот. Между прочим, это поручение правительства. И такие алкозамки, которых мы знаем о существовании их давно, появятся у нас в России к 2030 году. В общем, да, для меня это, так сказать, не новость, в принципе. Впервые алкозамки появились лет 30 назад у компании Volvo, как известно, славящейся как раз заботой о безопасности особой. До сих пор где-то они устанавливаются в некоторых, так сказать, странах. Хотя на самом деле, конечно, это непростое решение. Я бы, так сказать, заставлял устанавливать только тех, кто на самом деле пьет. А все остальные, как бы, это же за наш счет все будет
1: то
2: делать.
1: Есть, грубо говоря, что значит не пьет? Есть такая идея, что да, обязательно должно быть установлено автомобиль того водителя, который уже привлекался к ответственности за управление автомобилем, да, в состоянии опьянения. Да.
2: Совершенно верно. Такая система действует. Но речь идет, по-моему, вообще, так сказать, о любом автомобиле, который выходит в продажу. Вот как я это понимаю. Правда, до 30-го года может много чего измениться. Но, в принципе, все вот эти меры, они считаются мероприятием по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 30-го года и на перспективу до 36-го. Так что там много чего, так сказать. Но меня заинтересовало не это. Бог с ним, с пьяницами надо бороться. Действительно, им не место за рулем автомобиля на дорогах. Это я нисколько не сомневаюсь. Но тут разрабатываются разные другие системы. Среди них есть, с моей точки зрения, конечно, полезные, но, например, система, которая будет собирать данные о состоянии водителя, выявлять признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Это касается в основном, конечно, профессионалов, которые мы называем дальнобойщиками. Да? Но, а дальше идет, также разрабатывается устройство для дистанционного контроля скорости движения. Вот все-таки эта глупость, о которой я не раз говорил, она не дает покоя. Видимо, надо куда-то деньги истратить. Ни в коем случае нельзя допускать дистанционное управление скоростью движения. Просто это совершенно невозможная история. Если, конечно, все автомобили не начнут двигаться без участия водителя при помощи искусственного интеллекта. Тогда, пожалуйста, тогда можно водить.
1: Ты очень хорошо сказал, но все, все.
2: Да, все именно. Потому что трудно, хотя уже кое-где проводятся такие эксперименты, но не буду отвлекаться, потому что это отдельная тема, которую сейчас не возьмешь. Почему я категорически против того, чтобы кто-то регулировал скорость движения, управление и вообще вмешивался в управление во время движения, если за рулем человек. Потому что такие эксперименты уже проводились и не раз. И проводились, между прочим, в самой автомобилизированной стране, в Соединенных Штатах Америки, естественно. И от этого отказались. Потому что это неизбежно. Даже когда мы проходили испытания, приводило к достаточно тяжелым последствиям, к ДТП. Потому что все-таки человек, который контролирует, ну ты представь себе, ты совершаешь обгон или какой-то другой маневр, и вдруг тебе вырубают двигатель. Поэтому они начинали, кстати, с системы KITS, я забыл, как она называется точно, американская. Это когда ты давал чаду своему машину, так сказать, великовозрастного, но мог вмешаться резко, так сказать, уменьшить подачу газа, там, установить какой-нибудь, так сказать, лимит скоростной и так далее. Но лимит еще ладно, а вот когда ты в городе или там на трассе, тем более, так сказать, на скоростной, начинаешь глушить водитель, двигатель, так сказать, это уже, конечно, никуда не годится. Кстати, у американских полицейских есть такие системы, которые позволяют глушить двигатель, и им запрещено использовать их. Вот это вот уже, так сказать, на законодательном уровне.
1: Слушай, это смертельно опасно. Ну, как,
2: это смертельный номер, совершенно
1: верно. Конечно,
2: наверное.
1: Как можно этого не понимать?
2: Вот я очень надеюсь, что это, так сказать, такое понимание придет. Против алкозвонков не имею ничего, а тут против того, чтобы кто-то вмешивался в процесс управления, когда за все отвечает водитель и должен отвечать. Это, конечно, недопустимая история. Но давай перейдем все-таки к другой теме, потому что интересные всякие публикации были. Вот, например, в нескольких изданиях, не буду называть каких конкретно, выступает один из моих любимых аналитиков, это директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он называет те бренды, которые уходят с российского рынка. И некоторым образом анализирует, почему так произошло. Ну вот конкретно, я думаю, что это будет интересно. Лидерами отрицательного роста, в кавычках, ну понятно, да?
1: Ну, да, отрицательный рост – это хорошо, да, люблю.
2: Да, стали электромобили «Ора», я, честно сказать, о них мало слышал, бюджетный бренд «Кайи». Ну, во-первых, он не такой уж бюджетный, замечу, Сергей Виталий.
1: Это во-первых. Да, вполне... во-вторых, ты знаешь, вот я, кстати, доволен, что этот бренд уходит с нашего рынка. Знаешь почему? Потому что я никак не мог правильно прочитать название.
2: А никто не может, мы на никто, свой страх вот, и риск называем
1: именно
2: его «Кайи», по-моему.
1: Я ж тебе говорю, вот понимаешь, ну, вот...
2: Я понимаю, что произносить трудно, но тем не менее машина-то, я на ней ездил, кстати сказать, я ее тестировал в свое время.
1: Я помню, ты рассказывал, да.
2: На юге России, да. И, в общем, так ничего, ну, передний привод, да, ну, такой большой, вальяжный, да, комфортабельный автомобиль. И выпускался он в Калининграде, кстати сказать. Вот. Далее, минус 96% потерял, это второе место. На третьем месте, недалеко, 92% минус, идет бренд SWM. SWM, скажем так, правильно, да? Если первый... Но этот, кстати, SWM еще готов побороться за российский рынок. Ну вот интересно, что некоторые бренды, например, Cherry, минус 88,5%, вроде бы демонстрируют ту же самую отрицательную динамику, да? Но на самом деле ничего там плохого с Cherry не происходит, просто потому что меняются названия и замещаются на рынке теми моделями, которые уже производятся внутри страны. Там, например, в Калуге. Да? Там был Тига и там бла-бла-бла Про, а стал Теннет. Или стал Джейку. Или стал еще каким-нибудь Джилендом. И так далее. Причем самое интересное, что это не просто переименование, не просто выход в зону, так сказать, сборки уже, да? Но они разные, эти автомобили. Вот что любопытно. Они, несмотря на то, что даже на одной и той же платформе, но очень разные. И, по-моему, там с платформами происходят какие-то, ну, скажем так, модификации обязательно. Потому что, ну, например, G-Tour категорически отличается от Теннета. Хотя платформа близкая, и происхождение одно и то же. Ну и так далее. В общем, мне кажется, что в этом есть определенный смысл. И это говорит, в частности, о том, что не боятся китайские производители экспериментировать. Делают это смело. Другой вопрос, что всегда, когда ты покупаешь такую машину, ты задаешься вопросом, как я буду ее обслуживать и чинить в случае чего. Да? потому что слишком быстро меняется, так сказать, компонентная база. Но вот для тех автомобилей, в том числе там, того же Теннета, которые собираются в стране, этой проблемы быть в принципе не должно, потому что все-таки большинство изделий, ну там как, да, допустим, для Джолиона, так сказать, они, это уже Great Wall, они штампуются у нас же, так сказать, на заводе. В общем, проблем быть не должно. В 4 раза хуже прошлого года, говорит Сергей Целиков, обстоят дела у бренда Aito и Seres. Ну, Aito – это одно, Seres – это совершенно другое, но тем не менее, хотя вот, имеется в виду, да, родственные машины. В общем, ну, это объясняется, мне кажется, прежде всего, ценовыми проблемами, так сказать, что они переоценены. Более чем вдвое упали продажи, знаешь, пикапов «Фотон».
1: Ну, это так очень, очень мягко. Ценовые проблемы, машины уходят, вот эти машины уходят с рынка, потому что они безумно дорогие, и никому за такие деньги не нужны. Давай скажем честно.
2: Да. Да, но на самом деле в этом нет особой вины собственного производителя. А все-таки нет, конечно, слишком далеко. Доля налогов и в конечно, особенности утиль сбора, который способен убить любой, так сказать, да, бренд. Абсолютно. Ну, утиль сбор — это все. Ну вот падение продаж гибридов Way тоже, так сказать, там минус 53,4%. Но это с одной стороны. С другой стороны, тут дело даже не в цене. Это премиум бренд. Кстати, Way назван в честь Джеки Вэя, главного владельца компании Great Wall, не больше, не меньше. Он в честь себя любимого назвал этот бренд, и машина-то как раз весьма и весьма любопытная. В ней сосредоточены новейшие технологии, но опять же деньги. За такие деньги никуда... Не буду я все остальные перечислять, но потому что, в общем, понятно, что у всех падение. И все-таки в значительной степени, что не то, что там переоцененные, даже не в налогу, но просто еще и есть фактор, так сказать, потребительского, ну, благосостояния, я бы так это назвал. То есть, ну, понятно, что чем дороже автомобиль, тем труднее на него раскошелиться. Вот, поэтому, кстати сказать, вот сейчас пишут нам банкиры, что увеличилось количество выдачи кредитов именно не под новые автомобили, а под те, которые относительно свежие, но которые возятся в частном порядке. И все-таки это считается вторичным рынком. Число заявок на кредиты для подержанных автомобилей, оно растет. Вот особенно это в апреле, в мае было замечено. В мае, кстати сказать, не так уж плохо, кстати, чувствовал рынок. Но пока данных нет, но мы об этом еще успеем поговорить. И еще в защиту китайцев я бы сказал несколько слов из личного опыта. Я недавно провел несколько дней по своим делам, абсолютно не связанным с автомобилями, в Узбекистане, в Ташкенте. И должен сказать, что меня это поразило, потому что я помню этот город. Последний раз там был лет 8 назад, да, по-моему, в 2017 году. И там были заметны все те автомобили, которые ездили по Советскому Союзу, в частности, «Лады». Теперь в «Ладу» днем с огнем не встретите в этом городе. Нет ее. И что бы мы ни говорили о китайцах, так сказать, все-таки они завоевывают не просто, так сказать, российский рынок, а мировой рынок. Это уже совершенно очевидно, стоит поездить по таким странам, как Узбекистан. А самая популярная марка в Ташкенте, вот насколько я это заметил, среди автомобилей, это BYD.
1: Ух
2: это
1: ты.
2: Электрический в основном, да.
1: Нет, причем, BYD, причем электрический именно BYD, правильно?
2: Именно электрический, да. Они делают еще немножко гибридов, если я не ошибаюсь, но в основном это электрокары. У них даже... Ну и гибридов много, потому что они из BYD выбирают именно такие, это кроссоверы в основном по преимуществу. Хотя BYD — это концерн, который выпускает массу моделей. Кстати сказать, это крупнейший концерн по объему производства в мире. Они недавно обогнали Теслу, не больше, не меньше. И поэтому достаточно уверенно чувствуют себя, ну, на относительно новых для них рынков, коими является, несомненно, и рынок Узбекистана. Меня это просто поразило. Там, ну, вот среди всего многообразия. У них, кстати, даже, видимо, есть какие-то преференции, потому что зеленые номера я видел, как в Китае и так далее. В общем, этот уже автопром китайский, чтобы мы о нем не думали и как бы не оценивали, он, конечно, завоевывает все новые и новые рынки. В значительной степени благодаря специальным программам, так сказать, естественно. Не буду о них распространяться. Но это уже, ну, игрок, если не номер один, то очень влиятельный. Мне, честно сказать, немножко жаль в Узбекистане было это наблюдать, потому что я вижу, что «Шевроле», тот самый, который собирается вместе, «Тейлон» собирался и собирается на заводе в Осаке, в Андижанской области, он, по сути дела, уходит с рынка. Они ездят еще эти машины.
1: Почему? Почему?
2: Вот. Потому что старый модельный ряд...
1: Давление китайцев, да?
2: Нет. Потому что старый модельный ряд машины уже явно не современный. Ага. И поскольку я там передвигался не за рулем автомобиля, так сказать, а на такси, которое относительно доступно, в отличие от России. Да, да. Хотя, между прочим, тот же Яндекс работает. Это не реклама, это просто факт, так сказать, у них. В общем... Они, конечно, все в голос говорят, что ну, вот не хотим брать «Шевроле», потому что механика, автомат все-таки удобнее. Ну, конечно, наверное, да. Вот, и машины комфортабельнее, безусловно, так сказать, китайские. А там производят, вот, допустим, так сказать, «Равон», это та же, так сказать, переделанная, немножко подновленная «Нексия» преснопамятная, которая у нас была в свое время бестселлером. В общем, завод, насколько мне сказали из частых бесед, это неофициально, естественно, он как-то вот на грани чуть ли не закрытия, но во всяком случае перепродажи, переориентации на какие-то другие модели. Вот это вот, так сказать,
1: грустная история. Да, грустная.
2: Грустная история, но ты знаешь... Автопарк в том же Ташкенте, я просто хотел заметить, благодаря китайцам прежде всего, он там просто выглядит новее, лучше, интереснее, чем в России. Вот что поразительно, так сказать. Ни «Жигули», ни «Лад» там не увидишь, так сказать. Но как, впрочем, и «Порше». Очень мало «Мерседесов», но, опять же, очень много китайских машин. Так что вот реальная ситуация, которая... видна без всякого увеличительного стекла. И еще об одной вещи хотел упомянуть вот до небольшой паузы. У нас начали действовать в России критерии оценки эффективности автошкол. Мы об этом не раз говорили. И вот, наконец, то есть начали вообще этим заниматься. Послезавтра мы с вами не узнаем, как, в какую школу идти. Но, тем не менее, вот эти критерии заработали, и первые отчеты будут готовы по итогам 27-го года, как пишут «Известия».
1: 27-го только?
2: Да, только 27-го. Поэтому
1: песни
2: школы боялись, что вот сейчас начнут публиковать списки там и все, и мы останемся без курсантов, без слушателей. Нет, ничего страшного не произойдет, но тем не менее, какие критерии? Первый – доля выпускников, сдавших экзамен ГИБДД с первой попытки, количество ДТП с пострадавшими по вине новичков, и третий – это доля несданных экзаменов от общего числа попыток. Вот такие критерии, не буду их сейчас комментировать, но в принципе все, в общем, и рынок, и все мы, водители, тем более потенциальные водители, ждем все-таки вот этих самых рейтингов. Они, мне кажется, в высшей степени будут полезны. Хотя всю систему менять надо, вне всякого сомнения.
1: Ну, ты знаешь, мы, конечно, комментировать их не будем, но то, что ты перечислил, в общем, не вызывает вопросов.
2: Нет, абсолютно. Мне кажется, что критерии совершенно нормальные.
1: Прервемся, прервемся ненадолго, Олег, и вернемся через полторы минуты.
0: Маяк. От громких звуков можно располнять.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
4: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Олег, едем дальше.
2: А едем, да, едем не на шипованной резине. Я вот вчера обращал внимание, с вчерашнего дня запрещено использование зимней шипованной резины, как мы все знаем. Я попытался понять, и честное слово, вот из тех машин, на которые обращал внимание, во время остановок там на заправке, я вчера заезжал и так далее, в общем, я не видел шипованных покрышек. Хотя штраф относительно небольшой, но все-таки люди понимают, что делать этого нельзя и платить совершенно незачем. Вообще должен сказать, что рачительный хозяин, если у него даже не новая, а там второгодняя или третья, он сезон ездил, так сказать, зимой на своей резине, они, конечно, не станут на зимней резине, даже не шипованной, ездить летом. Просто по той причине, что она истирается быстрее и не рассчитана на температурный диапазон летний. Ну, вот и все. И на самом деле хорошо. Но на шипованной уж точно не ездит. Ну и, наконец, еще одна история, так сказать. Это заявление национальной страховой, ну, по сути дела, страховщиков, автостраховщиков, всех прочих, начинают, они собираются запустить систему проверки полисов ОСАГО у водителей с помощью камер. И сделать это уже в октябре нынешнего года. То есть совсем скоро. Об этом сообщила национальная страховая информационная система, так называемая. НСИС, господи, какая аббревиатура тяжелая. В общем, об этом мы давно говорим, так сказать, и, ну, будут вот эти 10% по данным самих же страховщиков, которые выезжают без полисов, вот их будут призывать к порядку. Ну, да, и еще на всякий случай. Понятно, что один раз будут проверять наличие полиса ОСАГО в сутки. Так что 5 или 25 штрафов в один день нарушителю не придет.
3: Но 25 штрафов в месяц запросто.
2: Ну, 25 штрафов в месяц, да, может быть, даже 30, смотря сколько дней в месяце. Это да. Но это уже надо быть совершенно, так сказать, отмороженным человеком, не думающим, чтобы допустить. Либо безумно богатым и нерачительным. Сегодня еда, кстати, без полиса ОСАГО считается административным правонарушением и штраф 800 рублей. А вот при повторном нарушении, которое может быть на следующий день, уже от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, вот так вот. Раз в сутки, да, но если повторно, это об этом надо помнить, это как с пресловутой средней скоростью было. Один раз нарушил, а на втором столбе тебе уже 5 тысяч выписали. Ну, так, да, может быть и здесь. Поэтому, конечно, если эта система заработает эффективно, так сказать, то эти 10% исчезнут с дорог в течение одного дня. В общем, так сказать, как мне представляется. Но все-таки,
3: знаешь,
2: окончательно.
3: Я бы это всячески приветствовал, потому что каждый раз, когда я слышу заявление, да зачем же я буду платить за ОСАГО, мне все равно ничего не покрывает, и я представляю, как этот человек въезжает мне в борт, и потом я за ним 17 лет бегаю вместе с судом. Ну, я вообще считаю...
2: Да, за это время 17 лет, конечно, деньги обесценятся.
3: Конечно, тому же, конечно, конечно. Вот. Мало того, что у нас всегда был, то есть, ну вот до введения повторного штрафа у нас был смешной штраф за езду без ОСАГО. Вот, так действительно никакого контроля за этим практически нет.
2: Слушай, ну, на самом деле, понимаешь, я не знаю, что дороже. А купится ли просто установка вот этой системы, она тоже не дешевая ведь, на самом деле. Это, ну, представь себе, так сказать, какой объем данных в какие-то доли секунды надо обрабатывать. Это затраты на те же самые компьютеры, программное обеспечение и так далее. А в общем 10%, ну, не знаю. И мне кажется, что все равно эта система долго работать не может по причине, я надеюсь, эффективности. Но бог с ним, эта проблема, будем считать, так сказать, решенная. А тут другая интересная штука. Цены на бензин выросли в Москве, если кто-то не заметил. Ну вот удивительная вещь, так сказать. Если средняя стоимость по данным Московской топливной ассоциации в Москве увеличилась до 92-й, до 64,67 копеек, то на 95-й до 71 рубля 46 копеек. Что является неправдой, потому что я езжу по заправкам, я сам заправляюсь. И мне ближе данные Росстата, которые говорят о том, что все-таки средняя цена на 95-й в целом по России выросла до 78 рублей 82 копеек. Вот в это я верю, потому что я вчера заезжал на заправку, правда, там была цена 95-го в Москве 78, тоже с какой-то там.
3: В общем, слушай, понятное дело, что мы считаем все в рублях, но неприятненько думать о том, что цена бензина у нас превысила доллар за литр. Неприятно.
2: Ну, пока еще примерно
3: так держится доллара. Вот где-то так, на уровне доллара. Мы всегда гордились, что у нас дешевый бензин, а он не дешевый.
2: Кстати, одна из проблем, вот удивительная вещь, мне честно рассказали в том же Ташкенте, о котором я упомянул, я не знал об этом, честно сказать. Там очень низкое, невысокое качество топлива, скажем так, и оно достаточно дорогое, это топливо. И поэтому, и отсюда в том числе, очень много электричек. Вот ведь простая история.
3: Да,
2: там есть и налоговые какие-то, я так понимаю, преференции для владельцев этого транспорта. Но видел я несколько зарядных станций, не знаю, хватает их. Я думаю, что нет, тем более для такого большого города, как столица Узбекистана. Но тем не менее, очевидно, что в том числе и по этой причине люди пересаживаются на электромобили.
3: Спасибо, Олег, спасибо за хорошее настроение. Увидимся, услышимся, пока.
2: Всем удачи на дороге. Пока.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Удары по Старобельску и Геническу — кровавые преступления, совершенные Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники — получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
1: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей, внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился из территории Харьковской области. Он также рассказал, кто именно бил по колледжу.
2: Установлено, что запуск был осуществлен в территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьера» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Наведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
0: Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в больницах остается 7 пострадавших в результате удара по Старобельску, один из них в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно. Он добавил, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз пришлось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70 человек, 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая, погиб 21 человек. Всего в момент атаки в здании находилось 89 человек. И поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом только что сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вина за попавшие на территории стран Европы беспилотники рутинно возлагается на Россию. Однако европейские лидеры забывают признать, что это закономерный результат их собственной политики. С таким заявлением выступил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
3: Западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания в ней блоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского. Этот инцидент также нужен европейцам для того, чтобы выгородить своих украинских подопечных и хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении России.
0: Сам Небензи, инцидент в Галаце далеко не единичный. География появления украинских ракет и БПЛА в Европе продолжает расширяться и затрагивает Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Финляндию. Он добавил, что все обстоятельства случившегося в Румынии должны быть установлены в рамках объективного расследования с привлечением России. Москва может провести расследование только в случае передачи для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Напомню, в ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце. Пострадали 2 человека. человека, сообщили в Минобороны Румынии. Власти обвинили в инциденте Россию, но доказательств не представили. После этого Бухарест объявил генконсул России в Констанце, пенсионный Нонград, и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. В свою очередь Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента. В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-восточной периферией антициклона, поэтому в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 17, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 749 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, завтра температура воздуха в Москве вернется в рамки климатической нормы июня, а во второй половине недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грузами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление повышенное, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 21-23 градуса.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович. Я вижу, вас мучает ностальгия. Ностальгия, да.
2: 93-й год, моменточку.
1: Да, как хорошо, что то время далеко от нас.
2: Ушло, да.
1: Слушайте, Владислав Александрович, я тут пару комментариев хочу сделать и по одной новости нашумевшей, и личные наблюдения как-то, знаете ли, подошли в тему. Значит, история такая. На выходных, ну, в конце прошлой недели в интернете общественность всколыхнулась от того, что 30-летняя, ну, непотребная совершенно актриса фильмов для взрослых,
2: так,
1: которая снялась в 400 лентах американского происхождения. Там, конечно, там, кстати, очень много гражданок РФ и СНГ. И если бы, так сказать, наши специалисты озадачились бы проблемой утечки, ну, скажем так, ДНК за границу, то, в принципе, обнаружили бы огромное количество актрис, в кавычках, которые носят вполне обычные имена, наши с вами имена. Ну, не Сережа и Владик, но близко к этому.
2: Инга и так далее.
1: Да какая Инга, господи, Инга? Да, дай бог, да. Так вот, и значит, достигнув трицули, как так, говорит так, наша так. Виктория Олеговна, она родила ребеночка и решила, что надо вымарать из интернета все 400 фильмов с ее участием, потому что сын должен гордиться мамулей. Понимаете, какая история? То есть речь идет не о раскаянии за то, что она снялась в этом. Кстати говоря, вот кто из наших известных актеров может похвастаться съемкой в 400 картинах?
2: Ну, такая продуктивность, ну, не всем подвластна.
1: Очень большая, потому что этим надо репетировать, учить текста, да. А тут, знаете, 400
2: отрепетировано,
1: да. Как говорит мой друг Владислав Александрович из Петербурга, как с куста.
2: Как с куста, совершенно точно.
1: Да-да-да, так вот. Так вот. И я так, знаете, друзья мои, задумался о том, почему она вот не задумалась в свои там 18 лет, когда принялась сниматься в этой во всей грязище страшной, о том, что, в принципе, когда-нибудь ее ожидает как раз материнство, а за ним придет и вот этот сыночка или доченька, да, которые будут гордиться своей мамулей, и что им лучше не знать о том, какими средствами она зарабатывала себе. Ну, неплохо, наверное, зарабатывала, потому что ходят слухи, что там неплохие гонорары в пересчете на съемочные дни. Да. Так вот, и почему она не задумалась? Я выдвинул такую теорию, Владислав Александрович, что девочки, ну, в Америке, наверное, это произошло раньше, потому что, в принципе, мы, к сожалению, идем по такой по проторенной тропе повторения их ошибок. А в Штатах раньше, у нас, наверное, чуть попозже, но, тем не менее, я выдвинул версию, что все произошло, вот недоумение такое, из-за того, что девочки перестали играть в свои обычные девчачьи игры в детстве. А я напомню, что, в принципе, вот классическая картина, Владислав Александрович, я не знаю, вы обращали на них внимание, ну, на девочек, которые играли рядом с вами,
2: но
1: или нет?
2: У них были пупсы, что там, куклы.
1: Правильно, да, правильно. Да. У них были пупсы. Верхом мечты девочки был миниатюрный такой микрокомплект кухни. Помните, гарнитурчик,
2: да,
1: такой?
2: Истории.
1: Там стиральная машинка, ванночка. Ну, в общем, все,
2: да,
1: как у них.
2: Хорошая кукла тоже так, будь здоровчик.
1: Да-да-да. Да. Но они были такие, пупсообразные, такие, да, младенчики, да, да. Да, не Барби, не Барби. Ну, грубо говоря,
2: вот как раз Барби дорого.
1: Дети.
2: Да.
1: Не, ну это пошло уже в 90-е, да, я имею в виду вот в нормальное
2: были
1: время,
2: пупсы,
1: когда
2: да.
1: мы были, когда у нас работал в стране институт игрушки научный, я напомню, что в Сергиевом Посаде действовал с 32-го года институт игрушки, где выясняли, из каких материалов должны быть сделаны игрушки, и вот эти, кстати, кухонные гарнитуры для девочек и машины для мальчиков, они были из тех же материалов сделаны, из которых были обычные настоящие взрослые вещи, то есть девочка сталкивалась с бытом игровым, да, вот игровым, и трогала пальчиками те поверхности, которые потом во взрослом состоянии тоже она трогала, понимаете, да? И то есть вот у нее понятие о том, что она... Да, привыкала, смотрите, она привыкала к тому, что ее ждет материнство. И таким образом она уже автоматически на уровне игры, да, то есть мы с вами, помните, как много среди наших ровесников было людей, которые говорят, а я хочу стать водителем грузовика, да, а почему? Ну, потому что машинки были настоящие у нас такие, да, тяжелые, железные машинки, хорошие, мы с детства привыкали к этой мысли, или паровозы какие-то, да, мы хотели быть машинистами и так далее, то есть фантазии были основаны на тактильной памяти. В детстве, да, полученных вот этих ощущениях. И когда девочки перестали играть в дочки-матери, купать пупсов, готовить, убираться, варить еду, ну, в кавычках, естественно, да, вот и появилась эта история, что вырастающие дети, они просто не задумываются о том, что их ждет родительство. Сегодня, кстати, подоспела новость, вот короткой строкой, Владислав Александрович, от члена коллегии Минпросвещения России некоего товарища Гусева. Он рассказал о том, что для поколения зумеров создание семьи и родительство не рассматривается как обязательный жизненный этап.
2: Как приоритет, понятно.
1: То есть вообще не важно. То есть детоцентристская система семьи перестает быть приоритетной, сказал Гусев, и для зумеров ребенок выступает, смотрите, в роли партнера. Родила царевна в ночь, ни то сына, ни то дочь,

0: маленькое отвлечение. Так вот, на тему наблюдения. Значит, я, вы знаете, Владислав Александрович, ведь отъявленный, так сказать, палочник. Я люблю скандинавскую ходьбу.
1: Молодец.
0: Это
1: да,
0: прекрасно укрепляет сосуды и эти кого?
1: Суставы.
0: Коленные чашечки, да-да-да-да. Так вот, слушайте, я наблюдаю, пока идешь, это замечательная история, я против всяких наушников, музыки, музыки в жизни и так хватает, и в сердце, и в душе, поэтому я слушаю окружающую реальность, смотрю за ней, так сказать, не отвлекаюсь. И, вы знаете, стал обращать внимание, вот после того, как раз вышла эта история с желанием порноактрисы стереть свое прошлое из медийного пространства, начал наблюдать за детьми, чем они занимаются, во что они играют. И вдруг обнаружил, потому что мой путь лежит мимо, в том числе, детских площадок, где изобилие мамочек и даже отцов. Да-да-да. Так вот, и вдруг заметил, что девочки уже такого подросткового возраста, ну, скажем так, ну, мне трудно судить о возрасте, сейчас так, значит, так хорошо питаются.
1: Подростковые, да. Это сколько, Сергей Валерьевич?
0: Ну, несовершеннолетние.
1: Ну, а, понятно. То есть подсудное дело.
0: То есть тут ты точно уверен, что несовершеннолетние. Потому что бывает как бы не уверен, а тут уверен. И я обратил внимание, что очень много, ну, я понимаю, Москва, может, в этом смысле она впереди, и мне будут писать: Серега, да ты не туда смотришь, ты за МКАД отъедь. Ну, вот вся эта вот бодяга вот эта. Я-то отъеду, но к вам туда приедет скоро, отсюда, то, что сейчас здесь происходит. Так вот, я заметил девочек, которые заняты очень мальчишескими делами.
1: Есть такая, да, тенденция.
0: А именно, значит, я вчера наблюдал, значит, поскольку у меня маршрут некий цикличный, да, я наблюдал, как две девицы катались на модном китайском электромотоцикле. То есть это такая штуковина, которую бы, честно говоря, я в детстве, я просто бы обомлел, если бы
1: сошли с ума.
0: Подарили. Да, я бы сошел с ума. Он выглядит как мотоцикл, черный, классный, мужской, понимаешь, да, вот не розовый какой-то, пони там, единороги все эти, черный, классный, мужской мотоцикл с сидушкой. Ну, все как у взрослых, только под маленького человека сделано, понимаешь, да?
1: Да, класс.
0: И у него, и у него батарея, да. Фара спереди огромная, руль, понимаешь, вот все, но он только не рычит, потому что электрический, да? И на нем катались две девчонки. Они менялись местами, то есть одна, сначала одна рулит сзади, другая, потом другая. Они ездили, наматывали полчаса, наверное, вокруг меня. Ездили, значит, менялись. И я, понимаете, вот поймите, ребят, меня правильно, но этим девочки никогда не занимались. Они ездили на мопедах, ну, вот так вот, вдвоем. Ну, конечно, было круто, когда мальчик, например, на мопеде, а это был зажиточный мальчик, естественно, да, вот, мог подвести девочку,
1: конечно,
0: на танцы. Да, прокатить, она сзади, она его обнимает, у него романтика, да. Но у нее тоже развивается платок, косы, кудри, они
1: ноги.
0: Все, так сказать, мотор ревет, вот этот маленький 50-кубовый, да, и они едут, да, и, в общем-то, мчат в светлое будущее, да, но чтобы две девчонки катались на мопеде друг с другом.
1: Это отвратительно.
0: И им был никто больше не нужен в этой жизни. Потом смотрю на самокатах, даже так, не так, на электрических, так, не так. На электрических, на таких, где надо ногой толкать. Смотрю, одна другую везет.
1: Это никуда не годится.
0: Одна другую везет. И я к тому, что они, девочки, да, им настолько вот промывают с детства мозги, что они вовсе не девочки, а личности, которые могут обладать тягой к мужским увлечением и к образу жизни.
1: Ну, из серии «как захотят, так и будет», да.
0: Не так захотят, а захотеть надо, как у мальчика.
1: Да, да, да.
0: Потому что равноправие в том, чтобы вести образ жизни мужчины. Понимаете, какая история-то? И вот от этой комичной, в кавычках, конечно, комичной, а на самом деле горькой истории с, так сказать, с отказом от своего кинонаследия порнозвезды, я вот так провожу немножко линию, да, друзья мои, и подумайте, да, задумайтесь об этом, понаблюдайте по сторонам. Действительно, ведь из жизни девочек ушли вот эти материнские игры. Да? И все больше, еще раз повторюсь, вот этих абсолютно пацанских. Понимаете, у нас были девчонки-пацанки, помните, да, такие девчонки,
1: ну, были,
0: но они,
1: да,
0: были
1: оторвы,
0: своими,
1: да.
0: Но они, смотрите, они были своими среди пацанов, и тусовались они с пацанами. А так, чтобы девочки отдельно занимались мужскими увлечениями, хобби, ну, мальчуковыми, да, мальчиковыми, такого не было. А это сейчас есть. И в этом контексте, так сказать, предупреждение товарища из Минпроса, товарища Гусева, о том, что зумеры воспринимать начинают детей как партнеров, я скажу так. Конечно, это меня очень сильно пугает. Очень сильно.
2: Сергей Стиллавин. Друзья мои, мы вчера с вами...

0: должны были прикоснуться к поэзии, но меня захлестнуло, помните, вчера воспоминания о петербургском метрополитене, да-да-да, и прочее, прочее, прочее, но я не могу вас,
1: не угостить
0: от удовольствия поэта, да, потому что Давид Самуилович Кауфман родился, он же Самойлов, в 1920 году, и строки, которые я успел процитировать, а я напомню, что, будучи ефрейтором, он был награжден, например, орденом Красной Звезды за захват немецкого бронетранспортера. Слышь, человека один захватил бронетранспортер и трех пленных, в том числе офицера внутри. Ну, боевой мужчина. Его строки: «Ты моей никогда не будешь, ты моей никогда не станешь». Ну,
1: то
0: понятно,
1: есть,
0: да?
1: Дмитрий Маликов присвоил эти стихи, да?
0: «Ты моей никогда...» Да, ну, может быть, не то чтобы присвоил, но, может быть, вдохновился.
1: Пропел, как сказать. Да, хорошо.
0: Да-да-да. Так вот, некоторые другие еще стихотворные вещи, да, я думаю, что они вас как-то затронут, да. Хочется, чтобы стихи трогали, конечно, за живое. «Мне снился сон жестокий про новую любовь, томительно и нежно звучавшие слова. Я видел твое платье и туфли, и чулки, и даже голос слышал, но не видал лица. О чем меня просила? Не помню. Повтори. Опять с такой же силой со мной заговори, и снова в сновиденье случайное вернись. Не надо завершения, но только повторись. Ведь в этой жизни смутной, которой я живу, ты только сон минутный, а после наяву ни счастье, ни страдание, ни сила, ни вина, а только ожидание томительного сна».
1: Хорошие стихи.
0: Хорошие стихи об ужасном периоде в жизни людей, когда ты ждешь сна, чтобы отдохнуть от того кошмара, который тебя окружает наяву.
1: Да.
0: Это уже от себя лично я добавляю. Да, дальше. «Не для меня...» Вот давайте, смотрите, вот. «Не для меня, да. Не для меня вдевают серьги в ушки и в зеркало глядятся. О, милая, обмана не нарушьте, свершая святотатство. Не для меня небрежна эта складка, блеск янтаря на шейке. О, милая, так улыбайтесь сладко, цветите, хорошейте. Я знаю все равно, что на излете сей тривиальной прозы, заплаканная, вы ко мне придете. Я поцелую слезы, я обниму вас с болью злобной ласки и жалостной отрады, и потечет, размыв ресничной краски, на кровь губной помады».
1: Очень хорошо, да.
0: Пошла, накуролесила и вернулась. Понимаете, какая картина-то, а? Да? Да. Даже имя не важно. А вот, например, Наталья.
1: Так, аккуратнее теперь.
0: Что делать? Это Самойлов.
1: Это искусство, согласны.
0: У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья. И было в ней мерцанье, тайна и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной. И я порою зимней, длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной. А эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех, а?
1: Замечательно, да?
0: И, наконец, давайте, Владислав Александрович, вот такой для вас. Потому что то все что-то как-то вот для девочек.
1: Давно про меня для не вас. Было, давайте, конечно.
0: «Ты подарила мне вину, как крепость старому вину. Сперва меня давило в чане, как кахетинские крестьяне тугие грозди алазани жмут беспощадные к плодам. Потом меня лишило плоти, а кровь мою что и запьете, я при застолье вам подам». А?
1: О, очень хорошо. На разрыв работал мужчина.
0: Друзья мои, Давид Самойлов, да, почитайте, очень любопытные стихи. Есть, кстати, и фронтовые строки, да, очень такие опытные, пронзительные. Да, опытные.
2: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 7:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж Старобельский уже даны. Об этом сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минувшим вечером президент провел совещание о ходе расследования теракта. Он назвал удар по Старобельску и Геническу кровавым преступлением Киева. По его словам, с преступлениями в этих двух городах украинское руководство решило придать новое качество конфликту. Путин также попросил рассказать о помощи людям.
1: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области, заявил на совещании глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink.
2: Мы задокументировали факты применения БЛВА модели Lord, Швейцария, Стикер, Австралия, иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
0: По словам Бастрыкина, начальник украинского ГУР Олег Ващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Боровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Руководитель СКР также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Сообщение последних минут. Силы ПВО уничтожили за ночь 148 украинских беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Минобороны. Дроны были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Кубанью, Крымом, а также над территориями, акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в результате атаки БПЛА ВСУ на село Бачковка пострадал ребенок 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног. Бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. В результате детонации поврежден дом. В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края рассказали, что при налете дронов произошел пожар на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, никто не пострадал. Военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции сообщили о нанесении удара крылатой ракеты по принадлежащему США Израилю судну MSC «Сариска». Это назвали ударами ответом на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт. Ранее агентство Тасним передало, что Тегеран прекращает обмен с Вашингтоном посланиями, связанными с проектом мирного соглашения сторон из-за расширения силовой кампании Израиля в Ливане. Дональд Трамп же заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хизбалла». Между тем, как сообщает Axios, Трамп устроил разнос Нетаньяху во время последнего телефонного разговора. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент США назвал израильского премьера сумасшедшим и утверждал, что если бы не он, то давно был бы в тюрьме. «Теперь тебя все ненавидят и ненавидят Израиль», — сказал Трамп, Нетаньяху, требуя от него прекращения обстрелов Ливана. Президент США считает, что последние дни Израиль перегибает палку, пишет Axios. Сам он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой.
3: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский баскетбольный «Зенит» на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в стартовом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник петербуржцев Георгий Жбанов, у которого 22 очка. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об утверждении на посту главного тренера Дмитрия Эгдисамова и формировании его тренерского штаба. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
4: ЦСКА по окончании сезона находился на распутье: искать иностранца или назначить на пост главного тренера российского специалиста. Причем, если из зарубежных тренеров был настоящий выбор, то из россиян кандидат был только один – Дмитрий Эгдисамов. С ним и заключили контракт по схеме 2 плюс 2. Логично, что при ужесточении лимита и специфике российского футбола нужен местный главный тренер. Эгдисамов подходит прекрасно, потому что знаком со многими молодыми игроками, а вместе с тем и классно завершил прошедший сезон. Все отметили атмосферу при новом тренере. Под руководством Эгдисамова ЦСКА провел 3 матча, в которых одержал 2 победы. Уступил только Спартаку в кубке, а в чемпионате обыграл Пари-НН и Локомотив. Ставка ЦСКА ясна, а сработает ли она, будет ясно по нескольким турам нового сезона.
3: Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» заключил контракты с 8 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Новые 2-летние контракты с железнодорожниками заключили защитники Александр Елесин, Андрей Сергеев, нападающий Максим Шелунов, Александр Полунин и Георгий Иванов. Однолетние контракты были заключены с вратарем Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым, Алексеем Береглазовым и нападающим Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым. Две россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Своим мнением об этих победах россиянок поделился с нашей радиостанцией наш коллега, теннисный эксперт издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
5: Калинская в большой борьбе справилась с Анастасией Потаповой. Была очень нервная концовка. И вообще весь матч получился очень такой неровный, изобиловал острыми розыгрышами. Калинская больше атаковала, Потапова больше оборонялась и контратаковала. Но в конце россиянке удалось сломить сопротивление своей соперницы, которую она прекрасно знала, с которой она не раз выступала, в том числе в парном разряде. А Шнайдер проявил себя великолепно в матче против американки Мэдисон Кис, теннисистки очень известный, выигравший в прошлом году Австриан Опен. Не очень стабильный, но классный. Тем не менее, в общем-то, Тиана заставила Кис как можно больше двигаться по корту. Она этого не любит, и такая вот игра позволила Шнайдер третий сет взять под ноль.
3: Гандболисты московского ЦСКА обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счетом 27-19 во втором матче финала чемпионата России и выиграли серию до 2 побед 2-0. Армейцы стали победителями первенства страны в третий раз в истории. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Друзья мои, сегодня уже 2 июня. До конца лета осталось 90 дней всего-то, да?
8: Ерунда осталась, да.
7: Да-да-да, нам по плечу, да. День здорового питания сегодня, товарищи, и отказа от излишеств в еде. Слушал тут лекцию интереснейшую, альтернативную. Говорят, что, представляете, наша современная еда, которая вот массово производится, содержит в себе из-за ухищрений производителей, которым, как вы понимаете, надо побольше продать.
8: Ну, конечно, кучу дрени, да?
7: Тут, с одной стороны, мы говорим о том, что дефицит продовольствия в мире, а вот производители хотят, чтобы ее побольше купили. Так вот, различные химикаты, которые подавляют чувство сытости.
8: Вот сволочи.
7: Да, но этот прикол был известен еще с коричневой газировки американской, где там есть какая-то кислота, я не химик, но посмотреть могу, так вот, которая подавляет чувство насыщения жажды.
8: Да-да-да.
7: Удовлетворение. Да, и вот такая вот история. То есть из самых элементарных вещей, конечно, соль. Ну, все говорят, что соль это по-страшному, даже там, где ее не должно быть. Сейчас шоколад есть соленый. Как это вкусно. Да? Короче, мы не можем остановиться в еде, потому что она притупляет чувство сытости.
8: Не насыщается.
7: Вот в чем проблема.
8: Жаль.
7: Да. Дальше. Сегодня у нас Всемирная неделя начинается с сердечного ритма. Мы об этом поговорим. Потому что этот мотор самый главный, да, Владислав Александрович?
8: Конечно.
7: Вот также сегодня день лысых мужчин. Понимаете, без волос можно прожить.
8: Да, с волосами.
7: А без сердечного ритма никак. Не, никак, никак, да-да-да. О лысых тоже поговори, потому что разные представления есть. Некоторые говорят, что они последние по привлекательности, а с другой стороны, а Вин Дизель, а Федор.
8: Я вам так скажу, лысый лысому рознь.
7: Да, а вот этот вот Юра Борисов Гамлет, он что, как, не симпатичный раз? Да ну, за такие деньжища за него дают.
8: Конечно, вот театре, лысина, да, мечты.
7: Будь здоров, хотя мы его помним еще потлатым.
8: Да, да, да.
7: Был такое дело. День гражданства американских индейцев, позорная страница в истории США, потому что только в 1924 году коренному населению, то есть к которым приперлись все эти вот эти, да, пришлые, только в 1924 году дали гражданство на своей собственной земле. Ага. День любви к своему стоматологу, это понятно, и хорошие ребята.
8: Любви за деньги, да, извините.
7: Да, за улыбку, давайте по-другому, да. День, сегодня фестиваль ананаса в Таиланде.
8: Хорошо, вот. Хорошо.
7: Международный день блудниц.
8: С праздником всех.
7: Да нет, пусть они стирают свои следы цифровые. Да. День куры-гриль. Сегодня куры-гриль. Это хорошо. И русский народный праздник, друзья мои, с двойным названием Тимофей Грядочник. Второе название Фалалей Огуречник. Как вам это?
8: Фалалей ты, фалалей.
7: Вот когда я увижу статистику из ЗАГСов, что детей начинают называть фалалеями,
8: значит,
7: мне кажется, вот дело сдвинется с мёртвой точки, да.
6: Сергей Стилавин.
8: А отчество какое шикарное.
6: Друзья. На маяке.
7: Особенно женское. Да. Так вот, да. Что у нас? В 1537 году, что интересно, да, вот на Западе очень любят даты. У них Первая мировая война началась в один день, и в тот же день официально ее завершили.
8: Красиво, да.
7: Они любят вот эту красоту цифр, знаков, цветов. Для них это все очень важно. Так вот, смотрите, я говорил о том, что индейцам дали гражданство в Америке в этот день, да? И в этот же день, но в 1537-м папа Павел III объявил, что у североамериканских индейцев есть душа и запрещал их обращение в рабство.
8: Это в каком году душа у них появилась, извините?
7: В 1537-м.
8: Не так давно.
7: И смотрите, но это католик. А у протестантов, которые там в изобилии в Америке, да, я так понимаю, что такой постановы долгое время еще не было, и поэтому те территории, где католики были завоевателями, там, в принципе, индейцы еще остались в достаточно больших количествах. А вот где вот эти ребята альтернативные, да, там, собственно говоря, ничего нету.
8: Понятно.
7: Чисто. Потому что души-то нет. Понимаете, души-то нет. Первый итальянец появился в Нью-Йорке. Он, вернее, родился в этот день, в 1608-м. Пьетро Альберти. Он стал первым итальянцем, жителем Нью-Йорка. А сейчас в Нью-Йорке каждый седьмой имеет итальянские корни. Ну, что посмотреть, Аль Пачино, Де Ниро.
8: Вы говорите, немцев там все равно больше всех.
7: Немцев больше, потому что эти в Нью-Йорке... А те во всех остальных местах немцы, да. Потому что в Нью-Йорке им уже делать было нечего, там уже итальянцами было занято все. И другими ребятами тоже крепкими.
8: Отстрелили в Нью-Йорке.
7: С пулеметами, да, ручными. А что интересно, слушайте, видел тут интервью этого... Ай, Господи Иисусе, да.
8: Кого?
7: Да, этого Кудрявого. Кудрявого, да-да-да. Ну, который... Ладно.
8: Так а что говорил-то?
7: Да говорил, что не буду, говорит, сниматься с Робертом Де Ниро на тему итальянцев, потому что тот чертов Вокер сумасшедший. А Вокер — это американское Воук движение. Ну, когда они проснувшиеся все, вот это вся сумасшедшая либеральная тема. Дальше. В 1740-м родился Донатьен. Оказывается, его Донатьеном зовут, а мы не знали. Альфонс Франсуа де Сад. Французский писатель и маркиз, но работать ему было не нужно, поэтому он основоположил садизм, да, к удовольствию мазохиста.
8: А маркиз это равняется граф или нет?
7: Маркиз это такое ощущение, что покруче графа-то.
8: Нет? Себе. Не знаю.
7: Да. Вот, ну там судебные, так сказать, есть данные о том, что девушек он накачивал так называемой шпанской мушкой, вредной для здоровья афродизиак. Ну и сейчас встречается в криминальной хронике история о том, как девушки пошли в ночной клуб. Но они обычно говорят, что они ходят в ночной клуб потанцевать.
8: Дворянский титул, в общем, маркиз. Все.
7: Да, потанцевать. Да. А там им предложили что-нибудь выпить, а потом, опа, и не помню, а потом что-то какие-то воспоминания странные, что-то много было людей каких-то странных, что-то делали непонятное. Ну, в общем, это Десад практиковал. Там страшные, я не буду читать вот все, вы сами сможете.
8: Мы против этого,
7: но,
8: да.
7: На досуге, если... Ну да, мы против, да-да-да. В 1743-м еще один такой
8: давайте.
7: Джузеппе Бальзама, а он граф Алессандро Калиостро. У нас сняли про него романтический музыкальный фильм.
8: Ну, шарлатан же, да?
7: Да, он приезжал к нам в Россию, но это стопроцентный факт. Его встречали, он там омолаживал старых женщин, превращал в юношей. В юношей,
8: золото понимаете? Варил, обещал варить, но не сварил.
7: Да, но собирал драгоценности ради этого. В 1827-м родился обер-прокурор Синода, ну, то есть главный по религиозным вопросам, Константин Петрович Победоносцев, шикарная фамилия, да?
8: Да.
7: А либерасты и демократы, они его ненавидели, ну, то есть правильный человек по-нашему. Правильный человек, да. Он в молодости, конечно, был сторонником либеральных идей, но потом поумнел.
8: Одумался. Молодец.
7: Потом поумнел, да, все встало на место. Говорил следующим образом: выборы никоим образом не выражают волю избирателей.
8: С опытом человек, да.
7: Да. А в 1840-м английский писатель Томас Харди, ну, у нас принято Гарди его звать, это его сердце, кстати, его прах помещен рядом с Чарльзом Диккенсом, такой знаменитый мужчина.
8: Да.
7: Знаменитый, да. Он боролся с безразличием, самыми главными злыми силами в мире, безразличие, да.
8: Ага.
7: Писал стихи, рассказы, ну и так далее, да. В 1843-м Михаил Васильевич Певцов, это наш путешественник, исследователь Центральной Азии, он выпускником Академии Генштаба был. Вообще наши все путешественники, это все военные. Ну, потому что надо же составлять военные карты, правильно? Ну, а что просто так глазить на красоту, на цветочки, на горы?
8: Ну, и военные были закаленные товарищи, конечно.
7: Ну, конечно, дисциплина, да, дисциплина, да. Естественно, все при оружии. В 1851-м американский штат Мэн первым ввел на своей территории сухой закон, то есть их лихорадило достаточно долго, пока они к тотальному этому сухому закону уже в начале 20 века не перешли. В этот день, в 1856 году, основан город Благовещенск, друзья мои, шлем наш горячий.
8: Да.
7: У нас недавно был, так сказать, в эфире губернатор Амурской области в гостях, уважаемый.
8: Да.
7: Да, там идет большое строительство и очень простая система путешествий в соседний Китай через Амур, да. Вот, так сказать, замечательное место. В 1861-м вышло первое издание в этот день книги Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Видите, тогда женщин не только учили вести хозяйство домашнее и вкусно готовить, но и
8: экономить.
7: Поменьше, угу. Нет, не экономить, а поменьше причинять финансового вреда мужу.
8: Хорошо, вы элегантнее сказали, это и есть экономия.
7: Да, но она умерла от голода, ее книжка ужас, 29 да. изданий, вы знаете, да, пережила, как в советское время она называлась «О вкусной и здоровой пище», да, ну и, соответственно, в 18 году от голода умерла женщина, которая писала о еде всю свою жизнь. Это, конечно, такая черная ирония.
8: Кошмар, да.
7: Давайте немножко музыки, Владислав Александрович. Да. В 1888-м Елена Клементьевна Катульская родилась, камерная и оперная певица, лирико-колоратурная сопрано.
8: У нас есть песня длительностью 26 секунд. Можно целиком.
9: Белка скачет, белка мчится, в клетке бьется, словно птица, колесится, вертится, разом все исчезнут спицы, лишь пушистый хвост маячит, белка мчится. Белка скачет,

0: вот видите, пробелку, да?
1: Да.
0: В 1891 по предложению ирландца Маккрама, фамилия у него такая, Маккрам, в футболе введено пенальти, он вообще приторговывал бельишком. Да? Бельишко.
1: Но увлекался футболом.
0: Да. Кстати, изначально вот это слово пенальти, по-английски же там ударение все по-другому, да, а футболисты восприняли в штыки, говорят, не хотим, потому что в буквальном переводе death penalty — это смертная казнь. Пенальти — это
1: наказание,
0: казнь.
1: Так и есть, да.
0: А у нас, видите, у нас как бы не убийца, а киллер. Не казнь, а пеналти. Понимаете? Звучит прилично, конечно. Да. Не торгаш, а менеджер.
1: Да.
0: Да, вот такая вот история. В 1898-м Павел Александрович Канунников, это футболист, один из лучших нападающих Москвы 10-20-х годов. То есть он и до революции поиграл, и после революции, понимаете, да? В 1904-м профессор Шрон открыл микробы, ответственные за фотосинтез.
1: Хорошо,
0: за фотосинтез. Да. В 1904-м Джонни Вайсмюллер, который сначала был пловцом, а потом тарзаном в кино.
1: Универсал, да.
2: Маяк. 6-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Более 1300 мест предлагают будущим педагогам вологодские вузы и колледжи. Их готовят в Вологодском и Череповецком госуниверситетах, а также в 7 колледжах Белозерска, Великоустюга, Тотьмы, Сокола, Вологды и Череповца. Государственный университет в областном центре в этом году примет 297 студентов-педагогов, в том числе на новый профиль «Социальная педагогика и воспитательная работа». В ЧГУ получить педагогическое образование смогут 420 абитуриентов, 26 из них примут на программу обучения китайскому языку. Напомним, что приемная кампания начинается с 20 июня. Сорок семь пьяных водителей и 85 лиц без прав задержали за трое суток в регионе. С 29 по 31 мая в Вологодской области сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 47 нетрезвых водителей и 85 автолюбителей, которые сели за руль без водительских удостоверений. Об этом сообщает областное управление госавтоинспекции. Кроме того, за этот период в регионе зарегистрировано 95 ДТП с материальным ущербом и 12 аварий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. 367 водителей привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 92 автовладельца проигнорировали правила перевозки пассажиров. Из них 33 привозили при этом детей. Неделя сохранения здоровья детей стартовала в Вологодской области. Минздрав России объявил первую неделю июня неделей сохранения здоровья детства. Тематика приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Забота о детском здоровье – общая ответственность семьи и общества. Укрепить здоровье можно уже сейчас, следуя простым, но важным правилам. Рацион ребенка должен быть полноценным. Витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Регулярная физическая активность поддерживает нормальный вес, укрепляет мышцы и кости, улучшает настроение, мытье рук, ежедневные водные процедуры, чистота одежды и обуви – важные шаги к здоровью. Кроме того, очень важно соблюдать режим дня. На площади Федулова в Вологде появится новое игровое пространство. Это будет настоящая научная площадка, где ребята в игровой форме познакомятся с законами физики. В планах платформа для сборки электрических цепей, интерактивные станции для изучения источников света и азбуки Морзе. Пространство будет безопасно, предусмотрено резиновое покрытие, ограждение и освещение. Работа по обновлению детских площадок ведется в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». Игровое пространство на площади Федулова будет открыто в июле этого года. Сергей Безруков представит в Вологде спектакль, посвященный Есенину. Постановка «Исповедь» «Хулиган» пройдет 4 июня в Вологодском драмтеатре. Спектакль откроет новый сезон проекта «Лето русского севера». Как отметил глава региона, Вологодщина занимает особое место в судьбе Сергея Есенина. Поэт бывал в Вологде в 1916-17 годах, а в Кирикахулитах венчался Зинаидой Раих. Чтобы жители и гости города могли лучше узнать эту страницу истории, запустили туристический маршрут «Гойт и Русь моя родная». В нем места, связанные с пребыванием Есенина, литературная резиденция «Дом дяди Геляя», «Дом вологодского масла» и другие знаковые точки. Сергей Безруков много лет бережно и достоверно работает с образом поэта. После знаменитого телесериала, музыкального альбома «Хулиган» и спектакля эта творческая линия стала одной из самых узнаваемых в его биографии. Футбольная Вологодщина живет в предвкушении первого в сезоне областного дерби. По итогам 10-го тура футбольного чемпионата группы «Б» второй лиги, два клуба из Вологодской области стали соседями по турнирной таблице. Футбольный клуб «Череповец» застолбил за собой 6-е место. Вологодская «Динамо» идет на 7-й позиции. Напомним, в воскресенье вологжане одержали важную выездную победу над столичным «Спартаком-2» со счетом 2-1. В составе «Бело-голубых» дубль сделал в первом тайме Егор Васильков. Футбольный клуб «Череповец» принимал на своем поле калининградскую «Балтику». Поединок завершился со счетом 1-0 в пользу «желто-черных». Автором гола череповчан стал Эльнур Халыгов. Череповчанки в составе молодежной сборной по волейболу стали победителями 10-х российско-китайских игр. Российская команда U18 завершила турнир без поражений. Девушки одержали 4 победы в 4 матчах. В числе золотых медалисток и игроки северянки, доигровщица Марина Кузьмина, либеро Яна Ерц, связующая Мария Сугробова и блокирующая Анастасия Зарубина. Всего по итогам игр россияне завоевали 97 медалей, уступив в общем зачете китайским атлетам всего одну награду.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Удар по Старобельску и Геническую. Кровавое преступление, совершенное Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
3: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник украинского ГУР Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Добровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы.
4: Установлено, что запуск был осуществлен на территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Целенаведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
1: Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе, Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, еще 11 человек получили ранения. А глава Луганской Народной Республики Леонид Пащенник, в свою очередь, сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате ударов в Старобельске. Один в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно. Он добавил, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз пришлось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Силы ПВО уничтожили за ночь 148 беспилотников над регионами России, заявили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Кубанью, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, в оперштабе Белгородской области сообщили, что в результате атаки БПЛА на село Бачковка ранен ребенок, 11-летний мальчик, госпитализирован со множественными осколочными ранениями ног, из-за взрыва поврежден дом. В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края рассказали, что при налете дронов начался пожар на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. А в городе Алексеевке после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия, информировал оперативный штаб Белгородской области. Загорелись здания, находящиеся внутри оборудования. Сообщение последних минут. ФСБ раскрыло операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского программного обеспечения для прослушивания разговоров высокопоставленных российских чиновников. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы. По данным ведомства, вредоносное ПО используется для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств для получения конфиденциальной информации. Возбуждено уголовное дело, других подробностей новости в ЦОС не раскрыли. При этом там предупредили граждан, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Италии. Подземный толчок зафиксирован в акватории Тиренского моря в 20 километрах от побережья страны, сообщили в Алтай-Саянском филиале единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 37 километрах западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова. По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как интенсивное. А в свою очередь в геологической службе США отметили, что очаг находился на глубине 247 километров. Данные о последствиях пока не поступали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, 19-21 тепла, в Подмосковье плюс 17-22, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление будет расти и составит 749 миллиметров. Сейчас в городе плюс 13, давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%.
0: На правах рекламы.
2: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
0: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мягкая летняя погода в столице. Лето началось вчера, закончится через 90 дней. Uh-huh. Владислав Александрович, как в Лангепасе, где купальный сезон вот-вот откроют? А?
2: Сергей Валерьевич, сегодня ожидаются дожди до плюс 20 градусов.
1: Ну, такое.

0: Гепасцы. Да, купальный сезон стартует в середине июня. Друзья мои, зона у берега протоки Каюковской. Помните слово «каюк»?
1: Uh-huh.
0: Да?
1: Каюк
0: все. Вот, уже готово, все готово. А в Лангепасе женщину приговорили к реальному сроку, эко-невидаль, за долги по алиментам. Обычно алиментщики у нас мужчины. Uh-huh. Да?
1: А тут же
0: женщина. 3 миллиона задолжал. Ей сначала выписали 30 часов обязательных работ, так она не отработала.
1: Ай-яй-яй.
0: А теперь 5 месяцев уже лишения свободы. 5 месяцев, да. Стартует в Лангепасе первый этап акарицидной обработки. Вот как думаете, это против кого?
1: Ну, акарицидная это химия против кого-то.
0: Конечно, химия, да. Против всяких этих жуков.
1: Жуков, короедов,
0: укусов, да, и прочего. Да-да-да. Лангепасские дачники рискуют заразиться аскоридозом, используя необеззараженный навоз. Понимаете,
1: слушайте,
0: в качестве...
1: Не просто. Да.
0: Да всем не просто, надо всем иметь это в виду. Ну и, наконец, замечательный спортсмен. Спортсмен, ну, прекрасные лангепасские лучники собрали полный комплект наград летнего чемпионата Югры. 8 медалей. Чемпионы следующие. В классическом луке Артем Копылов. В категории блочный лук. Серебро досталось Ульяне Усовой. Бронза у Дарьи Ликановой. Поздравляем, товарищи. Ну что, товарищи, закрепим утреннюю мысль о том, что происходит с поколением зумеров, потому что обычно, когда я вот выступаю на эту тему, мне тут же пишут люди: ой, у нас такие замечательные внуки-зумеры, вы, Сергей, клевещете на это поколение, мои очень хорошие, я уверен, что ваши очень хорошие, но член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев заявил, как эксперт, о том, что представители поколения зумеров в своей массе, без ваших хороших внуков, не рассматривают создание семьи и родительства как обязательный жизненный этап. То есть выучился, пошел работать, умер.
1: Понятно. До лампочки.
0: Все. Да. Вот это промежуточное состояние отец, дедушка и так далее, это им не нужно. Понимаете? И это в констатация факта, а не какая-то там теория, да? Так вот, ребенка они воспринимают как партнера. Сначала партнером стал муж, как вы помните, в нашей системе партнером. А теперь ребенок партнер. И, наконец, Владислав Владимирович, если вдруг такие появятся, хотя я не знаю, откуда им взяться, партнер-внук.
1: Замечательно.
0: Ну что, гордость берет за односельчан. В Чехове, Московской области ограничили, это называется ограничили, ну, чтобы не распугивать коммерсов, прокат электросамокатов. Администрация Чехова нашла в себе мужество, опубликовала соответствующее постановление. А теперь, внимание, формулировка на заметку остальным. Ввиду отсутствия надлежащей для этого транспорта инфраструктуры, товарищи, мы не собираемся тратить народные деньги на ваши дорожки специальные. Правильно?
1: Очень хорошо.
0: Правильно?
1: Да.
0: Вот, мера распространяется на всю территорию муниципалитета, включая все деревни, села. Молодцы, чеховцы, молодцы. Дальше. Жители Русского муниципального округа обратились к губернатору Московской области товарищу Воробьеву с просьбой предотвратить создание карьера между деревней Корчманово и селом Аннино без проведения экспертиз. А то начали копать.
1: Да,
0: нехорошо. В Минздраве сообщили, что заболеваемость наркоманией снизилась.
1: Замечательно.
0: На 2,2%. Показатель небольшой, ну, как цифра, да, но за ними судьбы людей, за этими цифрами.
1: Конечно.
0: Это важно. В Роспотребнадзоре заявили, что уже 176 тысяч граждан обратились за помощью после укусов клещей. В эпицентре Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Вологодская, Кировская, Костромская и Новосибирская области, товарищи. Осторожно. А коммунальщики, слушайте, оказывается, это очень организованный народ. Вот у нас есть ЖКХ, да, службы. Они там и цены повышают, там обслуживают дома, все дела.
1: Они дерут.
0: Да, вас дерут, да, а вот к ним лезут альтернативные провайдеры интернета в дома.
1: Ага,
0: так вот, так. Значит, ассоциация Объединенный жилищно-коммунальный совет ЖКХ, там исполнительный директор Марк Гейлер, обратилась эта ассоциация к главам Минцифры Максуту Шадаеву и главе Минстроя Иреку Файзулину с требованием, как бы, вы вот без согласования с управляйками не впускать чужих провайдеров.
1: Ишь ты.
0: А то, не дай бог, монополию разрушим, uh-huh. правда? Ага. Слушайте, интересная история. Лжекомпания, созданная айтишниками под названием «Рога и копыта», вошла в лидеры рейтинга сервиса «ХХРУ». То есть айтишники решили показать, как вот устроены все эти рейтинги.
1: Ага.
0: Они создали компанию «Рога и копыта» при помощи искусственного интеллекта. Боты ее раскрутили. Да, и, соответственно, анкеты разошлись, и, соответственно, полгода им понадобилось, чтобы они в топе ХХРУ оказались с вымышленной компанией.
1: Ну, то есть, понимаете? Так, схему огласили, да.
0: Да, да, да, да, да, чтобы всем было понятна цена рейтингов. Хорошее вчера видел репортаж и фотографии замечательные. Многодетная семья французов, которые приехали в Россию в 2015

0: чем те, которые в магазине, серо-желтый тутовик уже вырос на дубах. Маленькие декоративные лисички. Ну, товарищи, все в лес, но там клещи. Ну, там клещи, да. Шотландский комик Слос. Шотландский. Рассказал, какой факт о России его шокировал. Он тут узнал, что в России нет сексуального образования в школе.
1: Вот беда.
0: И комик Слос, я не знаю, это была реприза, и наши ее неправильно восприняли, как серьезное заявление. В принципе, от комиков серьезного не ждешь. Говорит, думаю, что очень важно, чтобы юноши и мальчики узнавали о женских критических днях. А я скажу тебе, товарищ Слос, такое. Придет время, узнают. Дайте хоть немножко пожить еще спокойно. Давай.
1: Без, вы поняли, что...
0: Без этого. Этого, да-да-да. Слушайте, ну в Петербурге, давайте порадуемся, выписали из роддома номер 17 уникальных четверняшек. Вы представляете?
1: Здорово.
0: Но не просто уникальных четверняшек, а это однополые, это все девочки, однояйцевые, то есть монохориальные четверняшки. Вообще, это один случай на 16 миллионов родов в мире. А в России это первый случай в истории, вы понимаете?
1: Круто.
0: Впервые, да. В Петербурге. Значит, мама Мария, Машенька, со смехом признается, что дочерей с трудом отличает. Удается пока узнать только Анечку. У нее щечки есть, такие круглые щечки. А остальные-то три совершенно одинаковые. А Машенька повязала на ручки доченькам ленты разного цвета. У Анечки зеленая, у Софии желтая, у Василисы синяя, у Настеньки красная. Кстати, и никаких вот этих вот имен этих чужеродных. Все наши.
1: Очень
0: представляете,
1: хорошо.
0: Как удивительно. Да. Удивительно хорошо. Москвичек, значит, девочки, осторожно, массово заманивают на якобы обычную вакансию, а там заставляют раздеваться на камеру. Осторожно. Предлагают устроиться СММщицами. Владислав Александрович, кто такая СММщица? Что она делает? Да, СММщица. Что она делает?
1: СММки шлет. Там у кого не попадя. Я вот не понимаю, зачем раздеваться-то им?
0: Да вот, смотрите, они туда приходят в отдел, значит, типа устраиваются СММщицами. Но это ведение странички в соцсетях, там все эти всякая история. Потому что компании себе внушили, что им обязательно нужен канал в Максе. Как вот у меня Стилавин есть канал, а они, значит, соответственно, думают, что всем они нужны, эти каналы. Так вот, и к девушкам были минимальные требования. И дальше им рассказывают: слушайте, ну вообще работа несколько другая, вебкамщица.
1: Прекрасно.
0: Ну, какая разница, СММщица, вебкамщица.
1: Другая.
0: Слушай, одной девице удалось вырваться из офиса. Видно, очень такая фактурная была, хороша. Камера ее полюбила сразу. Uh-huh. Да, наверное, теоретически. Только вмешались знакомые. Вызвали ее.
1: Ужас.
0: Осторожно, девочки, не ходите в Африку играть. Да, в Южной Корее женщина устроила поджоги из-за стресса. На работе ее напрягли. А, знаете, история о том, как напрягают в азиатских компаниях сотрудников, это просто... Сказки страшные. Вы послушайте наших специалистов, они рассказывают, что там из людей выдавливают все соки. И она пошла поджигать с горя, представляете?
1: Ничего
0: себе. Да. Ну, еще пару сообщений. Житница Швейцарии, возвращавшаяся из отпуска в Германии, привлекла внимание пограничников из-за необычно большого количества багажа. У женщины, внимание, Владик, при себе было 55 чемоданов.
1: 55. Что ж она везла?
0: Туристке пришлось, смотрите, выгрузить все чемоданы из автомобиля. Я не представляю себе автомобиль, в котором может это все поместиться. Каждый из них отсканировали рентгеном. Выяснилось, что внутри шматье. А по закону в Швейцарии жители страны имеют право ввозить личные вещи без уплаты пошлин и налогов, если вывезли. То есть она вывезла барахло,
1: а везла на
0: обратно
1: продажу,
0: набила
1: да?
0: на объем. Понимаете,
1: понятно.
0: Какая история, да. Товарищи Евлеева, Настя, помните, да, девушку?
1: Да, да.
0: Заявила, что ее личность построена на трех женщинах.
1: Очень хорошо.
0: То есть она скомбинировала свою личность
1: молодец.
0: С других женщин, понимаете? Молодец, да. А специалист Круглик, кандидат наук, пластический хирург, говорит, что 90% женщин обладают асимметричной грудью. А, например, на грудь может повлиять устроение скелета. Одно плечо может быть на 2-3 сантиметра выше другого. Представляете?
1: Ничего себе, да.
0: Это надо знать, Владислав Александрович.
1: Повлиять
0: да.
1: ветер ну, ладно, может. Да,
0: да.
2: Новости

0: капитализма.
1: Муссон, например, да? В Венгрии удивились неожиданному видеообращению мадьяра. Он обскакал этого, ага. Как его звали-то, предыдущего. Да, уже забыл.
2: Мадьяр
1: и... Орбана, да, обскакал, стал премьером и записал видеообращение из туалета Центрального банка.
2: Какой
1: Но
2: молодец.
1: Зрители говорят, слишком дорогой туалет у них там, мрамор, ага. Все дела, да. А Трамп нецензурно высказался в адрес Нетаньяхи. Если бы, говорит, не я, ты был бы в тюрьме. Ну, вот, что-то там нестыковка какая-то. А, назвали неожиданную причину повышения тревожности у людей, друзья мои. Оказывается, связь между нарушением усвоения кишечником фруктозы и ростом тревоги. Вы пихаете в себя вместо обычного сахара фруктозу. Ну, то есть, типа, вы думаете, или наелся винограда, например, да, винограда, наелся. А кишечный мозг отказывается всасывать его. Фруктозу ее. И поэтому дает тот в головной мозг сигнал: ну-ка давай тревожься, парься, потому что мне не нравится то, что ты ешь. Понимаете? То есть тревога из-за того, что вы кормите свой кишечный мозг не тем, что он хочет. Понимаете? В Шотландии человек, который, будучи подростком, в 2014 году выиграл 100 тысяч фунтов стерлингов, ну, тогда была большая сумма. Все просадил, а теперь попался на торговле наркотиками. Представляешь? Не в коня корм.
2: Да.
1: Да? Ну и, наконец, знаете, еще парочку сообщений. В Китай заполонили игрушки антистресс под названием «Наташа». Дети их режут, кидают об стену, растягивают,
2: кошмар
1: рвут.
2: Какой.
1: Почему она называется «Наташа»?
2: Да,
1: вот, мне кажется, это самое страшное. Да? Самое страшное. Ну и, наконец, врач назвал лучшее время для близости.
2: Полночь.
1: Нет, прямо сейчас. Прямо сейчас.
2: Очень хорошо.
1: Прямо сейчас.
3: Наши, наши.
1: Так, ну, давайте так. Как оно бывает в барах? Вот, Владислав Александрович, вы ночами ходите в бар, я знаю, да?
2: Регулярно. Бары.
1: Так вот, смотрите, как...
2: Растабары. Вот так.
1: Да, так чем может кончиться? И вы, ребятушки, должны быть готовы к тому, что, идя в бар, может все это закончиться ужасно. В Череповце, в заведении на улице Столяров, в ночь на 18 июня позапрошлого уже года, ну, уголовное дело только закончено, 32-летний местный житель, находящийся в баре, в каком состоянии? Понятно, да?
2: В экзотическом.
1: Вступил в словесный конфликт с таким же экзотическим, но 45-летним посетителем, который, по мнению молодого, ну, в полтора раза
2: так, так, так.
1: Слишком громко разговаривал и отвлекал бармена вопросами. А тот сидел и тупил, молча, да? Решив утихомирить болтуна, он достал из своего рта жевательную резинку и говорит: «На, пожуй, помолчи». Тот начал драться,
2: ну,
1: а теперь ничего смешного, Владислав Александрович. Тот начал драться, но был он неловок, потому что ловок был тот, который перед этим жевал. В итоге глаз человека не видит
2: ужас,
1: больше.
2: Ужас, ужас.
1: Да,
2: а вреде
1: вот
2: бара.
1: Нет, сходили в бар вдвоем. Один сядет, другой слепой на один глаз. Да, будьте осторожны. А петербуржец, в Питере немножко по-другому, конечно, чем Череповце на Столяров.
2: Ну, там покультурнее, да, мы же знаем.
1: Да, в Питере человек пришел в магазин и угрожал продавцу гранатой, чтобы ему дали водку и пельмени.
2: Ну, так, с огоньком, да?
1: Да.
2: Немножко.
1: Ага, в Москве по-другому, тут уже как бы другой клинкор. В Москве мужчина обиделся, что сосед, вот как нехорошо, ребята, обливать соседей из лужи водой, когда вы едете быстро.
2: Это о вреде соседей, в принципе.
1: Да, да. Облил соседа водой из лужи, машиной.
2: Так.
1: А мужчина запомнил, на какой машине обливальщик сидел.
2: Номер
1: запомнил. Поджег ее. В итоге Lexus сгорел.
2: Ничего себе.
1: Lexus сгорел.
2: Аккуратно.
1: Ну и, товарищ, да. Ну и вот романтическая история о том, как отдыхают наши люди. 43-летняя ветеринарша из Приморья пропала в Таиланде. А Дашенька отправилась в отпуск на 2 месяца. Вообще кучеряво живут люди, да? Два вот раз месяца, и на два месяца слинять. Да?
2: Задохнуться можно за два месяца.
1: Ага. Так вот, раньше никогда такого не делала. Находясь на Пхукете, она местным, она по видеосвязи знакомым рассказала, что сначала попала в больницу из-за ожога медузы, ага. Потом ее задержали полицейские, потом ее укусила дикая обезьяна, а потом близкие по видео заметили, что она сильно изменилась внешне и предполагают, что она подсела на наркотики. И заявила, что познакомилась с молодым человеком, с которым собирается поехать на полгода на Мальдивы. И вот пропала в конце мая. Представляете?
2: Вот да, о вреде, ребят, двухмесячного отдыха.
1: Вот я тоже это имею в виду.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк». Сегодня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных программ. В ЦОС предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минувшим вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов в ЛНР, а также мерах поддержки пострадавших и семьям погибших. Он назвал удар по колледжу Старобельска кровавым преступлением Киева. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество. Он также попросил рассказать о помощи людям.
2: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области, заявил на совещании глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink. По словам Бастрыкина, начальник украинского ГУР Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Руководитель СКР также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе, Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Мощные взрывы прогремели сразу в 6 регионах Украины, сообщают местные СМИ. Десятки сильных взрывов зафиксировали в Киеве. Под ударами оказались объекты энергетики, ТЭЦ и подстанции. В городе частичные перебои со светом и водой. Очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов. Около 20 взрывов прогремело в Шостке, Сумской области. Удары наносятся также по Харькову и городу Запорожье. Кроме того, взрывы слышны в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Дональд Трамп устроил Беньямину Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора, сообщает Axios. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент США называл израильского премьера сумасшедшим и утверждал, что если бы не он, тот давно сидел бы в тюрьме. «Теперь тебя все ненавидят и ненавидят Израиль», сказал Трамп, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что последние дни Израиль перегибал палку, пишет Axios. Сам же он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. По данным портала, после череды оскорблений в свой адрес Нетаньяху якобы согласился на прекращение обстрелов, однако пока Израиль официально не комментирует ситуацию.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Противостояние продлится до 3 побед. Следующий поединок состоится 3 июня в Санкт-Петербурге. Новый наставник футбольного ЦСКА Дмитрий Гдесамов подписал с армейским клубом контракт на 2 года с потенциальным продлением еще на пару лет. В штаб 39-летнего специалиста также пришли Мурат Искаков, Денис Коростиченко и специалист по физподготовке Петру Лазареску. О том, как в армейском клубе прокомментировали назначение нового тренера, рассказывает Александр Ниценко.
1: Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что у армейских болельщиков есть запрос на создание в клубе команды «Династии», как было ранее с Валерием Газаевым и Леонидом Слуцким. Систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат в последнее время, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер, отметил Бабаев. Считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знания российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА. Мы подписали контракт по схеме 2+2, что объясняет наш настрой работать в долгую, уточнил напоследок Бабаев. Напомним, что в армейском штабе остаются работать тренеры Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов. Что касается приглашенных специалистов, то их функционал разъяснил сам Гдесамов. Мурат Искаков не нуждается в представлении, поскольку он успешно трудился в штабе Владимира Федотова. Он будет отвечать за оборону. Из молодежной команды переходит Денис Коростиченко, трудившийся ранее главным тренером высшей лиги Узбекистана. Стандартными положениями займется тренер сборной России Виталий Кафанов. Нападающим будет помогать Роман Адамов. У него очень интересные тренерские методики и сильные организаторские способности, пояснил Гдесамов.
3: Московский хоккейный «Спартак» подписал двухлетний контракт с защитником Александром Брынцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Москвичи также переподписали соглашение с нападающим Германом Рубцовым. Срок нового договора до лета 2029 года. А вот голкипер Александр Георгиев расторг контракт со «Спартаковцами» без выплаты компенсации. 30-летний россиянин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Две россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. А Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. В парном разряде Людмила Самсонова в дуэте с бразильянкой Беатрис Хадат-Майей уступила в третьем раунде Ролан-Гаррос, австралийке Элен Перес и нидерландке Демис Хурс 3-6, 6-2, 4-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
4: Маньяков ловить?
6: Ловлю.
4: И как? Много поймали?
5: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
7: У вас тоже есть свои секреты.
4: Это все маскировка. Все ложный след.
5: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
8: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Загляни ему в голову.
10: Категория 16+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
12: Дорогие товарищи, сегодня Международный день лысых отмечается. Ну, если быть формалистом, он учрежден нашим российским, кстати, клубом лысых мужчин «Бруталмен». Лысый Александрович, вы не входите в такой?
13: «Бруталмен», ну такое.
12: «Бруталмен», да, в 14 году. Вообще принято делать сегодня комплименты лысым людям, отмечать их брутальность. Какой вы брутальный, надо говорить.
13: Какой
12: да.
13: Вы гладкий.
12: Какой вы какой вы привлекательный. Я, честно говоря, гляжу на вот этих мужчин с некоторым, знаете ли, ну, в финансовом плане завистью, потому что какая экономия на шампуне, это действительно, да, и шапку можно носить без ущерба для прически, потому что, знаете, я ношу модельную стрижку, и мне трудно в мороз.
13: Ну, не завидуйте.
12: Трудно в мороз, да. Но мы сегодня, давайте, из медицинской точки зрения, из такой социокультурной тоже поговорим об этой истории. С нами сегодня Ольга Кохас, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации. Ольга, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
14: Доброе утро.
7: Уже традиционно в этот день мы с вами.
12: Да, да, да, да, спасибо большое. Ольга, ну, давайте поговорим вот о чем. Раз мы с вами систематически наблюдаем за проблемой, прибавились ли какие-то методы за последнее время, не просто новые коммерческие, но и эффективные, для того, чтобы тем, кто хочет выйти из клуба, предложили какую-то помощь, да?
7: Вы знаете, тем, кто хочет выйти из клуба, точно никаких новостей хороших нет. Хотя периодически новости появляются, что в Японии там, да, изобрели какой-то способ. Но чаще, да, Япония, там, американские ученые что-то все доказывают, доказывают, доказать не может. Но у меня новости, к сожалению, такие печальные, с одной стороны, с другой стороны, ну, чего вроде как экспериментировать, да, если вот ты обречен, то в клуб вступить, то так и будет. Поэтому вот новости вот такие, что новостей для лысеющих да. нету.
12: Ольга, то есть, я подчеркиваю, речь идет, ну, вот слово «обреченность», оно, да, хорошее такое слово, но оно минорное очень сильно, да, но предрасположенность, и с ней ты ничего сделать, в принципе, не можешь, да, я правильно понимаю?
7: Ну, можешь только лишь, значит, человек, когда начинает, да, понимать, что волос все меньше и меньше, он должен незамедлительно заниматься профилактикой, да, так сказать, скорейшего облысения. Мы же сегодня про лысых, да, говорим. Мы говорим о том, как им не вступить в ряды, да. Поэтому, как только мы видим, мужчины дорогие, что волос все меньше и меньше, как правило, у мужчин это постепенный процесс выпадения волос. Они сначала истончаются, потом начинается процесс в области макушки или в области в темени. И здесь, кстати, большая разница есть, да. Почему? Потому что тот, кто начинает лысеть с области макушки, тот является там, представителем диагноза андрогенетическая форма выпадения волос, которая наследуется, как правило, не от папы, а от отца твоей матери, то есть от дедушки. А если процесс начинается с темени, то это андрогенная форма выпадения волос, и, как правило, она наследуется от отца. То есть если папа гормональный, да, то, соответственно, сынок тоже гормональный, и вот этот механизм воздействия гормонов на рецепторы в области темени влияет на скорейшее такое усиленное сокращение фазы роста волос, и волос начинает выпадать.
12: Ольга, а скажите, пожалуйста, вот вы так выделили это слово «папа и сыночка гормональные», да? Речь идет, ну, нам, как правило, говорят, что, мол, если лысый, так он тестостерончик лютый, что, в принципе, творит с супругой чудеса. Это вот связано, действительно, вот выпадение волос и лишение их, и как такая вот мужская состоятельность?
7: Ну, иногда и супруги не хватает некоторым. Но вопрос, знаете что? Вот я, как врач с большим опытом, да, не скрываю, уже 25 лет в профессии, сегодня я наблюдаю среди молодых ребят, да, и вот таких, может быть, не только молодых, снижение тестостерона. И все равно идет процесс выпадения волос. То есть я сегодня начинаю понимать о том, что не только повышенный тестостерон, не надо как бы себя там хвалить, да, за то, что ты такой крутой, потому что вот ты лысый, да. Нет, вот сегодня как раз тенденция к тому, я еще честно признаюсь в эфире, что я не понимаю вот этот вот, как сказать, механизм. Но и у ребят, особенно которые не спят ночами, которые живут в каких-то депрессивных состояниях, у них тестостерон, ну, ниже нуля. И у них тоже есть выпадение волос. То есть здесь речь идет не о том, какой показатель гормонов в вашей крови, а тут идет именно процесс чувствительности рецепторов к каким-то гормональным таким качелям, даже так скажу. Вот, поэтому здесь вот неоднозначно. Сегодня мы можем уже в ближайшее время, наверное, при каких-то исследованиях говорить о том, что не надо кичиться тем, что ты лысый, ты все можешь, да, и желательно качественно. Нет. То есть, но здесь вот вопрос, конечно, это каких-то мифов сейчас пора уже будет, я думаю.
12: Ольга, а давайте заострим это внимание на молодых ребятах. У них вот это выпадение волос и облысение связано с чем? Это питание, это стрессы, ну, как они их понимают. Вот что с ними не так? Спят мало, вот вы говорите, по ночам да, колобродят. Сон, он, ну, я понимаю, что он на все влияет, и я всегда призываю наших слушателей никогда не экономить на сне, особенно в ущерб, там, вернее, не спать, чтобы посмотреть любимый фильм, сериал, это самая глупость, да, высыпаться, это очень важно, но вот что, какая причина у молодежи, вот, в плане облысения?
7: Ну, вы знаете, молодежь сейчас действительно более раннее облысение, то есть приводит подростков 16 лет, если раньше я наблюдала с 23 лет, да, вот процесс вот этого облысения, то сегодня уже 16-летние, 17-летние, они приходят на лечение, и уже в такой, вторая фаза у них вот такого андрогенной формы выпадения волос. Но это, конечно, связано с питанием. Первое, да, что, на что стоит обратить внимание, это более углеводный тип питания, да, вот эти фастфуды и прочие истории. То есть у нас углеводный тип выпадения волос, в том смысле, что жирная кожа головы, да, какой-то запах от кожи головы идет, когда углеводы преобладают над белками. И этот механизм, он тоже андрогенный, потому что углеводы порождают гормоны, которые вот и называются андрогены. Это природа такая возникновение. Второй момент, естественно, это недосып. Да, потому что во сне очень там активная гормональная система, которая влияет как раз вот на тестостероновые вот эти вот базовые вещи. И третий момент, что сегодня я наблюдаю, что все находятся реально в стрессе на уровне депрессии. Вот раньше девочки, да, как-то больше, а сейчас уже склонны среди молодых людей. То есть вот эти амбициозные запросы, вот эти вечные непонимания, что делать. То есть все вот это социально, да, вокруг нас существующие факторы, они очень сильно влияют на, как говорится, не только кожу головы и на волосы, но и на голову в целом.
12: Ольга, правильно ли я понимаю, что в сравнении вот с этими описанными вами факторами, ну, традиционная для России вот эта «надень шапку, чтобы не облысеть», да, хорошая мама всегда следила, да, и бабушка за тем, чтобы была надета шапка, что холод плохо влияет на вот эти луковицы, и, а мы сейчас переживаем, например, очень такие большие перепады температурные и жарищу, мы вот в мае уже встретили необычную жарищу, там 30 до 33, там 35 на солнце было у нас. Вот холод и жаришка влияют каким-то образом реально, буквально? Или если гормонально все нормально, то волосы переживут и то, и другое?
7: Безусловно. То есть что для холода, для сосудов, да, это спазм. Поскольку у нас кровообращение идет с помощью капилляров, да, сосуды вот именно внутрикожные, да, они снабжают фолликул, то спазм этих сосудов приводит к чему? К тому, что нарушается питание фолликулов, а значит, у нас продление фазы роста невозможно. То есть вот мама правильно говорит, да, что одень шапку, но при этом надо понимать, что шапка шапке рознь. То есть перепаривать кожу головы тоже нельзя. Если жаришка начнется, то здесь могут быть ожоги кожи головы, да, нужно как бы припрятать кожу, особенно в сезон разгара отпусков и прочих историй. То есть кожа головы – это тоже такой защитный иммунный орган, и его нельзя, его нужно беречь. И надо, конечно, вот следить за этим, чтобы перегрева
12: понимаю,
7: не
12: Оля,
7: было.
12: Да-да, Оля, и вопрос. У вас вызывают ну, профессиональные как-то брезгливость или опасения средства для ухода за волосами? Ну, я имею в виду качество шампуней, или, может быть, люди моют голову дегтярным мылом. Вот, с вашей точки зрения, вот эта массовая продукция, химическая, да, там иногда пишут про беспарабенов, например, беспарабен. Значит, где не пишут, там везде парабены, да, какие-то загадочные. Вот то, чем люди трут чуть ли не каждый день себе волосы и кожу головы, это ужасно.
7: Ну, с одной стороны, мы можем говорить об уходе, да, и, конечно, качество шампуня во многом сейчас, да, оставляет желать лучшего, я признаюсь. Почему? Потому что вот эти санкционные истории, и все это повлияло, хотя, не надо так сильно это все ругать, потому что у нас рынок был наполнен масс-маркетом, да, вот эти главенствующие на мировом рынке компании привозили все, что угодно, и многие со мной согласятся, что если мы здесь мыли шампунем, да, известного бренда, кожу головы, это один эффект, и когда мы уезжаем за границу, там же покупаем, это совершенно другой эффект. О чем речь? О том, что, как бы, это, знаете, для стран третьего мира мы делаем подешевле, они все там рекламой сожрут. Ну, то есть, это, ну, я не скрываю, это правда. И состав шампуней, не надо сейчас обращать внимание, что они там вредные для организма, там, онкологии, все вот это вот, столько статей, ничего они никуда не пропит, ну, не проникает ничего никуда, понимаете, то есть, в кровоток ничего не происходит, но нам очень важно качество вымытой кожи головы. То есть, вот человек жалуется, что он каждый день моет голову. Почему? Потому что смени шампунь, да? Он имеет плохие свойства промыть кожу головы. Ведь есть разная кожа головы, да, есть жирная, сухая, есть нормальная. И поэтому здесь очень важно понимать, что ты индивидуально... Нельзя вот... Посоветуйте, доктор, каким шампунем мыть. Не могу посоветовать. То есть одно могу сказать, что мы не берем дешманский, да, уровень цен, там 300 рублей, это сейчас уже вообще не гоже, потому что упаковка одна только сколько стоит.
12: Да, но под себя, вот, но под себя, Ольга, да? Ольга Кохас, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации. Сегодня Международный день лысых, дорогие товарищи.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Доброе утро. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Более 1300 мест предлагают будущим педагогам вологодские вузы и колледжи. Их готовят в Вологодском и Череповецком госуниверситетах, а также в 7 колледжах Белозерска, Великоустюга, Тотьмы, Сокола, Вологды и Череповца. Государственный университет в областном центре в этом году примет 297 студентов-педагогов, в том числе на новый профиль «Социальная педагогика и воспитательная работа». В ЧГУ получить педагогическое образование смогут 420 абитуриентов, 26 из них примут на программу обучения китайскому языку. Напомним, что приемная кампания начинается с 20 июня. Сорок семь пьяных водителей и 85 лиц без прав задержали за трое суток в регионе. С 29 по 31 мая в Вологодской области сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 47 нетрезвых водителей и 85 автолюбителей, которые сели за руль без водительских удостоверений. Об этом сообщает областное управление госавтоинспекции. Кроме того, за этот период в регионе зарегистрировано 95 ДТП с материальным ущербом и 12 аварий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. 367 водителей привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 92 автовладельца проигнорировали правила перевозки пассажиров, из них 33 перевозили при этом детей. Неделя сохранения здоровья детей стартовала в Вологодской области. Минздрав России объявил первую неделю июня неделей сохранения здоровья детства. Тематика приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Забота о детском здоровье – общая ответственность семьи и общества. Укрепить здоровье можно уже сейчас, следуя простым, но важным правилам. Рацион ребенка должен быть полноценным. Витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Регулярная физическая активность поддерживает нормальный вес, укрепляет мышцы и кости, улучшает настроение. Мытье рук, ежедневные водные процедуры, чистота одежды и обуви – важные шаги к здоровью. Кроме того, очень важно соблюдать режим дня. На площади Федулова в Вологде появится новое игровое пространство. Это будет настоящая научная площадка, где ребята в игровой форме познакомятся с законами физики. В планах платформа для сборки электрических цепей, интерактивные станции для изучения источников света и азбуки Морзе. Пространство будет безопасно, предусмотрено резиновое покрытие, ограждение и освещение. Работа по обновлению детских площадок ведется в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». Игровое пространство на площади Федулова будет открыто в июле этого года. Сергей Безруков представит в Вологде спектакль, посвященный Есенину. Постановка «Исповедь» «Хулиган» пройдет 4 июня в Вологодском драмтеатре. Спектакль откроет новый сезон проекта «Лето русского севера». Как отметил глава региона, Вологодщина занимает особое место в судьбе Сергея Есенина. Поэт бывал в Вологде в 1916-17 годах, а в Кирико-Хулитах венчался Зинаидой Раих. Чтобы жители и гости города могли лучше узнать эту страницу истории, запустили туристический маршрут «Гойты, Русь моя родная». В нем места, связанные с пребыванием Есенина, литературная резиденция «Дом дяди Геляя», «Дом вологодского масла» и другие знаковые точки. Сергей Безруков много лет бережно и достоверно работает с образом поэта. После знаменитого телесериала, музыкального альбома «Хулиган» и спектакля эта творческая линия стала одной из самых узнаваемых в его биографии.
14: Спорта.
9: Футбольная Вологодщина живет в предвкушении первого в сезоне областного дерби. По итогам 10-го тура футбольного чемпионата группы «Б» второй лиги два клуба из Вологодской области стали соседями по турнирной таблице. Футбольный клуб «Череповец» застолбил за собой 6-е место. Вологодская «Динамо» идет на 7-й позиции. Напомним, в воскресенье вологжане одержали важную выездную победу над столичным «Спартаком-2» со счетом 2-1. В составе «Бело-голубых» дубль сделал в первом тайме Егор Васильков. Футбольный клуб «Череповец» принимал на своем поле калининградскую «Балтику». Поединок завершился со счетом 1-0 в пользу желто-черных. Автором гола череповчан стал Эльнур Халыгов. Череповчанки в составе молодежной сборной по волейболу стали победителями 10-х российско-китайских игр. Российская команда U18 завершила турнир без поражений. Девушки одержали 4 победы в 4 матчах. В числе золотых медалисток и игроки-северянки – доигровщица Марина Кузьмина, либеро Яна Ерц, связующая Мария Сугробова и блокирующая Анастасия Зарубина. Всего по итогам игр россияне завоевали 97 медалей, уступив в общем зачете китайским атлетам всего одну награду.
14: Года на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
15: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Удары по Старобельскому и Геническому – кровавое преступление, совершенное Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническом решили придать конфликту новое качество.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геническом, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птица Мадьяра» и командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж Старобельский и заочно арестованы. А Бастрыкин также рассказал президенту о воскресные атаки ВСУ на жилые дома в Геническом Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, еще 11 человек получило ранения. В свою очередь глава Луганской Народной Республики Леонид Пащенник сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате ударов в Старобельске. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
3: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонов, переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации контакта. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств. Сложившаяся ситуация показывает, что в условиях тотального контроля вопрос национальной безопасности, личной безопасности каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании аппаратов сотовой связи.
1: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ЦОС ФСБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Депутаты Госдумы планируют как можно скорее принять 4 законопроекта о дополнительной защите граждан от киберпреступников. Об этом председатель палаты Вячеслав Володин написал в своем канале в Максе. Он напомнил, что год назад вступил в силу закон о комплексе мер по борьбе с мошенниками, которым в том числе установлено ограничение для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Володин привел данные МВД, согласно которым в 2005-м прекратился рост киберпреступлений, их число уменьшилось на 12%. В этом году также продолжилась тенденция к уменьшению. Размер причиненного ущерба снизился на 19%, добавил председатель Госдумы. Он уверил, что такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия аферистам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 19-21 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность 65%.
0: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк». Сегодня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, мы уделяем много внимания здоровью. Как-то так вот с возрастом начался неподдельный интерес к здоровью. Удивительная вещь. И отмечается на этой неделе Всемирная неделя сердечного ритма. Важная история, да, потому что повышенный ритм, пониженный, нестабильный, с замираниями, это все такая важная история. И я, конечно, люблю каждый шанс пригласить в наш эфир Дмитрия Александровича Напалкова, доктора медицинских наук, профессора кафедры факультетской терапии номер 1 Сеченовского университета. Дмитрий Александрович, доброе утро, очень рад нашей новой встрече.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич, взаимно. Слушаю вас внимательно, о чем сегодня поговорим.
1: Вот ведь какая история, Дмитрий Александрович. Если говорить в целом, да, про дела наши сердечные, несколько дней назад увидел новость, и я ее в эфире обнародовал. Специалисты, то ли английские, то ли американские, ну, из тех краев, рассматривали идею пользы или, скорее, вреда питания неправильного, да, на работу сердечной мышцы. И так, с таким выводом познакомились специалисты, что важно не, условно говоря, важно концентрировать внимание не на том, чтобы убрать из своего рациона, например, сахар и жир, да, потому что они считаются врагами всего организма и сердечной мышцы в частности, но вот для сердца очень важно, как там было описано, качество продуктов питания, а не вот как раз отсутствие именно углеводов и жиров. То есть хорошая, правильная, здоровая еда, ну все мы понимаем, что это такое, да, гораздо важнее, чем, например, требуха, в которой просто нет углеводов и жиров. Дмитрий Александрович, вот как ваш опыт что подсказывает, да, вот именно питание в целом человека, насколько это отражается на здоровье нашего сердца?
2: Это, конечно, очень важно, и на самом деле американские и английские исследователи пытаются открыть секрет Полишинеля. На самом деле про сбалансированное питание известно хорошо и очень давно, но они просто хотят для этого придать своим исследованиям какую-то такую более серьезную научную базу, поскольку именно баланс питания и неиспользование, как вы совершенно правильно сказали, ну, скажем так, не очень качественных продуктов, это не обязательно, да, какие-то там, ну, там, не знаю, там, особый какой-то выбор узкого направления диеты и так далее, а именно резкое ограничение чего-то, причем это не важно, ограничение резкое жиров, ограничение резкое углеводов, да, или там, например, мясных белков и так далее, как правило, организмом воспринимается не в краткосрочном, так сказать, времени, а в долгосрочной стратегии не очень хорошо. Поэтому в настоящее время, в последние годы, в кардиологических таких сообществах преобладает идея использование, почему вот этой средиземноморской или средиземноморско-подобной диеты. Потому что там, в принципе, речь идет не о том, чтобы что-то запретить, а о том, чтобы полезные продукты использовались чаще, вредные продукты или не сильно полезные использовались реже, но там нет категорического запрета ничего. И это, на самом деле, задача человека, ну, так сказать, самого, ну, если ему надо пригласить для помощи себе диетолога, хорошо, так сказать, это можно сделать и так, для того, чтобы именно выстроить правильный баланс тех необходимых веществ, которые он получает извне.
1: Дмитрий Александрович, ну, я не первый раз слышу эту фразу «среднеземноморская диета». Я думаю, что многие наши слушатели и лично наблюдали, как эта диета воплощается в жизнь на берегах Средиземного моря, да, в тех или иных странах, с той или другой стороны. Но, смотрите, вот у меня всегда крамольный вопрос, не личный, но такой вот с точки зрения общественности. Ведь на Средиземном море люди, вот представьте, да, вот они там... Морской берег, да, тенты от солнца, легкий прекрасный ветерок, лазурное море, вот им несут эти блюда там с овощами, да, вот это мы все понимаем, что такое диета, и бутылочка винца. Вот, говоря о средиземноморской диете, специалисты делают вид, что они как бы и ее учитывают в рационе, то есть поскольку ничего, никаких запретов нет, или средиземноморская диета – это вот диета, некая такая усеченная версия с трезвым образом жизни, вот если откровенно об этом сказать.
2: Если откровенно об этом сказать, то в современном мире, ну, помимо того, что действительно происходит не обязательно на средиземноморских пляжах, да, на пляжах Черного моря и многих других, там, где есть доступ, естественно, и к морепродуктам, и к овощам, и понятно, что кто-то хочет немножечко поддержать себя каким-то количеством алкогольных напитков. Все-таки в средиземноморской диете, несмотря на то, что мы выхватываем этот момент, не запрещено, значит, можно в любых количествах, все-таки употреблению алкоголя отдается очень-очень лимитированное значение. То есть там даже пишется примерно так, вот именно в серьезных таких научных публикациях, что алкоголь в рамках культурного потребления с учетом традиций той местности или той страны, о которой идет речь. То есть в любом случае это вот именно история, которая не, так сказать, допиться до поросячьего визга, а это именно, что называется, мы вот немножко запиваем. Но проблема заключается в том, что если мы почитаем, как именно все это выглядит, без алкоголя абсолютно допустимо и нормально тоже. То есть не то, что вот это работает только тогда, когда вы все это сверху немножечко польете алкоголем, там, тем или другим, да, ну, речь, конечно, о средиземноморской диете идет, это, в первую очередь, не крепкие напитки, это речь идет о там, вине, там, розовом или красном и так далее и тому подобное. Но мне бы хотелось все-таки акцентировать момент, может быть, даже не на этом, а на том, что если мы с вами в ежедневной, так сказать, да, в повседневной жизни чуть больше будем обращать внимание на то, чтобы, например, ну, к какому-то традиционному приготовлению блюд добавить, особенно когда есть такая возможность, вот сейчас, там, весной, летом и так далее, обязательно овощной салат. Полить это оливковым маслом. Раза два в день позволять себе рыбу. Причем нам с вами не обязательно вот эти устрицы, там, мидии, могут быть возражения. Но не все это могут себе позволить. Я согласен. Я, например, не везде и не всегда даже, ну, скажем так, рискую брать устрицы, хотя я очень люблю этот продукт, на пробу, потому что, ну, я не знаю, как долго их везли и качественные ли они. Я не всегда могу это проверить. Но, тем не менее,

0: сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Дмитрий Александрович, ну если омега появилась в нашем разговоре, действительно, вот какие БАДы, имеющиеся сегодня в широкой торговле, да, интернет-торговле, любая аптека содержит несколько шкафов этих снадобий, действительно, вот для сердечной мышцы, если мы помним о неделе сердечного ритма, категорически полезны и нужны?
0: Вы знаете, я как кардиолог доказательный, хотя это можно рассмотреть как ругательство, а можно наоборот, как какое-то восхваление, да, ну просто человек, который все-таки пытается жить и работать на основе того, что доказано, так сказать, а не просто во что я верю, я могу сказать, что современная медицина и кардиология все-таки не поддерживает использование биологически активных добавок. Я не думаю, что БАДы, которые содержат омега-3, они вредны. Вредны скорее непонятные биологически активные добавки, которые могут быть потенциально вредны, которые предлагают какой-то конкретный эффект. Например, это БАД для похудания, это БАД для того, чтобы не было там, не знаю, инфаркта, это БАД для снижения давления. Почему? Потому что мы не знаем, а какой компонент, который содержится в этой биологической добавке, реально может, ну, с одной стороны, помогать, а с другой стороны, может быть, и вредить. И производители не обязаны указывать все компоненты. Омега-3, которые содержатся в биологически активных добавках, они действительно, ну, там присутствуют, как правило, но их концентрация и их количество, как правило, настолько незначительно, что даже когда мы проводили одно из исследований, да, и пытались, так сказать, вот тоже доказать, абсолютно независимо, там, да, там были капсулы реально с омегой одного из производителей Российской Федерации, и параллельно с этим давали пациентам плацебо, то есть там было просто залито масло, пациенты не могли распознать это, что было одно или другое, то оказалось, что биологически активная добавка с тем количеством омега-3 не влияет ни на что, да, кроме того, что только немножко улучшает состояние кожи. Ну, если кто-то из нас хочет улучшить состояние кожи, то, пожалуйста, то, собственно, можно это разными способами сделать, почему и нет. Но если мы говорим о пользе омега-3 в том виде, в котором мы ее потребляем с пищей, то это надо делать именно так. Потому что, ну, довольно странно, да, лимитировать доступ омега-3 себе естественным способом, и вот то, что мы лимитировали, потом добавлять за деньги, покупая биологически активные добавки. Но если это кому-то нравится, я, как говорится, никогда никого не отговариваю.
1: Дмитрий Александрович, на тему масла, да, хорошего оливкового масла, да, вот тут встретил картинку, наши ведь люди, они как, учатся, сегодня учителем жизни является интернет, да, где такие какие-то поучающие картиночки, коротенькие видосики, непонятно, кто это вообще сварганил, кто это сделал, этот человек вообще авторитетен в медицине или нет, но люди смотрят, прислушиваются вот к этой анонимной ерунде, и вот с вами хотел, как именно к человеку, который на другой стороне земного диска находится от анонимов, наоборот, вы доктор медицинских наук и профессор, видел такую картинку, что, мол, если вы заправляете салат, ну вот тот описанный вами, да, полезный, там листья салата, огурчики, дайкон, помидоры, да, морковочка немножко, да, все вот это вот такой тазик такой великолепный. И, мол, типа, если вы это смажете сверху, нет-нет, не винишком, а вот именно оливковым маслом, так слегка польете, чтобы, ну, был, так сказать, вот консистенция такая не очень заметная, да, с точки зрения запаха, но, в принципе, оно присутствует, да, несколько таких, чик-чик-чик, туда-сюда, да, полил, что якобы калорийность такого салата вырастает до уровня бургера, вот, и поэтому это очень вредно. Как вы на это смотрите?
0: Вы знаете, я на прибавку калорий за счет небольшой концентрации оливкового масла, я считаю, что, ну, это перетягивание, как говорится, и передергивание фактов в разные стороны, особенно сравнение с бургером, ну, опять-таки, все зависит от того, это разово или не разово. Ну, прекрасно мы с вами понимаем, что оливковое масло мы не будем себе добавлять ни на завтрак, ни тем более перед сном на вечер. Скорее всего, это будет однократно во время, например, приема пищи в обед или у кого-то там, как я говорю, обеда-ужин, да, нет обеда, нет ужина, а есть обеда-ужин где-то вот так между ними. И тогда в этом абсолютно нет никаких проблем. На самом деле, если после этого человек не отправляет в себя кучу, там, не знаю, печеностей, консервов жирных, уже намазанного, например, на огромный батон хлеба, да, например, сливочного масла, которое он это все будет заедать, потому что, как вы сказали, тазик-то салата, это может быть, конечно, полезно, но надо же чем-то таким серьезным, так сказать, затариться. Вот. Тогда, если это не будет заедаться большим количеством того, что не нужно, ну, я думаю, что мы не будем относиться к этому серьезно, потому что, ну, мы с вами знаем, эти бутылочки оливкового масла, во-первых, они дорогие, просто даже будет жалко сразу много очень использовать. Вы совершенно правильно сказали, так, как говорится, вот для вкуса.

0: во-вторых, ну, просто и не настолько уж мы можем вообще себе позволить такой объем в себя запихнуть. Поэтому вот эта вот попытка, а давайте мы вот уйдем от оливкового масла, то дальше в таком случае, вот в таких картинках там, да, или видеороликах, хочется посмотреть, а что в конце вот этого ролика или этой картинки рекламирует человек, который это придумал. То есть кому это интересно? И вот там в конце мы найдем, что, например, это выводит нас на какой-то другой БАД, который будет содержать те же омега-3, что в оливковом масле, только вы заплатите за это деньги. Или, например, какой-то другой непонятный подход, или это абсолютно недоказанный метод помощи себе и улучшения своего здоровья. Надо всегда понимать, когда человек такие вещи позиционирует, что за этим стоит и кому все это надо.
1: Согласен, Дмитрий Александрович, но вы настоящий поэт просвещения, я слежу за вашей речью, наслаждаюсь, да. Слушайте, и вот такой тогда вопрос, тоже не так давно встречал, не как бы не новость, а такая, знаете, критика, например, кардионагрузок, что, мол, типа, якобы, опять же, это не я, не только я читаю, а люди тоже, что якобы вот эта вот история, например, с, ну, кардиотренировкой, там, на дорожке или в парке, да, вот с постоянной вот этой нагрузкой, ну, например, ходьба, быстрая ходьба, или не быстрый, но тем не менее бег в течение там часа, например, или чуть больше, да, что якобы человеческий организм не рассчитан на вот эту стабильную долгую нагрузку, что гораздо полезнее какие-то кратковременные такие усилия. Раз остановился, да, а вот эта вот постоянная монотонная повышенная ритмика сердца, она якобы для организма вредна. Вот как вы, как специалист, прокомментируете?
0: По поводу вредности сложно сказать. По поводу того, что полезно, здесь однозначно, как говорится, мнение ученых совпадает с моим, а точнее, мое мнение совпадает с мнением ученых. Здесь, конечно, вот такие интенсивные нагрузки по типу бега, особенно для, ну, пациентов середины жизни, второй половины жизни, это 30 минут, если мы с вами говорим о такой вот интенсивной ходьбе, как вы сказали, для быстрой ходьбы в день. Если человек хочет чуть побольше, не страшно, но это не должно быть 2-3 часа, естественно. И, например, если мы говорим про интенсивную нагрузку, то есть, например, бег вот такой изнуряющий, мы иногда, да, проезжаем, вот видим, прям люди бежат, например, по набережной, видно, ну, прям тяжело им, вот они вот из последних сил, но все-таки бегут. Но здесь все зависит от индивидуальной ситуации. Если это молодой здоровый спортсмен, ему 20 лет, или кто-то там решил там побороться с лишним весом, или просто вот я хочу бегать, мне это нравится, ну, наверное, в этом плохого ничего нет. Но напомню, что бег для людей старше 35-40 лет все-таки очень сильно бьет по суставам. Наши суставы и без того уже достаточно сильно изношены, а тут мы постоянно наносим себе вот такие достаточно травмирующие нагрузки. И поэтому, если, так сказать, ну, все-таки предпочтительно мы все-таки советуем нашим пациентам быструю ходьбу, а не бег, именно с этой, в первую очередь, точки зрения. Ну, а второй момент, что это не должно быть так, что я вот лежал на диване, там, и ел чипсы, пил пиво, а потом сходил к врачу или послушал программу на радио «Маяк» и решил, все, теперь я начинаю вот как эти бегать по набережной, и завтра выбежал там, и 2 часа, пока я не умру, я буду, например, бежать по какой-то набережной, так сказать, да, до ближайшего парка. Это действительно может закончиться инфарктом миокарда, потому что надо понять, а этот конкретный организм, он готов переносить такие нагрузки? И если эти нагрузки увеличиваются постепенно, и человеку это в радость, ему это интересно, это можно сказать. Но загонять вот всех в такие полумарафонские забеги без подготовки, это однозначно делать нельзя, и от этого будет только вред.
1: Дмитрий Александрович, и последний тогда на сегодня вопрос, что успеем ответить. Во время вот кардио-тренировки, да, например, быстрая ходьба, условно говоря, да, без вот травмирования суставов, чем занимаются бегуны, нормальный пульс для здорового сердца, ну, соответствующего своего возраста, вот сколько это ударов, с вашей точки зрения, оптимальных, да, и для того, чтобы тренировка была, и какое-то сжигание лишнего жира и так далее?
0: Ну, наверное, давайте сделаем так. Опять-таки оттолкнемся от тех цифр, которые были подсчитаны, когда мы делаем соответствующие тесты на ишемию миокарда и пользуемся формулой 220 минус возраст. Ну, то есть мы с вами прекрасно понимаем, да, что выше вот этой цифры нам все-таки уже подниматься не стоит, и это достаточно много. То есть надо действительно остановиться. Ну, то есть если на фоне бега, да, у человека пульс поднимается куда-то там к 160, ну, даже или выше, ну, а у человека более пожилого и меньше, естественно, ну, наверное, нам надо остановиться. Могу сказать, что ну, та ситуация, которая однозначно не вредит сердцу, не вредит сосудам и не будет доставлять дискомфорта, она составляет ну, порядка 120, 130, 140. Вот уже когда пульс 150, ну, надо задуматься, нужно ли вообще продолжать эту нагрузку. Но самое главное в этой ситуации, как было в спорте, как, так сказать, поскольку я проходил спортивную школу Олимпийского резерва когда-то очень давно, нам все время смотрели пульс восстановления. Делаем паузу и смотрим, через сколько пульс восстанавливается. Если это не восстанавливается пульс, значит, нагрузка была чрезмерная. Так же делать в следующий раз не надо. Нагрузку надо уменьшить.
1: Дмитрий Александрович, как всегда, блистательно. Дмитрий Александрович Напалков, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер 1 Сеченовского университета. Ребята, 220 минус возраст – это максимальный пульс, который возможен при кардио для вас.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны сообщили о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям ОПК Украины, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. Объекты, атакованные вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. Как уточнили в военном ведомстве, назначенные цели в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях достигнуты, все объекты поражены. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минувшим вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов ЛНР, а также о мерах поддержки пострадавших и семьям погибших. Он назвал удар по колледжу Старобельска кровавым преступлением Киева. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и генически решили придать конфликту новое качество. Он также попросил рассказать о помощи людям.
1: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области, заявил на совещании глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink. По словам Бастрыкина, начальник украинского ГУР Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж Старобельск и заочно арестованы. Руководитель СКР также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе, Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Федеральная служба безопасности показала офисы IT-компаний, программы которых использовались для прослушки. Как уточнили в ведомстве, попытка прослушки российских чиновников стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб. Сегодня утром в Центре общественных связей ведомства объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также о создании, использовании и распространении вредоносных программ. Синоптическую ситуацию в столичном регионе сегодня формирует северо-восточная периферия антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В Москве будет комфортно и без дождей. При переменной облачности температура еще немного подрастет и составит 19-21 тепла. В Подмосковье термометры покажут 17-22 градуса. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 749 миллиметров, что немного выше нормы. По словам Леуса, завтра в Москве без осадков, ночью плюс 9-11, а днем уже 22-24 градуса. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 15, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%. В Санкт-Петербурге, по данным ФОБОСа, сегодня переменная облачность без осадков и плюс 20-22 градуса.
2: Спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Во вторник состоится первый поединок финала турнира, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Уникс». Руководство московского футбольного ЦСКА намерено создавать команду «Династию» вместе с назначенным накануне главным тренером Дмитрием Игдисамовым. Об этом заявил гендиректор армейцев Роман Бабаев. Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее Игдисамов возглавлял молодежную команду армейцев, а с 4 мая был исполняющим обязанности наставника столичной команды. Полузащитник футбольного Ростова Мохаммад Махиби включен в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2026 года. Иранцы на групповом этапе встретятся с новозеландцами, бельгийцами и египтянами. Московский хоккейный ЦСКА продлил контракт с защитником команды, а также заключил соглашение с бывшим нападающим магнитогорского «Металлурга». Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: В понедельник магнитогорский «Металлург» попрощался с нападающим Дереком Бараком, а уже через несколько часов о заключении контракта с американским форвардом объявил московский ЦСКА. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до мая 2028 года. В минувшем сезоне Барак провел 77 игр за «Магнитку» на всех этапах, отметился 23 заброшенными шайбами и столько же сделал результативных передач. Ранее американец выступал в составе подмосковного «Витязя». Опыт игры в КХЛ у него уже очень приличный. В общей сложности нападающий провел 213 матчей и набрал 124 очка за результативность. Также ЦСКА объявила о продлении контракта с защитником Никитой Нестеровым сроком на 2 года. 33-летний хоккеист провел в армейском клубе уже 8 сезонов. Вместе с командой он выиграл 3 Кубка Гагарина. За ЦСКА он провел 541 матч и набрал 281 очко за результативность. Опытный защитник будет зарабатывать 50 миллионов рублей в год по новому соглашению. Об этом сообщили в прессе. Сам клуб отметил, что легенда в лице Нестерова необходима для победы в Кубке Гагарина снова. Его опыт очень ценят, в том числе и в раздевалке команды.
3: Дмитрий Квартальнов назначен на должность главного тренера ярославского хоккейного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В минувшем сезоне специалист возглавлял «Минское Динамо». Бывший наставник железнодорожников канадец Боб Хартли будет работать консультантом команды. Филадельфия Флайерс и Клара Дэвиланж заключили соглашение с российскими игроками Ильей Паутовым и Никитой Новоселовым. Об этом сообщается на сайтах клубов Национальной хоккейной лиги. Оба игрока подписали контракты новичков. Соглашение Паутова с Филадельфией рассчитано на 3 года, Новоселова с Колорадо на 2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: На правах рекламы. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, доброе утро вам еще раз, хорошего вам дня. Сегодня ведь у нас с вами интригующая, почти что футуристическая тема. Роботы захватывают этот мир. И портфели инвесторов. Разбираемся, почему в этом, оказывается, нет ничего плохого. У нас в гостях, как всегда, эксперт финансовой группы «Финам» Юлия Савина. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Да.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели.
5: Да. Юленька, давайте сразу к сути. Мы живем в эпоху роботизации. Они давно не только пылесосят квартиру, отвечают в чатах поддержки, они инвестируют теперь еще. И на рынке все чаще говорят про алгоритмы, автоторговлю. Ух ты! Торговых роботов. Мы с вами уже начинали обсуждать эту тему на одном из прошлых эфиров. Вот давайте напомним нашим слушателям, что такое это роботизированная или, иначе говоря, алгоритмическая торговля. Да.
6: Конечно, в роботизированной или алгоритмической торговле сделку саму по покупке или продаже какого-то актива автоматически выполняет программно, специальное программное обеспечение по заранее заданным правилам. Вот эти правила такому алгоритму или такой программе ставит человек, а именно трейдер. Что они могут, такие штуки? Они могут анализировать рынок, искать сигналы для покупки или для продажи актива, открывать-закрывать сделки за миллисекунды и управлять рисками и капиталом. Но они не думают сами, они принимают решения не сами. Этот трейдер задает логику, если то, а робот или алгоритм уже очень быстро ее выполняет. Популярность таких систем, она растет очень быстро. Так происходит, потому что рынок все быстрее. У нас и жизнь становится сильно быстрее. И рынок в том числе, он сложнее, эмоциональнее. А вот алгоритмы, они как раз помогают убирать человеческий фактор и минимизировать такого рода ошибки.
5: Ну вот это интересная история про убрать человеческий фактор, да, как вы говорите. А получается, что главный враг инвестора – это сам он, сам человечек, да. Вот я думал, что инвестор – это человек с интуицией, с чутьем, со знаниями, с нервами и стали. А как выходит на самом деле?
6: Ну, образ, конечно, красивый, но на самом деле, да, чаще всего инвестор сам совершает вот ошибки, которых не нужно было делать именно из-за того, что он человек, у него есть эмоции, там, чувства, переживания. Инвестор может испугаться от того, что что-то падает в моменте, может начать суетиться, может на панике принять совсем не то решение, которое нужно, или наоборот, слишком уж поверить в свой успех и начать рисковать сильно, больше, чем он планировал. Тут можно вспомнить вот эту смешную картинку, да, когда человек сидит за рулем самолета и читает книгу. Вот вы стали пилотом, что дальше? Вот иногда у инвестора так и получается. Что же касается алгоритма, то он эту книжку уже вдоль и поперек наизусть выучил перед тем, как сесть за руль и как совершить какую-то сделку первую. Алгоритм – это такой инвестиционный автопилот. Он не устает, он не нервничает, он не читает лишние новости, у него есть заданные параметры, он по этим параметрам торгует и просто делает свою работу и делает ее быстро.
5: Юля, а правда ли, что алгоритмы имеют потенциал к повышенной доходности? И за счет чего это им удается?
6: Да, это действительно так. Ответ очень простой. За счет скорости. Та скорость, с которой алгоритм может открывать или закрывать сделку, человеку она недоступна. Вот при высокочастотной торговле, так называемой, алгоритмы могут совершать сделки не просто за миллисекунды, там количество сделок идет от 10 и выше тысяч сделок в день. По некоторым продуктам у нас превышает 100 тысяч, там 150 иногда тысяч в пике сделок в день. Человек, конечно, руками такое сделать не может. Есть арбитражные стратегии, в которых алгоритмы ищут какие-то расхождения небольшие в стоимости похожих активов. Мы об этом тоже уже, в общем-то, говорили. И один актив там продается по одной цене, другой на этой же площадке чуть дешевле. И вот между ними вот эту разницу, собственно, алгоритм и забирает. Человек может не успеть даже не заметить, что такое расхождение было, что там фьючерс на Сбербанк стоил чуточку дешевле, чем сами акции, и не успеть это забрать. Алгоритм же на это настроен, и поэтому он имеет потенциал к повышенной доходности из-за скорости.
5: Юля, а можно на примере на каком-то вот разобрать, повышенная доходность это вот сколько? О каких существенных вот процентах может идти речь?
6: Ну, существенные проценты, которые прогнозно закладываются в такие продукты, это примерно две ключевых ставки. Да, у нас сегодня ставка 14,5, то есть где-то 29. Вот наш фонд Финама «Алгоритм роста», он заработал за 2025 год 30%. При этом за весь срок его работы, это 2 года и 5 месяцев, он заработал 90%. Вот управляющая компания Финам на сегодняшний день, она, можно сказать, обладает эксклюзивом, предоставляя доступ к таким алгоритмическим фондам. У нас их есть целая линейка, в основе которой бывают и арбитражные стратегии, и валютные фонды, и там, стратегии направленной торговли. Ну, в общем, средняя прогнозируемая доходность большинства наших фондов, она находится на уровне 30 или 40% годовых.
5: Ну, я согласен, 30-40% выглядит весьма интересно. Это не 2-3, да, 30-40. А, Юль, вот насколько я знаю, инвестиции в алгоритмические фонды все-таки имеют какие-то ограничения. Вот кому они доступны, эти инвестиции, кому подходят?
6: Безусловно, в первую очередь они подходят именно квалифицированным инвесторам. Такие продукты, они считаются продуктами с повышенным уровнем риска и агрессивным инвестиционным профилем, несмотря даже на то, что в части из них так называемые рыночно-нейтральные стратегии. Но все здесь сводится к тому, что потенциально высокая доходность, она все равно подразумевает повышенный риск.
5: А вот с точки зрения финансов, какая сумма нужна для старта таких инвестиций?
6: Ну, здесь все на самом деле подоступнее. С точки зрения финансов не надо иметь там миллионы или миллиарды, чтобы инвестировать в такие фонды. Инвестировать в фонд Финам «Алгоритм роста» можно от 100 тысяч рублей. Мы сейчас запустили еще один фонд – тоже алгоритмический, с названием «Квант-Про», здесь порог входа еще ниже. Здесь от 50 тысяч рублей, а в основе стратегии фонда система и более чем 200 алгоритмов, которые торгуют одновременно, анализируя тренды и управляя позициями. Стратегия может работать как с ростом рынка, так и с падением. У фонда достаточно сильный управляющий с многолетним опытом, экспертиза в алгоритмической торговле, это Алексей Адамович. И от этого фонда мы ожидаем, что доходность «Квант-Про» составит более 40% годовых.
5: Мне кажется, вот что половина наших слушателей уже мысленно доверяет деньги алгоритмам, да? Но ведь наверняка есть риски. Мне кажется, это будет правильно, если мы расскажем о них нашим слушателям.
6: Это обязательно нужно делать, и это вот как раз то, что делают всегда финансовые консультанты. Риски всегда есть, они есть везде, о них нужно говорить честно. И самый основной риск алгоритмической стратегии – это сбой, собственно, самого алгоритма, сбой инфраструктуры, проблемы с соединением, какие-то экстремальные движения рынка. Такое может быть. Да, есть механизмы того, как это регулировать, но тем не менее. И есть рыночный риск. Рынок может не двигаться, может двигаться не так, как ожидает стратегия. И это тоже имеет место быть. Мы такие риски, конечно, стараемся нивелировать. Вот, например, в QuantPro используется собственная разработанная система. Собственная разработанная система контроля механизма таких рисков, да, которая точно знает, что делать в том случае, если рынок пошел не туда, либо если случился технологический сбой. Также, что касается технологии, это важно, у нас вынесен за периметр вот этот контур для технологических таких роботов, чтобы не нагружалась система общая. Да, и получается, что если вдруг внезапно там невозможно станет торговать в торговом терминале брокера, то алгоритмические фонды все равно смогут торговать, потому что мы вот эту защитную историю вынесли отдельно.
5: Юля, и какой у нас сегодня главный вывод будет? Вот роботы победили инвесторов из мяса и костей, вот пора делегировать им заботу о капитале.
6: Ну, роботы, они отлично делают то, что человек сделать не может, что ему дается тяжело. Это дисциплину соблюдать, это считать быстро, это панике не поддаваться. Но при этом робот, он не может анализировать цели инвестора, не может принимать стратегические решения на том уровне, на котором это нужно. Поэтому мне все-таки кажется, пока формула инвестиционного успеха – это человек плюс алгоритм.
5: Ну, спасибо большое. Вот, друзья мои, сегодня мы выяснили, что роботы действительно захватывают инвестиционный мир. Пока что мирным путем, да, они это делают. У нас в гостях была Юлия Савина, эксперт управляющей компании Finam Management. Но мы продолжаем нашу программу.
7: Операции связаны с риском. Возможна потеря средств. Доходность не гарантируется. Материалы сделки с упомянутыми инструментами только для квалифицированных инвесторов. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно знакомиться с правилами доверительного управления фондом. ИПИ в комбинированный Финам алгоритм роста. Правила доверительного управления фондом номер 5405СД от 30.05.2023 года. ИПИ в комбинированный «Квант-Про». Правила доверительного управления фондом номер 7596СД от 16.02.2026 года. Ознакомиться с информацией о деятельности ООК «Финам Менеджмент» и паевых инвестиционных фондах, находящихся под его управлением, можно на сайте по адресу fdu.ru.

0: Маяк.
1: 8 июня. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В регионе продолжается подготовка к юбилеям Вологды, Череповца и Великого Устюга. Губернатор Георгий Филимонов провел заседание оргкомитета по подготовке к юбилеям трех крупнейших городов региона, которые отметят в 2027 году. Уже сейчас в Вологде, Череповце и Устюге реализуются сотни проектов от ремонта дорог, мостов и социальных объектов до масштабного благоустройства общественных пространств, развития транспортной и коммунальной инфраструктуры. Подготовка к юбилейным датам идет полным ходом и станет важным этапом комплексного развития городов Вологодской области. В Вологодскую область доставили спецтехнику из Москвы. Напомним, 30 единиц коммунальной техники передали муниципалитетам безвозмездно. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Георгия Филимонова и его договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди переданных машин – вакуумные пылесосы и подметально-уборочная техника, с помощью которой будут приводить в порядок улицы городов, отметил заместитель губернатора области Антон Стрижов. Коммунальный автопарк Вологодщины также пополнится комбинированными дорожными машинами. Это многофункциональная, всесезонная маневренная техника, которую можно применять для уборки как в узких дворах, так и на трассах. Кроме того, в область переданы снегопогрузчики, тракторы и прицеп-цистерны. Вся техника будет работать для комфорта и удобства жителей. Так, в Вологду поступило 11 машин, они переданы Зеленстрою. Остальные машины распределили по округам. В Череповец направили 5 единиц, в Кирилловский округ 4, Вологодский и Череповецкий округа передали по 2 единицы техники. Великий Устюг доставили 6 машин. Первый в России музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде. Областной центр станет первым российским городом, где откроется музей традиционной культуры Китая. Торжественная церемония пройдет 10 июня в главном здании Вологодской областной картинной галереи. Проект реализован в рамках развития культурных связей между Вологодской областью и Китайской Народной Республикой. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, одновременно с открытием музея в Вологде в китайском Сиане начнет работу музей Вологодской области. Инициатива призвана укрепить сотрудничество между регионами и создать новые возможности для культурного диалога и обмена опытом. Руководитель следственного управления подписал соглашение об открытии кадетских классов в Череповецкой школе. Накануне, 1 июня, в Череповце прошло важное событие в сфере образования и патриотического воспитания молодежи. Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области Геннадий Яшин подписал соглашение со средней общеобразовательной школой номер 40 об открытии с нового учебного года кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации. Подписанное соглашение в Череповецкой школе существенно расширяет возможности для патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи нашего региона. Подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя родина милая» к 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Организатором конкурса выступил юношеский центр имени Тендрякова. С 3 января по 30 апреля зарегистрировано 1440 индивидуальных и групповых заявок от более чем 2500 участников и их руководителей. Работы принимались в 5 номинациях – рисунок, видеоклип, нейроарт, фотография и мини-эссе. Абсолютное большинство конкурсантов, 84%, представляют Вологодщину. Работы поступили из Вологды и Череповца и всех 26 муниципальных округов. По результатам работы экспертного жюри определены победители во всех 5 номинациях, а также обладатели специальных дипломов, имена которых опубликованы на сайте юношеского центра. Здесь также можно познакомиться со всеми конкурсными материалами.
0: Спорта.
2: Федор Емельяненко посетит Кубок губернатора области. Легенда мировых единоборств Федор Емельяненко станет почетным гостем Международного фестиваля боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. На татами выйдут сборные Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего 50 спортсменов. Участники покажут свое мастерство в дисциплинах ушу-таолу и ушу-саньда. Георгий Филимонов отметил, что фестиваль продолжает спортивное сотрудничество региона с Китайской Народной Республикой.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, сообщили в Минобороны. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответ на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые, аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Владимир Путин назвал удары по Старобельску и Геническую кровавыми преступлениями Киева. Об этом он заявил во время совещания о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Путин добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пащенник сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара, 1 в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно.
3: Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено 3 удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже. Действительно, из 21 погибшего 3 юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день 7 человек. 4 находятся в Луганской республиканской клинической больнице. 3 девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку. Один парень, Максим Копылов, 2007 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии. Долгое время находился под завалами, ампутирована нога, не раскрылись легкие. Транспортировать его, к большому сожалению, в Москву для того, чтобы получить более качественную, квалифицированную помощь, пока возможности нет, врачи этого делать не разрешают. Одна девочка находится на лечении в муниципальной больнице, Беловодский, муниципальный округ Беловодский, ну, состояние более-менее стабильное. И 2 молодых людей, мальчик и девочка, отправлены в Московский центр травматологии и ортопедии имени Пирогова.
1: И добавлю, как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж Старобельский и заочно арестованы. Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома. Дома в Геническе Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок. 11 человек получили ранения. Поручения президента военным после атаки ВСУ на колледж Старобельский уже даны. Об этом сообщил ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. ФСБ раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, акустические видео, контроль обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-компаний. Причастными могут быть Великобритания, США и Канада. Возбуждено уголовное дело. В России привлекли к уголовной ответственности порядка 20 нарушителей по делу с бумажным НДС. Ущерб федеральному бюджету превысил 1 000 000 000 000 рублей. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. К масштабной схеме уклонения от налога на добавленную стоимость были привлечены жители разных регионов России. Они участвовали в фиктивных сделках с компаниями-однодневками через крупную площадку бумажного НДС. Уголовное дело в отношении фигурантов возбудили в марте. Только по текущим данным сумма ущерба бюджету России превышает 1 000 000 000 рублей. А так в течение следствия она может вырасти. Всего юридические лица сформировали схемные вычеты более чем на 1 200 000 000 рублей. Напомню, операция по выявлению мошенников была проведена при содействии Генпрокуратуры. Преступники скрывались в Белгородской области, Петербурге, Москве, Пермском крае и других субъектах Федерации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 62%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие. И каждый раз эти речи служили главному, вдохновляли людей на новые открытия, служения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. Ну а в этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал Советский Союз образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, вы всегда таите интригу. Кто же сегодня наш герой?
2: Ну, я ничего не таю, открываю ее всегда в самом начале. Наш сегодняшний герой Валерий Чекалов в рамках нашего подкаста, который посвящен первооткрывателям. Думаю, что Валерий Чекалов должен занимать особое место, потому что вот уж кто первооткрыватель, так первооткрыватель. И говорим мы о его первом, важнейшем, главнейшем, значительнейшем перелете через Северный полюс, который состоялся 18-20 июня 1937 года. Сегодня это не кажется чем-то невероятным, а тогда это было событие, ну, просто невероятного масштаба. Обсуждалось, кем только оно не обсуждалось и как только оно не обсуждалось. И вот мы сегодня в нашем эфире будем слушать два выступления Чекалова. Первый – это отрывки из его выступления в Москве на торжественном митинге на Красной площади, где его встречали. Второй отрывок – это выступление Чекалова в Соединенных Штатах Америки, где он приземлился, и там он тоже выступал, и эта речь тоже вошла в историю и сегодня будет в нашем эфире. Давайте дадим слово Чекалову и послушаем, как звучит его голос.
3: Товарищ, на долю экипажа в составе трех человек выпала великая задача выполнить задание великого вождя нашего отца, учителя, товарища Сталина. Возложенную задачу мы выполнили. Мне здесь хочется сказать товарищу Сталину, что нас не три человека, а нас тысячи человек, которые могут выполнить любой ваш, товарищ Сталин, маршрут.
2: Ну, что вы знаете о Чекалове?
1: Я?
2: Да.
1: Знаю, что Чекалов был еще и хулиганом.
2: Вот, это мне кажется, картинка, которая навсегда к Чекалову приклеившаяся и навсегда его определяющая. Но это не значит, что я пытаюсь его как-то оправдывать и говорить, что хулиганом.
1: А я даже не говорю это с каким-то осуждением, просто это победителей-то не судят.
2: Да.
1: Потому что он пролетел под мостом.
2: Пролетел
1: а это
2: под
1: невероятная,
2: мостом.
1: Невероятная сложность с точки зрения летного мастерства, искусства. Я очень надеюсь, что его полет в этом смысле был глубоко просчитанной авантюрой, да, а не просто на удачу.
2: Да, полет под мостом, мы сегодня поговорим о нем, он не один раз в его биографии всплывает.
1: Да, ну и второй момент, в Нижнем стоит памятник Валерию Чекалову. Почему там, почему в Нижнем?
2: Ну, потому что он родом из Нижегородской области, из села Василёво, и он жил в Горьком, в Нижнем Новгороде. Это было место, с которым он связан. То место, где он родился, сегодня называется Чекаловском, и это место его по-настоящему. Я думаю, что каждый нижегородец, и я, как человек, родившийся в Нижнем Новгороде, как нижегородец, тоже чувствую себя, ну, человеком, который чекаловский земляк, да. А вы абсолютно правы, он действительно слыл хулиганом, и даже вот в советском кинематографе, в художественном фильме, который называется «Чекалов», где он показан, ну, конечно, таким настоящим бунтарем, никто не скрывает его обостренных таких конфликтов с дисциплиной, дисциплиной, с режимом, с начальством, с законом и с правилом, он всегда немножко действует на грани. Вы абсолютно правы, когда говорите, что победителей не судят, но у этого есть две стороны медали. Собственно, вот об этом мы сегодня поговорим.
1: Дорогие слушатели, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
2: Итак, родился он в 1904 году, до революции, в селе Василёво, это Нижегородская губерния. После смерти его матери его воспитывала мачеха. Отец был судовладельцем. В 12 лет он заканчивает сельскую школу, поступает в Череповецкое техническое училище. Но после революции училище закрывают, отца раскулачивают. А он в 15 лет устраивается слесарем-сборщиком самолетов, вступает в корпус красноармейский. Для этого приписывает себе несколько лет, врет, откровенно говоря, для того, чтобы попасть в ряды. Ну, а затем за хорошую работу получает разрешение на полет на аэроплане. И вот этот полет становится для него решающим. Тогда он принимает решение.
1: Ну, пассажиром.
2: Нет. Он получает летчиком. Право, да, за рулем. А это, тогда же вот как-то так все это работало. И после этого полета он понимает, что хочет быть пилотом, хочет стать пилотом, связать с этим всю жизнь. А в 17 лет отправляется учиться на пилота, заканчивает несколько летных школ, изучает разные типы самолетов, получает разные квалификации, в общем, как-то совершенствуется в этом. Ну, а после учебы попадает в Ленинградскую краснознаменную эскадрилью, быстро сразу же осваивает несколько моделей самолетов, и это позволяет ему продемонстрировать себя как человек, который очень хорошо ориентируется в технике, быстро схватывает. Но и здесь он демонстрирует свое одно из самых главных качеств — это любовь и тяга к риску. Он любит рисковать, он не стесняется этого, и за этот риск сразу становится понятно, что он будет наказан, и его часто лишают полетов, ограничивают в полетах, то есть он постоянно находится в конфликте. Он хочет рисковать, а ему этот риск не разрешают и лишают того, что он любит больше всего. В 24-м году его отправляют в Серпухов, появляются первые немецкие истребители «Фоккер», он выполняет на них фигуры высшего пилотажа и тут же обнаруживает проблему. Дело в том, что некоторые узлы на этих «Фоккерах» не выдерживают перегрузок. И, наверное, никто бы об этом никогда не узнал, никогда бы не обратил на это внимания, если бы на них не садился Чкалов, потому что он буквально вертит и крутит их в небе так, что они просто трещат по швам. И эту партию советское правительство, молодая республика, отправляет назад со словами: «Вы что нам подсунули? Они тут все трещат». Ну, в общем, в итоге их ремонтируют за счет поставщика. Здесь снова за недисциплинированность его исключают из комсомола, и он получает за это по шапке. Несмотря на поступки, на него обращают внимание и включают в группу лучших пилотов для участия в авиапараде в 27-м году к десятилетию революции. И вот в этом авиапараде он выполняет фигуры высшего пилотажа. Он показывает себя настоящим высококлассным пилотом. Поражает самого Климента Ворошилова. Тот обращает на него внимание. Иностранные наблюдатели в шоке и в восторге. И в этот момент он получает первую денежную награду с формулировкой «за особо выдающиеся фигуры высшего пилотажа». Вот что он пишет потом жене: «Лёлик, ты себе не можешь представить, что я здесь сделал своим полетом. Весь аэродром кричал и аплодировал мне за мои фигуры, и мне было разрешено на любой высоте и любую фигуру делать». Вообще, между нами говоря, нужно сказать, что Чкалов не прочь был прикрутить того, чего не было, и подрисовать того, чего на самом деле не существовало. Ну, вот такой он был человек. Хотелось ему все побогаче продать и побогаче представить. В какой-то момент, когда он уже состоявшийся летчик, настоящий пилот, у него появляется значительный командир, это Петр Шелухин. Так вот, Петр Шелухин получает указание от политотдела. И указание это прямое и очень понятное. Либо вы коренным образом переделываете психологию Чкалова путем тщательного воспитания, либо вы отдаете его под суд, и мы увольняем его из армии. Довольно забавно это читать, потому что становится понятно, ну, сейчас уже, что никакую психологию человек переделать

0: приговаривают к заключению за такое бунтарское поведение. Правда, потом сокращают срок до 6 месяцев, ну, потому что он молод, у него пролетарское происхождение, да еще и служба в Красной Армии, все это играет ему на руку, и ему многое спускается с рук. Его после освобождения восстанавливают в Красной Армии, даже назначают руководителем летного звена, но он снова устраивает дебош, в общем, снова бунтует, мама дорогая. Вот что Чкалов пишет в ответ на предъявленные ему претензии. «У меня, товарищ командир, такой неспокойный характер, как в воздухе, так и на земле. Если я в воздухе бываю, тогда я начинаю чувствовать самолет и ручку управления. Я не успокаиваюсь обыкновенным полетом. Я хочу сделать что-то новое. Мне кажется, что от самолета не взяли все, что самолет может дать еще. Мне кажется, что я могу от этого самолета взять больше, чем он давал до сих пор». И вот это, мне кажется, важным обратить на это внимание и зафиксировать. То есть, что происходит с Чкаловым? Во-первых, он всегда хочет сделать что-то, чего не делалось еще до. А второе, он настолько тонко чувствует машину, он настолько тонко чувствует самолет, что может почувствовать, что из него еще не взяли, на что он еще способен. Он может выжать из него буквально максимум. Этим он, собственно, и пользовался. В общем, в 27-м году он чуть не сталкивается с летчиком Дроздовым на Фокерах в небе, но здесь оба признаны виновными, хотя на Чкалова накладывают дополнительную вину. Она связана с тем, что он в воздушном тренировочном бою не соблюл дистанцию. Раньше самолеты это позволяли, он еще позволил себе, мало того, что под мостом пролететь, облететь вот так вот вокруг Исаакиевского собора. Ну и, в общем, в какой-то момент его командир идет по Ленинграду и вдруг видит, слышит точнее, летит самолет. А над городом так-то легко летать особо было нельзя. И он выходит на свободное пространство, смотрит в небо, видит, что летит самолет и совершает мертвые петли. Вот так вот крутится, крутится, крутится, крутится, крутится. Он в этот момент понимает, что это самолет его. Вот его воспоминания. Я шел как-то в выходной день по улице Красных Зорь. Вдруг со стороны Аптекарского острова послышался прерывистый гул мотора. Через несколько секунд я увидел истребитель, идущий на очень небольшой высоте над крышами домов. Истребитель летел мертвыми петлями, делая одну петлю за другой. Он продвигался вдоль Большого проспекта. Несмотря на то, что определить номер самолета было трудно, я понял, что он из моей части. Дальше он бежит на аэродром, видит открытый ангар и видит уже присаженный Ньюпорт Чкалова. То есть Чкалов уже прилетел и уже приземлился. Ну, он, значит, к нему, а Чкалов разводит руками и говорит: товарищ командир, я виноват и готов нести наказание. Наказание он понес, но здесь интересно, когда стали выяснять, что там случилось. В общем, он сначала не признавался, над ним был суд, товарищи, все, его арестовали на 10 суток, дальше тоже сократили на 5, ему всегда сокращали сроки. Ну, и, в общем, в какой-то момент Чкалов просто признается. Сначала молчит, не говорит, что было, а дальше признается. И вот какое признание у Чкалова. Этот полет я произвел на паре. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель.
1: Вот так вот.
0: Вот так вот. В общем, он полетел. А дальше он говорит, я вошел во вкус и сделал больше. И дальше вот тут вот начинается интересная легенда. Как раз это очень свойственно Чкалову. Всегда что-то чуть-чуть приписано. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, которая на самом деле подтверждения не находит, но... Если посмотреть технические характеристики этого самолета, то мы обнаружим там, что время на проведение одной мертвой петли необходимо как раз в районе 10 секунд. И если посчитать количество времени, которое он провел в небе, в полете, просто время, то в целом, ему под силу было бы сделать эти 250. Но на самом деле летчики того времени говорят, что это уж слишком. Но спор-то был только на 50. В общем, спор он выиграл. Вот здесь рождается легенда о полете под мостом в первый раз. И Чкалов сам пишет, что самым резким нарушением дисциплины был мой трюк, проделанный в Ленинграде. Я пролетел под Троицким мостом на обычном колесном самолете, едва не коснувшись колесами воды. Существует версия, что Чкалов пролетел это для того, чтобы впечатлить девушку, но она якобы потом все равно разорвала с ним отношения. Но
1: как, кстати, с девушками-то было у Чкалова?
0: У него была постоянная девушка, у него была жена, но вообще он был такой очень яроактивный. В фильме, кстати, в советском очень хорошо показано, какой он настоящий однолюб, и как он, значит, там готов ради одной своей будущей жены совершать все свои отчаянные летные поступки. Но! И вот здесь появляется интересный момент, потому что если анализировать документы, которые остались, а их проанализировано очень много, то нет ни одного очевидного

0: дистанция этого полета, и даже не удается установить год этого события. Единственный период, когда Чкалов мог это сделать, это 25-й год, но в документах нет ни одного упоминания, ни одного наказания Чкалова за этот полет под мостом. Так что здесь с мостом такой, с вопросиком. Вот этот перелет того периода, там-то позже действительно был легальный, но вот здесь мы можем говорить о том, что этот полет остается под вопросом.
1: Неужели ни одной аварии?
0: Нет, были аварии. Вот, например, перевели его в Брянск, в местную аэроэскадрилью, и там он разбивает самолет, который называется И-2. Дело в том, что хвост ударяется об овраг около аэродрома, часть фюзеляжа и хвост отламываются, он каким-то чудом, значит, сажает машину, но по причине излишней самоуверенности ему дают 3 суток гауптвахты и воспитательные меры. И вот вам первый пример того, как он наказан. Дальше он в звене из 3 самолетов, где один из них под руководством Чкалова во время полета из Брянска в Гомель. Дело в том, что Чкалов всю предыдущую ночь искал какие-то свои пропавшие вещи, которые нужны были ему для полета, и в 4 часа уже ему нужно было быть на аэродроме. И говорят, что ему была предъявлена претензия, что он как бы вот
1: не выспался,
0: но в действительности там была просто отвратительная погода, и по причинам этой погоды самолеты вынуждены были идти на супер малой высоте. И когда у одного из городов, который следовал по пути, они увидели телеграфные провода между столбов натянутые, и кто-то рванул вперед, а он решил под ними пролететь.
1: Под проводами.
0: В общем, в итоге задел фюзеляжем провода, винт, шасси, нижнее крыло. Самолет вместе с ним упал, получил легкие травмы, и помощь ему оказывал врач местной ЖД-станции, который мог, значит, первую помощь оказать. И вот после этой аварии Чкалова снова отдают под суд, признают невнимательным и халатным. Он говорит, что он не виноват, он винит мотор. А здесь он получает одну из характеристик, которую я хотел бы процитировать. Хороший летчик, отличный истребитель, смелый и настойчивый, но не дисциплинирован, не признает начальство, выбрасывает номера, граничащие с хулиганством, и опаздывает на полеты. Приговор увольнения из армии и год тюрьмы. Вообще, на самом деле, если читать биографию Чкалова, то это время, либо которое он провел в небе, либо которое он провел в тюрьме или на гауптвахте. То есть он либо в небе, либо лишен этого неба. Но в целом, судя по тому, как описывают его характеристики, так и должно быть. В общем, его сажают в Брянскую тюрьму, в камеру номер 12. Он начинает вести там дневник, жалуется активно на скуку. Очень тоскует по семье, по хорошей еде. И вот что пишет жене. Вины никакой за собой не чувствую. И объясняю это так, как сказал здесь один командир. Будь это не Чкалов на моем месте после аварии, то не было бы ничего. Значит, я им бельмо на глазу, от которого хотят избавиться в том отношении, чтобы Чкалов никогда не лез со своими указаниями на их неправильные действия. То есть, что мы видим? Что Чкалов, оказываясь даже в тюрьме, не принимает это решение, постоянно чувствует какой-то внутренний протест и хочет идти и дальше доказывать свою собственную правоту. По времени в тюрьме он работает на кухне, в архиве, в канцелярии, и досидел бы этот год еще бы и дальше, если бы о нем не узнал Михаил Калинин, а дальше не вмешался бы Яков Алскнис, замначальник ВВС, и Климент Ворошилов лично. Срок заменяют на условный, и сегодня, вот, если вы вдруг окажетесь в Брянске, можете в эту камеру сходить, она сегодня музейный экспонат, камера, в которой сидел Чкалов. Какие еще открытия первооткрывателями совершались в тот период, давайте узнаем.
2: В 1937 году участница освоения Дальнего Востока Валентина Хитогурова опубликовала письмо в «Комсомольской правде» и призвала женщин переезжать в отдаленный регион, где так не хватало женских рабочих рук. Движение получило название «Хитогуровское» и было значительным по масштабу. За несколько лет по призыву Валентины на Дальний Восток прибыли десятки тысяч девушек. Они ехали из разных республик и областей Советского Союза. Участницы переезжали в самые отдаленные уголки региона, не боясь отсутствия комфортных условий для жизни, и осваивали разные профессии – от строителей до связистов. Инициатива стала символом женского трудового патриотизма и способствовала изменению социальных ролей женщин в советском обществе.
1: Друзья мои, нас ждут короткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вернемся в нашу студию. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. подкасте «Сила слова». Нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%.
4: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».

тискоранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Удар по Старобельскую Геническую – кровавое преступление, совершенное Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись каждому человеку, каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым.
0: Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. Всего во время атаки в здании находились 89 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. 7 человек остаются в больницах и 5 выписаны. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил сегодня ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Медведев. ФСБ показала офисы IT-компаний, программы которых использовались для прослушки российских чиновников. Две из них занимаются облачным хранением данных. Как уточнили в ведомстве, попытка прослушки стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб. Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, акустические и видеоконтроль обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно причастными могут быть Великобритания, США и Канада. В ФСБ отметили, что сведения, полученные с помощью прослушки мобильных устройств российских чиновников на Западе, использовали для их внесения в санкционные списки. Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных программ. Боевая машина.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского «Индепендиенте» по трансферу футболиста Эсекиэля Барка. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что после отклонения предложения представители «Спартака» намерены провести переговоры с аргентинцем, который заинтересован в возвращении на родину. Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Парагвайской футбольной ассоциации. Парагвайцы на групповом этапе встретятся с американцами, австралийцами и турками. Футбольный ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 39-летним Дмитрием Игдисамовым, чье соглашение рассчитано по схеме 2+2. Впрочем, не все эксперты позитивно отнеслись к выбору руководства москвичей. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Бывшая звезда ЦСКА Олег Корнеев дал понять, что он значение где самого выгодно руководству команды. Это смена курса и больше контроля, которое получает руководство. Здесь ставка на молодого тренера, который непонятно, как будет справляться с проблемами, если они возникнут, разъяснил свою позицию Корнеев. Легендарный тренер ЦСКА Валерий Газаев, наоборот, был воодушевлен. Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА. Я только приветствую это решение, его можно считать правильным, подчеркнул Газаев. Бывший капитан армейцев Дмитрий Кузнецов занял выжидательную позицию. Риск здесь 90%. Я хочу, чтобы в ЦСКА работал свой, но Гдесамов еще нигде не трудился, кроме молодежки. Если назначили, то пусть работает, но надо посмотреть, что будет после пятого тура чемпионата, отметил Кузнецов. Почетный глава РФС Вячеслав Колосков указал, что в московском клубе сделали логичный выбор. Меня радует, что работать будет российский специалист, что он человек армейский и уже себя зарекомендовал, подготовив очень хорошую молодежь для основного состава, сказал Колосков.
3: 12 очков российского форварда Анастасия Лайрикосу помогли Миннесоте победить Феникс в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 111-77. Россиянка вышла со скамейки запасных, провела на площадке 18 минут и также совершила 6 подборов, 3 блокшота и 1 перехват. Россиянка Мира Андреева во вторник сразится с румынкой Сараной Кырсти в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису. Подробнее об этом поединке расскажет наш коллега, теннисный эксперт издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
4: После прошлогоднего поражения Миры Андреевой в 1/4 финала Ролан-Гароса от француженки Буассон, конечно, делать прогнозы на этой стадии ее выступления на турнире – дело рискованное. Но все-таки рискнем предположить, что матч Сараны Кырсти сложится для Андреевой хорошо. Кырсти, конечно, очень опытная теннисистка. Она не раз демонстрировала свое мастерство, но думаю, что шанс у Андреевой есть хороший. Мир находится в хорошей форме. И если она справится с давлением психологическим в данном случае, думаю, она должна победить. Игровые козыри Кырсти – это, в принципе, атака. Теннисистка атакующая, теннисистка, обладающая хорошими ударами, но Мир за счет стабильности на задней линии, думаю, способна ее переиграть.
3: Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев подписал контракт с «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. С 20-летним россиянином подписан 3-летний контракт новичка. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
7: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
6: 17:00 вечера.
7: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодняшний наш герой в цикле «Первооткрыватели» Валерий Чкалов. Мы продолжаем.
2: Чкалова после этой отсидки лишают права служить в Красной Армии. И он в этот момент уже не военный. Отправляют в Осо-Авиахим. Ну, что такое Осо-Авиахим, мы все хорошо знаем. В 30-м году с Чкаловым происходит история, за которую, наверное, его могли бы окончательно лишить возможности летать. Но благодаря справедливости и высшим каким-то силам этого не произошло. Ему была поставлена задача перегнать из Боровичей в Ленинград первый советский самолет-амфибию. Шадин, что такое самолет-амфибия? Это самолет, который может и на воду, и на снег, и у которого есть вот такие вот лыжи. Погода оказывается ужасной, нелетной, идет сильный снег, видимость буквально минимальная. Ну и, в общем, все условия, что называется, прижимают к земле. Есть такое лёгкое выражение – быть прижатым к земле. Прижимают к земле, летят на очень низкой высоте, буквально на бреющем полете. Летят вдоль железнодорожного полотна Москва-Ленинград. И вдруг внезапно появляется фонарь встречного поезда. Конечно, шок. Кажется, что это катастрофа. Вот что Чкалов рассказывал потом. «Я вынужденно поставил обледеневшую амфибию на дыбы в десятках шагов перед мчавшимся паровозом». То есть шел паровоз, а он буквально...
1: Они
2: вот
1: летели
2: так
1: прямо,
2: вот,
1: над рельсами.
2: Прямо над рельсами. Потому что, ну, я же говорю, на бреющем был прижат к низу, вдруг он видит фонарь паровоза, и фактически он летит настолько низко, что это рискует окончиться столкновением. Он поднимает самолет наверх, и кажется, что здесь история должна быть такой, что он этими лыжами должен задеть
1: трубу.
2: Нет, ничего не задевает. Нормально перелетает, потом снова уходит вниз, но по какой-то чистой случайности задевает железнодорожный семафор. Задевает, падает на землю, люди не пострадали, но уникальная машина оказалась разрушена. В общем, заведено уголовное дело, но здесь абсолютно после разбора всего происходящего в летную книжку Чкалова было записано: «Виноваты метеоусловия». Чкалов был оправдан, и это доказательство того, что никакого предвзятого отношения к нему не было. К нему действительно относились как к хорошему летчику, но и когда он был не виноват, его и не винили. Ну, и еще знаменитая история, как раз вот в художественном фильме 40-х годов, который называется «Чкалов», это событие отражено. Это история про поломавшееся шасси. Что там произошло? Он летел на одном из новых самолетов, и шасси должно было открыться, одна нога вылезла, а вторая никак не вылезала. Ну, что-то ее там заклинило. Он понимал, что сядь он с нераскрывшимся, ну, и с невыпущенным шасси, он фактически угробит машину. Наверное, свою жизнь он бы сохранил, смог бы там как-то припланировать и аккуратно присесть, но машина, скорее всего, была бы повреждена. И тогда что он начинает делать? Он начинает вгонять новую машину в нереальные перегрузки, чтобы фактически измучить ее так, чтобы как-то, ну, что-то там внутри. Вот что он дальше вспоминает. «Пропикировав 1000 метров, я резко вывел самолет из пике. Лоб мой коснулся в это время колен, и я потерял сознание. Но это был лишь миг. Сознание снова вернулось, и я увидел, что нога не вышла. Дальше двойные перевороты, безрезультатно. Дальше резкие развороты вправо-лево». То есть он буквально
1: тряс
2: и мотылял так, чтобы... И вдруг в какой-то момент застрявшая нога встает на место. Чкалов облегченно вздыхает, сажает самолет.
1: Хотя у него не было уверенности, что она при посадке не сложится
2: да,
1: обратно.
2: Да, совершенно верно. И он потом говорит, что вот благодаря этой акробатике я спас машину. Ну и, конечно... Кстати, в фильме ровно после этого момента, когда Чкалов вот так вот помогает шасси встать на место, после этого момента к нему подходит Сталин и лично жмет ему руку. И это в картине очень такое яркое событие. Но Сталин, кстати, действительно очень любил Чкалова и очень высоко ценил. И именно благодаря Сталину и решениям Сталина Чкалов полетел через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки. Давайте послушаем продолжение выступления Чкалова и продолжим рассказ о нем.
3: Товарищ народный комиссар обороны, каждый юноша сумеет встать на защиту нашей великой Родины и заветов Ильича, великого Ильича и великого нашего товарища Сталина. Товарищ народный комиссар тяжелой промышленности, от мала до велика все встанут станкам, когда понадобится, и будут делать хорошие вещи.
2: Прежде чем поговорим про сталинский маршрут и вообще вот про это первооткрывательство Чкалова, расскажу еще одну историю, которая была связана с, там, с одним из летчиков Байдуковым, который в этой своей наглости и настырности в целом с Чкаловым мог потягаться. И вот как-то они оба оказались в небе и решили подраться в воздухе. Ну, подраться в кавычках, да, но совершить такой воздушный бой. В общем, в итоге они разогнались и помчались навстречу друг другу.
4: Кто
2: вот
4: первый,
2: так вот буквально.
4: Кто первый отвернет.
2: В общем, расстояние тает с каждой секундой. И никто не отворачивает. Когда оставалось всего 500 метров, вот просто в один момент двое сразу пошли вверх. Это тоже, кстати, в фильме про Чкалова показано. Там все вместе собрано.
4: А они договаривались, куда, как они будут расходиться?
2: Вот, они не договаривались, как они будут расходиться. И когда они вместе уже оказались на земле, вот там Чкалов подбежал к Байдакову и крикнул ему: «Дурак, так тебя убьют!» А он не стушевался и ответил ему: «По-моему, и ты не из умных, если лезешь на рожон. Тебе нужно было ложиться на вираж». Чкалов в итоге только буркнул: «У тебя такой же упорный характер, как и у меня. Почувствовал какое-то, ну, противодействие и сил против себя. Мы с тобой обязательно столкнемся. Лучше ты, Байдуков, знай свое место и сворачивай первый. А то так по глупости и грабанемся». Ну, не грабанулись, но, в общем, ситуация была, правда, не из приятных. Немножко предыстории про сталинский маршрут. Значит, в 1933 году конструкторское бюро Андрея Туполева создает самолет Ан-25, машину для рекордов дальности полета. И вообще, 30-е годы — это время рекордов. Рекорды должны были быть везде, во всем. Мы здесь много говорили об арктических рекордах, о спортивных рекордах, о совершенно разных рекордах человеческой мысли и науки. Но вот здесь пришло время воздухоплавательным рекордам и дальности полета. Михаил Громов, его экипаж, через год после того, как машина была сделана, в 1934 году ставит рекорд. Он пролетает в воздухе 12 411 километров по маршруту Москва-Рязань-Харьков. В воздухе проводит 75 часов, больше 3 суток. Это настоящий рекорд, никто в мире столько не летает. Но этот рекорд засекречивают и о нем не сообщают миру. Как вы думаете, почему?
4: А мы хотели скрыть наш дальний бомбардировщик.
2: Нет, дело было не в этом. Они рассудили так. Они подумали, что если они сейчас озвучат этот рекорд и о нем скажут, побить его, благодаря разведке и знаниям о том, какие у других стран в мире есть возможности, будет довольно просто. И чуть-чуть поднапрягшись, другие страны, Америка или кто-то, легко этот рекорд побьют. А вот ответить нашим будет уже нечем.
4: То есть мы на грани.
2: Мы как бы вперед думали. То есть, ну, как бы заявить вопросов нет, но дальше выдержать мы не сможем поездку, и это будет неправильно. Поэтому лучше мы отмолчимся и не будем вообще говорить, и эту, ну, как бы это соревнование заводить не будем. И вот тогда появляется идея другом, значительно более дальнем полете, который побить уже будет в принципе сложно, а если даже и придется побивать, то придется, ну, по каким-то похожим маршрутам лететь. Это как раз маршрут через Северный полюс на самолете. В 1935 году Ливаневский стартует по этому маршруту, но возвращается. Дело в том, что в баке оказывается очень много моторного масла, оно выплескивается. В Кремле Ливаневский обвиняет Туполева в некачественной конструкции. Ну и, в общем, тогда Байдуков убеждает Сталина, что Ан-25 на самом деле надежен, он сможет справиться с этой задачей, но нужна команда. И вот тогда Сталин сам принимает решение, что должен лететь Валерий Чкалов. А Сталин лично доверяет Чкалову, уверен, что вот для рекорда он буквально создан. Когда они познакомились? Они познакомились в 1935 году на воздушном параде, и Чкалов тогда всем показывал знаменитый И-16. Ну, собственно, это вот та встреча, которую в фильме мы видим, как раз об этом и шла речь. Но теперь несколько слов о смене маршрута. Что произошло? Сталин решает проявить осторожность. Он предлагает другой маршрут. Он предлагает маршрут через Советский Север вдоль побережья Ледовитого океана до Петропавловска-Камчатского. И 20 июля 1936 года Чкалов, Байдуков и штурман Беляков взлетают с Щелковского аэродрома. Там построили первую бетонную полосу. Взлетают, летят. Что происходит по пути их следования? Они встречаются с обширным циклоном. У них зафиксировано 19 изломов маршрута. Дается маршрут очень тяжело. Самолет быстро покрывается льдом. Машину трясет. В общем, неприятностей очень много. Все заканчивается не по плану, но заканчивается успешно. Они подлетают к Петропавловску-Камчатскому, где должны были сесть, фотографируют город с высоты 4000 метров, но понимают, что в баке топлива еще очень много. И в целом они могут еще улучшить рекорд. Тогда они решают перелететь пролив и дальше лететь по реке Амурсам, ну не к американцам, до Хабаровска. В итоге они долетают до Хабаровска, прилетают, ну и совершают посадку на острове Ун, это в 6 километрах от берега. А самолет наскакивает на камень, у него отрывает колесо, и здесь начинается самое интересное дело в том, что на самолете написано USSR, то есть английскими буквами. А там, на острове Ут под Хабаровском, в тот момент только местные аборигены. И они в абсолютной уверенности, что это захват какой-то, что какие-то чудные, значит, люди с очень жутким недоверием. В общем, в итоге Чкалову приходится русским матом прописывать там местному начальству, так, чтобы в него его узнали и поняли, что это наши оттуда. Ну, вот это подозрение местных сменяется, естественно, любовью, объятиями, поцелуями. Их приводят в дом. И дальше под личным надзором Чкалова строят взлетную полосу. Местная власть, они строят, и они оттуда улетают. В общем, в итоге всем вручают звание Героя Советского Союза, дают премию 30 тысяч рублей Чкалову, а двум другим по 20 тысяч дают. А Чкалову еще личный самолет, между прочим, дарят.
4: Да,
2: два. Он в музее в Чкаловске на Нижегородщине сейчас.
4: Короткая реклама пройдет очень быстро, друзья мои. Оставайтесь с нами.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В регионе продолжается подготовка к юбилеям Вологды, Череповца и Великого Устюга. Губернатор Георгий Филимонов провел заседание оргкомитета по подготовке к юбилеям трех крупнейших городов региона, которые отметят в 2027 году. Уже сейчас в Вологде, Череповце и Устюге реализуются сотни проектов, от ремонта дорог, мостов и социальных объектов до масштабного благоустройства общественных пространств, развития транспортной и коммунальной инфраструктуры. Подготовка к юбилейным датам идет полным ходом и станет важным этапом комплексного развития городов Вологодской области. В Вологодскую область доставили спецтехнику из Москвы. Напомним, 30 единиц коммунальной техники передали муниципалитетам безвозмездно. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Георгия Филимонова и его договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди переданных машин – вакуумные пылесосы и подметально-уборочная техника, с помощью которой будут приводить в порядок улицы городов, отметил заместитель губернатора области Антон Стрижов. Коммунальный автопарк Вологодщины также пополнится комбинированными дорожными машинами. Это многофункциональная, всесезонная маневренная техника, которую можно применять для уборки как в узких дворах, так и на трассах. Кроме того, в область переданы снегопогрузчики, тракторы и прицеп-цистерны. Вся техника будет работать для комфорта и удобства жителей. Так, в Вологду поступило 11 машин, они переданы Зеленстрою. Остальные машины распределили по округам. В Череповец направили 5 единиц, в Кирилловский округ 4, Вологодский и Череповецкий округа передали по 2 единицы техники. Великий Устюг доставили 6 машин. Первый в России музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде. Областной центр станет первым российским городом, где откроется музей традиционной культуры Китая. Торжественная церемония пройдет 10 июня в главном здании Вологодской областной картинной галереи. Проект реализован в рамках развития культурных связей между Вологодской областью и Китайской Народной Республикой. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, одновременно с открытием музея в Вологде в китайском Сиане начнет работу музей Вологодской области. Инициатива призвана укрепить сотрудничество между регионами и создать новые возможности для культурного диалога и обмена опытом. Руководитель следственного управления подписал соглашение об открытии кадетских классов в Череповецкой школе. Накануне, 1 июня, в Череповце прошло важное событие в сфере образования и патриотического воспитания молодежи. Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области Геннадий Яшин подписал соглашение со средней общеобразовательной школой номер 40 об открытии с нового учебного года кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации. Подписанное соглашение в Череповецкой школе существенно расширяет возможности для патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи нашего региона. Подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя родина милая», к 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Организатором конкурса выступил юношеский центр имени Тендрякова. С 3 января по 30 апреля зарегистрировано 1440 индивидуальных и групповых заявок от более чем 2500 участников и их руководителей. Работы принимались в 5 номинациях: рисунок, видеоклип, нейроарт, фотография и мини-эссе. Абсолютное большинство конкурсантов, 84%, представляют Вологодщину. Работы поступили из Вологды и Череповца и всех 26 муниципальных округов. По результатам работы экспертного жюри определены победители во всех 5 номинациях, а также обладатели специальных дипломов, имена которых опубликованы на сайте юношеского центра. Здесь также можно познакомиться со всеми конкурсными материалами.
5: Спорта.
6: Федор Емельяненко посетит Кубок губернатора области. Легенда мировых единоборств Федор Емельяненко станет почетным гостем Международного фестиваля боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. На татами выйдут сборные Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего 50 спортсменов. Участники покажут свое мастерство в дисциплинах ушу-таолу и ушу-саньда. Георгий Филимонов отметил, что фестиваль продолжает спортивное сотрудничество региона с Китайской Народной Республикой.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин назвал удары по Старобельску-Геническу кровавыми преступлениями Киева. Это выбор украинских властей, заявил он на совещании о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. По его словам, украинские власти преступлениями в Старобельске-Геническе решили придать конфликту новое качество.
3: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник Украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птица Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберта Бровди объявленная в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованная.
4: Установлено, что запуск был осуществлен на территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Цель наведения осуществлялась Главным управлением разведки Минобороны Украины, которая возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровти и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
1: Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области. Тогда погиб 6-летний ребенок и 11 человек получили ранения. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, сообщили в Минобороны. Как сказано в комментарии ведомства в канале «Макс», враг знает, возмездие неотвратимо. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Добавлю, после массированного удара по украинским военным объектам представитель вооруженных воздушных сил ВСУ Юрий Гнат заявил, что Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО, и ситуация в будущем не улучшится. Российские чиновники, телефоны которых оказались заражены шпионским программным обеспечением для прослушки, позднее вносятся в санкционные списки ЕС и США. Об этом заявил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой. По его словам, сейчас устанавливаются исполнители шпионской операции, конкретные потерпевшие, объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно говорить, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями, отметили в спецслужбе. Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии операции иностранных разведок по внедрению вредоносного ПО для прослушивания на технику российских высокопоставленных чиновников. По данным ФСБ, его использовали для прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации. США ведут переговоры о расширении размещения ядерного оружия в странах НАТО, пишет Financial Times. По данным издания, бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, уже размещены в 6 странах – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Однако США рассматривают и новые места. При помощи ядерного оружия Вашингтон намеревается заверить союзников в том, что сокращение сил в Европе не ослабляет гарантии безопасности. Наибольший интерес к получению подобного вооружения проявили европейские страны, находящиеся близко к границам с Россией, включая Польшу и некоторые государства Балтии. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало. В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется выше 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-восточной периферией антициклона, поэтому в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 17, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 749 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Чешковца, завтра температура воздуха в Москве вернется к климатической норме июня, а во второй половине недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 14, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 20-22.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
2: У тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
1: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
3: Поговаривают, опять же, в народе, что можно, если сильно острое, молочком запил, и как бы молоко убивает острое. Антиострин у него какой-то внутри есть.
1: Антиострин – отличное средство. Берем его на вооружение и дополним полку антигорячином, антикислином и антисолином. И переходим к прилагательным. Послушаем, что сказал гость программы «Хочу все знать».
4: То есть это массовое уже такое больше производство, повторябельное. И в этом плане, конечно, фарфору нет равных, потому что лить его – одно удовольствие.
1: Повторябельный – замечательное слово и, главное, очень повторябельный. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
1: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
6: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему.
7: Трущоба, очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
8: очень
7: да.
8: ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
6: Угу, да. Да. Хорошо.
1: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «б», «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного.
9: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики», я Лирик Митрофанова, и мы начали не просто так, с училки, русский язык обсуждали, изобретение слов. Мы хотим сразу же перейти к теме о языке, который, по-моему, люди придумали для животных, или наоборот, транслейтер.
3: А вот мы сейчас узнаем. Дело в том, что мы же с тобой уже пользуемся, да, Митрофанова Пушной в эфире, на всякий случай напоминаю. Мы же с тобой пользуемся уже искусственным интеллектом, как интеллектом, который переводит с языка на язык человеческого. По
9: да.
3: крайней мере, вот всем рекомендую, можно в Яндексе нажать с китайского, пожалуйста, в реальном времени, с английского, ну тебе не надо, ты его знаешь, или там с немецкого, с итальянского,
9: японский
3: с
9: меня
3: японского,
9: интересует.
3: Да. На самом деле все работает и, в общем-то, неплохо. Единственное, что, конечно, пока литературности там мало, то есть если человек красиво говорит на английском, вряд ли это будет красиво в реальном переводе, но, по крайней мере, уже смысл понятен. Сергей Акинфеев с нами, сейчас мы поговорим, а может ли этот искусственный интеллект также красиво переводить, например, язык животных.
9: Mm-hmm.
10: Привет, привет.
9: Привет, Сергей Акинфеев.
10: Вообще,
9: закоснувшись этой темы лирики и физики, мне кажется, с лирической стороны это чисто зарабатывание бабла, а с физической это просто челлендж или такое, ну, вызов науке, природе и животным.
10: На данный момент это находится в стадии зарабатывания бабла.
3: Угу.
10: Я повторю этот термин. Там была новость, буквально недавно очередной китайский стартап предложил устройство в виде ошейника, которое вешается на собаку, и якобы, значит, переводит то, что там собака вам лает. Что любопытно, эти устройства продаются приблизительно с 2001 года. Ну, то есть это далеко не новая совершенно идея. Более того, там в начале 2000-х было очень популярное устройство в Японии. Называлось оно Bowlingual, ну, типа Bilingual. Вот, Bowlingual, значит. И оно якобы переводилось с языка собак. Значит, устройство это разошлось буквально 10-тысячным тиражом, гигантское количество предзаказов продаж, и было журналом Time названо как лучшее изобретение, главное изобретение 2001, наверное, 2002 года. Его даже подарили президенту нашей страны для того, чтобы он переводил там где-то в 2002 году свою, я не помню, как у него собаку зовут. Вот. А реальные отзывы показали то, что ничего это не работает, то есть один и тот же лай, она переводит совершенно по-разному.
3: Конечно. И мне кажется, здесь основная проблема в том, что когда ты искусственный интеллект на что-то тренируешь, ну, ты должен же ему показать, вот у тебя справа входит некая информация, ну, допустим, это лай. А слева, то есть в результате, ты должен знать, что он означает.
10: Конечно.
3: И только тогда ты сможешь сделать переводчик. Так как мы не знаем, то есть собака не может тебе по-русски объяснить, что она хотела сказать своими гав-гав-гав. И она может это объяснить только повадками, а там на самом деле... Ну, наверное, я думаю, что можно сказать, да, если мы считаем, что собаке нужно погулять, поесть, поиграть. Три, да, вот желание собаки. Ну, помимо ее там всяких, понятно, физиологических потребностей. А у кота, на самом деле, есть желание пожрать, поиграть и все.
9: Поспать.
3: Ну, поспать, это он ложится, да и спит, да. Но он же не просит для этого. Там,
10: мне нравится твой шовинизм в отношении котов. Ну, а что ему?
3: Не, ну да, ну коты... А все равно мы котоводы, да.
10: Так и я тоже.
3: Ну, нет, просто смотри. То есть, если у нас нет изначально, да, как бы... коммуникативного вот этого правильного ответа, что хотела сказать на самом деле собака, то мы не сможем тогда и теоретически такую систему сделать.
10: Значит, здесь проблем на самом деле сильно больше. Об этой проблеме все думают давно. У нас нет вот этого как розетского камня, да, когда у нас есть точно, ну, как вот переводили древнеегипетский язык, точнее, иероглифы, когда нашли, значит, кусок камня, на котором было три одинаковых текста на разных языках. Все, это там 19 век, да. Все, от этого сразу гигантский прорыв в лингвистике произошел. Во-первых, у нас нет этого, у нас нечем сопоставить, да, она не может сказать, я вот сейчас там полаяла, это значит, ну, да, неси мне игрушку.
3: Это
10: да?
3: значит яблоко.
10: С этой проблемой там 25 лет назад все поняли, что как-то там, значит, математикой пытались это все решить. Здесь сейчас есть надежда на то, что с искусственным интеллектом просто будет обучение быстрее, но проблема на самом деле намного глубже и глобальнее. Она звучит очень просто. У животных нет языка. Язык это стойкие какие-то конструкции и символы, которые всегда вне там они могут меняться в зависимости от контекста, но ты всегда можешь прочитать точно их значение.
3: Ну да, да, потому что когда говорится я тебя люблю, вот
10: да, такой, там очень много контекста, да, может быть,
3: понятно, что
10: правильно,
3: это значит совершенно другое.
10: Слова-то тебе известны точно, как они пишутся и что они означают. Так что там, у животных это не так. У них там один и тот же звук, одна и та же там вокализация в разных контекстах может значить там, ну, какой-то
9: спектр.
10: А это
9: как в китайском языке, ребята. Может, поэтому им так это близко? Без каких-либо шовинистических. Но там реально один разные звуки, а иероглиф один.
10: Ну...
3: Ну,
10: числе,
3: там так... бывает еще и настолько тональность важна, что
9: вот, о чем речь.
3: Значит,
9: а у собак и кошек тоже тональность.
10: Но китайский это все равно язык, то есть там есть иероглифы, ну, там да. есть слова, просто они не так, как вот в наших европейских языках читаются и воспринимаются. А у животных, в принципе, там, ну, по крайней мере, там, если до шимпанзе смотреть, у них нету вот устойчивых каких-то символов и устойчивых, с помощью которых они передают обстановку.
3: Угу.
10: Если изучают, это же на куче животных изучают, но у шимпанзе изучают. У них там нашли, значит, какие-то определенные устойчивые символы, нашли там, типа, посмотри наверх, посмотри вниз, давай залезем на дерево. Они все связаны с угрозой. Угроза сверху, угроза снизу. То есть это явно такие самые...

0: нас нет таких систем. Но мы же тоже, вот знаешь, многие женщины говорят, это вот я в одном стендапе видел очень хорошем, по-моему, это у Ведищева было, что бабушки, они могут, значит, переводить с собачьего на кошачий. Почему? Потому что вот стоит собака, стоит кошка, и бабушка говорит, зачем ты его лапой? А ты его зачем дразнишь? То есть такое ощущение, что она понимает, что они делают и как они коммуницируют. То есть человек со своим... со своей попыткой морфировать все вокруг, да, он берет кота, и, например, ну, я, например, знаю, что моя кошка хочет,
1: да,
0: и
1: Профанова
0: знает, что ее кошка хочет. Если собака скулит, понятно, что ей плохо, и нам, в общем-то, не надо знать конкретно, какие она при этом слова говорит, да, она
1: так
0: скулит.
1: Так нету слов-то там.
0: Ну вот.
2: Так, подождите, тогда поэтому... все эти бесчисленные ролики, когда несколько слов, вот ты можешь называть любое слово и говорить, ну, все наборы, ага. Только нельзя говорить курица, гулять и пошли. Ну, вот такие, которые реально собака знает.
0: Ага. Нет, если говоришь ласковые слова, если ты говоришь ласковые интонации, отвратительные слова, то собака виляет хвостом.
1: Ну, так.
0: Ах ты ж моя сволочь, ах ты ж моя любимая,
2: ну, то есть
0: сейчас
2: знают
0: тебя сожру.
2: Какие-то четкие слова.
0: Ну да,
1: они знают звуки. Если ты ей говоришь курица, она звуки. Понимает, что сейчас там можно будет курицу
2: еда.
1: Поесть. Она не понимает, что это вот птица, mm-hmm. да, что mm-hmm. она там несет яйца. Она это не отражается у нее как вот
0: объект,
1: да, как какой-то какая-то часть мира, да, которая mm-hmm. участвует во всем. Курица это вкусняшка.
0: Тем более она не понимает, что курица бывает живая, мертвая, протухшая.
1: Ну тут как бы протухшую-то они точно определяют.
0: Не, ну я к тому, что да, у них курица это действительно набор звуков. То есть это по сути это как лай. Как вот мы иногда чужой язык слушаем, как набор звуков, да? Там немецкий. Вот она примерно так же выделяет там какой-то шванчжун и думает, что это гулять или там курица, да?
1: Да. Тем не менее, тут нельзя тоже такое прям на всех животных накладывать. Чем сложнее животное, чем сложнее мозг, чем больше групп, в которой они живут, тем сложнее коммуникация. Если посмотреть на дельфинов, там уже начинается интерес.
0: Там интерес, потому что они говорят умные. Хорошо, а вот если, например, попугай прилетел и сказал... Сережа дурак, например, что это означает?
1: Повторил то, что он слышал.
0: То есть он не понимает смысла?
1: Нет, конечно.
0: Да, елки-палки. То есть получается, что вот то, что говорят, у нас попугай научился говорить.
1: Ну, это... он как бы он научился говорить, он же не научился понимать смысл. Говорить
2: там
1: он научился.
2: Врановых
1: синтез речи. Врановы действительно очень умные. Они могут там использовать эти самые внешние инструменты. Более того, они могут их изготавливать, все правильно. Но речь это ну, намного более высокого порядка штука. Да? Мы же не просто умеем издавать звуки, мы их наделяем смыслом, контекстом, выставляем в конструкции, в предложения. Это огромное. Причем там ребенок сколько? Вот у меня сейчас сын заговорил.
0: Угу.
1: Два с половиной года. Вот
0: так.
1: Он начал прям целыми предложениями сразу говорить. То есть он два эти года вот с этим самым нейропластичным мозгом, он накапливал эти конструкции, выстраивал модель, видел взаимосвязи, потом там буквально в течение недели шарах.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Там синтез речи активирован. И в течение нескольких дней он начал выдавать предложение: мама, пока я поехал менять колеса. И пошел к машине.
2: А да, моя сказала, собака съел товар, когда
0: жди,
2: Нагана
0: жди, как, наслушалась. Когда заматерится, да. А, слушайте, ну это тоже, кстати, ну, часть взросления.
1: Я к тому, что это очень долго, и какой сложный мозг, и как он пластичный.
0: С другой стороны, врановые те же самые, если они с помощью. И это все, что у них есть в арсенале.
1: Не все.
0: Смогут как-то общаться. Ну, они же не морзы.
1: Да, но у них есть язык тела, у них есть химические сигналы, у них есть там окраска какая-то. Одним языком тела.
0: Это да. Но то есть, если мы говорим чисто про звук, а ворона вот... Если ее информация звуковая нифига не значит, значит, фига она ее так орет.
1: Я не могу сказать, что она прям вообще ничего не значит. Она значит какие-то ключевые вещи. Я здесь, давай размножаться. Это, ну,
0: ну да.
1: Вот. Или
0: ну,
1: там, так... я здесь,
2: или
1: здесь...
2: Же... Погнали обедать, голубя сбили.
1: Да, здесь, да, да, да, да, да, здесь угроза.
2: Феррари сбила голуби.
1: Да.
0: Хорошее название трека. Нет, я просто к тому, что если она, например, ну не знаю, они вот частенько у нас на даче собаки такие, эти врановые, раздербанивают пакеты мусорные и берут, что им надо, что не надо, естественно, не берут. Вот если они, например, к этому призывают, и они призывают к размножению, это разные?
1: Да, да.
0: Как? Одинаковые абсолютно.
1: Но это для твоего... Хотя у тебя, кстати,
2: да,
1: тренированный же слух, ты, наверное, там
2: да,
1: какие-то
2: да.
1: тонкости
0: не, ну, настолько
1: слышать.
0: Нет, настолько нет.
1: Вот,
0: то есть,
1: ну, даже твой, хорошо, окей, даже твой тренированный слух
0: не
1: может да, различить.
2: А ну, давайте мы услышим у орнитологов.
1: Миллионы лет эволюции выстраивали органы слуха для того, чтобы быть настроенным на конкретные вот эти вот небольшие оттенки.
0: Смотри, а я еще читал, что кошки, мало того, что они оказываются слепые вблизи, то есть они вблизи ни черта не видят, так они еще,

0: они видят в темноте хорошо движущиеся предметы. Все остальное, да, не в темноте и не движущиеся, они на самом деле видят плохо. И у них очень сильно обоняние развито. Ну, поэтому я так подозреваю. Ну, нет, очень сильно.
1: У кошек?
0: У кошек,
1: не,
0: да.
1: Не, ну, не так сильно, как у собак.
0: Ну, да, но я к тому, что, ну, и сильнее намного, чем у людей. Но смысл в чем? Что кошка, она же ведь общается, их там, не знаю, запах, эти вибрисы, да, вот это, что, да, усы, да, да, у нее, да, да, там, да, вибрации.
1: Движение тела очень много передает.
0: Вибрации, она очень хорошо чувствует. Почему, говорят, землетрясение, кошки начинают волноваться? Она очень хорошо чувствует вибрации, очень слабые, но такие инфранизкие частоты. Угу. И вот это все тоже часть языка. Да. То есть у них языка, к нашему пониманию, нет, но все то, что необходимо для передачи
1: системы
0: информации...
1: Сигналов.
0: Система сигналов. Система очень, очень сигналов очень сильно распределенная.
1: Язык подразумевает конструкцию, что можно выстроить из нескольких там символов что-то новое, да, ну, в смысле, что-то важное. А сигналы, ну, люди там могут
2: так,
1: там костры
2: зажигать.
1: Так, может
2: быть, мы должны у них, да, учиться, или... Серега, представляешь, мы должны эти сигналы такие научиться делать хвостом, глазами, ну, я не знаю.
0: А мы это делаем, на самом деле.
1: Кстати, интересные моменты сейчас затронули. По поводу того, что у них нюх сильный. У них на самом деле не такой сильный нюх, поэтому...
0: Смотри, для еды точно знаю, потому что она вблизи не видит еду, она ее нюхает.
1: Поэтому маркеры кошачьи так сильно воняют, а собачьи, собственно, не особо сильно. И есть заблуждение о том, что у людей слабый нюх. Это не так, на самом деле.
0: Да?
1: У людей достаточно сильный нюх, просто смотри, нет общего определения.
2: Люди себе партнеров по
1: нюх.
2: Нюху определяют. Есть, потому что если кот не подходит, ты никогда с ним не будешь общаться в жизни.
1: Есть чувствительность к определенным химическим сигналам, и есть прекрасный эксперимент проведенный, я не помню фамилию у кого, там человека заставили, ну не заставили, попросили пройти по дорожке, начерченной шоколадкой. И он это сделал. Он не видел сам след шоколадки, он по запаху прошел. То есть вот на запах какао-бобов, ну вот шоколада, мы очень чувствительны на самом деле. То есть,
2: да,
1: есть, господи, какие-то определенные маркеры.
2: Да, господи, в Таганроге воблой проверяют, там пройти можно. Просто на асфальт поковырял и все.
1: Есть определенные маркеры, на которые мы очень сильно реагируем.
0: Смотри, я объясню, почему я считаю, что у человека все-таки слабый нюх, потому что на резкие действительно запахи, вот Рита правильно говорит, бывают люди потом пахнут невкусно, бывает вкусно.
2: Но это ты выбираешь партнера, то есть твое размножение зависит. От запаха,
0: это все-таки, скажем так, торчащий запах, то есть который вот прям видно, что торчит, и он мешает. А, или, например, наоборот, радует. Но вот оттенки, то есть ты идешь и такая, ага, вот здесь пахнет этим, и вот такую палитру, наверное, вряд ли можно написать. Но в любом случае, друзья, мы поняли, что переводчик
2: пахнет
0: для
2: жареным
0: не существует, поэтому хорошо, пахнет хорошо жареным, поэтому уходим на рекламу 27.10. Спасибо огромное нашему гостю Сергею Акинфееву, популяризатору науки.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.

0: выглядит идеальный семейный отпуск.
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Нанеся удар по Старобельскую Геническую, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Он также отметил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава государства поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
0: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил страны «Птица Мадьяра» и командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж Старобельский и заочно арестованы. Помимо этого, Бастрыкин рассказала о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Враг знает, возмездие неотвратимо. Такой комментарий опубликовала Минобороны в своем канале в Максе. Действуем грамотно, слаженно и точно в любых условиях, сказано там. Пусть мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, сообщили в ведомстве. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус, следовавший из Рубежного через Кременную в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его данным, ранены 3 человека. Он добавил, что еще один удар ВСУ нанесли по частному сектору города Стаханово. Ранения получили 2 мужчин. Они доставлены в городскую больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах работают сотрудники СКР по Луганской Народной Республике. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского программного обеспечения для прослушивания разговоров высокопоставленных российских чиновников, заявили в Центре общественных связей спецслужбы. По данным ведомства, вредоносное ПО использовали для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств для получения конфиденциальной информации. Возбуждено уголовное дело, других подробностей в ЦОС не привели, при этом там предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Тамир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС. Тренировку пропускают вратарь Станислав Акацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. 28 мая сборная России в Каире проиграла участнику чемпионата мира команде Египта со счетом 0-1. Ближайший поединок команда Валерия Карпина проведет 5 июня в Волгограде против соперников из Буркина-Фасо. Полузащитник московского «Спартака» Эсекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен футболист запросил годичную аренду в аргентинский «Индепендиенте», чтобы быть ближе к семье. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендиенте» об аренде. Действующее соглашение Хавбека с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба. Пепе, Иван Карандашов и Гильермо Гуэра вошли в штаб немецкого специалиста Сандра Шварца, который возглавил московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Ранее в штаб Шварца вошел его многолетний ассистент Валкан Булут. Отмечается, что о других изменениях в штабе «Динамо» будет сообщено в ближайшее время. Петербургский «Зенит» одержал первую победу над «Локомотивом» Кубанью в серии за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
4: После неприятного поражения в полуфинале, когда «Зенит» вел 3-1 в серии с «Униксом», но уступил 3-4, петербуржцы вновь сменили главного тренера. Исполняющим обязанности до конца сезона стал Ростислав Вергун. И «Зенит» неплохо начал домашнюю встречу с «Локомотивом Кубань» за бронзу с рывка 7-1. Сокращать отставание краснодарцы стали только по ходу второй четверти. Патрик Миллер, набравший 11 очков, помог гостям уйти на большой перерыв, уступая 40-41. Во второй половине «Зенит» вернул себе контроль над игрой. Произошло это благодаря перебору командных фолов у «Локомотива». Петербуржцы часто вставали на линию штрафных, а вместе с этим реализовали 4 трехочковые попытки. Финальный отрезок хозяева тоже начали успешно. Рывок 8-0 позволил довести преимущество до 17 очков за 7,5 минут до конца четвертой четверти. И все-таки «Локомотив Кубань» в очередной раз доказал, что готов сражаться до конца. Краснодарцы забрали инициативу, и после дальнего попадания Майка Мура за минуту до финальной сирены разница в счете составляла всего 2 очка. Команды обменялись неудачными атаками. Мур предпринял попытку одним броском выиграть матч, но не попал. 82-80 «Зенит» забрал игру и повел в серии до 3 побед. Следующий матч пройдет в Петербурге 3 июня.
3: Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила «Феникс» со счетом 111-77 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка вышла со скамейки запасных, провела на площадке 18 минут, набрала 12 очков, сделала 6 подборов, 3 блокшота и 1 перехват. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
7: Я его помню. У меня здесь, в голове.
8: Это раздвоение личности, да?
9: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Загляни ему в голову. Категория 16+.

0: физики и лирики продолжают шоу в стиле эдьютеймент. Просвещаем, развлекаем. Кстати, неплохая идея. И будем продолжать тему запахов. Ароматный код. Как подобрать идеальный аромат на лето. Но это только часть вопроса. Почему мы друг друга выбираем по ароматам? И дополнительные запахи нам точно не помешают. Уточним у Ильи Волкова, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Маргарита. Очень рад вас слышать. Такую тему прям вот озвучили. Мне кажется, это на следующие полгода изучения всей парфюмерии.
2: Давайте сделаем на полгода, мы не против.
0: Ну, биологи, микробиологи уже давно сказали, что мы себе партнеры для размножения по запахам выбираем. То, что неуловимые запахи, которые тело истощает. Ну, а если уж уловимые, то вообще тогда нет шансов у людей размножиться.
1: Это совершенно-совершенно точно. Ну, в этом плане мы недалеко ушли, в общем-то, от животных, которые делают, хочу заметить, то же самое. Они еще даже и территорию запахом, в общем-то, метят, да, и многие люди тоже, в общем-то, подсознательно делают то же самое назло всем другим. Ну, ладно, кроме шуток, действительно, влияние запахов такое, причем подсознательное, ведь оно есть, знаете, это то, что можно сравнить со звуком, да, к примеру, ультразвук мы не чувствуем, мы не слышим, но мы ощущаем его присутствие. Вот часто и запахи есть такие, которые мы не распознаем, что называется, носом, разумом, однако их присутствие мы ощущаем очень-очень-очень даже. И, кстати, парфюмеры вот лет, наверное, 25 как уже очень-очень активно используют такие компоненты, такие запахи для того, чтобы создавать вот этот эффект абсолютной привлекательности. Причем это не означает, что прям ты должен нравиться другому человеку, а вот именно привлечь другого человека, да, ты, в общем-то, должен и обязан с помощью этого запаха, ну а дальше уже все остальные причины заставят тебя, не знаю, там, полюбить или возненавидеть, будем так говорить. Но вот эффект привлекательности точно должен быть.
0: А как вышли на вот это ощущение? Тоже с нейробиологами? И вообще все парфюмеры химики, и мне кажется, еще если их не посадили до определенного возраста, этих химиков, то вот они легально идут в парфюмерию. Я общалась с владельцами, вот ребятами из Лилабо, вот этой известной фирмы, которые запахи распределили по цифрам каким-то и тоже что-то на молекулярном уровне. И они очень хихикали долго после того, как химик может в разных себя применять сферах.
1: Да. Ну, да, я помню, как мы общались с ребятами из Лилабо, с Эдди Фабрисом, как раз наш проект «Молекул» в те времена-то и привез впервые этот замечательный бренд.
0: А, да, это, по-моему, в ГУМе было. Угу. Лет 100 назад.
1: ГУМ, да. 2012 год, да, 2012 год, совершенно верно. Вот, и ребята там действительно очень серьезно подходили к этому делу, и на самом деле началось даже не с них, началось с такой молекулярной революции, которая произошла в парфюмерии, ну, в общем-то, можно сказать, в 2000-е годы. А, конечно, предтеча этой молекулярной революции было то, что парфюмеры стали разрабатывать способы заменять натуральные компоненты искусственными, да, там по целому ряду причин. Ну, к примеру, амбру просто невозможно стало использовать, мускус запретили использовать, потому что нельзя было убивать животных, вот, ради парфюмерии, по крайней мере. А парфюмеры стали искать им заменители. И, в общем-то, тогда стали появляться первые молекулы с такими названиями, как амброцинит, гельвиталит, например, или мусценон, или амброксан. И вот эти вот первые молекулы, они были аналогами, в общем-то, животного, вот молекул этих животного происхождения. А так уж получилось, что в парфюмерии часто и амбра, и мускус использовались, и еще несколько таких животных компонентов, как цветин, использовались именно ради того, чтобы чтобы делать аромат таким особенно привлекательным. Потому что, ну, дело в том, что человек всегда пользовался духами ради привлечения внимания. Если мы еще посмотрим на там, историю 300-летней давности, когда в каких-нибудь парижских салонах девушки, даже если было прохладно, и, например, была зима за улицей, на улице, тем не менее, без отопления сидели с веерами, и веером активно работали с тем, чтобы свои духи распространить на максимально большую площадь. То есть это было характерно. Поэтому ароматы всегда имели вот эту вот идею привлекательности. И в 70-е годы стали изобретать вот эти вот молекулы, ну а 2000-е уже прям непосредственно их стали использовать в большинстве ароматов. И вот, в частности, там, Вильгельм Парфюмери, например, вообще построена комбинация вот этих искусственных молекул, которые стоят часто дороже, чем натуральные, и вот как раз драгоценных натуральных масел. Поэтому, как говорил один из создателей этого бренда, идея не в том, чтобы сделать просто аромат красивый сам по себе. Идея в том, что аромат должен делать красивее нас с вами. Идея в том, что это должен быть такой вот улучшитель нашего тела, улучшитель, в конце концов, и, не знаю, нашей жизни, если хотите. Да. Но...
0: Ну, а как вы стали делить это на мужчин, женщин, наверное, первые, а потом весна, лето, вот эти запахи, они же могут как привлечь, так и оттолкнуть, все же вот настолько индивидуальные, и если чуть плотнее запах, тем страшнее будет какой-то вот отклик.
1: Совершенно верно. Но дело в том, что, как я уже сказал, да, то есть вначале они всегда привлекают. А вот нравится или не нравится, да, ты решаешь уже несколько позже. Ну, то есть, но вначале это всегда привлекательность. И, ну, так мы устроены, да, то есть это вот как триггер для нас. Там, обратить внимание, мы не понимаем часто почему. Вот, поэтому потом действительно вступают уже другие механизмы, потому что запах с точки зрения природы, знаете, он переносит очень много информации о нас. Да, вплоть вот, например, партнеры ищут друг друга, как ни странно, в том числе и по степени, например, разности их иммунитета, который вот информация об этом иммунитете то тоже заложена, например, в запахе. Поэтому с помощью вот этих молекул ты так немножко это все меняешь. Поэтому привлекательность будет всегда, а вот там понравится или не понравится, ты будешь решать позже. Но согласитесь, это характерно вообще с, не знаю, с первой встречи людей, да, то есть вначале они привлечены друг другом, а что там будет через неделю или через час хотя бы между в их взаимоотношениях,
0: ну да, когда
1: тут,
0: посуду
1: может быть, совсем
0: неизвестно. Это самое, носки стирать, тут уже парфюм не сработает, особенно в 6-8 году.
1: Абсолютно точно. Абсолютно да. Точно не сработает. А вот изменение парфюма может сработать, как ни странно.
0: Вот как.
1: Да,
0: вот
1: и тут даже так.
2: А если говорить про лето все-таки, да. Смотрите, вот я так понимаю, что если мы без парфюмов живем, то летом люди в целом пахнут сильнее, а зимой слабее. Значит ли это, что летние ароматы должны быть более яркие, а зимние наоборот? Или наоборот, зимой, так как ничего не пахнет, надо, чтобы они были более насыщенные, а летом менее. Об этом, кстати, поговорим через буквально минуту. Оставайтесь с нами, у нас это реклама.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов и Адам Делимханов обсудили сотрудничество Вологодчины и Чечни. В Москве прошла рабочая встреча губернатора Георгия Филимонова с депутатом Государственной Думы, советником главы Чеченской Республики, героем России Адамом Султановичем Делимхановым. О проведенных переговорах глава региона сообщил в своих соцсетях. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегиональных связей и реализации совместных инициатив. Особое внимание было уделено проектам в гуманитарной, просветительской и социально-экономической сфере. Более 176 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. По данным Роспотребнадзора России, наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской, Новосибирской областях. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В первую очередь прививка рекомендуется жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки туда. Телефон здоровья работает в регионе 3 и 4 июня. Вологжане и жители области могут бесплатно задать вопросы специалистам по актуальным темам здоровья. Так, 3 июня в Вологде по теме профилактика и лечения аллергических заболеваний у детей и взрослых даст ответ Людмила Кудряшова, врач-аллерголог, заведующий инфекционно-боксированным отделением Вологодской областной детской клинической больницы. Звонки с 15 до 16 часов будут приниматься по номеру 7. 72-00-60. А 4 июня в Череповце также с 15 до 16 часов по номеру 88-202-55-18-47 по теме «Безопасное лето. Профилактика травматизма и заболеваний у детей» выступит Ольга Белоусова, врач-аллерголог, иммунолог Череповецкой детской городской поликлиники номер 1. В Череповце продолжается развитие гостиничной инфраструктуры. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в ближайшие два года в Череповце откроют 6 гостиниц. Первый объект уже начал работу в мае. Это бутик-отель на 18 номеров. Он разместился в отреставрированном здании на Социалистической 48/33. Новые гостиницы создаются за счет частных инвестиций. Общий объем вложений превысит 1,4 миллиарда рублей. А номерной фонд увеличится более чем на 150 номеров. Сейчас гостиничный комплекс с рестораном русской кухни на Советском проспекте 7 готов на 93%. Объект на Советском проспекте 34А на 73%. Гостиница на Ленина 41 на 69%. На Советском проспекте 13 на 68%. Еще одна гостиница строится на перекрестке улиц Ленина и Горького. Прием заявок на конкурс «Цветущий город» стартовал в областном центре. Вологда снова расцветает. Принять участие могут все – и жители, и бизнес, и ТОСы, и школы, и некоммерческие организации. В номинациях для вологжан «Лучшая клумба», «Цветник», «Балкон» и «Фотоконкурс». Для бизнеса – оформление офисов, производства и фотозон. Для ТОСов и учреждений – территории домов и бюджетных объектов. Заявки принимают до 1 сентября на сайте организаторов. Итоги подведут в сентябре. Победители наградят дипломами главы города. Напомним, всего этим летом в Вологде высадят 29 цветников и 130 тысяч цветов.
3: Новости спорта.
4: Череповецкие каратисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях. Воспитанники спортшколы номер 3 Анна Макарова и Денис Мельников стали серебряными призерами турнира, а Дмитрий Белах занял 3-е место. Кубок памяти Григория Бояринова состоялся в Смоленске и собрал более 1000 бойцов из 26 регионов страны. К Чевакате присоединился еще один новичок. Юлия Белая пополнила состав вологодской команды. Она играет на позиции легкого форварда. В прошлом сезоне Юлия выступала за владимирских львиц в ЛГУ, где стала победительницей Кубка Берлина.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Сейчас совместно.
2: А в Москве полдень.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин назвал удары по Старобельску и Геническую кровавыми преступлениями Киева. По его словам, украинские власти преступлениями в этих двух городах решили придать конфликту новые качества. Это выбор украинских властей, подчеркнул он на совещании о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
2: Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава государства поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птица Мадьяра» и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также информировал о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, и еще 11 человек получили ранения. Что касается атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске, то, напомню, она произошла 22 мая, погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая также присутствовала на совещании, число пострадавших увеличилось до 70 человек. 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
5: ФСБ России в рамках выявления пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонов, переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контакта. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств.
2: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе компьютерной информации, о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ЦОФ ССБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Военно-морские силы корпуса Стражи Исламской революции сообщили о нанесении удара крылатой ракеты по принадлежащему США и Израилю судну. Это назвали ответом на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт. Ранее агентство ТАСНИМ передало, что Тегеран прекращает обмен с Вашингтоном посланиями по проекту мирного соглашения сторон из-за расширения силовой кампании Израиля в Ливане. Дональд Трамп же заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством швейцарского сирийского движения «Хизбалла». Между тем, как сообщает «Аксиос» со ссылкой на американского чиновника, Трамп устроил Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора. Президент США назвал израильского премьера сумасшедшим и утверждал, что если бы не он, тот недавно бы сидел в тюрьме. «Тебя уже все ненавидят и ненавидят Израиль», — сказал Трамп Нетаньяху, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что в последние дни Израиль перегибал палку, пишет «Аксиос». Сам он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. Температура воздуха в Москве завтра вернется к климатической норме июня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели погода станет неустойчивой.
1: Завтра в среду метеоусловия существенно не изменятся, но столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня +20, +23. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух уже не будет остывать ниже +9, +14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, но выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские +22, +25 градусов.
2: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: Сейчас столица +15, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 68%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и +20, +22 градуса.

0: логики.
1: Так, сейчас поговорим про организм. В гостях у нас Сергей Харитонов, молекулярный биолог, наш постоянный гость. Привет тебе. Огромное
2: привет,
1: спасибо, что пришел. Автор телеграм-канала, кстати, Сергей Харитонов Science. И мы хотим задать вопрос. Очень глобальный, что такое жизнь. Потому что, вот мы делились за эфиром, замечательный есть подкаст, называется «Вселенная Плюс», по-моему, значит, Сурдин с Семихатовым, и вот они позвали замечательного Константина Северинова, тоже молекулярного биолога, и он сказал удивительную вещь, что, ну, для меня удивительную, но, может быть, для Сергея нет как раз, что вот если мы говорим о некой первой клетке, которая зародилась на Земле, не знаю, по любой причине, мы сейчас эту причину не обсуждаем, да, вот она первая, эта клетка зародилась, и от нее пошли-пошли дальше вот эти одноклеточные, миллиарды лет одноклеточных, а потом уже такие мы красивые, плюс у нас есть кукуруза, свекла, целый зоопарк разнообразия видов. Так вот это все, что мы с вами видим в зоопарке, в том числе едим и мы сами, это маленькая вот такая веточка этого дерева. А все остальное, огромное дерево, это вот как раз вот эти вот одноклеточные живые организмы. И они короли и цари вот в этом нашем мире, а мы, в общем, маленький проектик такой, стартапчик.
2: Ну, с точки зрения какого-то генетического разнообразия, конечно, человечество, и я бы даже сказал, все млекопитающие и вот крупные макроорганизмы, все крупные организмы, они все удивительно друг на друга похожи. Мы все с вами там, глюкозка для нас важна, кислородик для нас важен. Соответственно, у нас все гены одинаковые. Кислородного метаболизма все гены, что у нас, что у банана. Нам всем обоим одинаково нужен кислород для одинаковых процессов. Глюкоза, что банан там крахмал запасает, ну мы гликоген, пара генов отличается, остальные все гены глюкозного метаболизма будут такие же. Так вот оказывается, что гены вот этого домашнего хозяйства, гены, которые обеспечивают основные процессы, они у нас одинаковые у всех крупных животных. А вы возьмите какую-нибудь термофильную архею, это одноклеточный организм, там живущий при высоком давлении на дне вблизи там черного курильщика какого-нибудь при температуре 200, там не знаю, ну не 200, ладно, 95 градусов по Цельсию и давлением 400 атмосфер.
1: Без кислорода.
2: Без кислорода. Да, за счет сернистого какого-то там дыхания живет организм. У него источник энергии другой, дыхательный процесс на всех других молекулах основан. Все запасные сахара, белки, все другие, у него все гены отличаются от нас настолько, что он для нас, ну, марсианин, инопланетянин. И если мы посмотрим вот на эти одноклеточные, они между собой, ну, отличаются так сильно, как нам вообще не снилось. То есть мы вообще микроскопический проект.
1: То есть наше отличие с бананом гораздо меньше, чем отличие вот этих бактерий друг от друга.
2: Мы очень похожи с бананом, да.
1: Скажи, пожалуйста, если говорить про жизнь, вот есть определение. Жизнь — это то, что сама себя воспроизводит.
2: Но это, наверное, не научное определение. То есть это какой-то один из вариантов. Да, само себя воспроизводит, как сказать, много чего. Вот мы с тобой тоже вспоминали там кристаллы.
1: Кристаллы. Почему кристалл — это не жизнь?
2: Ну вот потому что он может сам себя воспроизводить. Но при этом у него нет каких-то свойственных других для жизни очень важных процессов. Например, процессов наследственности и изменчивости.
1: Так.
2: Кристалл воспроизводит себя, опираясь на некоторые фундаментальные физические законы, какие-то термодинамические принципы. Да? Структура кристалла полностью детерминирована условиями окружающей среды и, собственно, структура молекулы кристалла.
1: Она скорее структурой молекул определена, да. И главное, чтобы эти молекулы были. То есть, условно, когда у тебя растет кристалл соли в воде, главное, чтобы в воде была соль, а дальше мы справимся.
2: Ну да, но если там растет кристалл льда, какой будет давление, при котором он растет, сильно влияет на структуру кристалла.
1: Согласен.
2: То есть,
1: что
2: условия тоже важны.
1: Лед тоже не жизнь, как бы.
2: Да, тоже не жизнь, да. Хотя он себя воспроизводит в определенных условиях и может меняться. Но у него нету того, что мы видим у жизни, наследственности и изменчивость. Да? То, что при воспроизведении ты пытаешься построить копию себя, и это наследственность. Второй момент, что при этом могут допускаться какие-то точечные изменения, которые могут быть дальше полезны или не полезны для будущей передачи информации.
1: Скажи тогда, изменения это необходимое условие?
2: Для того, чтобы жизнь существовала. Да.
1: Тогда тебе сразу вопрос. Просто опять же из этого подкаста буду тебе вопросы задавать, а ты мне будешь их объяснять. А вот поговаривают, что в нашей ДНК, она кислота же, вот в нашей ДНК есть какие-то прямо прочитанные и видны зашитые туда бывшие вирусы.
2: О, да, примерно 8% генома нашего с вами, 8%,
1: заметь,
2: это вирусного происхождения.
1: Когда-то эти вирусы туда попадали.
2: Угу.
1: Сейчас, насколько я понимаю, в нашу ДНК никакой вирус не попадает.
2: Как это? Постоянно попадает.
1: Когда ты заболел аденовирусом?
2: Да, он не попадает, а ВИЧ.
1: ВИЧ попадает?
2: Конечно.
1: Хорошо, а вот кроме ВИЧ...
2: Гепатит С.
1: Гепатит С попадает? Да. Тоже в ДНК?
2: Есть семейство вирусов. Семейство целое. Многие из них болезнетворные. Называется
1: Сразу ковид попадает?
2: Нет. Ретровирусы они называются. Ага. Ретро. Это вирусы, которые для своего размножения часть их жизненного цикла встроится в вашу ДНК. В той клетке, которую они заразили. Вот это принципиальный момент.
1: Mm.
2: Когда нас заражает ВИЧ, он заражает клетки конкретные лимфоциты. Клетки крови. Он в них размножается, поэтому влияет на иммунитет и так далее. Для человека это трагедия. Но его половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки, ВИЧ не заражает, он не умеет их заражать.
1: Так.
2: То есть наследственно эта встройка не передастся. Наследственно, то есть в поколениях останется только тот вирус, который каким-то образом заразил клетки половые, сперматозоиды и яйцеклетки, которые затем, не любые, да, а те, которые стали детьми. То есть шанс этого очень мал.
1: То есть, я вот к чему. Мне казалось, что, и по крайней мере об этом говорили какие-то молекулярные биологи, что с какого-то момента, после того, как мы стали окончательно теми людьми, которыми мы являемся, у нас изменения катастрофические в ДНК не происходят.
2: Да нет, происходят.
1: Ну какие? Мы же не становимся новыми видами.
2: Новыми видами? Ну как, во-первых, там 40 тысяч лет назад на Земле было примерно 5 разных видов людей. Там были карликовые люди там, на островах, жили еще там последние неандертальцы где-то находили, там были денисовские какие-то, то есть это были виды, да? То есть совсем недавно геологически, это раз. Второе, каждый ребенок новый, который рождается у мамы, у него гены мамы с папой,
1: так.
2: А еще в среднем 50 новых мутаций в его ДНК, которых нет ни у мамы, ни у папы. Которые образовались в нем, пока он развивался внутри
1: трубки. Вот эти мутации, но они же не приводят к тому, что там третья рука появляется.
2: Если приводят, то это обычно фатально, да, то есть, когда настолько серьезно.
1: Значит, мутация. Есть какой-то отбор на уровне изначальном. То есть, жизнь должна себя, это вот просто к определению,
2: да.
1: Жизнь должна себя воспроизводить таким образом, чтобы как изменчивость была контролируемая.
2: Абсолютно изменчивость должна не нарушать наследственность. То есть я должен быть очень похож на родителей, но не совсем для того, чтобы иметь возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям, потому что наша сегодняшняя форма является результатом эволюции и приспособления к каким-то условиям жизни, которые были давным-давно. И если условия на планете стабильные, температура, состав воздуха, пища, все стабильно, то мы прекрасно отбираем один раз успешную комбинацию, дальше она как-то за счет просто статистики, ошибочек каких-то там может модифицироваться, но отбор всегда в одну сторону идет. У нас есть идеальный вариант. А если условия поменялись, ну, ледниковый период пришел, климатическое изменение или, наоборот, глобальное потепление, все меняется, соответственно, становятся выгодными другие варианты генов. И если бы у нас в популяции все были одинаковые,
1: так.
2: То мы бы вымерли. Поэтому те, кто были одинаковые, те и вымерли.
1: Значит, если в 1000 там каком-то, не помню, году вымерла 2/3 Европы от чумы, оставшаяся треть, как я понимаю, она же не лечилась антибиотиками, она просто выжила.
2: Да.
1: То есть у какого-то населения просто был... Ну, они, видимо, тяжело переболели, то есть иммунитет справился.
2: Ну, надо сказать, что тут шире могут быть спектры причин. То есть это, безусловно, генетический некоторый отбор. Кто-то переболел и справился.
1: Так.
2: У него сильный иммунитет против конкретной чумы. Вот такая. А еще есть люди, например, аутисты. Ненавидят других людей. Они сидели в комнате, не выходили. И раньше это было невыгодно.
1: Да.
2: А когда все чумой начали болеть, стало выгодно.
1: И эти люди выжили. Ну, смотри, получается,
2: они просто не заразились.
1: Да, все-таки те, кто заболел и выжил. Это люди, которые уже передают, получается, ну, то есть иммунитет же не передает, иммунитет к конкретным болезням же не передается дальше.
2: Ну, как, антитела, иммунитет приобретенный, конечно, нет, но свойства иммунной системы, специфика иммунного ответа, то, как она развивается, оно у разных людей разное.
1: Угу.
2: И может быть так, что вот этих людей...
1: Потомки, которые выздоровели от чумы, не будут болеть чумой?
2: Они будут болеть так же, как их предки, но так же, как их предки, у них будет повышенная вероятность ее пережить.
1: Ага.
2: Благодаря свойству общему их иммунной системы.
1: В данном случае крепкая антибиотики она. Получаются вредные, потому что они, ну, уменьшают этот
2: отбор. Так все, это такой антипрогрессистская такая есть история, что да, наш прогресс, он наши тела как бы разрушает и генофонд.
1: Есть такая фраза очень хорошая, мне она нравится, что эволюция, она не делает совершенство, она делает работающую модель.
2: Да.
1: И у человека огромное количество так себе сделанных элементов. То есть, начиная от глаза, у которого очень странно нерв выходит. Ну, то есть, плохо припаяли, реально.
2: Не просто плохо, это просто пьяный кабель-менеджмент. То есть,

0: То есть все через одно место
1: сделано. Все через одно. Это костыль на костыле.
0: Ужасно. Да. И да, вот эта история, которую тоже я люблю приводить в пример, когда люди, ну, это известный факт, что одинокие здоровые люди дома, самое распространенная смерть — это когда человек подавился чем-то.
1: О, да.
0: Да. А подавился-то он из-за чего? Из-за того, что у нас вот эта дырка, простите, это отверстие, да, оно и для того, чтобы дышать, и для того, чтобы есть. Ну как можно было в одном месте это сделать? А оказывается, это потому, что мы все хордовые.
1: Да.
0: То есть, смотри, получается, что вот эта система жизни, она не гарантирует качество.
1: Вообще нет. Вообще нет.
0: Но...
1: она старается сделать качество очень-очень вот не думая ни о прошлом, ни о будущем. Вот сейчас, чтобы как-то. Как-нибудь сейчас, а
0: то есть это вот та вот, знаешь, когда вот этот проводок вот давайте так приклеим, работает и
1: да.
0: Все. Не будем делать заново. Все хорошо, красиво. И эволюция тебе не даст вариантов такого, ну, такого организма не будет на Земле.
1: Никогда такого нет. И это, с одной стороны, вот мы когда об этом так говорим, кажется, что это плохо. Потому что мы вынуждены все время иметь дело.
0: Подожди, есть ощущение, что мы таким образом зайдем в совершенно неработающую какую-то систему.
1: И иногда так и происходит. И просто эта ветка вымирает, да? И остается жить только та ветка, которая еще ничего, да? И вот оказывается, что вот на среднесрочной перспективе мы сталкиваемся вот с этими рисками, что мы заходим в какой-то тупик регуляторный, и само себе начинает мешать разные структуры нашего тела, нам тяжело жить. На среднесрочной перспективе это действительно плохо. На краткосрочной мы поняли, хорошо. А на супердальней перспективе оказывается, что каждый из нас в своей ДНК несет кучу всякого левого, того, что можно в кавычках назвать мусор, что является материалом для естественного отбора и возможностью для будущих адаптаций. Вот белки хрусталика глаза, белки хрусталика, вот эти прозрачные, которые линзой работают,
0: линзы, да.
1: Работают, они знаете, чем были раньше?
0: Так.
1: Они были ионными каналами. То есть они у древних одноклеточных, кому глаза были не нужны, проводили ионы внутрь клетки.
0: Так.
1: Потом они стали не нужны, эти каналы, а ген остался. И когда пришло время делать хрусталик, оказалось, что это именно этот древний ионный канал лучше всего подходит, чтобы сделать линзу, он прозрачный.
0: Ну, ты говоришь какими-то странными вещами, как будто есть действительно какой-то конструктор, который...
1: Нет никакого конструктора.
0: Ребят, нам нужно сейчас белок прозрачный, у кого есть? Вот смотри, давайте был у нас какой-то, посмотри там сейчас в хламе вот в этом... И что? И как он туда попал? Как он туда образовался?
1: Нет, это сложный процесс, сложный вопрос. Но факт остается фактом. Если бы этого белка не было, могло бы не найтись нормального кандидата на хрусталик. И вообще пришлось бы по другой ветке вести эволюцию. Не сложился бы глаз, потому что не было прозрачного белка в геноме где-нибудь.
0: То есть вот такое совершенство, как хрусталик из белка мы сделали, а кому эти провода припаять нормально не
1: Но
0: получилось.
1: Нам пришлось и для этого перекопать весь геном, да? Чтобы сделать этот хрусталик. Там, я не знаю,
0: вообще, вот... А почему так плохо глаз припаян?
1: Это наше наследство. Видимо, когда вот первые земноводные, первые на сушу выходили, вот эти рыбы, им в воде хватало. Им не надо было сильно глаза, там видимость не очень была. Океан в древности был мутный. Видно, ничего особо не было. Глаза как получились, так получились. Дальше они вышли на сушу, и оказалось вдруг, что глаза самое главное. Но эволюция же имеет дело с тем, что пришло. Пересобирать глаз целиком уже возможности не было.
0: А у орла, который видит на километр?
1: И у орла тоже такая сетчатка. Другая сетчатка только у тех, у беспозвоночных, не хордовых, да, у кого глаз возникал независимо от нас. А вот у осьминогов, у кого глаз сложный, как наш, появился независимо. У них сетчатка нормальная, оптические нервы нормальные, все хорошо.
0: Все по-человечески
1: сделано. Да, все по-человечески у осьминогов.
0: Но
1: у них другая проблема с мозгами. Если вы, чтобы вы не чувствовали перед осьминогами, как сказать,
0: да.
1: Ну, смотрите,
0: чтобы не было обидно.
1: Чтобы не было обидно, да, за себя. У нас хотя бы мозги, они вот в голове сверху отделены. А у осьминога мозги образовались из окологлоточного нервного кольца. И у него мозги росли, развивались, а они все равно сквозь его мозги проходит его пищевод. И если осьминог что-то крупное глотает, он реально может мозг повредить. Так что у него тоже проблем хватает.
0: Какой кошмар. Давай еще раз про жизнь. Смотри, значит, я так понимаю, что определение следующее. Родилось вот тогда, когда-то, тысячу лет назад, нет, ну, тысячу в кавычках, да, миллиарды лет назад, родилась какая-то система воспроизводства.
1: Да, репликатор.
0: Я ее могу понять. Вот мы с ней поговорили, да, но то, что мы сейчас с тобой обсуждали, это ведь многоклеточность.
1: Да.
0: Как из одноклеточных появились, зачем этой вот, зачем-то вот этой вот одноклеточной, очень хорошо живущей, огромной, да, массе народу вдруг кто-то решил, а дайте я буду двуклеточный.
1: Ну это очень просто. Во-первых, я сразу порекомендую нашим слушателям, есть чудесная книжка Александра Маркова «Рождение сложности». Там про это. Там прямо он рассказывает на примерах красиво про происхождение многоклеточности, потому что это абсолютно необходимая, важная штука. Ну представьте, вы в жесткой гонке за

0: пищевой ресурс.
1: Так.
0: И вы выбрали путь хищника. Вот вы не растение, которое фотосинтезирует, а путь хищника, например, выбрали. Соответственно, для вас размер имеет значение. Чем вы крупнее, тем вам проще съесть того, кто меньше, и тем меньше могут съесть вас. Если вы крупнее всех вокруг бассейна, вас никто не может съесть, а вы можете съесть всех.
1: Так.
0: Вам нужно стать крупнее. А если вы одноклеточный, у вас есть физические лимиты на размер, потому что вещества внутри вашей клетки путешествуют, там, диффузии, да, химически распространяются. Mm-hmm. Кислород, который вам нужен там для жизни и всего. И вы стали больше определенного размера, все, до середины не доходят питательные вещества. Mm-hmm. Кислород не доходит. Mm-hmm. Все, не можете дальше расти. Надо две клетки, которые дышат независимо и которые внутри себя делают транспорт. Все, это легко достигается, причем даже понятно, как эволюционно это получилось.
1: А я правильно понимаю, что тогда должны быть на Земле двухклеточные, трехклеточные, да, четырехклеточные, полно, пятиклеточные?
0: Вот есть прям такие формы жизни. Вот среди водорослей одноклеточных это распространено. Mm-hmm. Вот есть водоросли одноклеточные, а есть рядом ее близкий родственник, который из двух. Угу. Вот, а есть потом сосед его, он из 4, из 8, из 16, из 32 есть. И у них все четко. Когда там начинаются отклонения, когда уже 512, там уже идут баги, могут быть неровное количество клеток. А вот когда 2, 4, 8, 6, вот это вот 16.
1: Но получается, что дальнейшее усложнение тоже, видимо, оказалось эволюционно выгодным.
0: Очень выгодным, потому что, смотрите, сначала мы просто увеличили размер, чтобы нас не съели. Класс, уработает. А дальше мы такие, так, а нам теперь надо как-то размножаться. Если каждый из нас независимо размножается, то этот процесс хаотический. Мы должны все вовремя решить, чтобы друг другу не мешать. Очень трудно. Поэтому давайте размножаться будут не все, а вот только вот этот парень. Он не будет выполнять функции, которые нам всем нужны. Мы за него будем еду синтезировать. А он пусть размножается, как раз не будет тратить энергию.
1: Те самые половые,
0: да,
1: клетки.
0: Да, половые клетки. И первая дифференциация. А потом сказали, так, хорошо. Вот мы, значит, половые клетки, мы остальные питанием занимаемся. Но в питании тоже есть две задачи. Надо догнать и переварить.
1: Вот здесь важный момент. Смотри, вот то, что ты сейчас все это рассказываешь, никакой разумной сверху идеи не было.
0: Не было.
1: Просто, видимо, был какой-то один из вариантов, опять же, мутация, которая сказала, я не буду весь размножаться, будут размножаться две клетки. Ну, случайно получилось.
0: Конечно.
1: И это оказалось выгодно эволюционно. Да.
0: Просто смотрите, вот как двухклеточный, четырехклеточный организм образовывается. Клетка же, она когда делится, дочерние клетки, они сначала рядом. И дальше есть процесс, по которому они разделяются. Вот процесс разделения дочерних клеток после деления может сломаться.
1: Угу.
0: Все. Достаточно не просто, это не какое-то изобретение, просто сломалось у нее что-то. И в норме мы подумали, ой, плохо, сломалось. А тут, опа, сломалось, а она стала лучше выживать, угу, потому что ее не съедают такую. И оказалось, что через два поколения в этой луже раньше были все одноклеточные, теперь все двухклеточные стали, угу, потому что одноклеточных съели, двухклеточные остались.
1: И как это, it's not a bug, it's a feature, да?
0: It's a feature. Вот именно такой механизм эволюции базовый.
1: Потом, соответственно, это усложнение привело к огромному количеству различных видов.
0: Да.
1: А потом, уже благодаря тому, что вы можете погуглить, что такое вымирание за время существования Земли, вот этим как раз многосложным, этим огромным ребятам, которые жрали траву, вот эта сложность как раз обернулась, да?
0: Ну, конечно. Ну, то есть, чем ты сложнее, тем ты больше несешь себе условностей, каких-то требований к тому, что вокруг тебя должно происходить, чтобы тебе было комфортно.
1: Ты стал более... Ты воспользовался этой окружающей средой, чтобы ее хорошо, что называется...
0: Чтобы победить.
1: Ней,
0: да. А потом она изменилась.
1: А потом она изменилась, и ты в ней уже проигрываешь просто по определению сразу, да, же. Причем, я так понимаю, что нас это тоже касается, если вдруг будет какая-то катаклизма на планете, да, то мы вряд ли вытерпим, а вот одноклеточные останутся.
0: Да даже вот какие-нибудь простые примеры, типа вот СО2 скакнет в воздухе. В воздухе СО2 у нас мало, там 0,3-0,5%. Угу. Если в три раза скакнет, все, человек уже...
1: А что, он ядовитый? А, он же, да.
0: Да, он дышать нам не дает, он связывается с гемоглобином, не дает кислород переносить. Человек, угу, все, ему капец.
1: Да.
0: А растения...
1: Наоборот.
0: Кайфе. У, да, них еды прибавилось.
1: Еды,
0: да,
1: прибавилось.
0: Ну вот так что да, мы в этом смысле очень узким, к узким условиям приспособлены, мы поэтому за счет культуры...
1: А ты же говоришь, что эти тоже дышат, да, бактерии?
0: И бактерии дышат, да. Но у них вариантов дыхания много больше. Вот мы с вами дышим кислородом, и растения дышат кислородом, и все крупные. А значит, бактерии могут дышать серой. Да, бактерии могут дышать, я не знаю, есть железо, окисляющие бактерии, железом дышат. Ну то есть там у них что-то нет.
1: Ой, так интересно, Сергеем Харитоновым, спасибо тебе большое, что был с нами, молекулярный биолог, напоминаю, и автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science, все бегом туда, дорогие друзья, мы продолжаем физики и лирики, оставайтесь с нами. Да.

0: А в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Нанеся удар по Старобельскую Геническую, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удар по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Путин добавил, что учащиеся колледжи в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Он поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить диплом.
0: Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске была совершена 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. 7 человек остаются в больницах, 5 выписано. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Враг знает, возмездие неотвратимо. Такой комментарий опубликовала Минобороны в своем канале в Максе. Действуем грамотно, слаженно и точно в любых условиях, сказано в нем. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, отметили ведомстве. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Российские чиновники, телефоны которых оказались заражены шпионским программным обеспечением для прослушки, позднее вносятся в санкционные списки ЕС и США. Об этом заявил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой. По его словам, сейчас устанавливаются исполнители шпионской операции, конкретные потерпевшие, объемы скомпрометированных данных. Но уже сейчас можно говорить, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями, отметил представитель спецслужбы. Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии операции иностранных разведок по внедрению вредоносного ПО для прослушивания в технику российских высокопоставленных чиновников. По данным ФСБ, его использовали для прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации. Посольство России в Центральноафриканской Республике готовит план эвакуации россиян на случай чрезвычайной ситуации. Об этом РИА Новости сообщил посол нашей страны в ЦАР Александр Абиктантов. Из-за вспышки лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго авиасообщение между государствами может быть приостановлено. По словам дипломата, решения о конкретных действиях будут принимать компетентные органы России с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас российские дипмиссии ориентируются на оценки местных властей. Напомню, ВОЗ признал ситуацию со вспышкой Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы 10-12, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 58%.
1: Новости спорта. эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева прямо сейчас проводит свой четвертьфинал на Ролан-Гаррос. Ей противостоит 36-летняя румынка Сарана Кырстя. Начинается второй сет. Первую партию россиянка выиграла 6-0. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщил ТАСС. При этом занятия пропускают вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Московский футбольный «Спартак» расстался с защитником Никитой Черновым, в то время как другой игрок обороны красно-белых Александр Джику вынужден из-за травмы пропустить чемпионат мира. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барка, у которого контракт с московским клубом до лета 2027 года, отказался продлевать соглашение с красно-белыми на более длительный срок. Аргентинца не устроила зарплата в 4 миллиона евро в год, о чем сообщает РБ Спорт. Тем временем «Спартак» официально подтвердил факт расставания с 30-летним центральным защитником Никитой Черновым, который в минувшем сезоне выступал в аренде в самарских «Крыльях Советов». У игрока завершился контракт с москвичами, который не был продлен. Ранее Чернов отыграл за «Спартак» 80 матчей, завоевав с красно-белыми Кубок России и бронзовую медаль РПЛ. Наставник столичного клуба Хуан Карседо объяснил причины расставания с другими игроками команды – защитником Олегом Рябчуком и вингером из Конго Тео Бангондой. «К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам», – пояснил Карседо. Пресс-службе Братиславского Слобана не подтвердили, но и не опровергли информацию о потенциальном приобретении «Спартаком» 23-летнего левого защитника сборной Уганды Азиза Кайонда, о чем сообщалось ранее. «Мы не комментируем возможный переход игрока сейчас», – заявили в Слобане. И, наконец, наставник сборной Ганы Карлуш Кейру ждал понять, что не сможет взять на чемпионат мира из-за травмы защитника «Спартака» Александра Джику. Напомним, африканца вывело из строя повреждение, полученное в финале Кубка России с Краснодаром.
1: Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. У меня на этом все. Счастливо!

0: на правах рекламы. Навигатор по долгам. Прощение части долга. Когда и как просить? В ответ у нас есть реальный пример. История женщины, которая одна воспитывает двоих детей и работает учительницей начальных классов. Взяв по необходимости потребительский кредит в банке, она не смогла его выплатить. Просроченный долг попал к коллекторам. В итоге было предложено прощение части долга. Как коллекторам могут помочь в погашении долга, мы спросили Антона Дмитракова, генерального директора профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, скажите, можно ли договориться о реструктуризации долга с коллекторами?
1: Можно и нужно. Человек попадает в долговую ситуацию не просто так. Значит, наступили определенные обстоятельства. Ухудшилось материальное положение, возникли проблемы на работе или в семье. Взыскатель прекрасно это понимает. И прекрасно понимает, что возвращать долг на прежних условиях невозможно. И необходима реструктуризация с учетом текущего положения вещей. Ведь современный коллектор – это не только взыскатель. Он прежде всего консультант, который окажет вам профессиональную помощь. Ведь если человек болеет, то он не идет за помощью, например, к слесарю. Он идет к врачу. Так и в ситуации с долгом. Надо обращаться к профессионалу, который обязательно поможет. Поэтому не просто можно, а нужно рассказывать коллектору о своих проблемах и искать совместное решение.
0: Может ли должник рассчитывать на то, что коллекторы предложат индивидуальные условия погашения долга?
1: Опять-таки может. Самое главное – вместе с консультантом проанализировать свои возможности, чтобы сформировать такой размер платежа, который не мешал бы нормальной повседневной жизни. Покупкам, подаркам для детей, поездкам в отпуск. Непосильное долговое бремя мешает жить, лишает человека оптимизма, служит причиной стрессов и семейных проблем. А наша задача – совместно устранить эту проблему и оставить ее в прошлом навсегда. И поверьте, это не сказка, это реальность работы профессиональных коллекторов.
0: И помните главное правило – решение почти всегда можно найти, если обсуждать условия.

просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: Мистики Лирики в студии Маяка, и мы приветствуем нашу гостью Надежду Бубышеву, эксперт по научной коммуникации, доцент и руководитель группы коммуникации факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте, Рита.
2: Да, вот здрасте.
0: Тут еще Александр Борисович.
2: Я тут, да, если что, с вами рядом. Ага.
1: Да, Александр, здравствуйте, здравствуйте, Александр, Рита.
0: Вы занимаетесь удивительной такой, как в области, наверное, антропологии или социологии и одновременно географии, да, вещью, как публичность. Что это такое для ученого и почему вы именно этим предметом заинтересовались и как, насколько он нам важен, этот момент, нам, простым людям, сочувствующим ученым?
1: Сочувствующим ученым важно, чтобы в целом люди и общество, и государство, и бизнес, инвесторы потенциальные понимали, что именно делают ученые, что именно сейчас происходит в науке, какие разработки, технологии, потому что в любом случае наука чаще идет впереди, чем те технологии, которые внедряются в нашу жизнь, да, и которые мы используем. Но в России и в зарубежной практике в целом это нормальная ситуация. Но я буду про российскую, наверное, в первую очередь практику говорить.
0: Ага.
1: У нас в стране финансирование науки идет в первую очередь со стороны государства. Поэтому здесь очень важно... Ну, то есть наука, она имеет общественную подотчетность. Плюс с учетом того, как развиваются технологии информационные, какие появляются, какое обилие контента появляется, да, мы уже, в принципе, человек не может переработать в том объеме, в котором он есть, и ага. У ученых уже даже внутри них идет конкуренция не только за идеи, но и за их интерпретацию, и чтобы быть услышанными, чтобы быть понятыми, увиденными, а это потом же конвертируется в среднедолгосрочном периоде и в финансировании, и в новые проекты, и в новые возможности, то здесь публичность, конечно, очень важна. И сегодня это не столько опция по желанию, сколько часть научной инфраструктуры, но пока что... Да, она становится все более необходима. Пока что в России далеко не все ученые по привычке, скажем так, да, это понимают, потому что такая ситуация буквально за последние 10-15 лет, а то, что было в нашей стране, например, в 20-м и в начале 21 века, то обычные траектории ученого в нашей стране, она, по сути, состояла из трех пунктов. Это проведение исследования, публикация результатов в известном рецензируемом журнале, и далее человек, ну, не сидит и ждет, но он продолжает исследование, но в целом и ожидает, ждет, что научное сообщество его одобрит и оценит. То есть если раньше наука находилась в большем таком в инкапсулированном состоянии, то сейчас она, ну, вынуждена даже, да, ее выталкивают наружу, причем и вовнутрь в состоянии она вошла не с, как бы, испоков, скажем так, да, то есть это произошло примерно в 19 веке, потому что до 19 века наука также была все больше повернута, как бы, к общественности, ученые разговаривали с общественностью, но в 19 веке у нас что произошло? У нас произошла большая детализация, больше углубление науки в различные направления, да, наука сильно усложнилась, и как бы ученые ушли больше внутрь себя. Плюс, к сожалению, в России сохраняется, это было в советское время, сохраняется до сих пор в среде научного сообщества, что те, кто начинают проявляться и, скажем так, становятся некими, возможно, даже выскочками для своих коллег в публичном пространстве.
0: То есть,
1: да,
0: медийными персонами это осуждается,
1: откровенно говоря.
0: Если не
1: осуждается. Да, к сожалению, ну, не к сожалению, но в неком, то есть, есть, конечно, есть действительно кого за что поосуждать, вот, ну, потому что не всегда те, кто публично выступают, действительно, например, являются классными, крутыми экспертами в своих темах. И здесь я всегда обращаю внимание, что публичность не должна расти в отрыве от роста экспертности человека и его команды.
0: О каких науках и ученых мы говорим? Это физики, это какие-то химики те же, да? Это географы или есть науки гуманитарные, которые вообще им полегче, да, с публичностью, медийностью. Там просто надо уметь свои мысли витиевато высказывать.
1: Нет, вы знаете, мне кажется, вот у гуманитариев как раз, мне кажется, у гуманитариев как раз несколько сложнее, потому что, ну как, и журналисты, и публика, и люди, они лучше реагируют и воспринимают лучше более фактурную информацию, да?
0: Например,
1: это естественная, науки это та же самая физика, математика, ну, то есть больше понимают и воспринимают. Ну, то есть людям интересны какие-то результаты, цифры. Вот, например, у нас глобальное изменение климата, да, там насколько, как у нас температура ходит, а есть ли у нас климатический хаос, вот то, что у нас творилось весной, там, то у нас потепление, тепло было очень сильно, да, в Москве, я говорю про центральную Россию, то там бац, нас.
0: Ой, давайте попробуем вам перенабрать. У нас пропадают вот, прям мгновения, и выпадают. Александр Борисович, у тебя тоже, ну, по
2: ушах. Да-да-да, по звуку у нас какая-то проблема. Но да, мы сейчас продолжим разговор. Ты знаешь, мне кажется, все-таки, что здесь есть, какие, конечно, вот это, как обычно, да, палка двух концов.
0: Погрешность.
2: Да нет, потому что, ну, иногда публичность... ну, я вспоминаю просто историю с Вавиловым, да,
0: и... Господи, это же прошлый век.
2: Ну, все равно, там тоже была публичность не в пользу ученого, скажем так. Там Лысенко этот, он, что называется, кричал, орал, я сделаю из любого растения любое растение, да. Это было антинаучно, но это было очень популистски. И вот этот популистический такой публичный подход, как бы он... сработал как, скажем так, хайп на тот момент, да, но это было антинаучно и сильно нас отбросило в генетике назад. Поэтому иногда бывает так, что публичность...
1: Очень...
2: А, вы слышите, да, Надежда, то, о чем мы говорим?
1: Да, я слышу, что... и я понимаю, о чем вы говорите. Да. Я с этим тоже очень согласна. И ученые...
2: Сейчас мы сделаем перерывчик, давайте к этому вернемся, к этому разговору. Сейчас мы сделаем перерывчик, вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов и Адам Делимханов обсудили сотрудничество Вологодчины и Чечни. В Москве прошла рабочая встреча губернатора Георгия Филимонова с депутатом Государственной Думы, советником главы Чеченской Республики, героем России Адамом Султановичем Делимхановым. О проведенных переговорах глава региона сообщил в своих соцсетях. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегиональных связей и реализации совместных инициатив. Особое внимание было уделено проектам в гуманитарной, просветительской и социально-экономической сфере. Более 176 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. По данным Роспотребнадзора России, наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской, Новосибирской областях. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В первую очередь прививка рекомендуется жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки туда. Телефон здоровья работает в регионе 3 и 4 июня. Вологжане и жители области могут бесплатно задать вопросы специалистам по актуальным темам здоровья. Так, 3 июня в Вологде по теме профилактика и лечения аллергических заболеваний у детей и взрослых даст ответ Людмила Кудряшова, врач-аллерголог, заведующий инфекционно-боксированным отделением Вологодской областной детской клинической больницы. Звонки с 15 до 16 часов будут приниматься по номеру 720060. А 4 июня в Череповце также с 15 до 16 часов по номеру 88-202-55-18-47 по теме «Безопасное лето. Профилактика травматизма и заболеваний у детей» выступит Ольга Белоусова, врач-аллерголог, иммунолог Череповецкой детской городской поликлиники номер 1. В Череповце продолжается развитие гостиничной инфраструктуры. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в ближайшие два года в Череповце откроют 6 гостиниц. Первый объект уже начал работу в мае. Это бутик-отель на 18 номеров. Он разместился в отреставрированном здании на Социалистической 48/33. Новые гостиницы создаются за счет частных инвестиций. Общий объем вложений превысит 1,4 миллиарда рублей. А номерной фонд увеличится более чем на 150 номеров. Сейчас гостиничный комплекс с рестораном русской кухни на Советском проспекте 7 готов на 93%. Объект на Советском проспекте 34А на 73%. Гостиница на Ленина 41 на 69%. На Советском проспекте 13 на 68%. Еще одна гостиница строится на перекрестке улиц Ленина и Горького. Прием заявок на конкурс «Цветущий город» стартовал в областном центре. Вологда снова расцветает. Принять участие могут все – и жители, и бизнес, и ТОСы, и школы, и некоммерческие организации. В номинациях для волокжан «Лучшая клумба», «Цветник», «Балкон» и «Фотоконкурс». Для бизнеса – оформление офисов, производства и фотозон. Для ТОСов и учреждений – территории домов и бюджетных объектов. Заявки принимают до 1 сентября на сайте организаторов. Итоги подведут в сентябре. Победители наградят дипломами главы города. Напомним, всего этим летом в Вологде высадят 29 цветников и 130 тысяч цветов.
3: Новости спорта.
4: Череповецкие каратисты завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях. Воспитанники спортшколы номер 3 Анна Макарова и Денис Мельников стали серебряными призерами турнира, а Дмитрий Белах занял 3-е место. Кубок памяти Григория Бояринова состоялся в Смоленске и собрал более 1000 бойцов из 26 регионов страны. К Чувакате присоединился еще один новичок. Юлия Белая пополнила состав вологодской команды. Она играет на позиции легкого форварда. В прошлом сезоне Юлия выступала за владимирских львиц в ЛГУ, где стала победительницей Кубка Берлина.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Новости. В Москве 13 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Колледж в Старобельске никогда не был военным, около военного объекта. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, добавил Песков. По словам представителя Кремля, СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Песков добавил, что в Москве предпочли бы добиться своей цели мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на вчерашнем совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимо. Он также попросил участников совещания рассказать о помощи людям.
3: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: Путин также поручил сделать все для поддержки пострадавших семей и семей погибших. По его словам, учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава государства также поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые, аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Телефоны, в которые иностранные спецслужбы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известия». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о вскрытии схемы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. До окончания приема заявлений в отряд космонавтов на госуслугах остался месяц, сообщили Вестям ФМ в Роскосмосе. Онлайн-сервис космического ведомства и Минцифры запустили в этом году впервые. Отбор строгий, но интерес высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, заявили в госкорпорации. Из подавших заявлений 76% составляют мужчины, 24% женщины. Самому младшему заявителю 19 лет, самому старшему 35. Тех, кто пройдет заочный отбор на госуслугах, Роскосмос пригласит на очный в Центре подготовки космонавтов. Там кандидаты сдадут физподготовку, пройдут медицинское обследование и собеседование. На Солнце этим утром произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Ее продолжительность составила 5 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью 8-10, днем 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы 10-12, в дневные 22-24 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, давление 748 миллиметров. Сейчас в городе плюс 16 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%.
0: Маяк.

0: славе, причем поздней славе, композиторы позднего триумфа, так это прилично, как бы этически можно озвучить. Сегодня с докладом Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». Здравствуйте, Евгения.
1: Да, здравствуйте, Маргарита. Ну уж прям доклад. Побеседуем, ну, о чем-то интересном.
0: Ну, да, в принципе, мы так навскидку, но мы больше в популярной музыке, культуре. Все-таки вы у нас классический обозреватель, и, может быть, кого-то вы нам подскажете, о ком мы не знали, а оказывается, оно так. Я только Римского-Корсакова помню, что он вообще начинал как военный,
1: морской офицер. Да,
0: а, морской офицер,
1: да. Да, уехал на 3 года в кругосветное плавание. Вот, потом вернулся и понял, что все-таки его призвание – музыка. И даже, представляете, уже в таком, ну, достаточно солидном возрасте, по второму кругу уже в рамках работы в Санкт-Петербургской консерватории стал заново изучать законы композиции. Вот, то есть очень ответственно отнесся вообще к своей профессии. И где-то уже после 40 стал создавать свои оперы, вот которые сейчас прям считаются, ну, главными операми в русской классической музыке, такие как «Ночь перед Рождеством», «Садко».
0: А у нас есть какой-нибудь отрывок, Светлана Юрьевна? Может, вдруг у нас? «Полет шмеля», это что же он?
1: О, да, это как раз «Садко». Нет, «Сказка о царе Салтане».
0: Так может, это... Он на корабле стоял на палубе, и муха летала. Ну, может быть, и в этом, в столовой или камбуз, как он называется, да?
2: В столовой точно мухи летали. Но нет, он апгрейдил просто ее муху до шмеля, и молодец.
0: Да,
2: очень,
0: да.
2: Нет, хорошее произведение уровня мирового абсолютно.
0: Ну, это мы всегда так, элементы такого шоу, вандализма юмористического. Но, с другой стороны, мы, говоря о поздней славе, можем сказать о призвании, что не всегда человек знает, на что он нацелен в жизни, смысл его жизни?
1: Ну, конечно, вообще очень многие композиторы начинали, и вообще в 19-м, а еще раньше, в 18 веке, это вообще было правило, что ты был вначале, ну, как бы исполнителем на каком-то инструменте. Параллельно начинал писать музыку. Это была как бы неразделимая какая-то профессия. Это вот сейчас у нас есть композиторы, они пишут, исполнители, они играют. Вот, и все, так сказать, сложно складывается, потому что не всегда исполнители вообще знают, что такой композитор существует. То есть, а раньше сам композитор для себя и писал. Ну вот как Бах. Его при жизни знали как выдающегося органиста. А к музыке относились, ну так, с прохладцей говорили, ну... Старый Бах, он, так сказать, так архаично пишет, в непопулярной, не в современной манере. Вот. Потом он умер, его, ну, в общем, почти не исполняли, а потом вдруг открыли там спустя, ну, где-то там 70 лет после смерти, и вдруг, значит, Иоганн Себастьян Бах – наше все, да, великий, величайший композитор. Вот. А при жизни он был экспертом в области органостроения и вот органистом, там, руководителем хора, всем чем угодно, но только не композитором как таковым. Вот такие истории тоже бывают.
0: Ну, то есть мы можем и про Баха сказать, что это позднее признание?
1: Безусловно. Как композитора, безусловно.
2: У Баха же, по-моему, была история страшная, что он вообще не был известен, ну, после смерти, а чуть ли не кто-то из пап, по-моему, папа Моцарта, нет, Леопольд, по-моему, его как раз достал из небытия и сказал, смотрите, какая прекрасная музыка, и с тех пор Бах стал Бахом. То есть он вроде как, не знаю, это история, вот вы поправьте меня, правда, неправда, просто Бах вот в том виде, в котором мы сейчас его знаем и любим, и уважаем, он был не с момента своей жизни и смерти такой признанный, а именно чуть попозже, уже благодаря какому-то другому композитору.
1: А знаете, ну вот я, например, знаю историю, связанную с композитором Феликсом Мендельсоном. Вот именно он в 1829 году исполнил «Страсти по Матфею» Баха. Исполнил к столетию с момента создания этого произведения. О нем вообще...
2: Да-да-да, может быть, это был
1: никто не помнил.
2: Не Моцарт,
1: и вот
2: папа,
1: Мендельсон,
2: а вот это,
1: да. Да, Мендельсон, он исполнил. И все все прям открыли глаза, как это грандиозно, как это, так сказать, космично, какие, так сказать, смыслы действительно духовные здесь заложены. И с этого момента вот Бах открыли все композиторы романтики, а сам Мендельсон, между прочим, давал концерты как органист и собирал деньги на установку памятника Баха на его родине. Вот, то есть Мендельсон вообще себя проявил с какой-то совершенно такой невероятной стороны. Вот, поэтому с Бахом, да, такая история интересная. Но вот, например, есть еще такой сейчас очень популярный композитор для многих — Густав Малер. Его симфонии — это тоже такое что-то такое, ну, невероятно масштабное. У него есть симфония 1000 участников, да, на, потому что вот такое количество народу было на сцене в день ее премьеры. Но при жизни Малера считали великим дирижером и таким графоманом, который пишет симфонии
0: по любому поводу.
1: Ну, знаете, с заимствованием вроде бы музыки улицы. Малер вообще интересовался очень таким гротеском и иронией в музыке, что тогда, в начале 20 века, было совершенно нехарактерным. Это сейчас мы, так сказать, постирония, да, постмодерн, все такое, для нас это нормально. А тогда это было совершенно ненормально. Это была такая низменная культура, которой высокая классическая музыка должна была сторониться. Ну вот, сам Малер говорил, что мое время придет, не знаю, лет через 50. Вот, и так и получилось. Только в середине 20 века.
0: Да. Чуть-чуть. Так Равель, наверное, наслушался Малера. Это у меня такие, знаете, это картинки всплывают, ассоциативные.
1: Ну, знаменитый Лукино Висконти использовал Малера с «Смерти в Венеции» в своем культовом фильме.
0: Фильме, да.
1: Да.
0: Да, это, конечно, удивительно. То есть, в принципе, в вашей исторической науке о героях классической музыки как раз есть тоже, да, такой, ну, как отдел вот, исследований, что, мол, ну, не всегда ты с 5 лет как Моцарт.
1: Конечно, Моцарт — это на самом деле исключение. Это такой проект как раз того самого папы Леопольда Моцарта. Сейчас уже, кстати, известно, что первые симфонии папа сочинял и вместе с сыном как бы переписывал ноты. Вот, мальчик переписывал под его руководством, постигал законы композиции. Вот, то есть все немножко в реальности было не совсем так, как это выдавалось. Но действительно Моцарт прям на глазах все схватывал на лету и быстро обучался, и в раннем возрасте очень многое написал уже интересного.
0: А папа так и не прославился? Или все-таки прославился, но в контексте сына?
1: Только как педагог.
0: Да. Композиторы позднего триумфа. Обсуждаем этот феномен с Евгенией Кривицкой, профессором Московской консерватории. Антон Брукнер. Здесь вообще имя знакомое, помните, знал частично, забыл полностью.
1: А, знаете, это, ну, такой старший современник Малера, он тоже жил в Австрии и тоже писал симфонии. Но у него такая интересная судьба, он был из простой семьи, его отдали в монастырь воспитываться. А он там был органистом и вообще был человеком крайне скромным. Пол жизни он учился. Вначале в Линце, потом в Вене заканчивал консерваторию, потом начал писать свои симфонии, и они не получили никакого признания до момента, пока Брукнер не познакомился с Вагнером. Он поехал вот в знаменитый Байройт, в город, где Вагнер построил театр для своих опер. Там упал на колени, целовал Вагнеру руки, вообще был в восторге от своего кумира и показал ему свою симфонию. И Вагнер решил поддержать своего почитателя. И вот с этого момента как-то началось постепенное признание Брукнера уже, ну, в таком сильно, я бы сказала, преклонном возрасте. Вот. Но сейчас есть целый круг меломанов, которые, ну, сказать, интересуются его творчеством. Вообще это, конечно, такая классика, но это сложное сочинение, сложное для вообще исполнения и оркестрами. Там должны быть большие составы, то есть просто так вот на коленке это не собрать, как говорится.
0: Это вот сейчас играет, да, буквально?

0: да?
1: И как его судьба складывалась? Или здесь у исполнителей другая какая-то идет траектория развития, когда ты просто очень хорош? Потому что и к повороте, к
0: Ну,
1: моему славу, не
0: во-первых,
1: пришла совсем рано.
0: ну, вообще, у нас Андреа Бочили, так сказать, жив-здоров, слава богу, да,
1: Да.
0: ему там 67 лет, но у него же была, он практически слепой, да, вообще ослеп в 12 лет, вот, и это такой особый путь, который, собственно, музыка его спасла. Вот, и он учился у известных очень итальянских певцов, типа Франко Карелли. Вот. Но что касается позднего, ну, значит, он где-то, ему было почти 40 лет, когда он, вот эта его демозапись песни попала «Ключа на повороте», как вы правильно сказали. И дальше он дебютировал в фестивале Сан-Ремо. То есть он немножечко пошел по такому как бы кроссоверному пути, не чисто академическому, а все-таки, так сказать, зашел на поле такой популярной классики, легкой. Вот. И действительно, Паваротти его поддержал, и там Бочили выступал перед самим Папой Римским. Вот. Но он, как я помню, поет некоторые классические композиции в такой немножечко полуэстрадной аранжировке. Да.
1: Давайте отрывок.
0: Time to say goodbye.
1: Мурашки-то идут и профессиональные, Александр Борисович, а?
2: Абсолютно, да.

0: ж, Андреа Бочелли великолепен. Хорошо, что он дает концерты, выступает, принимает участие в разных фестивалях. И это великий, конечно, тенор современности. Но, так, может быть, о девушках поговорим?
1: Ну, а перед тем, как женщинам? Про девушек, мы вспомним, собственно, и Кабалье, Монсеррат и того же Паваротти. Но в каком возрасте? Я-то их помню уже взрелыми. Но, может быть, они и раньше были тоже популярны с детства своего, с юности. Что скажет наша гостья?
0: Может, нам просто по телеку не показывали?
1: Может, нам, да, просто не показывали их раньше? Евгения.
2: Ну, да. Ну, что касается Кабалье, вообще же это все, так сказать, певицы, которые начинали свою карьеру где-то вот в момент, когда разворачивались всякие военные действия, да, что мешало, собственно, так сказать, быстрому старту. Угу. Она родилась там в 1933 году, а ее карьера стала разворачиваться где-то там в середине 50-х. Да, то есть здесь, конечно, мы можем, так сказать, говорить о том, что действительно старт был не самый быстрый. Но она, кстати, вот испанка, да, а, например, дебютировала в Швейцарии в Базельской опере. Вот, причем в таком сложном репертуаре, не в том, который мы привыкли знать, а вот там

0: поздний Верди, там Рихард Штраус, такие оперы, ну, очень сложные, серьезные. Вот. А, наверное, мы, ну, широкая публика ее знает, потому что она с Фредди Меркьюри.
1: Да, вот это удивительно.
0: В дуэте, помните, да? В конце жизни она как-то, да-да-да-да-да, она решила, ну, зайти вот на какое-то тоже такое вот эстрадное поле, и это было на самом деле чудесно. Мне кажется, вот такие голоса настоящие, оперные, когда они поют и легкую классику, и даже эстраду, они что-то вот вносят свое, да, какой-то вот духовный смысл.
1: Ох, это тоже профессиональный мор.

0: роскошь, вот она, сила искусства, а? Александр Борисович, аж про Робера нравится.
1: Да, но надо сказать, что когда Фредди Меркьюри обратился к ней, это не было так, что, знаете, я Фредди Меркьюри, великий-превеликий, а ты кто такая, давай со мной споем. Нет, там, на самом деле, она уже была звездой международного уровня. То есть, конечно, и он, более того, увидевшись с ней, признавался ей в любви, потому что это для него, он считал это для него честь, что он с ней спел, а не наоборот. А то, что массовый зритель узнал, что есть такая Монсеррат, да, с этой песней согласен, но вообще, в принципе, это искусство оперное, оно же достаточно, так скажем, закрытое, и, в общем, клубное я бы назвал, да?
2: Вот, ну, поэтому... в какой-то степени, да, хотя она пела во всех главных театрах мира уже вот там к моменту, когда Меркьюри посетила эту идею.
1: Да, спасибо огромное, Евгении Кривицкой, что было с нами, потому что у нас время заканчивается.
0: Да,
1: профессор,
0: да, да,
1: Московской консерватории.
2: Вам.
1: И двигаемся спасибо. Дальше, оставайтесь с нами.
3: Самые сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
4: Так говорит маяк. Реклама.
5: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
6: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: А в Москве 13:30.
9: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя переговоры по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
10: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров, и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
8: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Минобороны России после массированного удара по Украине опубликовало видео запуска ракет с подписью «Враг знает, возмездие неотвратимо». Ранее ведомстве сообщило, что этой ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Павловской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры. По данным министерства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно тексту указа, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до 1 января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В полуфинале 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в тренировке сборной России по футболу. Напомню, форвард не сыграл с командой Египта из-за повреждения. Ранее стало известно, что занятия пропустили вратарь Станислав Акацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Московский «Спартак» отклонил предложение аргентинского «Индепендиенте» по переходу Эзекиэля Барка. С подробностями Екатерина Маловичко.
11: Стартовое предложение аргентинского футбольного клуба «Индепендиенте» по аренде полузащитника Эзекиэля Барко не устроило руководство московского «Спартака». Вариант был отклонен. Об этом сообщает газета «Кларин». По информации источника, аргентинский футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к дочери. Отмечается, что игрок уже уведомил руководство красно-белых о желании продлить контракт, но попросил отпустить его в аренду на 1 сезон. В связи с этим «Индепендиенте», в котором Барко начинал карьеру, предложил «Спартаку» бесплатно арендовать футболиста на 12 месяцев и выкупить 50% прав на хавбека. По данным газеты, аргентинский клуб сохраняет оптимизм по поводу сделки и намерен вскоре направить новое предложение «Спартаку». Вероятно, «Индепендиенте» предложит денежную компенсацию за переход Барко на правах аренды. Эзекиэлю Барко 27 лет. Он перешел в «Спартак» в 2024 году из аргентинского «Риверплейт». Его контракт рассчитан до конца следующего сезона. Футболист провел в составе красно-белых 73 матча, забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. В составе команды он стал обладателем Кубка России. Ранее Барко заявил ТАСС, что хочет провести еще немало сезонов в «Спартаке».
9: Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. У меня на этом все. До скорого.
12: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья. Мы говорим о тех людях, у которых слава настигла в поздний момент жизни. И у нас на связи Илья Легостаев, музыкальный критик, журналист. Привет, Илья.
1: Привет, привет. Доброе утро.
0: Слушай, ну здесь как бы против правил получается, потому что вроде как музыкант должен быть молодой, горячий, соответственно, подростковый, сексуальный и вот это все. А уж если ты в 40 лет сказал «хочу завоевать аудиторию», тебе любой продюсер скажет «до свидания, поздно». Что ж творится-то вот в этом мире исключений?
1: Ну, наверное, многое, конечно, зависит от музыки, которой занимается артист, потому что если эта музыка рассчитана на молодую аудиторию, то, наверное, да, взрослый дядя или тетя на сцене здесь будет выглядеть немного странновато. Но если это музыка с таким широким охватом и предназначена для людей самого разного возраста, то здесь, конечно, могут быть самые приятные исключения, действительно. Ну, если там вспоминать знаменитых иностранцев, там вот Леонард Коэн, он, допустим, стал там, ну, достаточно известным и, прямо скажем, популярным, ну, там в районе 50, наверное, уже ему было. При том, что какая-то карьера у него была, но вот такой вот успех его застал вот в этом возрасте. А потом, насколько я помню, Элтон Джон уже был довольно взрослым человеком, когда пошли, что называется, большие хиты и большие альбомы. И сам, кстати говоря, он в одном из интервью сказал, что он очень благодарен судьбе, что случилось именно так, потому что, конечно, стать большой звездой там в 19 лет — это чудовищное вообще испытание для человека.
0: Да, это правда.
1: Потому что голова стоит сразу от чего этого дела. Поймать ее некому, как правило. Так что, возможно, самые разные сюрпризы и капризы. Вот. Ну, если, допустим, вспомнить какие-то местные карьеры, то, ну, вот всеми любимая императрица поп-музыки Ирина Аллегрова, она, в общем, начинала карьеру в группе «Электроклуб».
0: Да.
1: Была как солистка группы. Но потом, когда она стала выступать сольно, вот тут, собственно, и случилась народная любовь. Но ей, по-моему, уже около 40 было. То есть она тоже уже была далеко не студентка.
0: А тебе не кажется, что в этом случае, наверное, правильно говорить о неком продолжении поиска, да, то есть формата своего зрителя? И Ирина Александровна, видимо, она тоже как бы себя искала, в том числе и в разных стилях. Там «Электроклуб» — это все-таки была такая поп-музыка для всех, да, а то, что потом, она 52-го года, в 86-м году она в «Электроклуб» пришла, ну, в общем, считайте сами, это получается сколько? 82-й — это получается 30, да, она в «Электроклубе»-то уже была, ей было 34, соответственно, вот. Если говорить о поиске, то есть она просто нашла вот этот вот жанр такой для женщин бальзаковского и чуть моложе возраста, которые, в общем, «Угнала тебя, угнала», и там «Я тучи разведу руками». Ну, в общем, вот это весь золотой вот этот вот материал, который поднимает на ноги любых женщин, неважно, когда сидят они, стоят они, что с ними происходит. То есть я видел просто эту магическую силу, как она действует. И она, найдя, получается, свою аудиторию и свой жанр, она становится просто популярнее. Да, и мы считаем, что как бы вот она в возрасте уже, что называется, расцвела. Хотя на самом деле, по-хорошему-то, ее вокальные данные и были и раньше прекрасные, да, и, в общем, не знаю, «Электроклуб», мне кажется, тоже вполне себе, ну, формат.
1: Ну, это был такой довольно модный коллектив по тем временам. Звучал почти как синти-поп, наверное, местами. Тогда это было все страшно популярно. Но, конечно, сольная популярность Аллегровой вот стоит с групповой, ну, не сравнить, потому что она там была одной из солистов. Был еще Виктор Салтыков, который тоже там был. То есть, ну, это был такой коллектив, где внимание не на одного человека бывает приковано. А здесь все-таки, ну, вообще, на мой взгляд, в сольной карьере все-таки довольно много должно быть совпадений, чтобы и имидж, и образ, и репертуар, и своевременность вот совпали воедино. Это сродни лотерейному билету счастливому, который там кому-то довелось вытащить, кому-то не довелось. Вот у Аллегровой получилось, потому что это были такие настроения в те времена, когда, ну, можно было довольно откровенные песни петь. И,
2: младший лейтенант?
1: Никто,
2: ты имеешь в виду? Самая откровенная.
1: Да, никто не предъявлял никаких претензий. Можно было экспериментировать, можно было показывать какие-то страсти-мордасти на сцене и так далее, и так далее. Вот. И она к этому времени уже артистически была готова все это сыграть. Плюс попались под руку песни, вот те самые, которые вот именно этим голосом были исполнены так, что многие ума пошли.
2: Давайте все-таки про младшего лейтенанта.
0: Ты фрагментик хочешь послушать?
2: Ну, конечно,
0: это шедевр. Ну, давай, только фрагментик это...
2: Да.

0: да, не, но
1: не
0: это...
1: хочет любви нашей, понимаешь?
0: Не хочет.
1: Ну,
0: а скажи, Илья, а как объяснить себе, что когда ты был в молодости, вот молодым, и когда вышли эти песни, ты это считалось, ну вообще, то есть это вообще, ну, я даже не знаю, как прилично это выразить, Александр Борисович.
1: Кринж. Говори по-молодежному. Это раньше было кринж, а сейчас слушаешь и думаешь, господи, какая красота. Это называется старость, да. Маргарита Михайловна, это меня тоже настигло. Давай не будем об этом. Это тяжелая история.
0: У Ильи есть научное слово.
1: Илья, есть ли у тебя научное слово по этому поводу?
2: Дело в том, что во времена, когда эта музыка появилась, тогда почти, ну, очень многие, скажем так, музыкальные потребители космополитами. То есть все мы смотрели исключительно на Запад. Там были продюсеры, там были музыканты, там был звук, мода и вообще и
0: ну,
2: все.
0: Ну там Нирвана даже была.
2: Конечно. И естественно, вот все эти попытки какого-то вот местечкового развития вот этой индустрии, ну, для нас, у которых там была своя шкала крутости и так далее, ну, выглядели крайне нелепо, естественно. Вот, но проходят времена. И мы понимаем, что вот в этой ситуации, в нашей, в актуальной, когда, ну, большой дефицит мелодий, цепких куплетов и припевов, вот выплывает вот это, и мы понимаем, ну, что это прямо сразу остается в памяти. Угу. Вот, наверное, в принципе, такой и должна быть музыка. Ну, аранжировочка, да, ну что-то, ну, вот так, наверное, получилось. Но помнишь ведь до сих пор, правда?
0: А вот, «Ласковый май» тоже самое,
1: я
0: да?
1: Я помню, сейчас «Ласковый май», да, из этих же. Ну, давайте мы про тех, у кого наступила слава чуть попозже, чем ожидается. Я тут видел просто замечательный ролик, ну, это, точнее, шортс такой коротенький, где тот самый Скэтмен Джон объяснял, каким образом он свой дефект сделал особенностью. То есть он вот эту вот историю, он прямо рассказывает, что у него было заикание, и вот он, ну, и так ухудшит работать с заиканием, вот с этим и вот он начал это крутить, и это действительно стало особенностью, и при этом он был хорошим музыкантом джазовым, да? Илье слово, что ты скажешь про Скэтмена?
2: Да, безусловно, это вот тот случай, и таких случаев несколько. Бобби Макферрин зовут его, да? Don't worry, be happy.
1: Да.
2: Вот, то есть, ну, это вот люди немножко из другой музыки, у которых была своя стабильная аудитория. Я думаю, что хорошие отзывы. И вообще, ну, их карьера вот так развивалась очень даже неплохо по меркам той музыки, которой они занимались. Речь, прежде всего, о джазе идет. Но вот этот вот альянс с культурой, он способен сделать людей, ну, просто гиперпопулярными. То есть он может подарить песню, на роуте, от которой можно потом жить и работать.
1: Mm-hmm.
2: Так что это случайность, потому что, ну, вряд ли они вот так вот целенаправленно искали такую песню с целью прославиться и стать звездами караоке.
1: Mm-hmm.
2: Ну, просто вот она к ним пришла, и так получилось, что именно в тот момент, когда она вышла, вот, видимо, людям не хватало вот чего-то вот такого.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому, собственно, ну, с другой стороны, вот мы там помним, как звучит эта песня, помним, как звучит «Don't worry, be happy», но это далеко не позор. Все же довольно мило, правда? Это же...
1: Нет,
2: сразу видно, что это породистая музыка.
1: Да, да, да. Вот в том-то и дело, что, понимаешь, мы на самом деле, получается, говорим о следующем, что люди могут быть очень успешны в своей узкой сфере. Извините, дорогие джазисты, но я назову это узкой сферой, да, особенно если какой-нибудь там это фьюжн или еще там сложные какие-то стили, да, жанры. И как только человек делает попсовый хит, мы называем это успех. А при этом, если этого попсового хита нет, и ты в топах не появлялся, но ты там на джазовых фестивалях и, значит, соответственно, имеешь большой вес, то у нас почему-то, вот что нам скажет музыкальный критик, почему-то считается, что это как бы к успеху отношения не имеет.
2: Ну, наверное, под успехом подразумевается, что тебя знают абсолютно все.
1: Угу.
2: Что вот включается трек, и вне зависимости, там, какой музыкой увлечен человек, вне зависимости от его музыкальных вкусов, его потребностей, присутствие этой песни в медиапространстве настолько большое, настолько активное, что мы сразу ее узнаем.
1: Угу.
2: Вот это, наверное, есть успех. Вот. Ну, действительно, не всем так везет. Я не думаю, что, скорее всего, они к этим своим неожиданным прорывам относятся так больше с иронией, чем чем как-то по-серьезному.
1: Но, вот, но тогда, но понимаешь, я просто получается. Хочу сказать, что тогда, например, та же самая «Металлика», которая была до 88 года включительно, в общем, нишевой группой, как это ни странно звучит, а когда они в 91-м сделали свой черный альбом, они сами начали удивляться тому, что у них на концертах начали появляться девочки в таких откровенных топиках, значит, и вообще видно было, что они пришли, ну, что называется, чуть ли не на какую-нибудь, тогда ее не было, Тейлор Свифт, вот, а они пришли при этом на «Металлику». Они сами удивились этому расширению своей базы, да, вот после этого альбома.
2: Ну, и... дело в том, что медлячок обладает сверхъестественной силой.
1: Вот.
2: Особенно в этой культуре. Вообще, эта ситуация лучше всего описывается строчкой группы...
1: Алло. Какой строчкой группы?
2: Строчка из репертуара группы «Чижкомпания», которая звучит как «А не спеть ли мне песню о любви?»
0: Песню о любви.
1: О любви, да.
2: Вот в жизни каждого, наверное, музыканта возникает такой соблазн, но не у всех получается ее сделать такой, чтобы ее все узнали.
1: Ага.
2: Много ли мы знаем песен из репертуара группы «Чижкомпания»? Ну, скажем так, есть поклонники, они знают, но большая часть... Ну, они знают одну-две.
1: Ага.
2: Ту самую о любви.
1: Да, то есть все-таки, да, как только расширяется и выходит за пределы твоей комфортной аудитории твое творчество, вот это мы называем успехом, да?
2: Ну, да, как, безусловно.
1: Как бы и получается, что... ну, давай мы сейчас еще сделаем небольшой перерыв на рекламу, вернемся к этому разговору, поговорим про Тину Тернер, потому что ее все помнят уже вот... Ее, скажем так, ее молодой, 20-летний, мало кто помнит, а может быть и ни разу вообще не видел в своей жизни, а при этом она, естественно, тоже звезда мирового масштаба. Что с ней там произошло и как, узнаем у Ильи через мгновение. Оставайтесь с нами, сейчас реклама.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В Москве накануне глава Вологодской области доложил о реализации в регионе ключевых мер по народосбережению, в частности, по регулированию рынка розничной продажи алкоголя в борьбе с пьяными водителями на дорогах. Также Георгий Филимонов представил предложение по поддержке бизнеса, развивающего заведения общественного питания, в том числе путем переформатирования из наливаек и алкомаркетов. Затронул проблему сохранения и развития сельской торговли, которая находится под угрозой исчезновения ввиду нерентабельности. Предложил рассмотреть возможность освобождения предпринимателей от уплаты НДС за счет увеличения размера допустимого совокупного дохода. Обратил внимание на необходимость поддержки госучреждений лесного хозяйства. Более 4000 школьников посещают летние лагеря в Вологде. Смена в каждом из них продлится с 1 по 19 июня. Для ребят подготовлены интересные программы. Оздоровительные лагеря открыли свои двери на базе 41 вологодской школы и двух организаций дополнительного образования. Каждый день – повод для активностей, новых знаний и хорошего настроения. Особое внимание в лагерях уделяют воспитанию патриотизма и формированию знаний об основах безопасности и здоровом образе жизни. Также ребята отметят Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка и День России. В Вологде завершает обновление дорожной разметки. Подрядчик завершает работы по обновлению разметки на пешеходных переходах и нанесению продольных линий пластиком. На данный момент нанесено уже более 1390 квадратных метров продольной и поперечной разметки спрей-пластиком и холодным пластиком. Параллельно продолжаются работы с использованием краски. Здесь объем значительно больше, около 13,5 тысяч квадратных метров. Выполнено уже 80%. Пенсионеры Вологодской области показали высокий уровень цифровой грамотности. В регионе подвели итоги областного этапа 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли 47 жителей из 15 муниципалитетов региона. Участникам предстояло пройти три испытания – продемонстрировать навыки работы со смартфоном, знания в области цифровой безопасности и выполнить задания, посвященные Году единства народов России. Абсолютными победителями стали Нина Кургина из Сямжинского округа и Владимир Тыкин из Вологды. В номинации «Защитник Отечества» лучшим стал Александр Шишпанов из Череповца. Победители представят регион на федеральном этапе чемпионата, который пройдет с 23 по 26 июня в Рязани. Завтра в Вологодском музее-заповеднике откроется выставка «Микроискусство». Заповедник приглашает вологжан и гостей города посетить цоколь колокольни Софийского собора, чтобы познакомиться с удивительной выставкой «Шедевры микроискусства». Посетители ожидают произведения искусства размером в тысячные доли миллиметра. Увидеть их можно только под микроскопом. Удивительным ремеслом создания микроминиатюр владеют всего 11 мастеров в мире, и один из них представит свои работы в Вологде. На выставке представлено более 40 микроминиатюр, созданных доктором физико-математических наук Владимиром Анискиным из Новосибирска. Мастер уже более 20 лет создает миниатюрные шедевры. Некоторые работы выполнены буквально из пыли, как простой бытовой, так и драгоценной, золотой или платиновой. Всего в коллекции Владимира Анискина около 270 работ. Самые миниатюрные из них имеют размер в тысячные доли миллиметра, самые большие – несколько миллиметров. Часть из них находится в Санкт-Петербурге в музее «Русский левша». Шедевры неоклассики от Эйнауди и Циммера до «Free Sticks» прозвучат в филармоническом дворике 9 июня. На летней сцене Вологодской филармонии выступит московская группа Семен Ханаев и «Free Sticks». В филармоническом дворике вологжане и гости города услышат шедевры неоклассики, направление покорившего мировые сцены своей эмоциональностью, минимализмом и глубиной. В программе прозвучат произведения Людвига Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тьерсена, Дзё Хисаиши в уникальных авторских аранжировках для ударных инструментов и рояля. Необычное сочетание тембров раскрывает знакомые мелодии с новой стороны. Добавляем ритмическую выразительность и свежую динамику. Начало в 19 часов.
3: Новости спорта.
4: Вологодская «Динамо» одержала третью победу в ЮФЛ. В третьем туре юношеской футбольной лиги Северо-Запада вологжане встречались с спортивной школой «Электрон» в Великом Новгороде. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу «Динамо». Счет в первом тайме открыл вологжанин Егор Подоровский на 16-й минуте игры. Через 7 минут второй гол «Динамо» забил Савелий Дьяков. Спустя 7 минут «Электрон» отыграл один гол. После этого счет остался неизменным. Благодаря победе команда «Шор Динамо Вологда» Ю-16 продолжает идти в лидирующей группе чемпионата. У коллектива 9 очков. На первом месте в турнире после трех туров идет «Кировец Восхождение» Санкт-Петербург. Напомним, в ЮФЛ Северо-Запада в этом году участвуют команды 10 лучших академий Северо-Запада. Всего в розыгрыше участвуют 20 команд в двух возрастных категориях.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
0: Маяк.
4: Разлетелись по свету твои сыновья, ты тоскуешь без нас, как и мы без тебя.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: Новости. В Москве 14 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого Владимир Путин заявил на совещании по помощи пострадавшим в теракте в ЛНР, что, нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, сказал Путин. Он также отметил, что удары по этим двум городам, Луганской Народной Республики и Херсонской области, являются кровавыми преступлениями Киева. Пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил страны птицы Мадьяра Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Напомню, атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошли 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. 7 человек остаются в больницах, 5 выписаны. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок, и еще 11 человек получили ранения. Минобороны России после массированного удара по Украине опубликовала видео запуска ракет с надписью «Враг знает, возмездие неотвратимо». Ранее ведомстве сообщили, что этой ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры. По данным министерства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если украинские власти продолжат отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Как отметил представитель Кремля, СВО может завершиться до конца дня.
3: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: Говоря об атаке на колледж Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был ни военным, ни околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно. Телефоны, в которые иностранные службы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известий». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о вскрытии системы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, введение акустического и видеоконтроля обстановки, установки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. Между тем, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин сообщил, что у спецслужб Запада есть возможности вмешиваться в смартфоны. Он напомнил, что после теракта 11 сентября США обязали все технологические компании предоставлять спецслужбам информацию для защиты нацбезопасности. До окончания приема заявлений в отряд космонавтов на госуслугах остался месяц, сообщили Вестям ФМ в Роскосмосе. Онлайн-сервис космического ведомства и Минцифры запустили в этом году впервые. Отбор строгий, но интерес высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, заявили в госкорпорации. Из подавших заявления 76% составляют мужчины и 24% женщины. Самому младшему заявителю 19 лет, самому старшему 35. Тех, кто пройдет заочный отбор, на госуслугах Роскосмос пригласит на очный в Центре подготовки космонавтов. Там кандидаты сдадут физподготовку, пройдут медицинское обследование и собеседование. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 8-10, днем 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы 10-12, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 56%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Пабло, приветствую. Сегодня будем есть киви.
2: Привет.
1: Знаешь, Паша, почему?
2: Почему?
1: Потому что сегодня в России день здорового питания и отказа от излишеств еды, понимаешь?
2: Так кто в России, а не где-то там, в Австралии. Поэтому не киви надо есть, а картофель молодой.
1: Тут крахмала много в молодом картофеле. Лучше репу.
2: Морковку, вот репу. Да,
1: репу все. Можно.
2: Укропчика возьмем. И, подкрепившись, начнем наше дело. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
3: Это он.
2: Сегодня в программе главный книжный эксперт Дмитрий Яронов, остроумнейший нейробиолог Бибигуль Кушалиева, самый непревзойденный эксперт по живописи Софья Арустамова-Андрияка, умнейший лингвист Мария Равинская, легендарный египтолог Ольга Томашевич. Сегодня мы узнаем, в чем различие сальсы и бачаты, как грамотно организовать летний досуг ребенка, почему нишевый стал модным словом, как получали образование древние египтяне, а в 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
2: Я так считаю, если еда вкусная, ей ставят памятник, а иногда и два. Так что
1: пельмень.
2: Морковка вкусная. Найдем памятник пельменю. Если морковка слепая и вкусная, значит, ставим памятник. Мы едем сегодня в «Розе ветров», нашей туристической рубрике, в путешествие, где можно не только смотреть на памятники, но и пробовать то, чему посвящен этот памятник. А начнем мы наше путешествие в Туле. Тула – это город, где сладкое официально возведено, как известно, в культ. На центральной площади стоит огромный памятник прянику. Рядом Кремль, музей самоваров и вообще вся туристическая классика. В музеях можно посмотреть старинные формы для выпечки и попробовать пряники с такими начинками, что диетолог тихо будет плакать в углу. Добираться будем на «Ласточке». 2 часа в пути, 6 000 рублей туда-обратно. На ночь, если останемся, еще 5 накинем. Еда и развлечения около 4 000. Итого у нас ценник, чтобы съездить в Тулу и полюбоваться памятником прянику, обойдется где-то в 15 000 рублей. Далее «Луховицы», огурец-кормилец и его фан-клуб. Место, где огурцы не просто растут, а делают карьеру, это «Луховицы». Памятник огурцу-кормильцу стоит в центре города. Местные огурцы славятся еще с советских времен. Летом сюда едут за малосольным счастьем и фермерскими рынками. Ну, а дальше логично заехать в Коломну за пастилой и калачами, потому что один огурец – это только начало. 2 часа на электричке, транспорт – 3 000, жилье – 3-4-5 000, еда – 3 000. Ну, итого уложимся в десяточку. А вот ваши пельмени, Вахтанг Тенгизович. Ижевск.
1: Да-да.
2: Официальная территория пельменей. В центре города стоит арт-объект – гигантская вилка с пельменем. Здесь можно попробовать десятки видов и с грибами, и с дичью, и с редькой, и с репой даже можно попробовать пельмени. 2 часа на самолете, перелет 20-30 000, отель 5 000, еда 5 000, ну, где-то в 40 уложимся. Кострома. Город, где слово «сырная тарелка» звучит как план на выходные. Здесь есть музей сыра, ярмарки и столько сортов, что начинаешь сомневаться, они переехали сюда навсегда. Памятник сыру стоит рядом с музеем. Это логично, удобно и вкусно. Летом на набережной Волги проходят гастрофестивали. Это идеальное место, чтобы просто попробовать и неожиданно наесться на полдня. 6 часов на машине или на поезде. Транспорт в районе 8 000 рублей, отель 4, еда 4. Итого за 15 000 рублей мы отведаем сыр. Астрахань далее. Арбузы, рыба и южный вайп ожидает нас в этом городе замечательном. Здесь все сочное, и арбузы, и жизнь. Памятник арбузу стоит недалеко от рынка, чтобы вы не забывали, зачем приехали. Летом ждут арбузные фестивали, осенью рыбалка, в любое время вобла, уха, черная икра. Если бюджет позволит, конечно же. Самолет 2.5 часа стоит, самолет 25-35 000, отель 5 000, еда 6 000. Ну, думаю, что уложимся в 40-46 000. Давайте напоследок заглянем в Мурманск, север, где еда суровая, но очень вкусная. Памятник треске здесь – это уважение, потому что эта рыба кормила регион десятилетиями. И местные жители очень ее за это уважают. В ресторанах крабы, гребешки, морские ежи. Ну, чувствуешь себя немного миллионером, даже если я заказал только суп. 2 часа на самолете за 35 тысяч рублей, отель 6 тысяч, еда 8 тысяч. В 50 тысяч должны уложиться. В общем, гастрономическое путешествие – это когда маршрут строится не по музеям, а по тарелкам. Сегодня ты фотографируешься с огурцом, завтра ешь пельмени, послезавтра уже обсуждаешь сорт сыра с видом эксперта. Мы пожелаем вам приятных путешествий и аппетита.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: В ближайшие несколько минут посвятим технологиям, и первая новость у нас для хозяев и хозяюшек. Roborock анонсировал запуск нового робота-пылесоса Cureva H2 Pro. Модель оснащена интеллектуальной навигацией, выдвижным лидаром и набором технологий для уборки под мебелью вдоль стен, в углах и на коврах с длинным ворсом. Дополнительная модель оснащена двойной системой защиты от наматывания волос и шерсти. Это будет полезно тем, у кого есть домашние животные. Специальная конструкция щеток снижает вероятность скопления волос на роликах и уменьшает

0,08 сантиметра, что позволяет ему заезжать под кровати, диваны и шкафы, где обычно скапливаются пыль и шерсть. Дополняет систему навигации адаптивный подъем корпуса. Робот автоматически подстраивается под разные типы покрытий и сложные участки пола. Вместе с системой автоматического снятия салфеток на станции это позволяет безопасно работать даже с коврами с высоким ворсом до 3 сантиметров. Перед заездом на ковер робот при необходимости снимает салфетки, чтобы не оставлять влажных следов. Отдельный акцент сделан на уборке вдоль стен и углах. Для этого используются выдвижные механизмы боковой щетки и салфетки, которые помогают захватывать зоны, обычно остающиеся недоступными для стандартных круглых роботов-пылесосов. Это позволяет заметно сократить количество пропущенных участков возле плинтусов, мебели и в углах комнаты. Для минимизации ручного обслуживания модель оснащена многофункциональной станцией самоочистки. Она автоматически промывает салфетки и поддон горячей водой температурой до 100 градусов, затем просушивает их теплым воздухом при 55 градусах Цельсия. Такая система помогает поддерживать чистоту станции, предотвращает появление неприятного запаха и снижает количество бактерий. Гости Эрмитажа познакомятся с современным искусством Индии с помощью нейросети Сбера. С 4 июня по 4 октября этого года в Белом зале главного штаба Государственного Эрмитажа пройдет выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии». Это первая за последние 15 лет масштабная экспозиция актуального искусства Индии в России. В экспозиции будут представлены работы 11 современных художников из разных городов Индии, принадлежащих к разным поколениям и работающих в разных техниках и жанрах. Живопись, графика, скульптура, инсталляция, фотография, перформанс, видео и гейм-инсталляция. Ряд произведений создан специально для выставки в Эрмитаже. Сбер выступает генеральным партнером проекта и подготовил для гостей выставки интерактивные форматы с помощью собственных нейросетевых технологий «Дигачат», «Кандинский» и «Салют Спич». Они помогут посетителям глубже погрузиться в современную культуру Индии, найти личную точку входа в незнакомую художественную традицию и сохранить впечатление от выставки в цифровом формате. С первых дней выставки для гостей уже будет доступен и гид. Посетителю нужно будет навести камеру смартфона на расположенный рядом с экспонатами QR-кодами, и в дополненной реальности откроется пространство с рассказом о художнике, его работе и культурных особенностях региона Индии, с которым он связан. В скором времени гости выставки смогут пройти интерактивный тест. Нейросеть задаст вопросы об их музыкальных, литературных и архитектурных предпочтениях, ну а затем сформирует персональную подборку индийских произведений для знакомства с культурой страны. Также посетители смогут сделать снимок в специальной ИИ-фотозоне, где нейросеть Сбера стилизует фотографию в манере одного из участников экспозиции. Так у каждого останется не только памятное фото, но и персональный цифровой образ, созданный по мотивам индийской художественной традиции. Ну и, наконец, сервис «Игромир» компании «Яндекс» займется изданием игр. Вслед за запуском сервиса для облачного гейминга и магазина цифровых товаров игровое подразделение «Яндекса» также займется издательской деятельностью. Компания взяла на себя проекты, которые до этого вела Плюс-студия, в том числе триллер «Война миров Сибирь» и слэшер «Киберслав Затмение». Премьера этих и других игр состоится в 2027 году. Приобрести их можно будет, цитирую, на всех доступных платформах, включая Steam. До конца этого года «Игромир» также откроет собственное игровое медиа. В ее редакцию войдут эксперты, которые до этого развивали соответствующие направления на сайте Кинопоиск. Это были новости, посвященные высоким технологиям. Ну, а после выпуска новостей узнаем про книжный фестиваль «Красная площадь».

0: дети часто засыпают подсказки. Но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко. Лиза Бефель, сказочница.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. СВО может завершиться до конца суток. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
2: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров, и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
0: Говоря об атаке на колледж Старобельский, Песков подчеркнул, что он никогда не был ни военным, ни околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов и детей, это совсем другая парадигма. Напомню, минувшим вечером на совещании о мерах поддержки пострадавших в ходе и ходе расследования теракта в ЛНР глава государства заявил, что, нанеся удар по Старобельскую и Геническую, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, подчеркнул президент. Он назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимо. Враг знает, возмездие неотвратимо. Такой комментарий опубликовала Минобороны в своем канале в Максе. Действуем грамотно, слаженно и точно в любых условиях, сказано в нем. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, отметили в ведомстве. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. И добавлю, после массированного удара по украинским военным объектам представитель воздушных сил ВСУ Юрий Гнат заявил, что Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО, и ситуация в будущем не улучшится. Посольство России в Центральной Африканской Республике готовит план эвакуации россиян на случай чрезвычайной ситуации. Об этом РИА Новости сообщил посол нашей страны в ЦАР Александр Бикантов. Из-за вспышки лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго авиасообщение между государствами может быть приостановлено. По словам дипломата, решения о конкретных действиях будут принимать компетентные органы России с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас российские дипмиссии ориентируются на оценки местных властей. Напомню, ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эбола в Конго и соседней Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По самым последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти.
1: Новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кирстю 6-0-6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гарос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футбольный пари НН объявил об уходе игроков, выступавших за клуб на правах аренды. Речь про Алакунди Алусигуна, Егора Смелого и Алекса Сарфа. В прошедшем сезоне волжане набрали 23 очка в РПЛ и вылетели в первую лигу напрямую. Рекордсменка чемпионатов России по гандболу Ксения Макеева переходит в румынский клуб. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в Румынии. Она будет выступать за клуб «Корона Брашов». Об этом сообщила пресс-служба команды «Ростов-Дон», в составе которой Макеева играла на протяжении 11 лет. Ранее в сезоне 2014-15 годов россиянка защищала цвета другого румынского клуба «Минаур Баия Маре», в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии и заняла второе место по итогам национального первенства. Клуб «Корона Брашов» стал бронзовым призером завершившегося чемпионата Румынии. В следующем сезоне команде предстоит выступать на европейской арене. Ксении Макеевой 35 лет. Ей принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате России. По 6 раз она выигрывала национальное первенство с волгоградским «Динамо» и «Ростов-Доном», в составе которого также 8 раз завоевала Суперкубок России, 7 раз Кубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов в 2019 году. В составе сборной России Макеева стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2021, также на ее счету золото и бронза чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы.
3: Московская хоккейная «Динамо» объявила об уходе трехкратного победителя КХЛ Антона Слепышева. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. За «Белоголубых» Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 1 год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. В Смоленске открылся центр настольного тенниса. Одновременно здесь смогут тренироваться почти 50 спортсменов. В здании оборудованы 12 игровых площадок, а также есть раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и трибуны для зрителей. У меня на этом все, не прощаюсь.
5: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
6: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
7: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
8: Загляни ему в голову.
7: Категория 16+. Маяк. Как знать.
9: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами Дмитрий Еронов, директор по маркетингу издательства «Азбука». Дмитрий, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Добрый день. Ну вот поводом стал собраться книжный фестиваль «Красная площадь». И это одно действительно из главных литературных событий, которое традиционно проходит на главной площади столицы в начале лета и приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В этом году фестиваль проходит с 4 по 7 июня. А вот отражается ли это как-то на подборе книг и вообще стратегии? Ведь Александр Сергеевич Пушкин и День русского языка, да, во главе угла книжного фестиваля. Как-то вот это отражается на программе фестиваля?
10: Да, безусловно, мы стараемся насытить выставку литературными событиями и связанными с объявленной темой. И для Пушкина у нас, собственно говоря, наверное, одно из самых необычных решений, потому что мы издаем текст Александра Сергеевича и в премиальном формате, и в доступном. И буквально каждый может позволить себе прикоснуться к этому нашему золотому фонду, который у нас есть под названием «Тексты Пушкина». Но и надо отметить, что в летнее время люди предпочитают читают легкое развлекательное чтение, поэтому остросюжетная литература разного рода триллеры, детективы, исторические романы также имеют место быть, и в программе будут встречи, как раз посвященные этим новинкам.
9: А вообще фестиваль же уже не первый год проводится. Как он изменился за годы своего существования? Что принципиально сегодняшний формат, например, отличает от предыдущих форматов, которые были? Что нового, другими словами, у вас появляется?
10: Вы знаете, в отличие от других книжных фестивалей, у «Красной площади» есть такая уникальная вещь, как случайный посетитель. Это туристический трафик, который гуляет по городу и приходит на «Красную площадь» и неожиданно для себя видит шатры, наполненные книг и писателей, которых они могли видеть только там в телевизионной картинке или читать о них. И это большое количество людей, которые просто гуляют по городу в хорошие летние дни и находят для себя интересным что-то в программе фестиваля. В общем, это такая открытая площадка, куда не требуется никаких громких билетов, где не нужно стоять в очереди, чтобы войти. Это прекрасная возможность провести хорошо время в городе, да еще и вместе с замечательными книгами.
9: А как вы считаете, в основном люди приходят на Красную площадь и обнаруживают там, ух ты, книжный фестиваль, или действительно люди специально планируют свое посещение для того, чтобы познакомиться с выставками? Ведь это фестиваль как бы офлайн, да, мы живем уже в цифровой среде, и книги часто выбираем не бумажные, а цифровые. Вот насколько важны такие офлайн события, как фестиваль Красной площади, кто является посетителем этого фестиваля?
10: Чрезвычайно важны, потому что книга сама по себе товар очень тактильный и продукт тактильный. Ее приятно перелистывать страницы, смотреть иллюстративный ряд. Сейчас большое количество полиграфических решений. Это и запечатки, закрасы обрезов. Даже новая технология есть вариообрез, когда в зависимости от угла наклона блока книги может меняться картинка, на которой напечатана. В общем, хочется, как говорит простой народ, подержать в руках книгу. И вот такой фестиваль – это возможность как раз потрогать лучшие, красивые новинки. И онлайн, конечно, такого себе позволить не может, даже самым качественным видео.
11: Если говорить о структуре фестиваля, как нам не потеряться? Какие павильоны, может быть, площадки, зоны существуют, и как нам их обнаружить?
10: Ну, это все достаточно уже по классике проходит. Это шатры, отдельно стоящие для мероприятий, и отдельные с книжными стеллажами, и как будто бы это книжный магазин, который прямо на Красной площади работает. Кроме того, в этом году также программа фестиваля подразумевает и некоторые пространства в ГУМе. Будут залы специальные, оборудованные для встреч с писателями, с редакторами книг, что приятно дополнит как раз уже традиционные шатры летние, которые украшают Красную площадь.
9: Угу. Что подготовило для фестиваля ваше издательство «Азбука»? Есть ли какой-то список, я не знаю, из 5 книг, которые нужно обязательно хотя бы подержать в руках и ознакомиться с аннотацией?
10: Это крайне сложная задача была, отобрать именно 5, их гораздо больше, но взяли себя в руки, сосредоточились, и вот что это за книги. Это, конечно же, новая книга Марины Чайфистовой «Отец Сережа». Прекрасный, светлый, очень трогательный, искренний роман о кризисе веры молодого священника, который входит в разногласия с руководством церкви и отправляется, значит, на наш юг, Краснодар, где... Там у него небольшой приход, и буквально там какие-то единицы прихожан, которые приходят, каждый со своими горестями, проблемами. А он достаточно по-городскому такой выпендрежный человек, едет на дорогом автомобиле, это Тесла, носит яркую одежду, что, в общем, в какой-то степени кажется, как будто отречен здесь вера, но он глубоко верующий человек, и для него пройдет целое испытание, где он вновь обретет веру и еще больше в ней укрепится. Отец Сережа, Марина Чайфистова, будет встреча с автором.
9: Ух ты! А когда? Уже известна дата, время?
10: Да, это будет 6 июня. Можно в программе фестиваля ознакомиться с этим. Ну и также на месте всегда есть та информация, которая правильно подскажет, на какой площадке будет проходить встреча.
11: Угу. Я вот смотрю, книги, кроме «Отца Сережи», у вас представлены еще итальянский исторический роман, 2 китайских детектива. Вот, говорит ли вот такое разнообразие о том, что сегодня читатель вообще готов читать самые разнообразные книги?
10: Да, это действительно доказывает это, что интересы, предпочтения жанровые в том числе, самые разнообразные, и мы очень открыты к новинкам, которые выходят сейчас для книжного бизнеса. Это прям отдельная радость, когда выходят книги зарубежных писателей. Ну, а тем более издательство «Азбука» настоящий эксперт в издании исторических романов, и вот большая удача, что итальянец Маттео Струкко заключил с нами договор, и мы дилогию о знаменитой семье Медичи издадим. Это прям, ну, не то чтобы «Игра престолов», но исторический шедевр, который получил массу литературных наград у себя на родине в Италии, стал национальным бестселлером, и очень надеемся, что эти тексты про знаменитую семью Медичи также найдут отклик и в сердцах российских читателей.
9: Угу. А о чем пишут сегодня китайские авторы? Почему это актуально для российского читателя?
10: А у китайцев удивляют своим очень чутким изменения в жанрах. Вот если возьмем Нинхани, это такой национальный китайский почти герой, потому что в пятерку входит лучших писателей современных Китая, достаточно молодой и пишет в разных жанрах. Вот две новинки, это триллер «Загадка этажа номер 12» и «Дарк фэнтези» с выживанием, с голодными играми, прямо с королевской битвой, которая называется «Суперзапретные игры». Почему это интересно? Дело в том, что китайские авторы забирают все лучшее, что есть на западном рынке, и добавляют туда тот самый очень важный для азиатской литературы истории пути. То есть обычно в текстах европейского человека это главная кульминация произведения, в китайской литературе это как раз путь до этой развязки. «Загадка даже 12» — это интересный триллер в лучших традициях герметичных триллеров, такие как были у Агаты Кристи. В жилищном комплексе в Китае живет несколько семей, вместе часто ужинают, проводят время. Среди них одна очень богатая, но уже престарелая дама, которая умирает и оставляет каждому из жильцов наследство. Единственным условием — это проживание на этаже 12 этого комплекса и порционное получение доли наследства. В какой-то момент становится понятно, что слишком много претендентов на большой куш, и кто-то из соседей и бывших друзей решится на преступление. Вот такая история.
11: Я прочитал, что «Загадки этажа номер 12» уже даже экранизация готовится. Как вы думаете, помогут друг другу сериалы, книжку в продвижении, так сказать, к сердцам читателей и зрителей?
10: Вы знаете, такая история для книжного бизнеса, экранизация, даже иногда не самая сильная, умножает продажи в 2, в 3, а то и в 10 раз. Это прям классика, мы даже видим это на тех текстах, которые давно существуют на рынке, вроде «Мастера и Маргарита». Как только выходит экранизация, это прям пик интереса. Так случилось в этом году с «Грозовым перевалом». И мы надеемся, что это не последний кинорелиз, который все изменит. Все подготовились к релизу Кристофера Нолана «Одиссея», выпустили подарочные издания знаменитого текста. Очень надеемся, что читатель через кино придет к источнику, к литературе.
9: А это все про художественную литературу. А что с нон-фикшен в этом году на фестивале будет?
10: С нонфикшеном в этом году, собственно, продолжаем историю душеспасительную, саморазвитие, самоуспокоение, такие шедевры наших вот даже коллег по цеху издательства «Эксмо» «В себе нежно» или у нас итальянка Сони Рика «Чувство вины, извини, но прощай». Такие, в общем, книги, которые помогают в тяжелое информационно перегруженное время находить стабильность, успокоение, ну и снижать эту тревожность, которая у людей сейчас крайне развита.
11: Многие придут на фестиваль с семьями, с детьми. А чем детей порадует фестиваль в этом году? Какая детская литература будет представлена? Что родителям и детям обратить внимание?
10: Ну, прежде всего, нужно обратить внимание на тот фонд русской детской классики, который каждый год переиздается, ищет новые форматы. Это книжка с объемными картинками, попак, так называемые. Это книжки, которым уже много лет, и на которых выросли поколения, но киноадаптации приходят, приводят новых людей. Это и Буратино, конечно же, и Чебурашка, хотя книги не новые. Но с нетерпением ждем экранизации трилогии о Незнайке, которую Первый канал готовит. Ну, и, конечно же, мы продолжаем издавать новые тексты для детей. Это и зарубежные авторы. Например, с нами продолжает сотрудничать автор цикла «Агата Мистери», «Девочка-детектив». И последняя книга была даже о расследовании в Санкт-Петербурге. Ну, а новая будет посвящена Трансильвании.
9: Подождите, вы хотите сказать, что выйдет продолжение «Агаты Мистери»? Мы с дочкой прочитали все 30 там с лишних книг и мечтали, чтобы было продолжение. Будет продолжение «Агаты Мистери»?
10: Да, уже вышло. 33-я книга вышла около 4 месяцев назад.
9: Класс.
10: 34-я выйдет в сентябре.
9: Супер, отлично, я обрадуюсь сегодня дочку, потому что нам выдали список чтения на литературу, но там «Соловей-разбойник», «Даниэль Дефо», ну, в общем, все, что я читал в детстве, а ничего новенького нет, и вот, наконец-то, мы дождались этого. Хорошо, а будет ли встреча с авторами? Вот, например, от «Агаты Мистери» автор, я запамятовал, как зовут автора, кстати, приедет ли на фестиваль «Красная площадь»?
10: с визитами авторов, особенно с европейскими, большая проблема. Они сами искренне желают, но ждут, когда обстановка изменится и политическая оценка многих действий этих авторов не будет дана критике у них на родине. Но что, на что мы с надеждой смотрим, это на визит китайских авторов, поэтому Ханина ждем в октябре на фандом-фесте, на Комик-Коне. Думаем, что это будет важное событие для читателей.
9: Угу. Обязательно зайдем на фестиваль «Красная площадь». Книжный фестиваль в этом году проходит с 4 по 7 июня, приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина традиционно. И мы поговорили о фестивале «Красная площадь» с директором по маркетингу издательства «Азбука» Дмитрием Героновым. Дмитрий, огромное спасибо. Вы нас обрадовали и заинтересовали. И обязательно посетим на фестиваль «Красная площадь». И вам удачи на фестивале. Спасибо. До новых встреч.
10: Спасибо. Спасибо.
12: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В Москве накануне глава Вологодской области доложил о реализации в регионе ключевых мер по народосбережению, в частности, по регулированию рынка розничной продажи алкоголя в борьбе с пьяными водителями на дорогах. Также Георгий Филимонов представил предложение по поддержке бизнеса, развивающего заведения общественного питания, в том числе путем переформатирования из наливаек и алкомаркетов. Затронул проблему сохранения и развития сельской торговли, которая находится под угрозой исчезновения ввиду нерентабельности. Предложил рассмотреть возможность освобождения предпринимателей от уплаты НДС за счет увеличения размера допустимого совокупного дохода. Обратил внимание на необходимость поддержки госучреждений лесного хозяйства. Более 4000 школьников посещают летние лагеря в Вологде. Смена в каждом из них продлится с 1 по 19 июня. Для ребят подготовлены интересные программы. Оздоровительные лагеря открыли свои двери на базе 41 вологодской школы и двух организаций дополнительного образования. Каждый день – повод для активностей, новых знаний и хорошего настроения. Особое внимание в лагерях уделяют воспитанию патриотизма и формированию знаний об основах безопасности и здоровом образе жизни. Также ребята отметят Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка и День России. В Вологде завершает обновление дорожной разметки. Подрядчик завершает работы по обновлению разметки на пешеходных переходах и нанесению продольных линий пластиком. На данный момент нанесено уже более 1390 квадратных метров продольной и поперечной разметки спрей-пластиком и холодным пластиком. Параллельно продолжаются работы с использованием краски. Здесь объем значительно больше, около 13,5 тысяч квадратных метров. Выполнено уже 80%. Пенсионеры Вологодской области показали высокий уровень цифровой грамотности. В регионе подвели итоги областного этапа 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли 47 жителей из 15 муниципалитетов региона. Участникам предстояло пройти три испытания – продемонстрировать навыки работы со смартфоном, знания в области цифровой безопасности и выполнить задания, посвященные Году единства народов России. Абсолютными победителями стали Нина Кургина из Сямжинского округа и Владимир Тыкин из Вологды. В номинации «Защитник Отечества» лучшим стал Александр Шишпанов из Череповца. Победители представят регион на федеральном этапе чемпионата, который пройдет с 23 по 26 июня в Рязани. Завтра в Вологодском музее-заповеднике откроется выставка «Микроискусство». Заповедник приглашает вологжан и гостей города посетить цоколь колокольни Софийского собора, чтобы познакомиться с удивительной выставкой «Шедевры микроискусства». Посетители ожидают произведения искусства размером в тысячные доли миллиметра. Увидеть их можно только под микроскопом. Удивительным ремеслом создания микроминиатюр владеют всего 11 мастеров в мире, и один из них представит свои работы в Вологде. На выставке представлено более 40 микроминиатюр, созданных доктором физико-математических наук Владимиром Анискиным из Новосибирска. Мастер уже более 20 лет создает миниатюрные шедевры. Некоторые работы выполнены буквально из пыли, как простой бытовой, так и драгоценной, золотой или платиновой. Всего в коллекции Владимира Анискина около 270 работ. Самые миниатюрные из них имеют размер в тысячные доли миллиметра, самые большие – несколько миллиметров. Часть из них находится в Санкт-Петербурге в музее «Русский левша». Шедевры неоклассики от Эйнауди и Циммера до Free Sticks прозвучат в филармоническом дворике 9 июня. На летней сцене Вологодской филармонии выступит московская группа Семен Ханаев и Free Sticks. В филармоническом дворике в Лакжене гости города услышат шедевры неоклассики, направление покорившего мировые сцены своей эмоциональностью, минимализмом и глубиной. В программе прозвучат произведения Людвига Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тьерсена, Дзё Хисаиши в уникальных авторских аранжировках для ударных инструментов и рояля. Необычное сочетание тембров раскрывает знакомые мелодии с новой стороны. Добавляем ритмическую выразительность и свежую динамику. Начало в 19 часов.
7: Новости спорта.
13: Вологодская «Динамо» одержала третью победу в ЮФЛ. В третьем туре юношеской футбольной лиги Северо-Запада вологжане встречались с спортивной школой «Электрон» в Великом Новгороде. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу «Динамо». Счет в первом тайме открыл вологжанин Егор Подоровский на 16-й минуте игры. Через 7 минут второй гол «Динамо» забил Савелий Дьяков. Спустя 7 минут «Электрон» отыграл один гол. После этого счет остался неизменным. Благодаря победе команда «Шор Динамо Вологда» Ю-16 продолжает идти в лидирующей группе чемпионата. У коллектива 9 очков. На первом месте в турнире после трех туров идет «Кировец Восхождение» Санкт-Петербург. Напомним, в ЮФЛ Северо-Запада в этом году участвуют команды 10 лучших академий Северо-Запада. Всего в розыгрыше участвуют 20 команд в двух возрастных категориях.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новое сообщение Минобороны России. Ударом по Киеву поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. Среди них завод «Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В ходе массированного удара в Киеве поражены также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье в результате удара ночного возмездия по ОПК Украины поражены цеха завода «Моторсич». Ночью были нанесены удары по Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В Днепропетровской области поражено предприятие компании Firepoint, выпускавшее комплектующие для ППЛА и ракетного вооружения. Ночью в Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Кроме того, вооруженные силы России поразили инфраструктуру 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Министерстве обороны России заявили, что массированный ночной удар по Украине был ответным за теракт киевского режима в Старобильске и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, удар был нанесен по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. И новый взрыв прогремел в Днепропетровске. В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. В Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об ударе ВСУ по Старобельску, Песков подчеркнул, что местный колледж никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал, уничтожал учебное заведение намеренно, заявил представитель Кремля. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Напомню, накануне вечером на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР, глава государства заявил, что, нанеся удары по Старобельску, Геническую, украинские власти решили придать конфликту новые качества. Это их выбор, подчеркнул президент. Он назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место трагедии в колледже Старобельска, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, представители Красного Креста были в больнице, они пообщались с родителями, видели все результаты этой страшной трагедии. По словам Лантратовой, представители Красного Креста увидели, что на месте трагедии нет никакой военной базы, передает РИА Новости. Израильские войска, несмотря на объявленное Дональдом Трампом прекращение огня, продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, сообщают ливанские СМИ. Накануне Израиль и движение Хизбалла установили режим прекращения огня. Об этом президент США заявил после того, как появились сообщения, что Тегеран решил приостановить переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Глава МИДа Аббас Аракчи заявил, что перемирие США включает в себя и Ливан, и потому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Об этом сообщает ведомство накануне. Россельхознадзор объявил, что со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Ограничен транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Выявлено нарушение, продукция не соответствует фитосанитарным требованиям. Ранее 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. 23 мая Роспотребнадзор приостановил продажи в России коньяка и тихих вин трех армянских производителей из-за несоответствия обязательным требованиям. Кроме того, 30 мая Россия ввела ограничение на импорт томатов, огурцов и клубники из Армении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, 22-24 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «С заботой о мозге» Бибигуль Кушалиева. Бибигуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброго дня.
1: Доброго. Сегодня мы поговорим о том, как грамотно организовать летний досуг ребенка. Ну, во-первых, вчера был День защиты детей, а во-вторых, лето наступило. И вообще, нужно ли заниматься организацией досуга ребенка? Или каникулы наступили, и пускай он себе на свободном выпасе, как говорится, да, гуляет, занимается какими-то своими делами?
3: Обязательно нужно, и смотря в каком возрасте идет речь. Лето – это то время, когда нам необходимо восстановить нервную систему ребенка, потому что все учебное время – это большая когнитивная нагрузка, стресс, страх ошибаться, экзамены, большое количество, возможно, сопротивления, напряжения, секции и так далее и тому подобное. И лето – самое время восстановиться. Поэтому это не просто время без учебы, это время, когда нужно грамотно сделать такой правильный распорядок дня, чтобы восстановить нервную систему и подготовить ребенка к новому учебному году.
2: А подросток не будет у нас сопротивляться опять этим рамкам, этим расписаниям, опять подъем, думал, отоспится, там посидит в смартфоне, а тут его отец с матерью тащат куда-то по музеям, что-то каким-то, подъем опять в 7 утра.
3: Ну, смотрите, для подростков тоже можно предусмотреть разные виды досуга, не только смартфоны, сериалы и какие-то компьютерные игры. Важно разнообразить досуг, тем более у подростков в это время активно активируется лимбическая часть, это эмоции, в большей части эмоциональные, да, то есть очень важны коммуникации, поэтому сюда больше бы, конечно, общение со сверстниками, какие-то, возможно, походы и, что самое важное, проектная деятельность. Например, создание, может быть, блога, создание каких-то сообществ, как бы когда родители ведут этого подростка куда-то. Но обязательно очень важно учитывать пожелания самого подростка. И чтобы не было такого, что снова опять лето, и все лето мы как бы пропели, да, и ничего не успели, очень важно много разговаривать и спрашивать, а чего на самом деле хотят дети. И совмещая, находя некую гармонию и баланс, включая и распорядок дня, и какие-то ритуальные, возможно, занятия, больше там движения, спорта и творческие занятия. То есть комбинируя разные виды деятельности, что постепенно приведет к тому, что нервная система восстановится, и ребенок будет готов к новому учебному году.
1: Мы начнем разговаривать с подростком, он скажет, да я хочу в Майнкрафт играть вообще-то, а не вот этим заниматься. Как найти вот баланс этот самый между отдыхом, развлечениями и развитием летом, чтобы и ребенок, ну или подросток, если мы сейчас о подростках говорим, был в целом доволен и не бурчал на своих родителей?
3: Ну, смотрите, в зависимости от того, будет бурчать или не будет, мы за это, ну, как бы решать не можем, да, в любом случае, наверное, какие-то недовольства будут, но ведь важно все обговаривать. И, например, тот же самый Майнкрафт или какие-то другие игры ставить в мотивацию. То есть мы выполняем какой-то определенный минимум в течение недели, в течение дня, например, и в качестве вознаграждения ты играешь там какое-то время в этот Майнкрафт или что-то еще. То есть не ставить это как основную ведущую деятельность всего дня у ребенка, а контролировать моменты того, что он должен, например, и на свежем воздухе, например, погулять, и, возможно, куда-то сходить, возможно, что-то, может быть, почитать. То есть выстроить так грамотно распорядок, чтобы все стороны были довольны. И в вознаграждении за это все добавить эту игру, но не убирать.
2: Угу. Мы как-то контролируем активность на свежем воздухе. Так, час покатался на велосипеде, ну-ка иди в мячик поиграй, так, давай на скакалочке теперь. Или он вышел и все, и пришел там в 9 вечера, только главное, чтобы был сыт, и чтобы водичка у него всегда была в бутылочке с собой.
3: Ну, смотрите, давайте начнем с грамотного распределения времени, чтобы было понимание, сколько времени проводить на улице, сколько там играть, сколько бегать и так далее. Начнем с того, что очень важно не пренебрегать сном. Бывает такое, что родители выдохнули, все, учебный год закончился, пусть там отсыпается, пусть ложится поздно, смотрит сериалы допоздна и так далее. Но сон – это очень важно, что для взрослых, что и для детей. Поэтому так важно как раз-таки, чтобы и отход ко сну, да, и подъем, были плюс-минус в одно и то же время ежедневно. То есть, например, вечером там, после 10 или там, после 11 самое позднее время и подъем 8-9 утра – это достаточно хороший, полноценный сон. И вот за этим тоже очень важно следить. Дальше, когда ребенок просыпается, понятно, там какая-то, может быть, зарядочка, либо завтрак вкусный, и вот это утреннее время, ну, если мы будем рассматривать с точки зрения правильного, грамотного распределения времени именно для мозга, здесь важны именно либо интеллектуальные какие-то задания, может быть, на час, может быть, чтение, и обязательно движение. Это спортивные какие-то, возможно, прогулки, возможно, выход просто на улицу, да, может быть, футбол, плавание, теннис, ну, вообще абсолютно любые движения спортивные на улице, в зале и так далее, это очень хорошо будет плодотворно влиять на нейротрофический фактор роста БДНФ, а он является удобрением для наших нейронных связей. Поэтому активный отдых на природе сразу считает в себе несколько полезных факторов для мозга. Это физическая активность и сенсорное разнообразие, и снижение уровня стресса, и восстановление внимания. Поэтому после физической активности дети обычно демонстрируют, есть такие исследования, улучшение рабочей памяти, скорость обработки информации и способность удерживать внимание. Дальше, ближе к обеду, это полноценный обед, возможно, какой-то отдых, может быть, просто, ну, не обязательно спать, можно просто, да, там, отдыхать. Дальше, следующая, вторая половина дня больше подходит под организацию общения, коммуникации, творчества, вот таких вещей, да, то есть если мы с утра больше нагружаем, так скажем, префронтальную кору и какие-то логические, интеллектуальные вещи делаем, то после обеда больше общения, это большая часть на доминирующую правое полушарие. Можем организовать какие-то мероприятия. Далее вечером это может быть тоже прогулка, возможно, там перед сном чтение книги. Почему я не исключаю чтение книги? Потому что чтение — это очень сложный процесс, но очень важный. Если мы берем его в сравнении с другими познавательными процессами, то в чтении задействуется большое количество разных зон мозга, поэтому ни в коем случае пренебрегать чтением нельзя. Но опять нужно найти по интересам эту книгу. Не просто то, что задавали в школе, возможно, подросткам, это будет не совсем интересно, возможно. Но найти такие книги, которые будут вызывать интерес у подростка, и у подростка, или у школьника, младшего школьника. Для этого нужно понимать, что нравится вашим детям. Возможно, есть какие-то кумиры, возможно, есть какие-то, не знаю, мультяшные герои, или, возможно, интересно какой-то определенный этап в жизни. И про это может быть интересно человеку почитать. Про чемпионов, да, про лидеров. То есть подбирать литературу, ту, которая будет интересна самому подростку, ребенку. И далее уже там, после 9 готовиться ко сну, за час, за два до сна никаких гаджетов, телевизоров, ноутбуков, там, компьютерных игр и так далее, и постепенно готовиться ко сну. Таким образом, когда у нас понятные постоянные действия, мозг, соответственно, быстрее восстанавливается, потому что нет никакой стрессовой нагрузки в виде школьных заданий, оценок, экзаменов и так далее, и быстрее, получается, сама система нервная восстанавливается.
1: Вот игр я не нашел в вашем расписании. Подросток будет недоволен, мне кажется.
3: Ну, опять-таки, место, например, возможно, перед сном или, возможно, да, в какое-то время. Просто, знаете, не все играют в игры. Вот, например, в моем центре... Да, в моем центре...
1: Кто-то сидит в соцсетях.
3: Ну, есть даже дети, которые не сидят в социальных сетях.
1: Представляете? Нет, не очень себе представляю, честно.
3: Не очень. Есть такие дети, представьте.
1: Удивительно. Но я думаю, что они скорее являются исключением из правила, чем правилом. Может, если вернуться к отдыху на свежем воздухе. Вот если говорить не о подростках, ну, может быть, о подростках, а вот сейчас, всегда было, сейчас опять возвращается популярность летних лагерей. Стоит ли отправлять ребенка в летний лагерь или все-таки организовывать с родителями ему какие-то совместные досуги?
3: В летнем лагере ничего плохого не вижу. Очень адекватная альтернатива отдыху, потому что, ну, во-первых, родители могут отдохнуть, если это там с ночевой или какое-то длительное, да, пребывание, либо это интенсивы, где более короткое пребывание, там утром как в садик отвел, вечером забрал. Что здесь развивается? Во-первых, это новизна. нашему мозгу всегда нужна новизна. Через новизну мы обычно мозг развивается. Соответственно, это новые знакомства, новый район, новое место. Если в школе, например, одни и те же одноклассники, учителя, учеба и так далее, это монотонные действия, то в лагере, пусть там на две недели, но это новое. В основном лагерь организуют через когнитивно-познавательные процессы, двигательные процессы, поэтому здесь как раз-таки мозг тоже будет развиваться. Плюс в лагерях обычно очень активно задействуются и какие-то вот тренировки, упражнения и на свежем воздухе. А это, в свою очередь, хорошо и снижает уровень стресса, и восстанавливает внимание, и физическую активность, да, улучшает. Поэтому вот хорошая такая физическая активность, она приносит очень хороший когнитивный эффект, даже лучше, чем в помещении. Поэтому после какой-то активности, там, зарядки или каких-то упражнений, тренировок на свежем воздухе, дети показывают намного лучшие результаты по тестам, по вниманию, памяти, скорости мышления. Были такие замеры. И, скорее всего, это связано с тем, что когда ребенок на природе, то снижается уровень тревожности, эмоциональное напряжение. Соответственно, наши все когнитивные процессы улучшаются.
2: У меня тоже вот по летнему лагерю, наверное, пара вопросов. Во-первых, как правильно выбрать тематику лагеря, если ребенок...

0: корректировать?
1: Ну, смотрите, если мы говорим, опять зависит от цели, да, то есть если мы хотим в течение этого лета использовать продуктивно и организовать досуг все-таки эффективно, а не просто, ну, куда-то его отправить, да, например, куда отправить, и пусть время пройдет и так далее. То есть, если говорим с точки зрения эффективности, то, конечно же, во-первых, нужно узнать мнение у ребенка, а чего он хочет, а чему, чего ему не хватает. То есть, например, если бы он, как вы говорите, все это время, весь год ходил в художественную школу, а теперь хочется ли ему снова туда пойти, либо хочется ему пойти в спортивный лагерь, или хочется ему, например, там, развивать английский или программирование, или что-то еще. Первое – это учет интереса самого ребенка. Потому что если, например, у ребенка нет интереса к программированию, а вы его все равно туда записываете, то, скорее всего, это будут деньги на ветер. А второй момент – здесь нужно учитывать все-таки его таланты, да, то есть… У каждого ребенка есть определенные предрасположенности к одним наукам, к другим наукам. Да, конечно, хорошо развивать максимально весь спектр, но это лучше делать там с 4-5-летнего возраста до 7-8-летнего возраста, пока там ребенок не пошел в школу, первый класс и так далее. А дальше уже в более старшем возрасте, там до 12 лет, уже можно выбрать какое-то определенное направление и плюс-минус около смежные там дисциплины развивать в эту сторону. Далее, третий момент, что еще важно учитывать в выборе направления, там, лагеря и так далее. Ну, опять-таки, как вам комфортно, доверяете ли вы этому лагерю, насколько вам кажется, нужно это будет или не нужно. Все-таки материнская, знаете, интуиция, понимание, нужно моему ребенку или не нужно, как я там чувствую, как я это вижу для развития своего ребенка, потому что все-таки главные ответственные люди в жизни деятельности ребенка, это родители. И если мама считает, что как бы да, в прошлом году мы ходили, например, там на физкультурный кружок, а в этом году мы пойдем, например, там на английский, то, скорее всего, она будет права, потому что она знает своего ребенка от рождения до сегодняшнего момента. И какой еще второй вопрос был у вас?
0: Свое поведение, как мы скорректируем буквально минутку у нас, нужно ли посещать каждые выходные ребенка, нужно ли идти у него на поводу, если он попросит нас забрать, ему не понравился на первой неделе лагерь, или все-таки мы его оставляем и говорим, ну, надо подождать, надо привыкнуть.
1: Ну, смотрите, опять зависит от самого ребенка. Есть дети, которые очень эмоционально привязаны к родителям, и, соответственно, им очень сложно там, да, оторваться от родителей, или, возможно, есть какие-то сложности поведения, или ребенок просто не готов к адаптации, к тому, что да, он может очень длительное время оставаться на долгое длительное время без своих родителей. Тут, конечно, нужно это делать постепенно. То есть, если ребенок все время был с родителями и никогда не уезжал к бабушке на 3 месяца или на какое-то длительное время, и тут вы сразу его на 3 недели очень далеко и без возможности видеть, скорее всего, будет такая некая адаптация, там, истерики, возможно, будет такой обратный эффект, и здесь нужно более мягко поступать, соответственно, возможно, и забрать. Но если ваш ребенок уже привык, и вы ежегодно его отправляете в лагеря, он нормально к этому относится, хорошо адаптируется, и все получается достаточно ровно и хорошо, то зачем забирать, если договорились, и все идет ровно по маслу. Кстати, нужно смотреть по месту событий, да.
2: Что ж, спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о том, как правильно и грамотно организовать летний досуг ребенка. С нами была нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «Забота о мозге» Бибигуль Кушалиева. Спасибо вам большое, Бибигуль. До новых встреч.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Спасибо большое. До свидания.
3: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 8812. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Пятнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России сообщила новые подробности ночного массированного удара по Украине. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение АБРИС ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах Писаревки, Пушкаревки, Хотини, Спасского, Великой Рыбицы и Иволжанского. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьи Лопани и Белого Колодезя. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 4 мирных жителя получили ранения при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Россельхознадзор с 3 июня вводит временное ограничение на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, запрещен транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Это связано с отсутствием механизмом подтверждения поступления под карантинной продукции этими государствами. В Россельхознадзоре связали это с ликвидацией Министерства сельского хозяйства Армении. В результате реформы полномочия были возложены на Министерство экономики, и оно не справляется. Напомню, с 22 мая действует запрет на ввоз в Россию из Армении цветов, с 30 мая томатов, огурцов и клубники, со 2 июня косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда. Со 2 июня Россельхознадзор приостановил сертификацию живой рыбы из Армении. Кроме того, 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды «Джермук», а 23 мая были приостановлены продажи в России коньяка и вин 3 армянских производителей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с украинкой Мартой Костюк. Генеральный директор футбольного «Факела» Роман Асхабадзе объявил об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам. Он проработал здесь почти 7 лет. Напомню, воронежская команда будущий сезон проведет в премьер-лиге. На чемпионате мира по футболу, который стартует 11 июня в США, Мексике и Канаде, будут играть мячами, которые нужно заряжать перед матчами. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: В мячах, которыми будут играть участники предстоящего чемпионата мира по футболу, установлен датчик движения, поэтому их будет необходимо заряжать перед матчами. Об этом сообщил журнал Newsweek. Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении 6 часов. Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры. В ходе проверки, а также на двух последних чемпионатах мира и Европы, мяч ни разу не пришлось заменять из-за разряженной батареи, отмечают производители. На прошлом чемпионате мира 2022 года в Катаре также использовался высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки. Он питался от батареи, которая может заряжаться индукционным способом. Но теперь датчик встроен в боковую часть мяча, а не в центр. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.
1: Московская хоккейная «Динамо» объявила об уходе трехкратного победителя КХЛ Антона Слепышева. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. За «Белоголубых» Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского Салавата Юлаева Григорий Панин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на один год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. В Смоленске открылся центр настольного тенниса. Одновременно здесь смогут тренироваться почти 50 спортсменов. В здании оборудованы 12 игровых площадок, а также есть раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и трибуны для зрителей. У меня на этом все. До встречи.
0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Прощение части долга. Когда и как просить? В ответ у нас есть реальный пример. История женщины, которая одна воспитывает двоих детей и работает учительницей начальных классов. Взяв по необходимости потребительский кредит в банке, она не смогла его выплатить. Просроченный долг попал к коллекторам. В итоге было предложено прощение части долга. Как коллекторам могут помочь в погашении долга, мы спросили Антона Дмитракова, генерального директора профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, скажите, можно ли договориться о реструктуризации долга с коллекторами?
3: Можно и нужно. Человек попадает в долговую ситуацию не просто так. Значит, наступили определенные обстоятельства. Ухудшилось материальное положение. Возникли проблемы на работе или в семье. Взыскатель прекрасно это понимает. И прекрасно понимает, что возвращать долг на прежних условиях невозможно. И необходима реструктуризация с учетом текущего положения вещей. Ведь современный коллектор – это не только взыскатель. Он прежде всего консультант, который окажет вам профессиональную помощь. Ведь если человек болеет, то он не идет за помощью, например, к слесарю. Он идет к врачу. Так и в ситуации с долгом. Надо обращаться к профессионалу, который обязательно поможет. Поэтому не просто можно, а нужно рассказывать коллектору о своих проблемах и искать совместное решение.
0: Может ли должник рассчитывать на то, что коллекторы предложат индивидуальные условия погашения долга?
3: Опять-таки может. Самое главное – вместе с консультантом проанализировать свои возможности, чтобы сформировать такой размер платежа, который не мешал бы нормальной повседневной жизни. Покупкам, подаркам для детей, поездкам в отпуск. Непосильное долговое бремя мешает жить, лишает человека оптимизма, служит причиной стрессов и семейных проблем. А наша задача – совместно устранить эту проблему. и оставить ее в прошлом навсегда. И поверьте, это не сказка, это реальность работы профессиональных коллекторов.
0: И помните главное правило. Решение почти всегда можно найти, если обсуждать условия. Маяк. Как знать?
4: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами исполняющий обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки, Софья Сергеевна Рустамова Андреякасов. Сергеевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Хотелось бы выяснить, что такое акварель по-сырому. Вообще, что это значит, акварель по-сырому? Значит, есть и какая-то акварель по-сухому, да, скорее всего?
6: Акварель по-сырому – это когда краска наносится на влажную поверхность, и поверхность постоянно должна оставаться влажной. Соответственно, лист кладут на какую-то поверхность, которая не пропускает воду, например, на ламинированную фанеру или на кусок пластика, и бумагу очень хорошо смачивают. А затем наносят слои краски. Но, конечно же, есть еще и акварель по-сухому. Это абсолютно другая техника многослойной живописи, которую очень любил, ценил и пропагандировал Сергей Николаевич Андреяка.
7: А вообще кто придумал вот по-сырому и вообще для чего это нужно?
6: Вы знаете, ну, на мой взгляд, акварель по-сырому придумали во времена импрессионизма, и точнее, не только, она стала очень популярна именно в Европе, а именно акварель по-сырому стала известна еще с незапамятных времен с Востока, с Китая и из Японии пришла эта техника, потому что на Востоке очень ценятся клеевые краски, акварель, и большая часть живописи тех мест сделано именно акварелью по-сырому.
7: Да, это когда вот мы видим эти горы в дымке, да, китайские,
6: да,
7: японские.
6: Да,
7: это
6: да, вот, да, вот эти
7: получается.
6: Горы в дымке, пионы, да, красивые птицы. Это большая часть сделана акварелью по-сырому на бумаге.
4: Угу. Горы в дымке, и бумага такая гладенькая. Но мы же прекрасно понимаем, что если мы бумагу намочим, то бумага сморщится, скукожится, покоробится. Как избежать вот этого эффекта?
6: Бумагу специально натягивают, ее натягивают с помощью специальных приспособлений на планшеты, на рамы, и обязательно, чтобы за бумагой, если вы пишете по-сырому, была поверхность, которая не дает ей высохнуть.
7: Ведь ее надо еще намочить как-то определенным образом, это же не просто мы чайник воды вылили на бумагу.
6: Акварелью пишут кистями разными. Вот если мы говорим о методике письма по-сырому, Сергей Николаевич Андреев всегда говорил, что очень хорошо писать кистями из белки, а если вы пишете многослойные акварели, то наоборот, хорошо писать кистями из клинка. Белкой хорошо писать по-сырому, потому что белка в себя вбирает очень много воды и отдает много воды на бумагу. Соответственно, у вас поверхность постоянно остается влажной.
4: А какую мы кисточку берем, кругленькую или, наоборот, плоскую?
6: Ну, это уже кому как удобно, кто как привык, но прокрывать, наверное, саму бумагу водой лучше плоской кистью, а писать лучше круглой, особенно если вы вдаетесь в какие-то детали, подробности и так далее.
7: Есть ли какие-то сюжеты, может быть, которые лучше всего получаются именно в этой технике? Ну, мы уже вспомнили про горы в дымке, китайские пионы. А это в основном природные какие-то пейзажи или, может быть, портреты какие-то хорошо делать в этой технике?
6: Ну, вы знаете, если мы обратимся с вами немножко к истории искусств, допустим, вспомним такого художника, как Соролье или Сингер Сарджент или Тёрнер. Эти художники писали абсолютно разные вещи, да, особенно в Англии акварель вообще безумно популярна. И они писали и пейзажи, и интерьеры, и портреты в этой технике. А если мы обратимся к нашему русскому искусству, то мы можем вспомнить работы и Врубеля, и Репина, и Серова. И они тоже увлекались вот этим письмом по-сырому, какие-то эффекты получаются красивые и так далее.
4: А смешивать техники можно? Я бы вот написал портрет, например, по-сухому, чтобы не растекалось, а вот такой вот фон, как вот в фотографии боке, такое вот оно размытое, я бы написал бы по-сырому, если бы умел бы, конечно, писать акварелью.
6: Вы знаете, наверное, на этот вопрос ответит ну, вот как раз методика Сергея Николаевича Андреяки, которую он преподавал, и она до сих пор преподается в Академии акварели Сергея Андреяки. Наверное, сначала лучше написать по сырому, чтобы у вас получились такие красивые расплывающиеся эффекты, чтобы вы могли заложить какую-то основу, а потом уточнять форму, детали лучше по сухому. И лучше, конечно, если вы просто пишете по сырому и, грубо говоря, выплескиваете краску, то это лучше делать по гладкой бумаге. А если вы хотите писать с продолжением, чтобы ваш этюд превратился в картину, и вы пишете потом по сухому, то лучше брать хлопковые бумаги, такие более пористые и более шершавые.
7: Когда вы сказали «выплескиваем на бумагу», я сразу Поллока вспомнил, почему-то «выплескиваем на бумагу».
6: Ну, понимаете, вот как бы я когда увидела вопросы, мне хотелось немножко внести ясность, наверное, для зрителей о том, что, наверное, письмо по сырому – это больше такое этюдное рисование, более этюдное письмо, то есть оно не совсем академическое, и если человек хочет все-таки научиться академическому рисованию, академическому письму, стоит как раз смешивать техники и более погружаться в это, потому что письмо по сырому вам не даст возможность писать многослойно и делать большое количество слоев. А, допустим, в работах нашего современника Сергея Андреяки там очень много слоев, там иногда доходит до 15, до 17 слоев акварели, и это абсолютно не видно, она все равно воздушная.
4: Угу. А мы располагаем лист бумаги горизонтально на столе, или у нас есть специальные, может быть, мольберт, на который мы вертикально или так под углом располагаем бумагу, чтобы стекала, да, краска получается, но ей совершенно невозможно управлять. Акварель и так неуправляема, а если мы ее как бы вертикально расположим, то она вся стечет вниз. Что делать?
6: Если вы пишете по сырому, то, конечно, лучше писать на горизонтальной поверхности. И как раз вот та японская живопись и китайская, о которой мы говорим, она в традиции обычно на горизонтальной поверхности. То есть мы смачиваем бумагу и спокойно пишем. И очень красиво эти капли расплываются по поверхности. Да? А если мы с вами пишем и ставим себе задачу, да, как там Гао, Соколов, Брюлов, мы с вами, скорее всего, расположим лист вертикально, чтобы мы писали сверху вниз, и краска у нас стекала вниз, потому что мы пишем с вами от куска, и от куска нам нужно, чтобы краска равномерно распределялась по листу.
7: Правильно ли я понимаю, что в технике акварель по сырому довольно сложно выписывать какие-то мелкие детали, да, все-таки краска сыра расплывается, это такая все-таки, ну, как вы сказали, этюдная больше живопись, да, получается, если хотим детализации, к другим техникам нужно обращаться.
6: Да, наверное, вы правы, и на самом деле вот к этой технике именно вот сырой, скажем так, акварели, мокрой, обратились импрессионисты в 19-20 веке, когда академическая живопись ушла на второй план, и что такое импрессионизм? Импрессионизм – это впечатление, впечатление от природы, быстрое впечатление, которое художник запомнил и передал на листе. И импрессионисты стали ездить в поездах, началась индустриальная революция, это стало для всех доступно, они стали ездить в поездах и писать из окна. И именно акварельная техника дает такую мобильность, что человек сел, быстро открыл этюдник, писал, как бы она не такая, скажем так, кропотливая, как масло, и достаточно быстрая. И вот они а-ля Прима по-мокрому быстро писали этюды из окна.
4: А от чего зависит выбор первого тона? Он будет светлый или темный? Я вот наблюдаю за акварельными блогерами. Одни начинают с желтой, например, краски, уходят потом в фиолетовый, да, накладывают, потому что светлый не перекроется. А некоторые наоборот. Вертикальный холст у них, и они так вот буквально плещут, да, темную краску, стекает, и вот Исаакиевский собор уже у нас появляется. То есть они начинают с теней, а потом уже вот эти вот блики непрокрашенные оставляют, и появляется чудо архитектуры. И все по-разному. Одни говорят со светлых, другие говорят, начинайте с темных. От чего это зависит?
6: Я думаю, что это зависит от того, чему человек учился изначально, потому что изначально во многих школах современных сейчас преподают живопись маслом. И когда вы пишете маслом, вы начинаете сначала с теней, а потом пишете цвет. И, соответственно, те, кто кому как бы понятнее, как писать маслом, они начинают с темного. А те, кто изначально пишут акварелью, у них немножко другое обучение. Они понимают, что со света начинать проще, потому что вы сначала пролепливаете немножко свет, потом подчеркиваете тень, и, соответственно, акварель смотрится чуть более сочной.
4: Понятно. Ну что ж, будем пробовать сегодня вечером на досуге с детьми, как раз каникулы начались. Сначала сходим в парк к Белочке за кисточкой, а потом уже начнем писать по сырому.
6: Лучше приходите в школу акварели Сергея Андреяки, там вам покажут все возможные техники.
4: У вас такой красивый замок, мы всегда проходим мимо и иногда заходим в гости. Будем заходить почаще. Спасибо большое. Софья Сергеевна Арстамова, Андрея была сегодня с нами. Что такое акварель по сырому, выяснили. Спасибо. До новых встреч. До свидания.
7: Всего доброго.
6: До свидания.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вологодская область представит свой потенциал на ПМФ-2026. С 3 по 6 июня регион примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. На нем будут представлены промышленный, инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Вологодской области. На площадке экспофорума третий раз будет организован собственный презентационный стенд. В рамках форума планируют подписать один меморандум и 15 соглашений, включая 5 инвестиционных проектов на общую сумму 25,5 миллиардов рублей. Также будут продолжены партнерские отношения с Республикой Беларусь, в том числе подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с Витебским райисполком. Георгий Фельманов отметил, что участие в форуме способствует привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию производства, туризма и укреплению международного сотрудничества региона. Врачей и 120 медсестер и фельдшеров пришли в больницы Вологодской области в 2026 году. С начала года в учреждениях здравоохранения региона устроились на работу 80 врачей и 120 сотрудников среднего медперсонала. Как отметил в своих соцсетях глава региона, также в области реализуется программа «Молодой специалист», в рамках которой 56 врачей и 64 сотрудника среднего медперсонала в Вологде-Череповце получили единовременную выплату. Кроме того, оказывают и иные меры поддержки медицинским работникам. Вологодская область направит первоклассникам Алчевска 650 школьных наборов. Вологодчина продолжает поддерживать подшефный город Алчевск ЛНР в сфере образования. Комплекты для первоклассников со всем необходимым для учебы и творчества сформированы по поручению главы региона. Папки с надписью «Новая планета знаний», выполненные в космической тематике, в каждый комплект вошли 18 предметов канцелярской принадлежности. На Кирилловском шоссе в Череповце встречные потоки разделят искусственным ограждением. Для предотвращения выезда на встречную полосу установят тросовое ограждение. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. В этом году установят около 300 метров тросового ограждения. Уже переставлены опоры освещения, определены места, где поставят элементы ограждения. Началось расширение проезжей части. Сегодня подрядчик приступил к монтажу закладных фундаментов. Затем будет устанавливать стойки и натягивать тросы. Все работы завершат за 10 дней. Кроме того, глава города поручил спецавтотрансу заасфальтировать примыкание и восстановить газоны на Кирилловском шоссе. В 18 семей приняли участие в проекте «Особенные мамы» в Вологде. Это фотовыставка продолжения проекта «Счастливая мама особенного ребенка», начавшегося в начале года. На ней представлены не просто снимки, а вдохновляющие истории о тех мамах, которые воспитывают особенных детей. Свое фотовидение в проекте отобразили Галина Смирнова, Валерия Старикова и Михаил Трапезников. В ближайшее время выставку «Особенные мамы» увидят во многих точках Вологодской области. Ежегодно 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Эта дата напоминает о важности осознанного отношения к ежедневному рациону, профилактике переедания и формировании привычек, которые помогают сохранить здоровье, работоспособность и хорошее самочувствие. Питание – один из ключевых факторов, влияющих на состояние организма. От того, какие продукты человек выбирает каждый день, зависит уровень энергии, обмен веществ, состояние сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, иммунная защита, масса тела и риск развития хронических неинфекционных заболеваний. При этом здоровое питание не означает строгие ограничения, голодание или отказ от всех любимых блюд. Его основа – разумный баланс, разнообразие, умеренность и регулярность.
0: Новости спорта.
5: Вологодские варяги поднялись на вершину международного турнира по флагфутболу в Китае. Смешанная команда до 15 лет выиграла 6 матчей на групповом этапе, а в финале взяла верх над местным коллективом Lions со счетом 43-13. Всего в состязаниях участвовало 14 сборных из России, Японии, Китая, Мексики и Таиланда.
0: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Ночной массированный удар по Украине стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, заявили в Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе удар беспилотники, среди которых предприятия радиоэлектронной промышленности, специальная КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шоствинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах под Лиманом, Маяков, Пришиба, Пескуновки и Красного Лимана. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, 2 боевые бронемашины «Хамви», 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Спецоперация может завершиться до конца суток. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: Представитель Кремля также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Говоря об ударе ВСУ по Старобельску, Песков подчеркнул, что местный колледж никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебные заведения намеренно, заявил представитель Кремля. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Напомню, накануне вечером на совещании о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в ЛНР глава государства заявил, что, нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, подчеркнул президент. Он назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место удара ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен выразил надежду, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России.
4: Я со своей стороны направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека, и мы фиксируем все факты нарушения прав наших граждан и будем пересылать их по всем каналам, чтобы доводить эту информацию до международной общественности. Я надеюсь, что сегодняшний приезд МККК именно на место трагедии, когда ему удалось увидеть, что никакой военной базы там не было, что там только находятся личные вещи детей, поговорить с родителями, которые это все подтверждают, приведет к тому, что, наконец, международная общественность даст объективную оценку страшным трагедиям, которые происходят против наших мирных граждан, к сожалению, в ежедневном формате.
1: Ландратова сообщила, что планирует встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан России. Новость последних минут. Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Заседание приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Путин заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям госполитики. Президент попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Дефицита фруктов в России при запрете поставок из Армении не будет, заявил РИА Новости руководитель организации розничных компаний «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда нет. У российских торговых сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, в том числе из Турции, Азербайджана и Узбекистана. Сегодня Россельхознадзор объявил, что с 3 июня вводит временное ограничение на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля, сухофруктов. Напомним, в России уже действует запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Кроме того, Россельхознадзор приостановил сертификацию живой рыбы из Армении, Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук», а также продажи коньяка и вин трех армянских производителей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, 22-24 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе не представляют, почему нишевый стал модным словом. Поговорим сегодня про языковые тенденции. У нас на связи лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики Мария Равинская. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще, если говорить про языковую моду, вообще как языковая мода, лингвистика объясняет появление слов-трендов в речи?
2: Слова, конечно, появляются не просто так, они появляются потому, что это кому-то нужно, и чем шире круг людей, которым вдруг что-то нужно, тем быстрее, легче, веселее слово входит в жизнь, тут никуда не денешься. Если слово используется в какой-нибудь, ну, у группы лиц, да, какой-то социальная страта, как говорят, да, какое-то сообщество, то оно может остаться в этом сообществе как же организм. А если вдруг получается, что разные люди его хотят, то оно становится модным.
3: А потому что разные люди в разных нишах сидят, да, и у каждого человека своя ниша. Поэтому слово «ниша», ну, кстати, слово «ниша», наверное, не зашло, да, а вот «нишевый» сейчас, ну, у каждого
2: сейчас,
3: человека на
2: сейчас
3: языке.
2: Сейчас будет небольшой, как говорит мой товарищ литературный критик, в боквилл. Есть сиквел, приквел, это в боквилл. Расстрою вас. Слово зафиксировано на академическом орфографическом ресурсе «Академос», и правильное ударение «нишевой».
3: Нишевой, вот тебе на.
2: Вот так вот. Я сама говорю «нишевый», но мы должны сказать.
1: Хорошо.
3: А слово «нишевый» вообще отсутствует, да?
2: Ну, это орфоэпическая ошибка.
1: Угу. Хорошо, нишевой. Как же у нас нишевой, который нишевый вообще появился в русском языке? Звучит как-то слово не очень по-русски, честно говоря.
2: Ну, почему? Это нормальная такая история словообразовательная от слова нишевый, если нам нужно прилагательное. Оно образуется по правилам русского языка довольно легко. В Национальном корпусе русского языка оно фиксируется с начала 2000-х, 2001 года. То есть мы с ним живем 25 лет уже с этим словом. И правда, оно было сначала очень узким, да, парфюмерия у нас была нишевая, как мы теперь знаем, бизнес, там какие-то экономики и прочее, прочее, прочее. И вдруг сейчас действительно у него такой удивительный взлет, удивительное распространение, неожиданное, которые очень интересно проанализировать, и специалисты про это думают, и вроде бы такая непротиворечивая гипотеза, что действительно нам вдруг захотелось уникальности, то есть вот индивидуальность, уникальность оказалась чуть более востребована, чем раньше, видимо, там 5 лет назад, 10 лет назад. Но у этого слова есть еще один интересный, одно интересное свойство, на мой взгляд – оно безоценочное. То есть это не хорошо и не плохо. Угу. Это просто так.
3: Да? Как деревянный, это не хорошо и не плохо. Да?
2: Ну вот да, мы можем деревянный про кого-то сказать, что это хорошо, потому что бывают такие свойства деревянности, которые нам приятны. Мебель, например, из чистого дерева, это здорово. А если деревянная походка или еще что-то деревянное, то, может, нам это и не нравится. Не гибкость какая-нибудь. То же самое и с нишевым. Непривычно так произносить. Бывают действительно продукты, про которые мы имеем в виду, говоря, что они такие уникальные, да, но за уникальным уже закреплен этот позитивный смысл. Да, то есть мы их выделяем, потому что они не просто выделяются, а потому что это хорошо. Есть у нас выражения типа «не такие, как все». Тут уже бывают варианты, что это не очень хорошо быть не таким, как все. А нишевый такой спокойный, нишевой, спокойное, нейтральное.
1: Узкого круга.
2: Ну да, ну вот он такой, это просто такое свойство. А как вы оцениваете это свойство? Это уже зависит от ситуации. И любопытно, что мы теперь это слово стали применять к людям. И наши толерантные, вежливые, политкорректные дети так называют людей, про которые мы в нашем советском детстве говорили «странный» или еще хуже как-нибудь.
3: Особенный,
2: ну, такой, с особенностями. Да. Да, там, или еще как-нибудь еще похлеще. Они говорят, ну, такой мальчик.
3: Нишевый.
2: Они говорят «нишевый».
3: А почему лингвисты вот придумали такую неудобную форму? всем же вот язык идет нишевый.
2: Честно скажу, я об этом сегодня узнала, когда готовилась к нашей программе, дополнительно еще смотрела всякие источники. Я задам этот вопрос авторам Академоса. Действительно, в литературе встречается первое употребление этого прилагательного, но вот в корпусе, который нам дают примеры, они с ударением на окончание нишевой. Но сейчас, если смотреть весь корпус употреблений, то таких единицы.
3: Скоростной, постовой, какие
2: запасной,
3: еще?
2: Запасной. У нас много таких прилагательных.
1: А вообще, вот заговорили про Советский Союз. Интересно, как вообще изменялось значение слова со временем? Ведь, насколько я сейчас это себе представляю, слово «нишевой» или «нишевый», оно все-таки имеет другое значение, чем изначально предполагалось.
2: Конечно, мы и говорим о новом значении. Это значение еще в словарях, в этом смысле не зафиксировано. То есть мы говорим про новое, потому что слово вдруг обрастает новыми смыслами, но мы с этим имеем дело практически каждый день. И слово «нишевой» мягко переживает этот переход, появление новой семантики, а некоторые слова прям преодолевают довольно большую агрессию общественную. Слово «озвучить», которое вы наверняка используете в значении «произнести». Uh-huh. Да? Озвучить мысль, идею. А очень многие пуристы протестуют против нового значения этого слова, говорят, что озвучить можно только мультфильм или фильм.
3: Да, Лев Николаевич Толстой протестовал называть музыку красивой. Красивой может быть картина, а музыка не может быть красивой.
2: Да, и так далее, и так далее. То есть у нас, как только у нас появляется идея какая-то, даже маленькая, мы смотрим, какое слово нам может подойти для того, чтобы эту идею описать. И если мы берем старое слово, уже существующее с его значениями, и даем ему новое значение, то очень интересно изучать, потому что это показывает, как значения, вот эти вот смыслы, в нашей голове упакованы, как они взаимосвязаны, как мы это себе представляем, или, как мы говорим, метафоризируем.
3: У нас не только Лев Толстой появился, я чувствую, Антон Павлович Чехов появился. Вишневый сад, не вишневый, а вишневый. А может, все-таки вишневой сад у нас, а?
2: Все варианты возможны, но правильный только один, как всегда. Как обычно, не всегда.
1: Насколько я помню, изначально был вишневый, потом уже стал вишневый.
2: Сейчас уже вишневый у нас только одна норма.
3: Значит, вишневой выяснится у нас через час.
2: Чуть попозже.
1: Вообще, вот эти метаморфозы, это очень интересно. Ведь, наверное, ведь изучается, когда слово, особенно которое уже имело какое-то свое стойкое значение, оно начинает приобретать новые смыслы. Это ведь наверняка говорит нам и о времени, в котором мы живем, и о каких-то тенденциях в характере, взаимоотношениях, социуме и так далее. То есть ведь не просто так это появляется.
2: В языке, ничего никогда не появляется просто так. Все отражение, все знаки. Поэтому их так интересно трактовать, изучать, исследовать. Вот ничего случайного нет.
1: Вот нишевой, вот о чем он нам говорит сегодня?
2: Нишевой нам говорит о том, что нам важен этот смысл. Нам надо выделить индивидуальность, не всеобщую распространенность чего-то. Да? Вот какие-то особые свойства чего-либо. Начали мы с каких-то неодушевленных вещей, даже абстрактных, потом предметных, конкретных, как я и сказала, уже мы продолжаем так описывать людей, потому что вдруг появилась важная идея. У нас иногда для этого появляются новые слова, если нам не хватает старых. А тут мы обошлись старым, это очень удобно, функционально и экономично.
3: А слово-то вообще старое? Протопоп или кто там, Нестор, например, использовал слово «ниша». Это русское вообще слово?
2: Про нишу не скажу, не знаю, не посмотрела, русское ли оно. Могут быть сюрпризы. Но как прилагательное, оно, так сказать, потенциально существовало всегда. Это же то, что называется регулярное словообразование. У нас нет проблемы образовать такое слово.
3: Ниша.
2: И как только оно нам, что-то нишевое,
3: место.
2: Нишевое.
3: Сказали бы место, место для этой книги, ниша.
2: Ниша, скорее всего, заимствованная. Оно звучит как заимствованное.
3: Ниша – это же вообще архитектура, мне кажется, изначально. Да?
1: Возможно, кстати.
3: Ну да.
2: Такое место, углубление. Да.
1: А вот интересно, появляется новое значение слова, в данном случае нишевый, нишевой. Но ведь часто новые слова какие-то, вообще молодежь у нас придумывает для того, чтобы или какие-то новые смыслы дает, для того, чтобы, ну, как бы отделить от родителей себя, да, свой язык образовать. И вот с нишевым какая история? Одинаково ли это слово трактуют люди, скажем, 40+, и зумеры, там, люди 20 лет? Или все-таки люди, которые выросли в условном Советском Союзе, да, они могут не всегда понимать, да, что имеет в виду молодежь?
2: Ну, всегда есть люди, которые не понимают, что имеет в виду молодежь, но как раз для того слова, про которое мы говорим, ситуация очень понятная. Оно не было жаргонным никогда. Оно понятно образованное, оно имеет понятное значение. То есть оно в ситуации, когда мы вот социальная группа, например, возрастная, хотим отделиться от других людей, используем какое-то слово непонятное никому, оно в такой жизнью не жило никогда. Но при этом интересно, что условно люди старшего поколения его используют в одних сочетаниях, а условные люди младшего поколения в среднем в других, потому что тоже понятно почему, потому что старшим важно про бизнес, про экономику, про какие-то серьезные взрослые.

0: делать нишевым.
1: Современные зумеры, например, повзрослеют, постареют и будут своим внукам рассказывать. Нишевал было я.
0: Или был нишевым.
1: Да, или там нишевал как-то вот. Но имеется в виду, что я был каким-то не таким, как все, например, да?
0: Ну, это деятельность, а то состояние.
1: Все были люди как люди, а я нишевал.
0: Это деятельность скорее.
1: Ходил с длинными волосами, с патлами.
0: Не думал.
2: Это, мне кажется, уже возрастное слово.
1: Пошел было старик в лес, да? Это же предпрошедшее время, которое утратил русский язык, и остался он только в былинах, например, в сказках.
0: Я думаю, что нишевать может быть такой глагол со значением делать нишевым, ну, намеренно, да, то есть целенаправленно. И это тоже уже про некоторый контроль.
1: А я на завтрак себе всегда кашу нишевал, да. Все ели там я не сахаром, а я с солью. Делал кашу нишевой.
0: Нишевал продукты какие-то, да, может быть.
2: Занялся нишеванием нового проекта.
0: О, кстати.
1: Нишевал крестиком.
0: Никогда.
1: Да. Начались каламбуры.
2: Да, это уже немножко другое. А вообще, ведь слова, они как бы такие вот модные и меняющие значения, они появляются и в какой-то момент они уходят. А как вообще есть какие-то исследования, есть ли какой-то срок жизни у подобных слов? Ну, мы все же помним, у нас и трендовый, и актуальный,
1: трендовой,
2: и форматный. Да.
1: Трендовой, там, скорее всего.
2: Трендовой, может быть, да.
0: Трендовый.
2: И так далее. И тот же самый там... Озвучьте, пожалуйста, да, о чем вы сказали. Вот как слова приходят, в какой-то момент от них усталость, что ли, приходит, и они нас покидают навсегда.
0: Как,
2: а кто-то остается.
0: Все в этом мире. Что-то появляется, делается вдруг супер-мега-модным, как, не знаю, как лабубу. Вот у нас прям был всплеск, лабубы были везде. Где сейчас лабубу? Никто про них не вспоминает.
1: С хаги-ваги они вместе.
0: Со
1: там.
0: Словом вместе,
1: кстати. Спиннер крутят.
0: Да. Да. А какие-то слова, если они начинают обозначать важные или постоянные, вот вошедшие в нашу жизнь сущности, это могут быть предметные сущности, айфон как появился, так и все, он теперь есть. Или какие-то идеи, которые вдруг у нас возникли, мы про это хотим говорить, то эти слова остаются. Есть в Санкт-Петербурге Институт лингвистических исследований Российской академии наук, там есть отдел по изучению новых слов. Можно на сайте про них почитать, посмотреть, что они делают. Они каждый год издают словарь новых слов, которые за год появились. Потом у них есть десятилетники. Они в течение 10 лет смотрят, какие слова остались из этих вот словарей ежегодных, какие ушли. То есть можно наблюдать тенденции. Отдельно там был выпущен, например, прекрасный словарь ковидной эпохи. Один год обогатил нас так новыми словами, включая сам коронавирус и ковид, что пришлось сделать отдельный словарь тематический.
1: Нишевой год был.
0: Точно. Связанный только с этим. Конечно, это все изучается, это очень интересно, это нам рассказывает, что нового в нашей жизни. Мы можем не понимать, не контролировать, не рефлексировать на какую-то тему. Слово появилось, это знак. Это значит, что мы вот про это начали думать. Хорошая, кстати, очень иллюстрация такому. Это... появление целого блока слов в какой-то момент, но это было уже довольно, ну, относительно давно, слов заимствованных, например, обозначающих насилие. Вдруг у нас появился там буллинг, victim blaming, газлайтинг и так далее. Но явления-то существовали всегда, и наверняка Пушкин тоже кого-то в лице и булил. Да.
1: Арбузил.
0: Ну, кюхлю, да, знаменитый это.
2: Ну, вероятно, пришла надобность для того, чтобы эти слова, ну, как бы больше, чтобы оттенков серого у нас было.
0: Конечно, мы начали об этом говорить. Мы сначала начали об этом думать, потом мы поняли, что нам нужно про это говорить, а у нас нет слов. У нас есть одно слово «насилие», которое вот это огромное. То же самое с новыми значениями, нишевыми и не нишевыми.
2: Спасибо вам громадное за эту беседу. Лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики Мария Равинская была с нами. Мы говорили, почему нишевый или нишевой стал модным словом. Спасибо, Мария. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: До новых встреч.
0: Спасибо вам.
3: Как знать на маяке.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Маяк.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Мотросич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании Firepoint, выпускавшая комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Оно приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент поздравил участников заседания с наступающим праздником. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики.
2: Заседание Совета мы теперь традиционно проводим в преддверии Пушкинского дня России, Дня русского языка. И прежде всего поздравляю вас с наступающим праздником. Благодарю за активную работу и прежде всего за подготовку основ государственной языковой политики Российской Федерации. Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России. План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительства обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного. Это имеет значение. И предоставлять ежегодно.
0: Путин также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в среду без осадков 22-24 градуса.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, который пройдет в Казани с 16 по 11 июня. Рылову 29 лет, он выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет дважды становился чемпионом мира и трижды победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции в парном разряде. Они уступили на Ролан-Гарос дуэту бразильянки Луизы Стефани и канадки Габриэлы Добровски 4-6, 5-7. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В Краснодаре завершился межрегиональный этап всероссийского детского футбольного турнира «Локобол», который в этом сезоне проходит в юбилейный 20-й раз, с подробностями Екатерина Маловичко.
1: Две путевки в суперфинал всероссийского футбольного турнира «Локобол» разыграли команды девочек в Краснодаре. Турнир объединяет команды мальчиков и девочек в возрасте 11-12 лет со всей страны. Суперфинал пройдет с 31 июля по 2 августа в Москве на РЖД-арене. Право сыграть в нем по итогам этапа в Краснодаре завоевали команды «Смена Майстренко» из Анапы и «Зенит Волгоград». Ранее в решающую стадию отобрались ФК «Сибирь» и «Енисей». Еще два участника среди команд девочек определятся по итогам этапа в Самаре. У мальчиков путевки завоевали команды из Калининграда, Хабаровска, Дагестана, Красноярского края и Кировской области. Еще три путевки разыграют в Воронеже, Екатеринбурге и Самаре. Персональные приглашения в суперфинал получают 5 московских команд. В решающей стадии выступят 12 команд у мальчиков и 8 у девочек. Главное новшество этого юбилейного 20-го сезона – призовой фонд, который пойдет на развитие региональных школ. В разные годы в турнире «Локобол» принимали участие нынешние игроки сборной России, в том числе Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Федор Чалов, Константин Тюкавин, Сергей Пеняев и другие.
0: Хоккейный «Амур» подписал контракт с экс-нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за СКА, московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 23-24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка в 66 матчах. Также стало известно, что хабаровскую команду покинул нападающий Алекс Гальчинюк. За два розыгрыша он провел тут 111 игр и набрал 68 очков при общем показателе полезности минус 21. У меня на этом все. Счастливо!
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Хватит меня анализировать.
4: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
5: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.
0: Маяк.
7: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Хотим сегодня у вас узнать, как познавали мир древние египтяне. И вот интересно, я, допустим, маленький древний египтянин. Когда меня возьмут в школу, чтобы познавать мир? С какого возраста детишкам открывали дорогу к знаниям?
9: Это довольно забавный вопрос, потому что египтологи всегда пишут, что у нас нет точных данных, зато специалисты по древнему междуречью знают точно, но то же самое, только наоборот, пишут специалисты по междуречью. То есть, скорее всего, конечно, здесь, судя по всему, большое значение имело развитие ребенка. Вот здесь, кстати, как раз данные клинописных источников действительно кое-что говорят о том, что вот ребенок должен быть и росточком уже выйти, и зубки хорошие, и так далее. То есть, видимо, если совсем задохлик, то родители не спешили отдавать его в школу. Так что вот как-то так, с 5 до 7 полагают так.
8: А вообще, ну, мы же знаем много прекрасных египетских богов, и Ра у нас там, и так далее. А какую роль религия играла в познании мира? То есть основное познание мира происходило именно через религию, или все-таки знание отдельно, а религия это у нас отдельно?
9: В древности это всегда абсолютно вместе, потому что именно жрецы, не отрываясь от своих непосредственных храмовых обязанностей, могли заниматься попутно и вот, ну, как мы сказали бы, науками, там, в частности, астрономией, например, и прочим. Так что здесь все всегда вместе.
7: То есть прежде всего.
9: Но что примечательно, у нас как раз были боги, которые специально отвечали за знание, за мудрость, и широко известен такой бог Тот. Он изображался человеком с головой ибиса, и полагают, что голову ибиса он получил потому, что ибис — это птица, которая на мелководье ищет какой-то корм и быстро водит длинным клювом по воде. И вот считали, что египтяне это сравнивали с движениями руки песца, и поэтому полагали, что вот ибис имеет отношение к мудрости, к знаниям и так далее. Но примечательно, что был и женский вариант божества письма. Это богиня Сишат, буквально женщина-писец. И она отвечала, например, за такие важные вещи, как она писала на деревах, на листьях священного дерева годы правления царей. Она помогала делать планы храмов. Так что здесь не только письменность была у этих богов в ведении, но и такие более широкие знания.
7: Ну, наверное, весь древнеегипетский пантеон богов ребенок получал, да, с молоком матери. Уже в школу он приходил, зная четко структуру, да, божеств, кто главный, какие отношения. Или в школе все это давали? Как вот это вот все обстояло?
9: Очень по-разному. Дело в том, что египетские памятники, конечно, очень наглядны, и поэтому вот эти вот пособия буквально наглядные, храмовые рельефы, изображения в гробницах, это тоже все было такими вот учебниками для детей. И это были для египтян действительно и архивы, и галереи, и библиотеки, все вместе. Так если что там он мог видеть, как изображаются боги, какие они и так далее.
8: Вот интересное взаимоотношение египтян со временем, ведь они и астрономией занимались, и математикой, и мы знаем, что пирамиды как-то у нас по солнцу стоят, да, многие выстроены. А они по-другому время ощущали, чем мы, или науке это пока неизвестно?
9: Ну вот здесь, конечно, сложно сказать, но египетский календарь появляется очень рано. Но это связано с необходимостью сельскохозяйственных работ. И прежде всего для египтян самым знаковым событием и началом Нового года было начало разлива Нила. Поэтому вот от этой точки все танцует. И очень рано египтяне эту точку замечают, от нее уже строят календарь и так далее. Но, кстати, что примечательно, как это ни странно, мы часто думаем, что древние особенно время не считали. Нет, считали. И даже были специальные клепсидры, такие сосуды с небольшим отверстием внизу, из которого истекала вода. Ну, то есть по принципу песочных часов в чем-то. И там были внутри соответствующие линии, и вот таким образом они могли даже часы подсчитывать. В храмах такие вещи были. Потому что, вероятно, ритуалы какие-то важно было приурочить к определенным временам, чтобы они были более действенные.
7: Угу. И считать, наверное, египтяне очень хорошо умели. Высоко развитая цивилизация, высоко развитая экономика, скорее всего, да, и взаимоотношения торгово-промышленные.
9: По крайней мере, античные авторы всегда пишут о достижениях египетской математики. И даже у нас вот в Москве, в музее Пушкина, есть знаменитый математический папирус, в котором можно видеть решение задачи на определение объема площади треугольника и так далее.
8: Наверняка еще египтяне были и хорошими анатомами, да, потому что они занимались бальзамированием и, наверное, хорошо изучили человеческое тело.
9: Судя по тому, что у нас есть даже такой знаменитейший хирургический папирус, совершенно удивительный текст, где... Очень ведь часто во многих медицинских текстах они так 50-50, половина магии, хотя тоже это можно сказать лекарственная терапия, лечение словом, а половина какие-то реальные вещи. А вот этот хирургический папирус, он вообще без всякой магии абсолютно вот четко разные травмы описываются, исход болезней и что делать. Так что в этом смысле они действительно были молодцы.
7: Угу. Ну, а вот
9: физические врачи славились на весь древний мир.
7: Угу. Вот природное явление, рав колесницы по небосклону гоняет, это для, ну, просто для людей объясняли так? Или все-таки высшие слои населения понимали, что, ну, конечно, ну, какой рав колесницы? Это звезда, которая далеко от нас, на расстоянии миллиардов километров, там, я не знаю, миль, там же верст древнеегипетских. Или все-таки рав колесницы всех устраивала такая вот трактовка?
9: Вы знаете, до нас не дошли, к сожалению, тексты про то, сколько километров, до какой звезды и так далее. Но надо учитывать особенности древневосточных наук. Слово «наука» несколько в кавычках, потому что, как правило, теоретические познания не записывали. А до нас дошли практические справочники всякие, ученические вот упражнения, решения задач и так далее. Несомненно, теоретические знания тоже были, но вот они передавались устно и были такой определенной тайной жрецов. А что касается вот этих представлений, конечно, это метафоры. И вот очень интересно, что в ранней древности солнце представлялось пантерой, летящей по небу. А потом наиболее типичный образ – это, конечно, образ сокола для солнца. Это чаще всего. Он действительно очень высоко летит. И не быстро, потому что так высоко висит буквально в воздухе. Так его и звали сначала «высокий». Так что тут самые разные могли быть представления именно о богах. Но, кстати, египетские боги все путешествуют не в колесницах, а в соответствии с египетскими обычаями.
7: Лодка.
9: Они плавают в ладьях. И бог Ра плывет по небу в ладье.
8: Вот мы заговорили про египетские мили и верста, а в чем вообще измеряли египтяне, ну, длину, вес?
9: Что, секунду?
8: Я говорю, в каких мерах измеряли египтяне вес, длину, расстояние?
9: Конечно.
8: Вот египетские версты и мили у нас прозвучали.
9: Ну, да. Но, естественно, это очень типично для всех древних цивилизаций, для Древней Руси тоже. Локоть, палец, вот это типичные для длины. А веселые, конечно, меры объемов, потому что это может быть кружка или сосуд определенной формы и так далее.
7: До нас дошло, вот получается локоть, да, почему-то в русской мере, да?
9: Как
7: косая сажень.
9: В египетских локтях всегда измеряют, например, вот пирамиды меряют и в метрах, и в египетских локтях, и в локтях, конечно, получается, как правило, ровнее, но это что-то около 50 сантиметров, так, плюс-минус, примерно.
7: Угу. А человек изменился с тех пор, да, поэтому локти разные бывали, и, скорее всего...
9: Ну, в общем,
7: да.
9: Конечно, это средний локоть берется.
7: Да-да-да, понятно. Спасибо большое, очень интересно. Ольга Владимировна Томашевич была с нами, египтолог, доцент исторического факультета МГУ. Мы сегодня выясняли, как познавали мир древние египтяне. Ольга Владимировна, огромное вам спасибо за эту беседу. Как всегда, ждем вас почаще в нашем эфире и прощаемся, надеюсь, ненадолго с вами. Огромное спасибо.
9: Всего лучшего.
8: Ну, всего самого доброго, до свидания.
7: А ваше любимое шоу «Как знать» продолжается, и буквально через несколько минут мы узнаем о самой интересной новости на эту минуту.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вологодская область представит свой потенциал на ПМФ-2026. С 3 по 6 июня регион примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. На нем будут представлены промышленный, инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Вологодской области. На площадке экспофорума третий раз будет организован собственный презентационный стенд. В рамках форума планируют подписать один меморандум и 15 соглашений, включая 5 инвестиционных проектов на общую сумму 25,5 миллиардов рублей. Также будут продолжены партнерские отношения с Республикой Беларусь, в том числе подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с Витебским райисполкомом. Георгий Фельманов отметил, что участие в форуме способствует привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию производства, туризма и укреплению международного сотрудничества региона. Врачей и 120 медсестер и фельдшеров пришли в больницы Вологодской области в 2026 году. С начала года в учреждениях здравоохранения региона устроились на работу 80 врачей и 120 сотрудников среднего медперсонала. Как отметил в своих соцсетях глава региона, также в области реализуется программа «Молодой специалист», в рамках которой 56 врачей и 64 сотрудника среднего медперсонала в Вологде и Череповце получили единовременную выплату. Кроме того, оказывают и иные меры поддержки медицинским работникам. Вологодская область направит первоклассникам Алчевска 650 школьных наборов. Вологодчина продолжает поддерживать подшефный город Алчевск ЛНР в сфере образования. Комплекты для первоклассников, совсем необходимым для учебы и творчества, сформированы по поручению главы региона. Папки с надписью «Новая планета знаний», выполненные в космической тематике, в каждый комплект вошли 18 предметов канцелярской принадлежности. На Кирилловском шоссе в Череповце встречные потоки разделят искусственным ограждением. Для предотвращения выезда на встречную полосу установят тросовое ограждение. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. В этом году установят около 300 метров тросового ограждения. Уже переставлены опоры освещения, определены места, где поставят элементы ограждения. Началось расширение проезжей части. Сегодня подрядчик приступил к монтажу закладных фундаментов. Затем будет устанавливать стойки и натягивать тросы. Все работы завершат за 10 дней. Кроме того, глава города поручил спецавтотрансу заасфальтировать примыкание и восстановить газоны на Кирилловском шоссе. Восемнадцать семей приняли участие в проекте «Особенные мамы» в Вологде. Это фотовыставка продолжения проекта «Счастливая мама особенного ребенка», начавшегося в начале года. На ней представлены не просто снимки, а вдохновляющие истории о тех мамах, которые воспитывают особенных детей. Свое фотовидение в проекте отобразили Галина Смирнова, Валерия Старикова и Михаил Трапезников. В ближайшее время выставку «Особенные мамы» увидят во многих точках Вологодской области. Ежегодно 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Эта дата напоминает о важности осознанного отношения к ежедневному рациону, профилактике переедания и формировании привычек, которые помогают сохранить здоровье, работоспособность и хорошее самочувствие. Питание – один из ключевых факторов, влияющих на состояние организма. От того, какие продукты человек выбирает каждый день, зависит уровень энергии, обмен веществ, состояние сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, иммунная защита, масса тела и риск развития хронических неинфекционных заболеваний. При этом здоровое питание не означает строгие ограничения, голодание или отказ от всех любимых блюд. Его основа – разумный баланс, разнообразие, умеренность и регулярность. Вологодские варяги поднялись на вершину международного турнира по флагфутболу в Китае. Смешанная команда до 15 лет выиграла 6 матчей на групповом этапе, а в финале взяла верх над местным коллективом Lions со счетом 43-13. Всего в состязаниях участвовало 14 сборных из России, Японии, Китая, Мексики и Таиланда.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. Как сообщили в Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, среди которых предприятия радиоэлектронной промышленности, специальная КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспектр». Экспорт. Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топлива. Топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда», а также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах Николайполя, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Райалександровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 25 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он отметил, что многие его поручения по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка исполнены.
3: Отмечу, что многие поручения, данные по итогам предыдущих заседаний Совета, исполнены. Многие в работе пока. Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка, и важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере.
1: Президент также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов» начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он рассказал о программе форума. По словам Ушакова, в этом году он пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
4: Первое – это мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством. Второе направление – российская экономика, структурные изменения для возвращения на траекторию роста. Третье направление – социальная сфера в эпоху новых технологий. Четвертое – среда для жизни, новые технологии, новые качества. И пятое направление – технологии, определяющие будущее. В настоящий момент, как информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
1: Ушаков также сообщил, что на форум приедут государственные деятели, политики из более чем 70 стран мира, в их числе президент Узбекистана, Абхазии и Танзании, заместитель председателя КНР. Росавиация на этой неделе снимет ограничения с авиакомпанией «Азур Эйр», сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, «Азур Эйр» по результатам проверки выведет из эксплуатации 3 из 9 самолетов из-за отклонений в параметрах двигателей. Остальные 6 бортов допущены к полетам. Напомню, Росавиация 12 марта ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ОБСа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице 21-23 градуса. В Москве в среду без осадков, ночью в городе плюс 10-12, днем 22-24 градуса, по области плюс 25. Сейчас в Москве 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: кинозал «Маяка».
1: Явление последнее. Те же и жандарм. Жандарм, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник, требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова как громом поражают всех. Звук изумления излетает из дамских уст. Вся группа, переменившая положение, остается в окаменении. Немая сцена.
2: Вообще-то здорово. Смешно. Мне понравилось.
3: Здорово-то здорово, но не актуально. Сейчас таких доверчивых нет, все умные.
4: Конечно. Кого сейчас обманешь, только девчонок. Меня лично не обманешь.
5: Но-но, нас тоже не очень-то обманешь.
3: Конечно, Инна Андреевна, я понимаю. Классика есть классика. Но нам-то это зачем? Лучше что-нибудь современное поставить.
5: Точно.
3: А мне понравилось.
2: Я бы Хлестакова сыграла бы.
1: Значит, вы считаете, что эта история не современна?
6: Разумеется.
4: Совершенно не современна.
1: А вот представим себе такие предлагаемые обстоятельства. Лето, каникулы, пионерский лагерь. И, скажем, ты ответственный дежурный по лагерю.
2: Я?
1: Энергичный, честолюбивый, очень дорожащий своим авторитетом.
2: Я? Да вы что, я не смогу. Это не моя роль.
1: Ничего-ничего. Сейчас попробуем. Итак, представь себе, что в один прекрасный летний день ты, как обычно, шел по лагерю, придирчиво оглядывая все вокруг.

0: я пригласил вас, друзья, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет хулиган.
1: Как хулиган?
2: Зачем хулиган?
1: Какой хулиган?
0: Самый настоящий хулиган.
1: Вот тяна.
2: Тут не было заботы.
1: Да он же может нам разрушить план учебно-воспитательной работы.
0: И главное, я буду чувствовал две вражеские лодки под воды. Сегодня мне снились всю ночь. Всплыли, перископы выставили, а сами такие огромные. И тут же уплыли прочь. А у одной в боку дыра и хищный нос такой предан. И на тебе письмо с утра. Вот говорят, не верь приметам.
1: Что это за письма?
2: Давай сюда.
0: От друга Чмыхова Андрея.
1: А может, шутка, ерунда.

0: Ага. Вот с этой строчки. Советовать тебе я не берусь, но едет к вам. Я это знаю точно. Известный хулиган по кличке Гусь.
1: Гусь?
2: Гусь?
1: Гусь?
2: Гусь?
1: В детской комнате милиции на днях поставлен на учет.
3: Вот это гусь.
1: Вот это птица. Зачем он нам? На кой он черт?
3: Снизит показатели, испортит весь отчет.
1: Доложим воспитателям, он будет здесь вот-вот.
3: Мне эта мысль нравится, чуть что, спасай, кричим.

0: чего там выжидать?
1: Зачем напрасно спорим? Пока что не горит. Мы выждем и посмотрим, чего он натворит. Раз, от него уже не скрыться, то мы включим его в отчет.
0: Вот это гусь.
2: Вот это птица.
3: Зачем он нам? На кой он черт?
2: Хулиган! Хулиган!
1: Расширить интересы, пожалуй, в этом соль.
4: Открытки шашки пресса свою сыграют роль.
3: Ну как? Вот эта штука!
0: Ребята, по рукам!
1: Но! Никому ни звука!

0: Спасибо. До свидания.
1: Добро пожаловать.
0: Привет.

0: может без тебя отпустить? Что происходит? Оставьте меня!
1: Причем тут все бомбина, сори! Правда, Инна Андреевна?
0: Отпустите меня, наконец! Жмаля на ответ.
1: Чего?
0: У меня голова кружится. А вы откуда взялись на мою голову?
2: Как это откуда? Мы отдыхать приехали. А вот вы как здесь, а, Инна Андреевна?
0: Я тоже отдыхаю. Исполняю обязанности начальника лагеря.
2: Понятно. Алягер как алягер. На войне,
0: да,
2: как
0: пожалуй.
2: На войне.
0: Увы, Петров. А сегодня еще говорят, какой-то хулиган приезжает. Этого еще не хватало.
2: Да вы не волнуйтесь, Инна Андреевна.
0: До скорой встречи.
2: Вы не бойтесь, в случае чего Петров поможет. Само собой.
3: Чрезвычайное происшествие.
4: Неожиданное известие.
3: Такой большой.
5: Глаза горят.
3: А нрава, поведение.
5: Колотит, дразнит всех подряд.
3: Ломает.
4: Насаждение.
3: Я первый Леоне.
4: Заметила.
3: Ломает.
4: По плоскости наклоны.
3: Он как?
4: Я знаю.
3: Я первая увидела.
4: Я первая заметила.
3: Я умоляю, не кричи.
4: Ну, не просто вредина.
5: Сама ты, Оля, вредина.
6: Ты не трусь.
7: А встреча не успели.
6: Он здесь уже, тем лучше пусть. Я вскоре за него возьмусь.

предчувствие, потрясающие известия. Придется он.

0: вдвоем.
1: В столовой. Что, все эти в столовой, да?
0: Нет-нет, зачем? Вперед пусть у спортинструктора, боксерскую секцию, ладно?
2: Нет-нет, я сам. Пойдем, Добкина, покажешь. Пошли, Добкина.
3: Он приехал. Ну что, здоровый? Мне только один вопрос. Они же дрались, да?
2: Потом, Анка, потом. Некогда.
1: Подожди. Слушай, Ольга, ты наверняка подглядывать будешь.
4: Ну что?
1: Ты обязательно рассмотри, какого цвета у него глаза. Это очень важно, понимаешь?
3: Послушай, Петров.
5: Чего?
3: Ты сходи туда еще, вот чего.
5: Ну чего я опять туда пойду?
3: А ты им еще раз скажи, чтобы нам дали
5: пообедать. Ну хорошо, предположим, что я туда и пойду. Но ведь все равно ничего из этого не выйдет. Дежурная по кухне сказала, что никому больше не даст обед.
3: Фу, да как они могут не дать? Всякий говорит, придет, опоздает, а из него убирай. Я, говорит, Антону, ответственному дежурному, пожалуйста. Он вам задаст.
5: Ладно.
3: Он говорит, вам за опоздание 3 дня очередного дежурства на кухне влепит. И будете говорить, всю неделю у меня здесь кухня.
0: А ты им скажи, что мы только что приехали.
3: Несут обед.

0: супчик.
1: Ага. А почему соуса нет?
0: Соуса нет.
2: Ага, а соуса нет.
1: А что это за суп? Никакого вкуса нет. Только пахнет.
0: Давай я съем, мне нравится.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Петров, отстань!
3: Летний кинозал «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России сообщила новые подробности ночного массированного удара по Украине. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода. В Днепропетровской области поражено предприятие компании Firepoint, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой, Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в пленарном заседании примут участие лидер Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии. Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более чем 100 стран. Впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация, возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Диалог между Россией и США по устранению раздражителей не прекращается, сообщили в российском медиа. Российские и американские эксперты неделю назад встречались для обсуждения устранения раздражителей. Медиа отметили, что отношения России и США, которые начали восстанавливаться, еще только предстоит пройти проверку на прочность. Подразделения группировки войска «Днепр» нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах Орехово, Кирово и Григоровки, сообщили в Минобороны России. За сутки уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронемашины, 21 автомобиль и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Мирный житель погиб и 4 человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Суземка в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня, пострадавшие доставлены в больницу. В Сокольниках открылся новый дом милосердия благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в нем разместятся семьи с детьми, которые приезжают на лечение из приграничных регионов. Столица полностью отремонтировала здание, оснастила всем необходимым. Здесь есть все для комфортного проживания. Просторные кухни, прачечные, игровые, учебные классы. Дом милосердия сможет принять единовременно около 25 семей. Проект представляет собой качественно новый пример государственного социального партнерства. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков 22-24 градуса.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым еще на один сезон. Такую новость опубликовала пресс-служба армейцев. Вратарь выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. За 818 матчей он успел стать обладателем Кубка УЕФА и шестикратным чемпионом России. Также Акинфеев по 8 раз завоевал Кубок и Суперкубок страны. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Сегодня стартует финальная серия баскетбольной единой лиги. С подробностями Никита Загдай.
1: Кульминация баскетбольного сезона стартует. ЦСКА «Уникс». Лучшие команды регулярного чемпионата сошлись в финале, но для этого казанскому «Униксу» потребовался подвиг. 1-3 проигрывала казанская команда в серии полуфинальной до 4 побед петербургскому «Зениту», но на заказ выиграла 3 матча и вышла в итоге в главный финал. Борьба за кубок Белова продолжается. У ЦСКА дополнительный отпуск. Полуфинал завершился со счетом 4-1 в серии, и сейчас армейцы получили дополнительные дни отдыха для того, чтобы встретить на своем паркете «Уникс». Не случайно серия стартует в Москве. ЦСКА лучше прошел дистанцию регулярного чемпионата. «Уникс» пытался навязать конкуренцию, но травмы мешались, и концовка регулярного чемпионата была смазана. Испытывали проблемы со здоровьем лидеров и в полуфинале, но в итоге команда Велимира Пирасовича залечила все болячки, преодолела сопротивление «Зенита» и сейчас готовится дать бой ЦСКА. Напомню, эти команды 4 раза встречались в регулярном чемпионате, и ЦСКА и «Уникс» выигрывали только домашние встречи. 2-2 по итогам регулярного чемпионата, но это не имеет никакого значения. Сейчас финал, серия до 4 побед, и начинается она в Москве.
2: Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, который пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Рылову 29 лет, он выиграл 2 золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет 2 становился чемпионом мира и 3 победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции в парном разряде. Они уступили на Ролан-Гарос дуэту бразильянки Луизы Стефани и канадки Габриэлы Добровски 4-6, 5-7. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Хоккейный «Амур» подписал контракт с бывшим нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за «СКА», «Московский Спартак», «Подмосковный Витязь» и «Омский Авангард». А у меня на этом все. До новых встреч!
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Компотик.
2: Что это за еда?
1: Разве это еда?
2: Вон идет сюда ответственный дежурный. С ним разговаривайте. Ох, вам сейчас и будет.
1: Ага, испугались. Что она будет? Что, мы нарушители какие-то?
3: Который
1: ну и порядочки.
3: Что это страшно?
1: Подумаешь, опоздали.
2: Да пусть только попробует. Я этому дежурному скажу.
4: Добрый день. Ага. Здравствуйте.
1: Привет. Здрасте.
4: Моя обязанность как ответственного дежурного по лагерю.
2: А что тут такого? Мы не виноваты. Мы только что приехали.
4: Ага. Ребята, если что не так, то можем вместе пройти на кухню и разобраться.
2: Нет, не хочу.
1: На кухню. Разобраться. Да какое вы имеете право?
2: Я прямо к Инне Андреевне пойду. Здравствуйте, Петров.
1: Пойдет.
4: Ребята, все образуется. Вы, главное, не волнуйтесь.
2: А вы вообще с Петровым, если хотите знать, в школе активисты, да, Петров? И металлолом, если надо.
1: И макулатуру.
2: А главное, за что? Чего мы такого сделали?
3: Угу. Он хочет, чтобы не считали его хулиганом.
4: Мы вот с Ольгой Добкиной, нашей активисткой, специально зашли в столовую, потому что я считаю, что каждого пионера нужно встречать хорошо. И вот познакомились с такими отличными ребятами.
5: Мы тоже очень рады.
1: Да.
4: А может, вы хотите осмотреть лагерь? Спортивные площадки, планетарий, пляж?
2: Хотим.
1: С большим удовольствием.
6: Что? Ты ушиблась? Я не хотел. Тебе больно?
7: Ничего-ничего. Я зайду в медпункт, сделаю примочку, и все пройдет.
4: Ничего, ты же не нарочно. Эх ты, не нашла другого места, что ли? Без надо же, что хулиган здесь пойдет.

0: пойдем прямо по главной аллее, мимо линейки, и выйдем к спортивно-оздоровительному комплексу.
1: Здесь волейбольная, а там у нас баскетбольная площадка.
2: А, ясненько.
1: А там за ней солярий, воздушные ванны принимать. А по этой дорожке едем прямо
2: на пляж.
1: Уже
2: приехал?
1: Приехал. Вы там, наверное, уже были. А мы сейчас пойдем направо, к спальному корпусу.

0: хорошие у вас достопримечательности. Мне нравится, что у вас тут новичкам все показывают.
1: Ага, а в других лагерях нам ничего не показывают.
2: А теперь, ребята, не хотите ли отдохнуть? Располагайтесь где хотите.
0: Да? Ну что ж, тогда... Тогда я, пожалуй, вот здесь.
2: Конечно.
0: Это чьи-то вещи.
2: Алик,
3: это мои вещи, но я их сейчас уберу.
2: Вот это еще возьми.
0: И там чьи-то вещи.
2: Леша.
4: Я тоже, пожалуй, беру.
0: Эй, ребята, а может, не нужно?
2: Нужно, нужно. Отдыхайте.
0: Ха, вот еще
4: отдыхать. Хотя... Впрочем, пожалуй, мы отдохнем.
3: Васькин, ты что?
2: Молчи, делай, как я. Вот и прекрасно. Не будем вам мешать.
3: Ты что делаешь? Ты что, Васькин, спятил?
0: Как? Ты так ничего и не понял? Они принимают нас за каких-то страшных хулиганов.
3: Не может быть.
0: Может. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. И, по-моему, это даже очень интересно.
1: Так надо догнать,
0: не надо. Ведь меня еще никто никогда не боялся. Сам знаешь, я самый маленький в классе.
3: Не понимаю, чего тут интересно.
0: Я тебя прошу, давай сделаем вид, что мы хулиганы.
3: Ну, хоть на денечек, а?
0: Совсем немножко, побудем хулиганами. И все. Ну, раз уж так получилось, а?
5: Разложилась ситуация. Надо пользоваться ей.
0: Эмили!
6: Может, это провокация, что ты им, я мало верю.
5: Ну, при чем здесь провокация? Зверь выходит на ловца. Разложилась ситуация.

0: это твой называется? Кореш? В детской комнате милиции на учете состоит. Состоит, только с обратной стороны. Это что значит? Он лучше других хулиганов или хуже?
1: Хуже.
0: Ишь ты как! То-то же у нас шум подняли.
1: Слушай, я вижу, ты проворный парень. Помоги-ка мне перенести вещи, а?
0: Давай!

0: тебе, Гуля.
1: Зачем это? Ну, а дальше-то что?
0: Разговор есть.
1: Какой?
0: Помощь нужна.
1: Помоги, Гусь. В смысле?
0: Да житья совсем нету.
1: От кого это?
0: От самого ответственного дежурного. От Антона.
2: Придирается все время.
1: Точно. А. Неужели?
2: Умываться заставляет.
0: Это кошмар какой-то, а не
3: жизнь. Два раза в день. И потом у нас у всех рогатки отобрал.
2: Стекла бить не разрешает, вот.
1: Да это же просто хулиганство. Совершенно возмутительно. Разве так можно? Куда это годится?
2: Точно.
3: Вот и помоги нам, ладно?
1: Дай ему жару.
2: Покажи ему. Убирай в тумбочках заставляет.
3: Кровати застилай.
1: Что это?
2: Родители сладости привозят, а он есть не дает.
4: Выбросить грозит.
1: Да что вы, зачем?
3: У тебя надежнее будет.
1: А что мне со всем этим делать?
0: Как что? Ешь.
1: Все равно пропадает.
3: Сам, так и быть. Придет, я с ним поговорю.
0: Придет сюда? Ну-ка.

0: Летний кинозал «Маяка». «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область планирует привлечь 25,5 миллиардов инвестиций в ближайшие годы. Регион готовится заключить ряд важнейших экономических соглашений в ходе участия в ПМФ-2026. Крупнейшее событие мирового масштаба произойдет в Санкт-Петербурге 3 июня. Вологодская область в числе активных участников мероприятия. Сегодня губернатор Георгий Филимонов сообщил о том, что региональная делегация готовится провести на форуме ряд встреч, которые позволят привлечь в область дополнительные инвестиции. Ключевым событием станет укрепление связей с Республикой Беларусь. Правительство области заключит рамочное соглашение с Витебским районным исполнительным комитетом республики. Как отметил глава региона, документы, подписанные на ПМФ, обладают особым статусом. Выверенные деловые контакты подкрепляются здесь взаимными договоренностями, предполагающими взаимовыгодное сотрудничество. Участие в форуме – хороший инструмент развития нашего региона. Более 4000 школьников посещают летние лагеря в Вологде. Смена в каждом из них продлится с 1 по 19 июня. Для ребят подготовлены интересные программы. Оздоровительные лагеря открыли свои двери на базе 41 вологодской школы и двух организаций дополнительного образования. Каждый день – повод для активностей, новых знаний и хорошего настроения. Особое внимание в лагерях уделяют воспитанию патриотизма и формированию знаний об основах безопасности и здоровом образе жизни. Также ребята отметят Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка и День России. Пенсионеры Вологодской области показали высокий уровень цифровой грамотности. В регионе подвели итоги областного этапа 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли 47 жителей из 15 муниципалитетов области. Участникам предстояло пройти три испытания – продемонстрировать навыки работы со смартфоном, знания в области цифровой безопасности и выполнить задания, посвященные Году Единства Народов России. Абсолютными победителями стали Нина Кургина из Сямжинского округа и Владимир Тыкин из Вологды. В номинации «Защитник Отечества» лучшим стал Александр Шишпанов из Череповца. Победители представят регион на федеральном этапе чемпионата, который состоится с 23 по 26 июня в Рязани. Амбарфест пройдет в Вологде. 7 июня в Летнем дворике на торговой площади 17 соберутся любимые локальные бренды из Вологды, Ярославля, Череповца и Костромы. Вологжане смогут не только приобрести изделия ручной работы, но и посетить гончарный мастер-класс по росписи тарелок и сервировке стола к чаепитию, сфотографироваться с настоящими курочками, поплясать под гармонию балалайку и, конечно, наслаждаться атмосферой, вдохновляясь творчеством и по традиции смотреть кино под открытым небом. Вход свободный.
0: Спорта.
2: Голкипер Тимофей Королев продлил контракт с хоккейной «Северсталью». Молодой голкипер является воспитанником Московской школы хоккея. Свою спортивную карьеру начинал за местные команды, затем перебрался в молодежку Ярославского «Локомотива». Первым взрослым клубом для Королева стала именно череповецкая «Северсталь». Впервые он был заявлен в основу команды в 2021 году. Пока что у голкипера совсем немного игровой практики в КХЛ. За все время он выходил на лед в 4 матчах. Основную часть времени Королев провел в молодежных командах и ВХЛ, в том числе и в «Алмазе». Сегодня стало известно, что тренерский штаб «Северстали» принял решение предложить вратарю новый контракт. Срок соглашения рассчитан на ближайшие 2 сезона. Шаолиньские монахи выступят на соревнованиях в Вологодской области. Мастера искусства ушу выступят на международном фестивале боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. Участниками станут сборные команды области и китайской провинции Шэньси. Всего 50 спортсменов в дисциплинах ушу таолу и ушу саньда.
0: – утро на маяке.
2: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди с грозами. Ветер западный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Восемнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Ночной массированный удар по Украине стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, заявили в Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, среди которых предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА, большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. И еще за сутки вооруженные силы России поразили места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и 381 украинский беспилотник. Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно, заявил Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. При этом президент отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия.
2: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: На заседании Совета Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Президент напомнил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
3: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. Вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту. Всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
1: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Журналистка из США Кэндис Оуэнс, которая проводит расследование о семье президента Франции Эммануэля Макрона, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мама четырех детей, представительница консервативных кругов США, она выступит в ходе дискуссии, посвященной семейным ценностям, сообщили ТАСС организаторы. С марта 2024 года Оуэнс неоднократно заявляла, что супруга французского президента Эммануэля Макрона, Брижит, на самом деле родилась мужчиной. Макроны подали на нее в суд. В интервью ТАСС американская журналистка и блогер-миллионник заявила, что нашла доказательство, что Брижит Макрон – мужчина. «Это был школьный учитель Эммануэля», – сказала Оуэнс. В сентябре прошлого года Макрон и его жена собирались представить суду доказательства, опровергающие утверждение Оуэнс, но до сих пор этого не сделали. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, 22-24 градуса.

0: кинозал «Маяка».
1: Чего страху не понял?
2: Да, подарочек.
3: А мне кажется, он нам не по зубам.
4: Посмотрим.
5: А по-моему, он даже очень приятный.
3: Прелесть, такой непосредственный.
5: Такой воспитанный, так сразу не догадаешься.
2: Эй, же вы хулиган, можно я вам синячок поставлю под глазом? Спасибо, я не очень вас побеспокоил.
3: Не очень.
6: Васечки просил передать, что если что, то ого-го.
3: А как Васечкин...
5: Подожди, Даша. Послушай, а как тебя зовут?
6: Петров меня зовут. Вася.
3: А как Васечкин девочка?
5: Подожди. Ну, как вас накормили?
6: Накормили? Спасибо. Хорошо накормили.
3: Скажите, пожалуйста, это правда, что Васечкин не только микрорайон, но весь район боится?
6: Пожалуй.
3: А как он вообще к девочке?
5: Подожди, Даша. Послушай, дружище Петров, а какой он, Васечкин? Сердитый?
6: Обыкновенный. Но любит, чтобы все было так, как он хочет.
3: А как Васечкин...
5: Подожди ты. Петров, мне нравится твое лицо. Ты, видно, хороший человек. А скажи, что Васечкин больше всего любит?
6: Любит, чтобы его хорошо приняли, чтобы питание было хорошее.
3: А скажи,

0: Вот ты где? А мы тебя по всему лагерю ищем. Ты куда исчез-то?
1: Да я тут...
0: Так, знаешь, не годится.
1: Да зачем я вам нужен? Я тут отдыхаю.
0: Отдыхаешь? Это дело. Наша задача сделать досуг каждого насыщенным и интересным. Вот. Вот я тебе тут книжки принес.
1: Что это? Зачем?
0: Приключения, детективы, фантастика.
1: И это все мне?
0: Ну, конечно, бери. Драки, убийства, расследования.
1: Ну, спасибо. Я сразу же отдам, как только прочитаю.
0: Там только приключения. Можешь и не проверять.
1: По дела.
0: Ну? Фу, вроде бы вышло. Я ему в детективчике педагогическую пойму Макаренко всунул.
2: Отлично. А теперь все вместе пойдем к нему и изложим программу его перевоспитания.
1: Да?
2: А у нас их вместе по шеям.
3: Действительно, нужно поодиночке и по душам.
2: Точно.
4: Вот ты начни.
2: А почему я? Ребята, а может все-таки вместе? Правильно. Я сразу предлагал. Чуть что, сразу все и навалимся. Пошли.
1: Ага, пойдем.
2: Пусть только попробует сунется к нам.
0: Постойте. Наша задача переключить энергию хулигана в сферу полезных дел. Как спортивно-оздоровительных, так и интеллектуальных. Алик.
2: Что?
0: Первым идешь ты.
2: Да почему именно я?
0: Тебе надо закалять волю.
2: Да если он меня...
0: Не думай об этом. В случае вызови на помощь.
2: Не, ребят, иди, не, иди, не пойду.
0: Иди. Давай, скорее.
2: Не думай о плохом, Алик.
0: Антон, давай,
2: не
0: давай.
2: Думай.
0: Не
2: надо. Давай. Алик, ну, отпусти. Ну, я же, ну...
0: Ну,
2: Боже, Алик, на ногу.
1: Раз.
2: Ну, не надо.
1: Два.
2: Антон.
1: Три.
2: Мама.
1: Что случилось?
0: Ничего.
1: Ни минуты покоя. Тебя как зовут?
0: Алик. Я руковожу шахматной секцией.
1: Ну и что? От меня-то что требуется? А?
0: Ты в шахматы играть умеешь?
1: Не знаю. Не пробовал. Может, и умею.
0: Это просто. Смотри. Пешка ходит так. Белые начинают первым. Пешка Е2, Е4. Ферзь на Е8. Конь выходит из игры. Жертвуем пешку. Слон Б4. Ладья Ж7. Шах и мат. Мат. Ой, мат. Понял, все очень просто.
1: Чего ж тут непонятного? Слон Б4, ладья Е7, шах и мат.
0: Молодец, молодец. Еще один-два урока. Я включу тебя в чемпионат на пианиста лагеря. А теперь вот, возьми. Ты человек способный, разберешься. Здесь все написано. Ну, я пошел. А?
5: Желаю успеха. Шахматы – это одновременно наука, искусство и спорт.
2: Держи, я тебе лучшие выбрал. Мячи. Баскетбольный, футбольный, волейбольный. Эспандер – плечевой. Эспандер – ручной. Массажер. Кроссовки. Ракетка теннисная. Ласты. Трубка. Маска и очки – это все для плавания. Кимоно – дзюдоистское, с черным поясом. Майка – динамо. Трусы – борцовские. Мы на тебя возлагаем большие надежды, понимаешь, старик? Нам сильные ребята нужны. Расписание твоих тренировок, а в рюкзаке – самоучитель по всем видам. А вот это вот – диск. Хотел еще молот с собой захватить, но разве все один дотащишь? Так что молот, копье и штангу тебе выдадут на тренировке. Ну, будь здоров.
6: Саша, Ива.
2: Физкульт, привет.
1: Ой. Ну, дела.
7: Здрасте. Оля. Добкина.
8: Бобкина. Чтоб не перепутать, я синяком.
7: Мы пришли, чтобы... Нет уж, пожалуйста, да я скажу!
8: А чего это ты? Я же первая!
7: Нет уж, позволь, это я первая!
8: Ну вот еще и ведь и идея моя, и ваза это.
7: Ах так, а букет оторвал?
8: Вот всегда ты такая!
7: Да, а ты какая?
8: Я?
7: Да ты, значит я!
1: А от меня что нужно?
8: Говори ты! Извини, пожалуйста. Пришли, чтобы показать тебе икебану.
1: Чего? Я же говорю, вообще нет, я тебя не нарочно. Чего при...
7: Извини, пожалуйста. Это же в Японии.
1: Не надо. Мне один дылда во дворе, когда я маленький был, Москву показывал. До сих пор уши болят.
8: При чем тут уши, прости, пожалуйста? Все глаза нужны и вкус. Извини, пожалуйста, икебана – это искусство составления букетов. Извини, пожалуйста, ясно?
3: А, прости,
5: ясно.
3: Пожалуйста.
5: Так бы и говорили.
8: Извини,
5: а то икебана, икебана.
7: Вот ваза, вот цветы.
8: А вот учебник.
7: Попробуй.

0: Привет.
1: Где взял?
0: Там выдали. Вручили, то есть.
1: Видал, что творится? Не пойму, чего они со мной так нянчатся? Дали бы разок.
0: Дадут еще. И вообще, лучше во всем сознаться, Петька. Честное слово.
1: Ну вот еще.
0: Пошутили немножко и будет. А то чует мое сердце, плохо это все кончится.
1: Ну вот еще.
0: Да не, давай подождем, на карте покатаемся, а завтра сознаемся прямо с утра, честная пионерка.
1: Да что завтра? Ну его этот карт, надоело. Хочу как все, а то пялятся на тебя, как на тигров.
0: Ладно.
1: Только давай на карте.
0: Разок.
1: А?
0: Ну, Петров, ну пожалуйста.
1: Ладно, поехали.
2: Слушай, Васечкин, а может и не Андреевне признаемся, а?
0: Да ты что? Я боюсь, засмеет ведь.
3: Бонжур, Вась.
2: Бонжур, Инна Андреевна.
3: А куда это вы собрались? Я вижу, во время зря не теряюсь.
2: Да так, прокатиться, так сказать, осмотреть окрестности. Да, Петров, ля бель промнад ДТ?
0: Ага, ля промнад.
3: Прогуливайтесь, ясно? А это что такое? Кескосе, Васечкин?
2: Товарищеская забота. Ну, от этой заботы уже диван.
3: Да, ребята, у нас хорошие, только вот этот хулиган. Все говорят, что он уже приехал, все его видели, нигде его нет, прям мистика какая-то. Ну ладно, пойду поищу.
4: Отдыхайте, мазафон. А тут алёр, до скорой встречи. До свидания.
0: А тут алёр.
2: Да, дела. А ведь это она нас ищет. Эх, говорил я тебе, нужно было сразу признаваться.
0: Привет, ребята, я вас всех всю рыболов-спортсменов записал. В Успиге самый лучший отобрал. Ну ладно, побегу вас статью готовить, спецвыпуск, пока.
1: Желаю удачи.
0: Ладно.

0: Разве девчонкам что-нибудь объяснишь? Вперед! Эй, Артем! А я ведь не хулиган! Это мы пошутили!
1: Ну да, так все мы говорили, что не хулиган!
0: Да активист я!
1: Ну, до активиста, пожалуй, тебе еще далеко. Ну, а думаю, что спорт уже начал оказывать на тебя свое плодотворно-воспитательное влияние. Одним словом, так держать!
0: Привет! На память от бывшего хулигана!
2: Физкульт-привет!
3: Боюсь, он тоже нас не поймет.
0: Да не хулиган я!
4: Да, так я и поверил.
0: А ты спустись вниз, я докажу!
4: Нет, спасибо, хватит. Ты так докажешь, что потом синяков, как у Бобкина, не оберешься.
0: Да нечаянно я! Ты посмотри на меня внимательно! Я и первоклашку не поборю!
4: Хватит! Насмотрелся! Знал бы, ни за что бы в этот лагерь не поехал!
0: Тьфу! Хоть ты Петров ему скажи! Не хулиган он! Мы пошутили!
4: Да, двое на одного!
0: Слезай! Ну, слезай!
5: Летний кинозал «Маяка».

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.

0: Ru.
1: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода. В Днепропетровской области предприятие компании Firepoint, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. И новые взрывы прогремели в Харьковской области и Николаеве, передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Сумах. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка в районах Ивановки, Гулёва, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин назвал замечательной инициативу президента Казахстана Касым Жомарта Токаева по созданию Международной ассоциации русского языка. Сегодня на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России президент призвал наполнить ее интересным содержанием.
2: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
0: Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера бренда, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Яндекс закрыл сделку по продаже Авто.ру за 35 миллиардов рублей. Покупатель Т-технологии, материнская компания Т-банка, сообщает РИА Новости. Авто.ру сохранит бренд и команду, заверили в Яндексе. Новый владелец компании Т-авто. Ей переходит в том числе сервис объявлений о продаже автомобилей, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сурану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. В женском парном разряде в полуфинал не смогла пробиться Вера Звонарева. В дуэте с Лаурой Зигимунд она в четвертьфинале уступила паре Добровский Стефани 4-6-5-7. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». Напомню, в минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял 4-е место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно. «Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу же зашли бы в состав. Если же кто-то из основных игроков уйдет, соответственно, это потянет за собой дополнительные приобретения», — отметил Мусаев. Ливерпуль достиг принципиального соглашения с Андони Ираолой о назначении специалиста на пост главного тренера клуба. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что сделка заключена, а подписание будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось о том, что зарплата 43-летнего Ираолы в Ливерпуле может составить около 11,5 миллионов евро в год. Последним клубом Ираолы был Борнмут. Напомню, 30 мая Ливерпуль объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
4: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
5: Брось пистолет на землю. Бросай.
6: Маньяков ловить?
5: Ловлю.
6: И как? Много поймали?
4: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
7: У вас тоже есть свои секреты.
8: Это все маскировка. Все ложный след.
4: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
9: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
10: «Загляни ему в голову».
4: Категория 16+.

0: Маяк. Летний кинозал Маяка.
1: Он не слезет. Не слезет. Ладно, поехали. Вот, отдохнули. С меня хватит. Не могу больше. Еще немного, и я сам.

0: можем подвести уже некоторые итоги. Хулиган Пасечкин в наших руках.
1: Он уже начал приобщаться к спорту, картинг осваивает, бегать начал. Идя на совет, вижу, бежит, не просто бежит, с рюкзаком вместе. Наверное, увеличивает нагрузку. И своего этого, как его, Петрова приучает.
2: У Петровы, я должна вам сказать, очень хорошее лицо. Я вообще в него верю.
3: Я думаю, к концу смены Васечкин сможет участвовать.
1: Он мне вообще заявил, что он не хулиган.
4: И мне, и мне. Он теперь даже самого этого слова стесняется.
5: А главное, он экибан увлекся. Сама недавно видел, с букетом шел. Это его экибана облагораживает.
6: Антон, разговор есть. В общем, мы тут все решили, больше сладкого есть не будем, ни под каким видом. Родителям скажем, чтобы не привозили. Будем в тумбочках убирать. И зубы будем чистить, правда?
7: Будем, будем, обязательно!
8: Давно бы так. Ладно, идите, потом поговорим.
9: Антон, я газету принес.
6: Ну-ка, ну-ка. Ну что ж, неплохо. Я считаю, нормально получилось.

0: на то, что хулиган уже действительно стесняется своего темного прошлого.
1: Ишь ты, стеснительный хулиган. А меня на флагшток загнал с этим, как его, Петром. Я там чуть со страха не умер.
2: Прости его, Бобкина ведь ему синяк простила.
0: Да, кое-какие пережитки старого в нем еще сохранились. Но, как говорится, не все сразу. Главный хулиган на верном пути к исправлению.
2: Послушайте, что я нашла.
0: Что случилось, Бобкин, да что кричишь?
2: Иду я по аллее, вдруг вижу, справа от меня что-то белится. Вдруг подхожу ближе, вижу.
0: Короче, к делу.
2: Короче, вот оно, письмо.
0: Что еще за письмо?
2: Читай слух.
0: Хорошо. Дорогая Маша. Ха, какая-то Маша. Хочу рассказать тебе, какие с нами в лагере происходят чудеса. Вот дают. Ты бы со смеху умерла.
3: Посмотрим.
0: Васечкина все принимают за какого-то жуткого хулигана.
4: И меня вместе с ним.

0: Короче, Маша, как кончатся твои соревнования, приезжай сразу к нам. Обхохочешься. Ждем тебя с нетерпением. Дружеским приветом, Петров, от имени Петрова и Васечкина.
1: Чему смеетесь?
2: Над собой смеетесь? Чем этот Васечкин похож на хулигана? Никак!

0: щеки балаболки, от них слухи паника и толки.
1: Ты первая увидела, ты первая заметила.
2: Оля, что ты, не кричи.
1: Ты Оля просто вредина.
3: Дома ты, Оля, вредина.
1: А ну-ка, замолчи.
4: Я не пойму, ну как все это вышло. Ведь даже с виду явно он слабак.

0: ключи не проверил, а я ведь главные похожие читал или в кино смотрел, и где слыхал.
1: Все эти сплетницы!
2: Трещотки!
1: Пауки!
2: Пакетки, шлухи, пауки!

0: приехал?
1: Он приехал! Хулиган, гусь! Я видел, он дежурному путевку показывал.
2: Ну вот и все. Вам что, по-прежнему не нравится эта история?
3: Что? Как еще как нравится?
4: Нина Андреевна, неужели на этом и правда все кончается?
2: Как видишь.
1: Нет! Нет! Мы не согласны!
5: Не согласны!
2: Ах, вот как! Ну и что вы предлагаете?
1: Ничего! Мы вам такое придумаем! Увидите!
2: Интересно!
0: Ох, он придумает!
6: Этот может!
1: Васечкин!

0: что глядите? Не получали давно?
1: А что, поглядеть нельзя? Ты ведь сам тоже глядишь?
0: Вы что, на гуся тянете?
1: Какой еще гусь?
0: Гусь, это я, ясно?
1: А это у тебя что, имя или фамилия?
0: Это у меня визитная карточка, понял? Чувствуешь, чем пахнет?
1: Чувствую.
0: Ты что, толкаться?
2: Ты чего?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Вологодская область планирует привлечь 25,5 миллиардов инвестиций в ближайшие годы. Регион готовится заключить ряд важнейших экономических соглашений в ходе участия в ПМФ-2026. Крупнейшее событие мирового масштаба произойдет в Санкт-Петербурге 3 июня. Вологодская область в числе активных участников мероприятия. Сегодня губернатор Георгий Филимонов сообщил о том, что региональная делегация готовится провести на форуме ряд встреч, которые позволят привлечь в область дополнительные инвестиции. Ключевым событием станет укрепление связей с Республикой Беларусь. Правительство области заключит рамочные соглашения с Витебским районным исполнительным комитетом республики. Как отметил глава региона, документы, подписанные на ПМФ, обладают особым статусом. Выверенные деловые контакты подкрепляются здесь взаимными договоренностями, предполагающими взаимовыгодное сотрудничество. Участие в форуме – хороший инструмент развития нашего региона. Более 4000 школьников посещают летние лагеря в Вологде. Смена в каждом из них продлится с 1 по 19 июня. Для ребят подготовлены интересные программы. Оздоровительные лагеря открыли свои двери на базе 41 вологодской школы и двух организаций дополнительного образования. Каждый день повод для активностей, новых знаний и хорошего настроения. Особое внимание в лагерях уделяют воспитанию патриотизма и формированию знаний об основах безопасности и здоровом образе жизни. Также ребята отметят Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка и День России. Пенсионеры Вологодской области показали высокий уровень цифровой грамотности. В регионе подвели итоги областного этапа 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли 47 жителей из 15 муниципалитетов области. Участникам предстояло провести три испытания – продемонстрировать навыки работы со смартфоном, знания в области цифровой безопасности и выполнить задания, посвященные Году Единства Народов России. Абсолютными победителями стали Нина Кургина из Сямжинского округа и Владимир Тыкин из Вологды. В номинации «Защитник Отечества» лучшим стал Александр Шишпанов из Череповца. Победители представят регион на федеральном этапе чемпионата, который состоится с 23 по 26 июня в Рязани. Амбарфест пройдет в Вологде. 7 июня в Летнем дворике на Торговой площади 17 соберутся любимые локальные бренды из Вологды, Ярославля, Череповца и Костромы. Вологжане смогут не только приобрести изделия ручной работы, но и посетить гончарный мастер-класс по росписи тарелок и сервировке стола к чаепитию, сфотографироваться с настоящими курочками, поплясать под гармонию балалайку и, конечно, наслаждаться атмосферой, вдохновляясь творчеством и по традиции смотреть кино под открытым небом. Вход свободный.
0: Спорта.
2: Голкипер Тимофей Королев продлил контракт с хоккейной «Северсталью». Молодой голкипер является воспитанником Московской школы хоккея. Свою спортивную карьеру начинал за местные команды, затем перебрался в молодежку Ярославского «Локомотива». Первым взрослым клубом для Королева стала именно Череповецкая «Северсталь». Впервые он был заявлен в основу команды в 2021 году. Пока что у голкипера совсем немного игровой практики в КХЛ. За все время он выходил на лед в 4 матчах. Основную часть времени Королев провел в молодежных командах и ВХЛ, в том числе и в «Алмазе». Сегодня стало известно, что тренерский штаб «Северстали» принял решение предложить вратарю новый контракт. Срок соглашения рассчитан на ближайшие 2 сезона. Шаолиньские монахи выступят на соревнованиях в Вологодской области. Мастера искусства ушу выступят на Международном фестивале боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. Участниками станут сборные команды области и китайской провинции Шэньси. Всего 50 спортсменов в дисциплинах ушу таолу и ушу саньда.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди с грозами. Ветер западный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение цехам машины строительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда», а также были поражены предприятия военно-промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях. Инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой техники 5 украинских бригад и полкам в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов» начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
4: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать четыре дисциплины – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. В пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация.
2: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. В последних минут Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, сообщили в Кремле. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, 22-24 градуса.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу». Вечерняя программа. Я Михайловна. Приветствую всех, кто специально на нас настроился, кто нечаянно попал под хоровод, как в том анекдоте. 4 июня, это через два дня, стартует 12-й книжный фестиваль «Красная площадь». Сегодня у нас в гостях Елена Гребенева, с вашего позволения, директор книжного фестиваля «Красная площадь». Елена, здравствуйте. Приветствую вас.
2: Да, добрый вечер, Гребенева Елена. Слушаю
1: Гребенева.
2: Вас.
1: Ой, рада. Спасибо, извините, да, иногда бывает. Да. Мне тоже иногда пишут Митрофанова через «Е». Ну, думают от слова «метро». Ну, мы любители книг, и также вот молодые и взрослые, да, все должны оценить ваш фестиваль. Вы размахнулись на всю территорию Красной площади. Расскажите, пожалуйста, о самых важных моментах.
2: Да, действительно, фестиваль проходит уже в 12-й раз. Застраиваем мы всю Красную площадь. В этом году у нас 28 площадок. Мы ожидаем в программе более 800 событий. Мы организуем для тех, кто не сможет вдруг посетить какие-то мероприятия, трансляцию на платформу «Смотрим», также в наше сообщество ВК. Поэтому для всех любая программа останется в записи, люди могут посмотреть в любое время. Если говорить об официальных моментах, 12.00 4 июня пройдет торжественное открытие, церемония. Мы ждем важных гостей, которые как раз представят и откроют официально наш фестиваль. В этом году, с учетом того, что у нас огромное количество событий, мы увеличили количество часов работы фестиваля, и мы работаем первый день с 10 до 22.30, а в остальные дни до 23.00. То есть это полноценная программа.
1: С 10 до 11 вечера, да?
2: С 10 до 11 вечера, все верно.
1: Ну, организационный момент, Елена, я уточню, это же Красная площадь, там все-таки надо, да, какие-то с собой, я не знаю, что, не брать с собой, что не брать с собой, что брать.
2: Не брать с собой запрещенку, брать с собой хорошее настроение, вход свободный, бесплатно, на все мероприятия, вплоть до встречи с Владимиром Мединским. У нас в этом году новая площадка Союза писателей России, планируется встреча с Владимиром Ростиславовичем. Туда тоже нельзя запрещенку, не нужны паспорта, приходите, имейте возможность вести диалог с известными людьми.
1: Да, итак, 4, 5, 6 и 7 июня. Когда вот по аудитории, ну вот если официальную часть не брать, все-таки для детей, для родителей, да, там же выходные или люди, которые работают, ну все должны успеть, да? Какие стенды, ну, вам кажется, по возрастам будет наиболее интересно посетить?
2: Что хотелось бы отдельно отметить? Вот для детей, конечно же, полноценная программа Всероссийский форум детских писателей. У нас пройдет суперфинал чемпионата мира «Открой рот», где подростки в том числе принимают участие. Пройдет международный суперфинал «Живой классики». Там, опять же, дети-школьники. У нас пройдет вручение премии лицей 10-й в этом году, Пушкинский день 6 июня. Традиционно программа 6 июня фестиваля посвящена юбилею поэта, 227 лет, если я не ошибаюсь, в этом году у нас празднует поэт. И 6-го. Пройдет программа на Пушкинской площади 6 июня, да.
1: Да.
2: На Пушкинской площади, да. Конечно же, на Красной площади. Что еще из интересного?
1: Я знаю, что да, еще да. Будет интересно. Будет открыта площадка самого ГУМа, историческое здание. По-моему, там тоже будет какой-то движ позитивный, с вашего позволения.
2: Да. Традиционно на первой линии у нас представлена музейная площадка, антиквары представят свои здания. И в этом году деловая программа у нас также развернулась. На третьем этаже первой линии ГУМа у нас две локации – литературная гостиная, это демонстрационный зал, отдельно есть красный зал. Там пройдет профессиональная деловая программа, конференции отраслевые, вручение премий. Например, завтра там пройдет литературный обед и премия «Большая книга».
1: Вот, кстати, вот. Насчет обеда. Да. Это тоже нашим посетителям будет небезынтересно. Там будут открыты, да, какие-то площадки, кафе. Но ГУМ всегда очень забавный, милый, уютный. А вот на самой Красной площади... Я даже боюсь подумать об этом.
2: На самой Красной площади во время фестиваля отдельных каких-то локаций фудкорта не будет. Есть только локации, которые обычно делает ГУМ, Боско, кафе на территории рядышком с ГУМом.
1: Рядом, да-да-да, там кафе.
2: Знаете, что еще хотелось отметить? Вот для постоянных посетителей фестиваля это будет важная новая история. Мы в этом году запустили официальную коллекцию мерча фестиваля, и она будет впервые представлена на фестивале. Будет отдельная стоять локация, где можно будет и в конкурсах поучаствовать, и получить бесплатно, и приобрести коллекцию мерча для желающих и любителей книг.
1: Да, ну тогда мы сориентируем, на каком сайте можно подробности посмотреть. Регистрироваться не надо. Наверное, все-таки лучше на метрополитене, да, туда как-то приехать. Потому что парковок там нет вообще.
2: Да, да. Ну, вообще нет, с парковками нет. Сложно, это центр, это Красная площадь. Ну, это мы строимся масштабно, там можно много пространства, поэтому точно метро. А мы поблизости с Охотным рядом, с Китай-городом тоже в пешей доступности, вполне себе удобно.
1: И еще, вы знаете, это я уже вам скажу, еще раз мы напомним даты, с 4 по 7 июня работает фестиваль с 10 до чуть ли не 11,
2: 23.
1: Да, 23. Ну, я вот специально открыла погоду на эти выходные, похоже, очень вам и нам повезло, начиная с пятницы, солнечно, осадков не ожидается, до 23-24 градусов тепла, облачно и солнечно в субботу и воскресенье, так что вашему фестивалю большой удачи, и надеюсь, тогда самые интересные моменты вы уже озвучите у нас в эфире в программе «Физики и лирики». Спасибо еще раз нашей гости, директору книжного фестиваля «Красная площадь» Елена Кремневой.
0: Все сразу.
1: И сегодня, именно сегодня, 2 июня 1955 года, был основан космодром Байконур. Не могла пройти мимо этой новости, поскольку там была лично в году 16-м. Сейчас посмотрю, или 18, я уже не помню эти годы, но была точно, помню, как там все. И сегодня с исторической справкой у нас в гостях Максим Цуканов, руководитель общества «Советский космос». Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Ну, конечно, вот что первое, это же тогда был 55-й год и Советский Союз, а сейчас это Казахстан. Как мы договорились, вот недавно визиты были.
3: Ну, 71 год дан этому космодрому, который наш общий. Казахстан все-таки был частью Советского Союза, и это наше общее наследие. Что касается Байконура, то это наш российский анклав на территории Казахстана, пока мы окончательно не переедем на восточный.
1: Ага, понятно. Ну, а так по годам, это даже уже и не важно, да?
3: Ну, да, в принципе, он постепенно переезжает. На самом деле, самая большая, самая главная, самая первая космическая гавань нашей планеты. То есть, поэтому значение Байконура, она осталась навсегда для всего человечества. Наверное, ну, ее нельзя переоценить. На самом деле,
1: Нет, на самом деле, просто как выбрали это место? Или вот что самое интересное в таких вот историях? Я туда летала с замирающим сердцем. Как раз Роскосмос вывозил журналистов, должен был быть совместный полет, и еще певица должна была лететь. Какой это год, Макс, напомните? Певица...
3: Честно, не скажу.
1: Падалка ли полетел с хорошей фамилией, еще хихикала.
3: Да.
1: Американец какой-то еще. И вот
3: я понял,
1: женщина...
3: Сара Брайтман должна была лететь.
1: Да, певица, ага. Но она почему-то Сара испугалась
3: Брайтман,
1: в последний момент.
3: Да, она оперная певица, но она не полетела, испугалась. И ее место занял первый казахский космонавт уже независимого Казахстана. То есть из-за того, что она испугалась, у Казахстана появился свой новый космонавт.
1: Да. Так, и вот что из таких исторических фактов обязательно нужно нашим всем слушателям знать? Вообще?
3: Да, ну, в первую очередь, выбор не сразу пал на Казахстан, Казахскую ССР. Были варианты и в Астраханской области, тем более, что там был полигон, и он сейчас есть тоже космодром, ракетный полигон Капустин-Яр. И в Мариэле мог бы быть космодром, и в Ставропольский край рассматривался, но в итоге выбрали, во-первых, очень отдаленная территория от заселенных мест. Кроме того, места, куда должны были уже отработанные блоки падать, тоже они должны были падать в незаселенных местах и далеко от различных глаз недругов того времени. На самом деле даже два космодрома строили, и Байконур – это было название не настоящего космодрома. Но после полета Гагарина было решено, просто было объявлено, что с Байконура был запущен космонавт, и тот полигон возле города Байконур, где строился деревянный комплекс, похожий на космодром, он остался до 70-х годов, но название Байконур уже перекочевало на полигон Тюратам, где реально был настоящий космодром действующий.
1: Ну, а космодром, вот если вот слово космодром, вот кто там не был, да, а я уже такая бывалая, один раз была, как будто в космос летала. Как объяснить, что это? Это, в принципе, ну, такой какой-то офисные такие постройки. Ну, как, для космонавтов это здание специальное, а там вот стол вот этот стартовый, он вообще, это куда-то надо ехать подальше еще.
3: Да, я думаю, что очень легко представить. Просто когда говорят космодром, первая ассоциация у человека, который далек от этого всего.
1: Так как парк Горького, да? И там все как будто застроено, да? Вот как
3: да,
1: будто везде
3: все,
1: антенны торчат.
3: Кажется, что это как аэродром, то есть маленький, откуда летают самолеты. Но космодром – это огромный комплекс, где много стартовых столов под разные ракеты. Я вот такой факт важный, наверное, сейчас приведу, что все наши космические полеты, пилотируемые нашей страны, осуществляются только с Байконура. У нас несколько космодромов, но только с Байконура летают люди. Пока. Пока, ну, Восточный не перенял, ну, не взял эту функцию на себя. Вот.
1: А примерно-то много стартовых известно, комплексов. Когда, ну, вот, Восточный, что-то про него разговор?
3: Ну, мы ждем новый корабль, и когда это будет, точно неизвестно. С Восточного летают уже союзы, ну, беспилотные, с прогрессами, да, и... Не с прогрессами, прошу прощения, а со спутниками. И с Восточного первая тяжелая Ангара полетела. Ну, первая для Восточного, потому что Ангара в основном летает с космодрома Плесецк. Кстати, самое массовое количество полетов из Плесецка осуществлялось до конца 90-х годов. То есть все это время в основном это был Плесецк. Но люди летали только с Байконура.
1: Ну и последний такой вопрос. Если вдруг туристы организованные, по-моему, можно все-таки, да, туда прилететь и посмотреть, погулять. Сам город очень милый, спокойный, скромный, да, это, там такой небольшой. Но есть гостиница и как-то так все очень по-деловому.
3: Да, и если есть возможность увидеть старт, это, наверное, я считаю, что для каждого человека очень важное дело увидеть два старта. Один пилотируемый, один тяжелый грузовой. Если уж не протон, то, я не знаю, Ангару увидеть. Это тяжелую.
1: Значит, я половину своего жизненного задания совершила. 2015 был старт этого корабля международного экипажа, да, наверное, так скажем. Ну что ж, огромное вам спасибо за историческую справку, за интересный разговор, и поздравляем всех, кто имеет отношение к основанию космодрома Байконур 2 июня 1955 года.
0: Все сразу.
1: Ну вот, конечно, у нас на все вопросы есть ответ. Вот как правильно... Как правильно хранить зубную щетку? Есть комментарии от специалистов, причем разных стран и даже континентов. Но сегодня у нас в эфире Наталья Ефимова, заведующая отделением гигиены и профилактики.

0: размножается микробная флора, и она потом вся остается на щетке, мы ее кладем в полость рта. Поэтому колпачки мы используем только для перевозки и только на сухие щетки. Также очень важно не ставить щетки рядом с раковиной и рядом с ванными кабинками, потому что там высокий уровень влажности. Вот.
1: А почему?
0: И чтобы они... потому что в них тогда будет размножаться та же флора, потому что щетинки густые, а влага постоянно в них находится. Они должны просыхать. И не хранить в закрытых шкафах. Можно использовать современные, то, что предлагает, например, маркетплейсы. Это стаканчики, хорошо вентилируемые, где щеточки стоят отдельно друг от друга. И закрываются крышечками в том случае, если уборная совмещена с
1: ванной.
0: ЭД.
1: Да, да, но смотрите, как-то это все, наверное, какие-то признаки современной жирной жизни, так что ли? Раньше-то вообще у нас все было... А, хотя нет, если все было на улице, тогда как раз щетки и проветрились.
0: Все вентилировалось, да, правда.
1: Но неизвестно, были ли щетки.
0: Были. Были большие щетки с достаточно плотной, жесткой щетиной. Вот. Mm-hmm. И они вешались тогда, и я просто их очень хорошо помню, такие были у папы и дедушки. Они были на конце с петелькой. Они за эту петельку вешались и стекали вниз.
1: Так, значит, посмотреть на маркетплейсах, как правильно хранить потом. И как часто нужно менять щетку? Вот пишут, паникуют, мол, раз в месяц или раз в три все-таки?
0: Все щетки меняются раз в три месяца после проведения профессиональной гигиены, если вы переболели или если идет сильное давление на щетку и щетинки распушаются. Тогда мы их меняем раньше, а по плану раз в три месяца.
1: Да, а как тогда выбрать щетку, вот, чтобы дети же обычно либо вообще не чистят, либо труд так, что от щетки остается, правда, какой-то, даже потом плитку не, ей чистить неудобно.
0: Это,
1: все,
0: конечно,
1: поняли, о чем
0: интересно.
1: Я?
0: Сразу, я поняла, про плитку.
1: Этими щетками потом либо плитку чистишь, либо кроссовки моешь. Это самое лучшее вот это старое применение. Угу.
0: Ну, это правда, точно щетка должна сохранять полностью всю свою форму, когда мы ее меняем. Если она распушается, идет агрессивное давление, поэтому мы в этом случае рекомендуем пройти уроки здоровья, на которых все и взрослые, и дети обучаются именно тому, как правильно чистить зубы и не оказывать чрезмерное давление. Сама щетка должна быть с густо набитой щетиной из полиэстерового волокна. Ну, вот бренд, я думаю, называть не надо.
1: Ну, может, и не надо, но все-таки именно нужно же пожестче или потверже. У нас есть минутка, чтобы...
0: Мягкая. Сегодняшний день уходим на мягкую щетину и на атравматичную чистку, потому что уже доказали, что то, что было у наших предшественников, когда мы давили на щетку сильно, и была очень жесткая щетина, к сожалению, произошла потеря за счет того, что мы давили, потерю здоровых тканей, десны и зуба. Поэтому теперь мы ушли на мягкую щетину и очень мягкую чистку.
1: Так, ну будем искать в магазинах города. И за последние 3 секунды зубная паста, насколько она должна быть со фтором, флором и вообще это... И сколько раз чистить зубы надо? Ну так, по-хорошему. 2 минимум?
0: Да. Утром и вечером мы чистим зубы. Основная гигиена у нас происходит в вечернее время. Это важно, потому что если мы хоть что-то оставим в полости рта или между зубом какую-то еду, то за 8 часов сна мы с вами не разговариваем, не жуем, слюна с такой скоростью не вырабатывается, как днем. Вот. И ничего не мешает бактериям найти этот кусочек, съесть его и разложить заново. Поэтому в сон мы должны уходить с чистыми зубами. А утром, если все хорошо, воспользоваться только щеткой и пастой, и все привести в порядок.
1: Ага. Спасибо огромное, доктор. Надеюсь, все услышали. И будем здоровы. К вам вернусь. Передаю микрофон другой студии.
2: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляются.

0: 10 АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России привело подробности ночного массированного удара по Украине. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода. В Днепропетровской области предприятие компании Firepoint, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Министерстве обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах Писаревки, Пушкаревки, Хотине, Спасского, Великой Рыбицы и Волжанского в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. Противник потерял до 195 военнослужащих. Дрон ВСУ атаковал автобус в белгородском Шебекине. Ранение получил водитель, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавший госпитализирован, автобус полностью сгорел, посечен осколками легковой автомобиль. Ранее сегодня 3 мирных жителей получили ранения и в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Уроженец Советской Белоруссии Роман Гофман вступил в должность главы Моссада внешней разведки Израиля. Генерал-майор Гофман родился в 1976 году в СССР. Напутствуя сегодня нового руководителя Моссада, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил, что Гофман репатриировался в Израиль из Белоруссии с родителями в возрасте 14 лет и, как сказал Нетаньяху, проложил свой путь кулаками. К 17 годам Гофман стал вице-чемпионом Израиля по боксу среди молодежи, передает ТАСС. Говоря о главных задачах разведслужбы Моссад на ближайшие годы, Нетаньяху подчеркнул, что приоритетом остается противодействие Ирану. Переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный технический характер, поэтому на их проработку требуется время, заявил госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената. Глава Госдепа утверждает, что Тегеран согласен обсуждать с Вашингтоном ядерный вопрос. Рубио также заявил, что США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива. Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Первая вспышка произошла сегодня утром. Напомню, вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Акацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. 28 мая сборная России в Каире со счетом 0-1 уступила Египту, а 9 июня сыграет против Тринидада и Тобаго в Калининграде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендиенте», воспитанником которого и является. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. «Зенит» сообщил о продлении контракта с 36-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона 26-27. Отмечу, что Ерохин выступает за санкт-петербургский клуб с лета 2017 года. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Хоккей. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак», сообщила пресс-служба красно-белых. Контракт между «Спартаком» и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 30-31. Кроме этого, сегодня «Спартак» заключил новый контракт с защитником Джозефом Кином до конца сезона 28-29, а также на 2 года с нападающим Евгением Свечниковым. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Все сразу.
1: Все сразу, все сразу. И сегодня очень важная новость пришла. Названы основные признаки мошеннической вакансии. То есть люди ищут или в поисках работы смотрят разные объявления и запросы от HR-агентств и же с ними. И вот тут они натыкаются на какие-то странные вещи. Вот на что нужно особенно обратить внимание. Сегодня с комментариями научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Сергеевич Чайников. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время.
2: Здравствуйте.
1: Да, это очень какая-то схема противная, но очевидная. Там что-то нужно, на что-то внимание обратить, да? Когда?
2: Ну, давайте разделим две совершенно разные вещи, которые могут в этом месте спутаться. Давайте. Первое – это вакансии, которые на самом деле ведут в преступную схему. Ничего почти делать не надо, обучение не важно, любые люди подходят, работа не пыльная, почти ничего делать не надо, оплата там от 15 тысяч в день. Ну, это работа бегунок. Раскладываете наркотики, и вас рано или поздно поймают, и вы сядете.
1: Святые угодники.
2: Признаки очень простые. Неадекватно высокая оплата, любое подходящее лицо, нулевые требования к опыту и специальности.
1: Так. Ну, на это, наверное, вряд ли претенденты смотрят. Это в основном органы должны за этим следить, нет?
2: Ну, если бы это не пользовалось какой-то популярностью, вряд ли бы люди искали. Да, ну, будьте внимательны, да. Вторая, это когда на самом деле никакой вакансии нет, а с вас хотят немножко поиметь вашего времени, ресурсов или денег. Нормальный работодатель сразу рассказывает суть вакансии, что надо делать. Это и есть на самом деле самый важный критерий, потому что для работодателя, который ищет настоящего нормального работника, которому собирается платить, его механика – отсечь тех, кто не подходит на ранних этапах, чтобы прочитавший сам решил, что он не подходит, и лишь те, кто, обдумав смысл вакансии, решают, ну, кажется, надо попробовать, уже приходили. А если на самом деле на том конце вакансии нет и вас хотят подоить, то все устроено наоборот. Воронка продажи устроена наоборот. Вам сначала рассказывают, что будет все хорошо, что у вас будут перспективы и прочие потенциальные плюшки о том, как у вас все будет хорошо в любых форматах. И до последнего удерживают информацию, что же на самом деле надо делать и как именно нужно соответствовать будущей специальности. Это и есть противоположная механика воронки. Вас сначала завлекают, вы облизываетесь, потом вам рассказывают, что надо чуть-чуть заплатить, и у вас появляются шансы. И в этот момент вы уже готовы к тому, что у вас все будет хорошо, и надо чуть-чуть заплатить.
1: Ах, вот оно что. А вот смотрите, еще один момент, на что можно обратить внимание, это формат коммуникации. Например, предложат кандидату скачать какой-то неизвестный внутренний софт для тестового задания, что-то такое. Нужно насторожиться? Ведь обычно сервисы Zoom, Telemost, да, какие-то такие платформы используются.
2: Это еще одна схема, третья, когда на самом деле не вас хотят денег, а вас хотят взломать. Это социальные механики, что для нашей великой компании нужно обязательно устанавливать персональный месседж, у нас такая приватность. Сразу нафиг, потому что любое что-нибудь устанавливать, это вы разрешаете этим добрым людям ковыряться в вашем ноутбуке.
1: Ой, ну как же жить-то, а? Так, чтобы не надо все время на чеку. Уж пенсионеров запугали до такой степени, что они уже боятся, когда им, я не знаю, поздравляют с днем рождения из ЖЭКа. Или так и надо?
2: Ну, я не знаю, жизнь, боль.
1: А, да, в этом смысле?
2: Ну, вокруг много хороших людей и некоторая часть плохих. Уметь быстро находить общий язык с хорошими и рано распознавать плохих – один из навыков взросления и перехода из состояния «за меня кто-то решает, что я должен делать, что не делать». По состоянию ребенка в состояние взрослого. Я решаю, что делать, что не делать, думаю над своим выбором и несу за это последствия.
1: И еще один момент. Написано вот, тоже в рекомендациях, то, что я слышала. Если компания не фигурирует в поисковиках, если нет сайта соцсетей, затем, если давление идет на соискателя, мол, срочно, только сегодня, на это тоже, видимо, да, нужно обратить внимание.
2: Ну, понимаете, компания может быть довольно закрытая и не хотеть какой-то там большой публичной информации. Или компания может быть маленькой и не считать необходимым... Да, это может быть и правда. Это косвенные признаки. А вот то, что вы сказали, что надо что-то срочно, ну, это вообще один из самых сильных маркеров того, что вас пытаются нагреть. Любая конструкция, в которой вам что-то надо срочно, это попытка заставить вас не думать, а принимать решение в моменте на основании эмоции. Ой, я сейчас что-то потеряю. Любое срочно, неважно, это вакансия, это не вакансия, что угодно. Срочность всегда признак жульничества. Да. Осталось последнее. У вас последний шанс. Ла-шанс, финаль. Это всегда признак мошенничества в любой схеме, независимо от того, работа это, туристическая путевка, коммерческая сделка или что угодно.
1: Ну что ж, мы предупреждены, значит, вооружены. Надеюсь, кто-то нас послушал, выслушал и намотал на так называемый ус даже женщины. Сергей Сергеевич, Юрий Сергеевич Чайников, научный сотрудник Института МАИ, был у нас в гостях. Спасибо огромное.
0: Все сразу.
1: Все сразу. И последняя новость. Не так много времени, но все-таки смешно. 40% мужчин по недавним опросам не готовы знакомиться с курящей девушкой. Про девушек чуть-чуть там статистика двигается, мол, ну ладно, курит и курит. Плохонький, но свой. Лариса Овчаренко, руководитель департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности МГУ. Сегодня у нас Московского городского университета. Лариса, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ваши комментарии, почему девушки терпят этих курильщиков, а мужчины не хотят?
3: Но все-таки есть запрос у мужчин на некоторую эстетическую привлекательность, в том числе, помимо всех других на качеств, которые мужчину привлекают в женщине, и, конечно, запах дыма, несмотря на то, что эстетически курящая женщина в красивой руке, там как-то красиво
1: в левой
3: сигаретной, это может, быть очень, это может быть очень милым, но тем не менее, дальше уже потом запах и так далее, постоянная тяга к курению, дальше потом здесь же включается еще, как у каждого биологического вида, надо размножиться в этом мире и завоевать его, и поэтому, безусловно, мужчина потенциально на женщину смотрит, как на мать детей, вот если просто посидеть где-то с женщиной, с курящей, это может быть красиво, но дальше, когда мужчина планирует, даже, может быть, бессознательно примеряет к ней роль матери детей, здесь уже встает вопрос, я не хочу, чтобы она была курящей.
1: Ах, вот оно что. А когда же девушка может выбирать и видит человека с кальяном или вейпом? Тут, правда, смешно, в статье написано, что, мол, эти вот эти вещества, нет, не вещества, а вот те устройства, которые перечислила, они как-то такое слово смешно говорят. Вейп ситуацию не спасает. Очень смешно.
3: Да,
1: что нам делать с этим?
3: Ну, что нам делать? Ну, слушайте, как люди курили, так они и будут продолжать курить. Это один из самых высоких по уровню вовлеченности, химических видов зависимости. Mm-hmm. Поэтому в этом смысле часто очень курение сигареты для мужчины, наоборот, придает некоторую брутальность, которую тоже так ценят девчонки. И курящий мужчина, очень часто выглядит задумчиво и привлекательно, что тоже добавляет количество плюсов к симпатии к курящему мужчине, поэтому...
1: Мы ничего не пропагандируем.
3: Абсолютно ничего, абсолютно точно. Это только визуальное восприятие, это может восприниматься как некоторые такие положительные характеристики, но надо сказать, что современно, если говорить молодежь, то очень все-таки такой высокий тренд на здоровый образ жизни.
1: Они меньше курят.
3: Да, Да, и поэтому они реально, да, меньше курят, и в этом контексте это осуждается. Но участники опроса, наверное, делали для себя какие-то как положительные, так и отрицательные акценты в этом вопросе.
1: Ну что ж, будем бороться с курением, как сможем, какими-то визуальными методами или эстетическими, да, в принципе, это, наверное, круто только после школы, когда тебя за это ругают родители и общество, а потом это уже какая-то, ну, странная привычка, действительно, зависимость. Так что те, кто пытается бросить, попробуйте, это не так уж и сложно, как хотелось бы. Хотя, помните, я уже 2 дня не курю, но как я вас... курильщиков ненавижу. Оставайтесь с нами, впереди музыкальная некурящая группа с названием «Смоуки». Типа курящие.
0: Маяк.
4: 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и 4-я симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
5: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, вернее, об одной форме, на первый взгляд очень простой, но очень часто провоцирующей на ошибки. Это прошедшее время, средний род, к таким глаголам задают вопрос «Что делала?». И вот первый пример по теме от ведущей Маргариты Митрофановой.
2: Но все равно так брало за душу, что сил не было человеческих.
1: Брало. Неверно. Правильный вариант – брало. Ударение ставим на корень. Кстати, в этой форме почти во всех проблемных словах ударение не ставим на окончание. Здесь следует обратить внимание на определение проблемных. Дело в том, что есть слова, в которых невозможно перепутать ударение. Мы никогда не скажем «пришло», «несло», ну или «легло». А вот в словах, которые вроде как бы можно и так произнести, в них окончание оставляем безударным. Брала. И вот еще один пример из той же картиночки.
3: Усадебное строительство несколько позже начало развиваться активно, когда наступила вольность дворянская, то есть с 1862 года активное строительство начало вестись.
1: Не начало, а начало. Ударение в этом глаголе, опять же, не ставим на окончание. Начало, брало, запомнили. И теперь разворачиваемся на 180 градусов и разбираем все те же глаголы прошедшего времени среднего рода, но возвратные, то есть с «се» на конце. Возьмем все то же слово «начало» и прибавим к нему возвратную часть вместе с гостем программы «Как знать».
4: И вот именно в тот момент в Голландии, если я правильно понимаю, началось развитие вот именно...
1: Началось неверно. Вот здесь уже ударным становится окончание. Началось. Дело в том, что возвратная часть «се» во многих словах как бы притягивает ударение к себе. Началось. В следующем высказывании гостя утреннего шоу Николая Азарова мы услышим сразу два слова по теме.
5: Где он работал? Что сделал? Как это предприятие поднялось? Как там развилось? Когда его двигали там с одного предприятия на комплекс предприятий.
1: Поднялось неверно. Правильно, поднялось. Ударяем окончание. Развилось тоже не лучший вариант. Более предпочтительным считается вариант с ударением на окончании. Развелось. И на очереди у нас еще один пример. Но он относится к меньшинству. Там притягательные силы возвратной части «се» не работает. И такой пример нам представит Александр Романов, гость утреннего шоу.
6: Когда вот документы стали рассекречивать, его спросили, расспрашивали об этом, и он сказал вот такую фразу. «Чтобы не вкралось в дело массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково 16 ноября 41-го, неопровержимый факт».
1: А вот здесь уже ударение не следовало ставить на окончание. Не «вкралось», а «вкралось». Ударным должен быть первый слог. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Ночной массированный удар по Украине стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске. Другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре заявили в Минобороны России. Как сообщили ведомства, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, среди которых предприятия радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности ракетного вооружения, а также логистические центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Взрывы прогремели в Чернигове, передают РИА Новости. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Харькове, Сумах. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силы техники 3 украинских бригад в районах под Лиманом, Маяков, Пришиба, Пескуновки и Красного Лимана. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент напомнил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Путин также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
2: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Владимир Путин сравнил работу фонда актера и режиссера Сергея Безрукова по организации культурных мероприятий за рубежом с работой десантников в зоне спецоперации. На заседании Совета по поддержке русского языка Безруков рассказал о работе в рамках международной программы «Эхо Большого детского фестиваля» Норвегия Шпицберген. Актер отметил, что несмотря на различные сложности и внешние санкционные ограничения, проект будет продолжать работу. Актер также рассказал, что культурный десант этого проекта планируют в этом году направиться в Абхазию и Киргизию широкой культурной программой. Путин выразил уверенность, что все будет на высшем уровне, так как работают наши десантники на поле боя, сказал президент. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
3: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. Вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание политических кругов и средств массовой информации, естественно.
0: Владимир Путин сравнил работу фонда Ушаков рассказал, на что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.

0: если сможешь. Ой, дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня в нашей программе...
1: Начало.
0: Начало, да, мы сегодня хотим с Владом прочитать и обсудить тот образ, который лежит в основе авраамических религий.
1: Очень актуальный
0: текст. Буквально современный, на самом деле. Мы уже давно с Владом придумали это, буквально пару недель назад. И, наконец, до этого добрались руки. Наш гость сегодня отменился, у нас высвободился вечерок. А когда у нас с Владом высвобождается вечерок, мы садимся читать Библию. Да, мы хотим с Владом почитать самое начало книги Бытия. Особенно нас интересует история, которая происходит в саду Эдема. Мы немножко прочтем захлестом с начала первой главы. Если вам интересно следить по тексту, у вас будут возникать вопросы, мы будем читать по новому русскому переводу Библии. Есть сайт Библия онлайн. Она, кстати говоря, несколько лет назад была одна из переводчиц этого текста. Мне этот текст, перевод очень нравится. Я много сравнивал перевод тот, который считается синодальным, и этот перевод. Этот перевод точнее, он еще комментируемый во многих частях, поэтому, ну, я предложил Владу именно его.
1: Вот. А я согласился великодушно.
0: Да. Новый русский перевод или НРП, можете, если у вас есть возможность, в интернете вбить. Кстати, я купил эту книгу, новый русский перевод, за 40 рублей на Авито нашел, представляешь? Причем целая коробка приехала от каких-то евангелистов, значит, да? Секты какой-то, да, можно за 40 рублей купить целую коробку.
1: Прекрасно.
0: Мне еще молитвослов дали какой-то, Новый Завет отдельно, книжечку вот такую.
1: И это по почте?
0: Да, по почте мне
1: прислали. Нет, в СДЭК. Они не приходят к
0: тебе
1: домой.
0: Они сами оплачивают доставку, ага. Да, ты просто платишь 50 рублей, видимо, там минимальная стоимость чего-то. Вот. Так что у меня есть, наверное, можно найти. Новый русский перевод.
1: Ты так в проброс сказал. Фокус сегодняшнего разговора изначально возник из истории ухода, изгнания из Эдемского сада.
0: Да.
1: Да? Почему? Что за сюжет? Что в тебе в нем причудилось, привиделось?
0: Если честно, я уже не вспомню. Вот. Но перед эфиром я пытался это сделать. И на самом деле я понял, что я одна из главных жертв вообще изгнания из Эдема. Вот.
1: То есть, если список открываем главных жертв на Википедии, да, изгнания из Эдема, ты там будешь.
0: Да, если вот на небесах есть список, то я точно там, как бы, в первых сотнях там, потому что тот мир, в котором я живу, это вот классический мир изгнанника из Эдема. Да, то, о чем мы с тобой до эфира говорили, отчасти про это же. Я после, если ты напомнишь, мне спросишь, я объясню, что я имел в виду.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну, звучит это пафосно и громко, но...
1: Так и звучит.
0: Да, я так просто вот хотел...
1: Я так и живу.
0: Действительно, есть такой момент. Значит, мы хотим с Владом начать чтение с конца первой главы. С 24 строки, когда, ну, с описания шестого дня, да?
1: Угу.
0: А прочитаешь, может быть?
1: Да. «И сказал Бог, да произведет земля разные виды живности, скот, пресмыкающихся и диких зверей. И стало так».
0: Вот, то есть, почему я выбрал строчку? Потому что здесь уже написано, что Господь Бог, создавая мир, создавая этот Эдем, создавал и пресмыкающихся, то есть создавал на самом деле и змея, и всех остальных. Я поэтому хотел на это обратить внимание. Вот.
1: «Бог создал разные виды диких зверей, и скота, и все виды пресмыкающихся. И увидел он, что это хорошо». «Потом Бог сказал, создадим человека. Наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему он сотворил его. Мужчиной и женщиной он сотворил их».
0: Если позволишь, вот этот момент, который обычно всеми проходится как общее место, Бог сотворил по образу и подобию. Я недавно крепко задумался насчет этого образа.
1: Что такое образ, что такое подобие, да?
0: Ну, давай,
1: и в чем,
0: да,
1: разница?
0: Давай вот, да, начнем, наверное, сегодняшний наш разговор с этого. Значит, Бог сотворил по образу и подобию, причем по Божьему образу сотворил их. Что это значит? Если я сотворен, я по образу и подобию Божьему, то это значит, что и Господь Бог, и есть я?
1: Ну, или ты образно и подобен ему. Ну, то есть вопрос, это тождественность или нет?
0: Да. То есть вот этот вопрос, потому что если человек создан по образу и подобию Божьему, он создан как творец.
1: Да, но вопрос как бы...
0: А человек мучается с вопросом свободы,
1: да.
0: Воли,
1: где, если как у него заплатить судьба, за кредит.
0: Да, и это вытекающие вопросы. То есть и это вообще один на первой странице написано. То есть, если меня Господь Бог создал по образу и подобию, то тут одно из двух. Либо я не живу как Господь Бог, либо Господь Бог живет как я.
1: Угу.
0: То есть, либо Господь Бог тоже испытывает тревогу, страх, ненависть и вообще все то, что мы называем человеческим и низменным. Либо он, либо я живу не как меня создал Бог. Сейчас наши радиослушатели на номер 967-103-5533 напишут, что Адам и был таким с Евой, пока их не изгнали из рая. Но ведь это образ и подобие, оно осталось в Адаме и Еве даже с примесью знания нового. И если это так, то получается, что я на самом деле несу в себе частицу Божию, если не самого Бога вообще, как Аврелий Августин об этом размышлял, но из-за того, что у меня есть знания, я не могу в себе увидеть божественное.
1: Ну да, или стать им, слиться. То есть получается разделение между мной и мной. Да,
0: да.
1: Между мной и вот этим вот образом и подобием.
0: Да, потому что и мне кажется, фигура Христа очень интересно отражает эту двойственность. Потому что он плоть от плоти Бог. И он Бог, но сама фраза «плоть от плоти» как, да, маркер того, что он и человек. И вот эти минуты слабости в Гефсиманском саду или на кресте – это человеческое проявление. То есть, несмотря на то, что он Бог, человеческое в нем противится или забывает это, понимаешь?
1: Угу.
0: И человек впадает в слабость. И тогда получается, если мы вот буквально расчертим лист на две стороны, мы увидим, что знание лежит по одну сторону, а вера лежит по другую. Соответственно, змей будет там, где знание, да, ну, чуть вперед заглядываем, Бог будет там, где вера. И получается, что именно знание, искушенность знанием, а что такое знание, попозже поговорим, и мешает мне увидеть, и мешает мне поверить.
1: Мешает мне увидеть то, что уже есть.
0: Да. Это помнишь, как Кингсли говорил, мы забыли, что мы забыли.
1: Угу.
0: Вот я думаю, это про это. А забыли мы одно, что мы и есть Бог. Более того, мы так эту фразу переначали, что она звучит кощунственно.
1: Ну да, она звучит,
0: как это ты
1: как
0: Бог?
1: Это я могу быть Богом.
0: Да, как будто бы это я из эго своего Бога принижаю до своего уровня. Но если бы вы были Богом и создавали по образу... Вот, отношение наше к нашим детям. Когда мы их любим...
1: Я тоже про детей думаю.
0: Когда мы их любим, мы чего бы хотели?
1: Когда...
0: Чтобы они были хуже нас?
1: Чтобы он мог... в результате жизни со мной сказать с радостью, что я подобен своему отцу. Мне кажется, это прекрасный итог воспитания, если есть такое слово «воспитание».
0: Да, ну, движение. То есть, ну, я по-другому сформулирую. Мне бы хотелось, чтобы мой сын преодолел мои слабости, да, то есть, чтобы он был сильнее меня, чтобы он был как бы больше Бог, чем я. Ну, если совсем грубо выражаться, да, то есть мы своим детям хотим, мы же их поэтому хотим уберечь от своих ошибок, да, ну, вот как в Сиддхартхе описано.
1: Ну, то есть мы знаем свои промахи,
0: да? Да, мы знаем свои грехи, да.
1: Грех — это промах,
0: да,
1: по-гречески.
0: Да, мы знаем свои промахи, и мы хотим их уберечь. То есть потенциально родитель хочет, чтобы ребенок был, ну, в кавычках выражаясь, лучше, да. Логично предположить, что и Господь Бог, создавая своих детей, да, по образу и подобию, хотел бы, чтобы они были как боги. И они действительно, как мы дальше увидим, были как боги в Эдеме. Вот. Но по каким-то причинам, которые мы сегодня будем обсуждать как раз, мы не живем как боги, мы не помним об этом. Ну, давай дальше пока почитать, потому что я... Почитаешь?
1: Да, я почитаю. Тут Татьяна нам пишет, что создан только по образу. Два раза так написано.
0: Тут действительно.
1: А подобие надо самому достигать. Да, но в 26-й строке создадим человека, наш образ и наше подобие,
0: угу,
1: говорится. Так, Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными и над всеми пресмыкающимися».
0: Вот как ты понимаешь эту строчку, Влад? Вот именно слово «царствуйте».
1: Ну, это когда речь заходит о царствовании, у нас тоже сразу же происходит расщепление на фигуру хорошего царя и плохого царя. И хороший царь, ну, как в экономике, да, греческой. Хороший хозяин – это тот, кто несет ответственность, оберегает, заботится, устраивает все их жизни. А плохой царь, соответственно, тот, кто их эксплуатирует, пользует. И вот, ну, в одном случае мы говорим про любовь, в другом случае мы говорим про страх.
0: Угу.
1: И я думаю, что царствуйте здесь сказано как понимаете свое положение среди всех этих существ. И это, ну как, noblesse oblige, положение обязывает.
0: Я еще думаю, кто может царствовать, только названный царем, понимаешь? Это важный момент, то есть
1: некий консенсус всего, всей реальности относительно того, кто называется царем.
0: Да, причем царствовать над рыбами морскими. Мне кажется, ну, вот такое сермяжное понимание говорит о чем? О том, что я могу поймать рыбу и приготовить на обед, а рыба меня поймать и приготовить на обед, грубо говоря, не может. То есть у меня есть власть над ними техническая, да?
1: Угу. Как вот. Над своими детьми.
0: Да, как над детьми. Но на самом деле царь властвует не потому, что у него есть инструменты власти, там сабля, ракета или что-то, да? А потому что он имеет состояние того, кто может властвовать. Понимаешь, это как бояться или уважать, грубо говоря, да? И я думаю, что это важная вещь, которую современный человек особенно сильно утерял. Утерял вообще за последние столетия, где мы не чувствуем себя... Ну, это же про хозяина вообще.
1: Про хозяина.
0: Понимаешь,
1: это
0: то есть
1: как
0: всего...
1: у Шолохова, вот видно по куреню, как, какой хозяин. У кого забор гладкий, мазанный, свежий, новый, скотина почищена, да, корова подоена, хата выметена, а у кого нет.
0: Потому что, ну как можно царствовать над птицами небесными? А главное, над всеми присмыками. То есть я, в принципе, как я буду над муравьями властвовать?
1: Король Лев, помнишь? Вот они сидят на этой скале. Он говорит, это все наше.
0: Да.
1: И они все склоняют колени,
0: оно там
1: радуются.
0: Само регулируется.
1: То есть где
0: говоря.
1: Лев, а где муравей?
0: Да.
1: Но все говорят, это наш, это царь зверей.
0: И не потому, что лев приходит и напоминает им, что
1: дань
0: он царь.
1: Взимает.
0: Да, или показывает какие-то видеоролики, где рассказано, что вот кто наш царь. Да? То есть это как бы некий закон. Дальше давай читать.
1: «Затем Бог сказал: я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри. Они будут вам в пропитание. Ну, и всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся, всем, в ком дышит жизнь, и я даю в пищу всякую зелень».
0: То есть речь о том, что
1: и стало
0: мир,
1: так.
0: Мир обилен.
1: Интересно, что вегетарианство, да, здесь появляется как завещание Бога, завет, дает в пропитание деревья, дающие плод семенем внутри, и семена. Про зверей ничего не сказано. «Бог посмотрел на все, что создал, и все было очень хорошо. Был вечер, и было утро, день шестой».

0: мы не можем насладиться плодами трудов своих, да, будучи изгнанными из рая. Поэтому, мне кажется,
1: что
0: очень...
1: Именно момент отдыха наполняет смыслом все остальные жизни.
0: Да-да-да, именно поэтому, мне кажется, у очень многих современных людей, и не только современных, жизнь напоминает гонку с препятствиями внутри колеса Хомякова, потому что нету отдохновения, нету времени все это собрать, все это присвоить, да, и получается вот такое колесо сансары, в котором есть платежи по кредиту, дети, которые растут, надо школа, надо институт, вот это все. А Бог благословил седьмой день и сделал его святым, да? Вот повествование о небе и земле при их сотворении, когда Господь Бог создавал землю и небо.
1: Мы не будем все комментировать, да, нас интересует то, что будет дальше про Эдем.
0: Да.
1: Да.
0: На земле тогда еще не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Господь Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву. Только поток поднимался из земли и орошал всю ее поверхность. Тогда Господь Бог создал человека из земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом.
1: Вот это интересный момент.
0: Что он вроде его создал уже, да?
1: Да, что он его уже создал, и, но тут он как бы второй раз создает человека из земного праха. Это то, что, да, легенда о големе в иудейской традиции, в Кабале. И вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом. Это удивительный момент. Как ты это можешь? У тебя есть мысли?
0: Ну, как будто вначале Бог создает человека как идею человека, как вот идею образа и подобия, которая потом воплощается вот в этой глиняной куколке, которую Бог оживляет.
1: Да. Ну, видишь, какой момент? Он же не просто его создал, да, по образу и подобию. Он, значит, вдунул ему в ноздри дыхание жизни.
0: Вдохновение.
1: Да, вот тут уточнение в переводе. Дух, дающий жизнь. Это то, что у древних греков называлось «тимос». Как я понимаю, да, вот это дыхание жизни. То есть до этого, что такое дыхание жизни? То есть это какое-то внутреннее движение. То есть у собаки нет дыхания жизни, получается. Ни у кого из других существ нет дыхания жизни. Мне интуитивно это очень понятно. То есть отличие человека от других, что называется, тварей земных. То есть у нас там, ну, можно говорить речь, образное мышление и так далее. Но есть вот этот какой-то элемент удивительный, который порождает фантазию, который порождает необходимость в смысле, в духовном опыте, в отношениях. Причем не просто отношениях, как транзакции, да, должны выполняться, потому что психика требует, а в необязательных отношениях, в игре. У разных животных есть такие элементы, мы знаем, да, в их поведенческой психологии. Но вот это,
0: ну, то есть
1: вот
0: ты говоришь про какой-то выход из автоматизма биологического,
1: что-то,
0: логического,
1: да, что-то,
0: коммуникационного.
1: Да, вот когда мы говорим «человек»,
0: сейчас
1: вот,
0: подумаем,
1: вот это какой-то
0: может,
1: элемент.
0: Сформулируем. 967-103-5533, прервемся на новости.
2: «Пойми себя, если сможешь». Именно вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
3: Так говорит «Маяк».
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Мишин, здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода, в Днепропетровской области предприятия компании Firepoint, выпускавшие комплектующие для удара. БПЛА, большой дальности, ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой, Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах Николайполя, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 158 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и над Крымом. Дональд Трамп назвал ложными сообщения об остановке переговоров США и Ирана. «Они продолжаются непрерывно», — заявил американский лидер. Он призвал Тегеран заключить сделку, отметив, что не знает, чем закончатся переговоры. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный технический характер, на их проработку требуется время. Глава Госдепа также заявил, что США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива, но если Тегеран откроет пролив, Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов, сказал Рубио. И еще госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в Комитете по иностранным делам Сената сегодня заявил, что европейские партнеры штатов по НАТО должны быть готовы сами защищать себя. Во вторник стало известно, что США начали вывод более 1000 американских военнослужащих и техники из Литвы после завершения срока их ротации. Однако, когда произойдет замена, неизвестно, сообщают литовские СМИ, отмечают, что Вашингтон пересматривает планы развертывания вооруженных сил в Европе. Температура воды в Москве-реке сравнялась с температурой моря в Феодосии и Сочи. В районе подмосковного Звенигорода вода прогрелась до 15 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Синоптики также рассказали, что температура воды в районе Евпатории составляет сейчас 14 градусов, в районе Алушты плюс 12, в районе Калининграда и Туапсе море прогрелось до 16 градусов, в Анапе до плюс 18. Ранее медики призвали не начинать купальный сезон из-за непрогретой воды. Лучшим условием для купания является температура воздуха от плюс 20 градусов, а воды не ниже 18 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Сегодня в плей-офф единой лиги АВТБ стартовала финальная серия противостояния ЦСКА и Уникса. В первом матче, который проходит в Москве, после перерыва ЦСКА ведет у Уникса со счетом 48-33. Теннис. Мира Андреева пробилась в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Ксения Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале мира сыграет с Костюк. А в женском парном разряде в полуфинал не смогла пробиться Вера Звонарева. В дуэте с Лаурой Зигимунд она в 1-4 уступила паре Добровский-Стефани 4-6-5-7. Теперь новости футбола. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барков заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендиенте», воспитанником которого и является. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно. «Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав. Если же кто-то из основных футболистов уйдет, соответственно, это потянет за собой дополнительные приобретения», — отметил Мусаев. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта.
1: Вопрос я задаю себе последние 15 лет.
3: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
4: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.

0: себя, если сможешь.
1: Ну что, Влад?
2: Мы продолжаем.
1: Мы будем разгадывать загадку.
2: Разгадку дыры?
1: Двойного создания человека.
2: Смотри, нам написал комментарий Сергей. Он пишет: ребята, мы обезьяны. Три восклицательных знака.
1: У меня дежавю, это уже было.
2: Я...
1: это я без шуток. Это было, это все было. Это все было уже.
2: Это правда.
1: Это было в нашем эфире уже? Или у тебя сейчас нет дежавю?
2: У меня нет сейчас дежавю.
1: Это точно было.
2: Ну, значит, было. Мы обезьяны, я точно, да и все остальные.
1: Не-не-не, это точно было, Влад. Это все было, я это сообщение уже слышал.
2: Да?
1: Да.
2: Хорошо. А слышал ли ты мой ответ на это сообщение?
1: Если ты его сейчас начнешь проговорить, я скажу,
2: хорошо,
1: слышал или нет.
2: А, значит, у меня такая мысль. Ну, это же общее место, что вот Дарвин, обезьяны произошли, бог не бог. И, что такое обезьяна? Обезьяна — это метафора. Было, да?
1: Нет, Влад, ну знаешь, что я понял? Извини, что прерываю. Что когда... Что дежавю случается только в весьма банальных ситуациях. Когда ты слышишь нечто реальное, когда человек тебе говорит что-то сокровенное, что-то сокровенное, что-то сущностное, ага. Там никогда не бывает дежавю. А дежавю бывает только в таких вещах, понимаешь, какие-то фразы,
2: пустотах.
1: Дежавю не бывает содержательным. Содержание не бывает дважды.
2: Это хорошо.
1: Дважды бывает только бессмысленность. Она взаимоповторяема.
2: Ну да. И если сокровенное даже повторяется, как по нотам, оно не является повторением.
1: Нет, это, конечно, потому что оно сейчас рождается.
2: Сбывается.
1: А да, конечно, это уже пророчество сбывающееся, угу. Конечно. Когда говорят дежавю, это не, твоя жизнь, она-то вообще не меняется. То есть дежавю, не дежавю, то есть оно как было бессмысленно, оно просто повторяется, как бы, да, неважно откуда.
2: То есть дежавю — это противоположность откровению.
1: Да. Получается, что так.
2: Прекрасно.
1: Так, извини, ты про Дарвина начал говорить.
2: Да, Сергей написал: мы обезьяны, я точно, да и все остальные тоже. И еще два восклицательных знака добавил.
1: Я сидит говорю... там в клетке, пишет.
2: Вот, но я думаю, если Сергея запустить к любому, выбирайте любой вид обезьян. Хоть
1: бонобо. Советую бонобо.
2: Хоть гиббонов, хоть орангутанов.
1: Советую бонобо.
2: Выбирай любой, и вдруг обнаружится феноменологически просто, путем наблюдения, обоняния, осязания, что они другие. Ну просто не получится. Они, может, и подружатся со мной, а может и нет. Но явно будет какое-то отличие. Дальше можно сказать: ребят, ну что вы говорите такое? Мы все русские. Ну, кто вот русский, ага. Например. И это будет другой метафорой. То есть это какая-то часть нас, да, например, даже если вот по Дарвину, да, человекообразные обезьяны.
1: И Дарвин вообще про обезьян.
2: Не-не, и что?
1: Согласен.
2: В смысле, что Сергей подает, и многие люди говорят, что вот бога нет, человек обезьяна, и что?
1: Это неинтересно просто.
2: Во-первых, ну да, во-первых, это неинтересно.
1: Хлеб — это еда!
2: Назовите любимых своих обезьяньих композиторов. Да? Обезьяньих футболистов. Это еще можно представить, да? Какие вот мыслители 18 века из обезьяньих вам больше всего нравятся? Понимаешь, в чем я?
1: Какой обезьяний пророк из книги «Бытия», да, вам ближе?
2: Да, да, да. То есть вот этот якобы остроумный ответ, он на самом деле просто...
1: Дурацкий!
2: Ригидный. Он просто срезает целые пласты бытия.
1: Да.
2: Зачем вообще мне эта мысль?
1: Особенно книги «Бытия», да, пласты?
2: Да, да, да, да, да. Сын подходит: пап, пап, а зачем мы здесь? Сын, ты обезьяна. А он видел обезьян в атласе энциклопедическом. И он такой: так... Папа говорит, что я обезьяна. Папа при этом не похож на обезьяну. Здесь какой-то парадокс.
1: Хорошо. Ну, я ничего нового не придумал, да. Я так понимаю, что Господь Бог просто вдыхает жизнь в того человека, как ты сказал, что создан как идея, да, как идея человека. Вот, дыхание жизни — это как...
2: Интересно, что в ноздри, да?
1: Живая душа.
2: Не самый очевидный... Обычно при сердечно-легочной реанимации нос зажимают и вдыхают в рот воздух, а тут вот в ноздри. Затем Господь Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого он создал. Господь Бог вырастил из земли все виды деревьев, приятных на вид и пригодных для пищи.
1: Приятно, что приятно на вид, да?
2: Да,
1: то есть...
2: посреди же сада...
3: Заботился о дизайне.
2: Ну, садовник он.
3: Садовник, да, конечно. Это важный момент, важный, что он создает сад, а не какое-то заросшее поле, лес. То есть сад — город. Это то, что возделано.
2: Да.
3: Это рукотворная вещь. И более того, сад отличается от всех остальных нерукотворных вещей, то, что он огорожен. То есть он огорожен от всего мира. Это, то есть сад может существовать, пока за ним ухаживают, пока прикладывают руку.
2: Я понял все сейчас.
3: Ну, естественно, ты понял.
2: Я
3: давай.
2: Все понял.
3: Ну, давай.
2: Спойлер всего нашего эфира?
3: Давай сразу, потому что мы еще... Ну,
2: хорошо.
3: Про закон?
2: И знание из рая — это специальная операция по возделыванию всей остальной земли как сада.
3: Развивай дальше.
2: Ну, подготовка садовников была такая. Бог создал сад, Бог создал человека.
3: Лишил
2: как
3: сада.
2: Идеальный. Лишил сада, а воспоминания о саде — это единственное, что в нас нас зовет к тому, чтобы создавать сады. Потому что внутри сада есть ответственность.
3: Ага.
2: Ответственность садовника, который его возделывает, что они... Вот я царь в своем саду. И если сада нет, то надо создать сад. И это единственное условие того, чтобы мне снова воцариться.
3: Ты знаешь сказку про жар-птицу, серого волка,
2: да,
3: и Ивана? И там начинается эта сказка с того, что у царя было три сына царевича, и был у него сад. И сад был царя, и сад, в саду росли самые невероятные деревья, и в том числе яблоко с золотыми яблочками. Но это был сад ухоженный,
2: царский.
3: Сад как закон, понимаешь? То есть, по большому счету, Адам и Ева живут в чужом саду. Это мне хочется услышать ответ на вот это слушание «чужой сад». Да, ну, то есть, насколько чужое и не чужое, но суть в том, что они... Когда ребенок понимает, что есть свое, есть чужое? Когда первый раз
2: когда
3: проходит
2: сталкивается
3: границу,
2: с законом.
3: Когда сталкивается с законом. То есть, пока они не были изгнаны из Эдема, они не понимали, что свое, что чужое.
2: Ну, лет до пяти, да? У кого-то до двух.
3: Ну, условно, да. У Адама и Евы как бы вневременные, да, такие создания, естественно. И в этом смысле мы получаем интересную вещь. Она на самом деле жестокая, на первый взгляд, что как только Адам и Ева впервые осознают закон, они тут же получают наказание за него. Представь ребенка, который...
2: Преступление и наказание.
3: Да,
2: представь, они одновременно рождаются.
3: Да, представь ребенка, который первый раз берет чужую игрушку, и его тут же бьют за это.
2: Угу.
3: Понимаешь, да?
2: Да.
3: То есть...
2: Здесь вот мы морализацию здесь можем начать, а проще. Он берется и пальцы в розетку сует, и получает удар током. Вот оно, мгновенно.
3: Да.
2: Я что-то приступил,
3: да,
2: и получил сразу ответ
3: мне
2: реальности.
3: Мне сказали, не надо совать пальцы в розетку. Но когда мне говорят, не надо это делать или нельзя, для меня это не закон, потому что я еще не знаю правил закона, что такое закон. То есть часто взрослым, да, кажется, что если мы говорим «нельзя», то это для ребенка закон.
2: И в этом смысле есть вещи законные, а есть незаконные. То есть по закону осуществляемые и фантазийные, потому
3: да,
2: что все осуществляется по закону.
3: Да.
2: Например, у меня такая жизнь, такие отношения и столько денег, сколько я себе насоздавал.
3: Да и проще,
2: например,
3: вот ручка,
2: да,
3: падает, она падает по закону.
2: Ну это то же самое, да.
3: То же самое. И,
2: и зная законы, я могу, соответственно, начать не нарушать их.
3: Да.
2: Или знать, что последствия будут,
3: да,
2: что ручка упадет на
3: или
2: стол.
3: Или создавать мир со своими законами, учитывая, что я создан по образу и подобию Божьему, а, как мы знаем, Господь Бог может создавать законы.
2: Причем он нам показал буквально, что надо делать. Вот семидневная программа тренинг, да, обязательно там в конце отдохнуть, до этого заняться тем-то, тем-то, и при этом, чтобы было приятно на вид, на ощупь, на вкус и прочее, прочее.
3: Хорошо.
2: Делай хорошо, плохо не делай.
3: Угу.
2: Потому что когда плохо делаешь, плохо получается.
3: Причем, знаешь, что интересно, что до того, как он сад посадил, да, он не послал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву. То есть,
2: все взаимосвязано. Все,
3: да? Да, а потом появился сад. Сад требует все-таки. Потом он вырастил деревья, и дальше, да.
2: Из Эдема вытекала река.
3: Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла. Ты в детстве, вообще читали Библию в детстве?
2: Да.
3: Детскую какую-то?
2: Да.
3: Ты помнишь свои ощущения от этих двух деревьев?
2: Нет.
3: А я вот помню. Очень неясный, смутный, и, возможно, когда я сейчас буду пересказывать, я что-то там дофантазирую, но я помню, что меня это как-то очень впечатлило.
1: Но... что деревьев много, а вот эти два почему-то выделены. Я совершенно не понимал, чем они отличаются. Мне было там лет в 5 совершенно непонятно, чем дерево жизни отличается от, значит, древа познания. И мне казалось, что два совершенно... И потом, я, когда дальше читается история, что они съедают яблочко там, да, с древа познания, для меня было всегда одно дерево. То есть, когда я первый раз читал, был уверен, что там одно дерево. То есть, как написано, посреди США росли дерево жизни и дерево познания добра и зла. Понимаешь? То есть, у меня вот детство было как одно дерево. Почему они разные? И главное, почему древо жизни, что вообще за древо? То есть, о нем вообще потом, насколько я помню, не будет речи.
2: Да, что за плоды, да?
1: И что там за плоды? Ними? Что с ними, да? Это, я даже не встречался с размышлениями на этот счет. Мне интересно, что наши радиослушатели могут...
2: Есть фильм с Брэдом Питтом «Древо жизни». Возможно, да, там есть ответ.
1: Но там был папа как закон, ну да. 967-103-5533. Что вы думаете о древе жизни, кстати, да? То есть, что там... Ну что, это вот яблочки, значит, это живая вода, мертвая оттуда? Или, ну, то есть, что это? Про жизнь и смерть? Это философский камень?
2: Пишите, вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль, значит, я существую, лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких, плоти рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно: «Я рожден, значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю».
0: Михаил Пришвин. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Так.
2: Древо жизни — это Бог, пишет Дмитрий. Только он имеет в себе жизнь и может давать ее другим. Такая версия. Но здесь какая-то квантовая,
1: да?
2: Запутанность, да. Начинается. Да? Бог создает дерево, которое есть он сам. Ну, то есть, мне кажется, это спекуляция. Потому что можно сказать, что Бог есть все, в том числе и Адам.
1: Надо нейросетку спросить про древо жизни. Я что-то не догадался. Я, кстати, первый раз в жизни обратил внимание, вот действительно этот вопрос задал.
2: Что с древом жизни?
1: Что, да? С древом жизни, да. То есть, и более того, вот я помню, что с детства оно меня как-то вот волновало. И потом, когда я уже в более зрелом возрасте читал, я много раз читал, на самом деле, вот очень много раз читал я эту книгу «Бытия», и как руки не доходили до этого вопроса. И вот дошли в прямом эфире «Радио Маяк», между прочим. 967-103-5533. Давай,
2: да,
1: дальше.
2: Интересно еще, что есть это разделение между жизнью и познанием добра и зла. Очень часто они, мне кажется, слиты. Да, мы вот говорили про границы, про разделение, про способность. В прошлом, по-моему, эфире мы говорили, или про веданту, когда говорили, про вот эту способность развлечения, это не есть как бы высшая. Это высшая сознательная деятельность, но это не есть высшая деятельность человека. До жизни можно и не дойти. Из Эдема вытекала река, орошавшая сад. А далее она разделялась на четыре потока. Первый назывался Пишон. Он течет вокруг всей земли Хавила, где есть золото. Золото в той земле хорошее. И еще там есть Бадалах и Оникс. Вторая река называется Гихон. Она течет вокруг всей земли Куш. Третья река называется Тигр. Она течет к востоку от Ашура. А четвертая река – это Ефрат. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Я тебе говорю, курсы садовников. То есть он все это создал, красиво, приятно. А теперь, говорит, вы будете возделывать сад и заботиться о нем.
3: Угу.
2: Господь Бог заповедал человеку, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь.
3: Слушай, Влад, я успел загуглить по поводу древа жизни.
2: Угу.
3: И в Библии оно встречается дважды.
2: Один из которых мы прочли.
3: А второй раз оно встречается в Откровении Иоанна Богослова, который называется Апокалипсис.
2: Так.
3: Значит, блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Дерево жизни дает плоды, которые даруют вечную жизнь, судя по комментарию к этому. Вот. То есть, если бы человек съел, он бы стал жить вечно. То есть,
2: а второго он говорит, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь.
3: Да.
2: То есть, это одно дерево жизни, второе дерево смерти.
3: Да. Получается, что так. Сейчас самое смешное, что, наверное, люди, которые там Библии разбирают, они давно знают, а мы сейчас с тобой такие, о, какое открытие у нас, да?
2: Может быть, может быть.
3: Ну, ничего страшного. Вот, вы скажете, могли бы пригласить священника, и он бы вам все растолковал. А где, извините меня, вот этот естественный детский интерес, чудо-понимание, вопрошание,
2: вот ты очень важно говоришь.
3: Размышление.
2: У тебя на уроках литературы, вот ты, то, что ты рассказываешь, ты же вместе, ты предлагаешь детям игру, в которой они сами могут открыть что-то в произведении. То же самое ты делаешь на лекциях, да, или здесь. А очень часто люди мыслят, что да, зачем мне самому разбираться, если я могу послушать лекцию на Ютубе.
3: Я про это
2: да,
3: и
2: как
3: говорю.
2: Правильно читать «Мастера и Маргариту».
3: Я про это и говорю.
2: И тем самым
3: все хотят просто яблочко съесть и все понять.
2: И лишают себя, и, с одной стороны, работы, а с другой стороны, удовольствия от открытия.
3: Конечно. Ну да? Вот мне, например, интересно вот врубаться в тексты и вот задаваться этими, может, даже дурацкими вопросами. И даже если это давно всем известно... Ну, то есть, это же удивительно, что я могу дойти до чего-то, до чего дошел Афанасий Великий, грубо говоря. Ну, то есть, понимаете, или там какой-нибудь философ древнегреческий. Это же удивительно.
2: Удивительно.
3: А если ребенку-то скажешь, ты знаешь, что то же самое писал тот-то. То есть, ты сам дошел.
2: Прервемся на новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение ЦХАМ машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия в военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Еще за сутки вооруженные силы России поразили места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 133 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и 381 украинский беспилотник. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Днепропетровске, Николаеве, Харькове, Сумах. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов» начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
2: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что к примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация.
3: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. С некоторым опозданием июнь. Завтра в своем метеорологическом отношении вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, начинается масштабное потепление.
1: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее. Днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
0: Как отметил синоптик, по температуре июнь в Центральной России будет соответствовать климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Москве 22-24 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Сегодня мы занимаемся комментирующим чтением второй главы книги «Бытия» о саде Эдеме. И мы как раз подходим к ключевым...
2: Давай комментарий почитаем.
1: Да, момент, да, пожалуйста.
2: Татьяна пишет: «Завет с Адамом – это пестование рая». Это примерно то, что мы с тобой в прошлом часе и говорили. Так, Анна из Финляндии пишет: «Я тоже слышала, какой-то батюшка рассказывал, что до грехопадения люди были по образу и подобию Бога, а после грехопадения стали только по образу, а подобие нужно достигнуть в течение жизни». Александр пишет: «Уважаемый ведущий, все в этом мире и есть Бог, но мало кто это может понять и принять, свое могущество в мире и свое бессилие перед Богом. Искренне желаю всем нам это понимать и не забывать».
1: Мудро сказано, согласен, но вот дойти до этого понимания глубинно человеку очень тяжело.
2: Это правда.
1: Сложно поверить в это. Сложно поверить в это, да?
2: Сложно поверить вообще, да, что уже все есть, да, что все дадено.
1: Ну, что я, что во мне есть Божье начало, что это сложно поверить.
2: Это главная задача дьявола – заставить нас забыть, что мы царские дети.
1: Да.
2: И попробую убедить человека, у которого в жизни все сложно, и который пробивается всю свою жизнь с большим трудом, и, например, еще при этом честный и работящий, что он любим, и он царский ребенок.
1: Да.
2: Михаил пишет: «Первое упоминание о человеке связано с возделанием земли. Вот для чего он создан. На самое подходящее выбрано подобие Бога. Видимо, руки-ноги есть».
1: Угу.
2: Ну, можно было подобие экскаватора. Продолжает Михаил, вопрос задает: «По сути, функция – работать, содержать в порядке сад. А мы мучаемся. Для чего мы здесь?»
1: Хорошо.
2: Да, верно. У нас замечательная беседа состоялась в перерыве с Артемом. Ты, значит, мне сказал, что вы ездили в Архангельск, и ты ходил среди этих царских апартаментов, да?
1: Ну, мы ходили, внутрь не заходили.
2: Ну, хорошо, ты видел эти дворцы, там все очень красиво, дорого-богато.
1: Да. Я же не говорю, представляешь, у них не было ватер-клозета.
2: А у них не было унитазов, да.
1: Да.
2: И мы перечисляли, соответственно, что у нас есть.
1: И чего были лишены?
2: Насколько наша жизнь похожа вообще на сон магический, волшебный. В каком-то смысле мы в раю. Заходишь в супермаркет — это рай для австралопитека. Давайте так, по-простому.
1: Да Пушкин бы офигел.
2: Да-да-да, а мы все недовольны.
1: Ну, мы много в сладом перечислили. У нас одежда мягкая. Вот у нас у всех мягкая одежда. Даже есть синтетика.
2: Электроприборы.
1: Лифт, ладно, или что ты там хорошее такое сказал. Кондиционером.
2: Кондиционер.
1: Это вообще фантастика.
2: Да, не было бы никаких Дубаев без кондиционера. Потому что это невозможно. Заморозка шоковая. Да, что у нас продукты можно по всему миру развозить.
1: Стоматология, да.
2: Стоматология.
1: Ну, то есть мы живем лучше, чем цари и короли жили столетиями.
2: Угу. Музыка у нас есть. А у них только если сыграть музыку.
1: Нужен инструмент.
2: Плеер воткнул, пошел.
1: Книги мы
2: читаем. Книги, все книги. Невероятно вообще.
1: То есть вот это как бы... Я думаю, что это и есть грехопадение. Недовольство тем миром, в котором ты живешь. И... Потому что недовольство равно отсутствию благодарности.
2: И с точки недовольства райский сад кажется довольно скучным местом. Ну, какой-то сад, в нем какие-то плоды. И что нам там делать? Голыми бегать?
1: Ну, да,
2: до бесконечности.
1: Как ты сказал, пойдешь в Эдем. Ну, манго.
2: Ну, манго, да.
1: Вон, на Коптевском рынке продается, да?
2: Во-во-во.
1: В Пятерочке нормально бывает, да?
2: Елена.
1: А еще, знаешь, заходишь и говорит: а где у вас тут килька?
2: Да.
1: Что, самому ловить? Самому солить? Понимаешь, да?
2: Елена из Тулы пишет: «Добрый вечер. Когда я читаю Старый Завет или Новый, то стараюсь не рассуждать». Такой комментарий. «Потому что мои рассуждения порождают сомнения, так как все очень сильно отличается от понятных нам вещей, принимая информацию как правило или как закон».
1: Это, знаете, мне в детстве говорили: «Артем, а если все будут из окна прыгать, ты тоже будешь прыгать?»
2: Интересно просто, как разделение это происходит. Вот есть понятные нам вещи, а есть отличия от понятных нам вещей, что вы читаете в Старом или Новом Завете. То есть вы выходите на улицу, вам все понятно, и вы тогда можете начать рассуждать и комментировать, да, и сомневаться. А вот когда дело касается текстов, которые нам непонятны, нет, давайте не рассуждать.
1: Да.
2: Интересно, почему, как бы в другую сторону я бы развернул это уравнение, что я принимаю реальность такой, какая она есть, и... рассуждение порождает сомнения, не рассуждаем. А вот с текстами можно и поработать.
1: Влад, я предлагаю позволить Елене не рассуждать.
2: Это правда.
1: Да? Вот. А мы с тобой позволим рассуждать.
2: А я бы не назвал то, что мы делаем, рассуждением.
1: Не рассуждать. Позволим не рассуждать.
2: Хорошо.
1: Да. А про реки, первая река Пишон, вокруг земли Хавила, где есть золото, золото в той земле хорошее, и еще там есть Бо-До-Лах и Оникс. Вторая река называется Гихон, она течет вокруг всей земли Куш. Третья река называется Тигра, она течет к востоку от Ашура. Четвертая река — это Ефрат. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделал сад и заботился о нем. Господь Бог заповедал человеку: можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь дерево познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь. И вот этот момент, который меня в какой-то, минуту, годину моей жизни, да, поразил. Потому что нас с детства учат развлечению добра и зла. А здесь Господь Бог говорит: не ешь с древа познания добра и зла. То есть, и я долгие годы не мог понять, что имеется в виду. Ведь это же, нам кажется, так правильно — различать добро
2: вот
1: и зло.
2: Вот этот мальчик хороший, вот этот плохой.
1: Да. И я только вот недавно, то есть вот то, что мы обсуждали в отношении недвойственности, да, от Адвайты, ведь это и есть. Позволь миру не быть разделенным на добро и зло. Позволь миру быть таким, какой он есть. Потому что когда Адам и Ева вкусили этот плод, они познали разделенность.
2: Угу.
1: А разделенность — суть любой войны, любого конфликта. То есть получается, что знание — это способ разделенности. И то, что мы обсуждали, например, с нашей гостьей в четверг, помнишь, мы сказали такую вещь, что в языке все двойственно. Язык, по сути, своей двойственен. Язык и есть знание.
2: Угу.
1: Да? Все знание на языке основано. Но наше чувственное понимание, например, оно качественно, да, оно не словесно.
2: Язык, который идет дальше формулы «это есть то».
1: Да. Да, многообразие, причем
2: как
1: многообразие
2: делящееся. Как только появляется «это не есть то»,
1: появляется всё. Сравнение, да. Да, да.
2: Шумаринка мне нравится больше, чем Светланка.
1: Ну, шумаринки зубы красивые.
2: Например, да. И все.
1: Да.
2: Пластические хирурги выстроились в очередь.
1: То есть, ну, это же удивительно. В первых главах Библии написано: познание добра и зла, если ты будешь познавать это, ты непременно умрешь. О какой смерти идет речь? Ведь Адам и Ева не умерли после того, угу, как они вкусили. Неужели Господь Бог их обманывает? Мы предполагаем, что Господь Бог не обманывает.
2: А вот может это связано еще с той строчкой, где он вдохнул жизнь?
1: Конечно.
2: И умрешь, в смысле лишишься вот этого,
1: да,
2: духа,
1: да.
2: Да, вдохновения.
1: Я бы даже сказал, лишишься контакта с ним.
2: Угу.
1: То есть, и действительно, ведь вот эти, знаешь, многие знания, многие горести, есть такая фраза, да, или многие печали, и люди как это воспринимают? Много знаешь — плохо спишь.
2: Угу.
1: Но я думаю, значение тут совершенно другое, потому что знания дают иллюзию контроля и иллюзию спокойствия, а на самом деле знания не дают ни того, ни другого. И поэтому они сулят горести, потому что человек знающий, он думает, что он что-то знает, но когда жизнь ему подкидывает нечто, что ему не подвластно, ну, проблема со здоровьем или внезапные внешние обстоятельства, да?
2: Реальность,
1: да,
2: самая,
1: реальность.
2: Удар током.
1: Да, я встречался с такими мужчинами, обычно это были мужчины, у которых все было чин-чинарем. И деньги, и семья, и статус, и карьера, и все. Но как только в их жизнь приходила старость, как только что-то шло не так, и внешние обстоятельства складывались, они вот рассыпались.
2: Обанкротились.
1: Да, например. Они теряли все.
2: Не-не, обанкротились в моральном смысле.
1: Да-да-да.
2: То
1: да.
2: есть, оказывается, что все, что я делал, не имело никакого отношения ко мне.
1: Смерть Ивана Ильича об этом, да.
2: Да.
1: То есть, по большому счету, они знали. Да? Знали, но...
2: Но не то.
1: Но горести не смогли преодолеть наперед. Я думаю, это про это. Вот эта смерть, смерть вот этого абсолюта. Абсолют — это то, что не разделено. Потому что если разделено, не может быть два абсолюта.
2: Да. Я сегодня у Холлиса прочитал очень интересную мысль, юнгианский аналитик.
1: Ты все вот одну книгу тут читаешь, или ты уж другую начал?
2: Нет, я читал «По тени Сатурна», сейчас читаю «Душевные омуты».
1: «По тени Сатурна» у меня есть дома. Хорошая?
2: Да. Для мужчин, обнаруживающих свое, как сказал Владимир Царук,
1: отчаяние?
2: Дар отчаяния, да, обнаруживающий в отражении в зеркале отчаянного человека.
1: Ага.
2: Вот.
1: А Сатурн, который ест детей?
2: Да, да, да.
1: И вот этот образ, да?
2: Да, да, да, да. Ага. Образ власти, образ закона, образ плохого царя. под которым ходят мужчины в основном. Так вот, в книге «Душевный омут» я прочел такую мысль, что мы обречены на два состояния, экзистенциально обречены, которые все описываются древнеиндийским корнем «анг», по-моему, так звучит этот корень. Однокоренные ему слова – это «anger», да, то есть злость.
1: «Англия».
2: А «ангст», «ангст», ага, то есть тревога, и «ангина», например. Да,
1: «Англии» нет там?
2: Я не знаю. Он не привел «Англию».
1: Конечно, британец там.
2: И корень это означает разделенность, да, прерывание.
1: Так и Англия на острове находится, потому что она отделена от материка.
2: Я думаю, в те времена, когда формировались индоевропейские корни, Англия еще была соединена с материком.
1: Обожаю спекуляции, да, особенно языковые.
2: Хорошо. Так вот, мысль моя, как, его какая мысль, что мы обречены на состояние либо тревоги, то есть вот эта реакция разделенности с миром, когда нет гарантий. И...
1: Ощущение изгнанного из рая, да?
2: Да, вот да, сейчас, да. Сейчас. А либо, если как ты вот описываешь мужчину, у которого все чин-чинарем, а мы невротическими защитами от мира отгораживаемся, стеной, деньгами, статусом, и думаем, что у нас все в порядке, и тогда у нас нарастает депрессия. Просто депрессия как
1: закрытое,
2: как закрытое состояние, как система, в которой не циркулирует жизнь. И получается мы...
1: Слушай, это описание царя Давида, как мне кажется.
2: Во-во-во, то есть мы добиваемся всего, что хотели, и начинаем погружаться в депрессию, как в болото. Либо мы выходим в новый проект, в новые отношения, в новые отношения к себе в том числе, и тогда мы неизбежно оказываемся в тревоге, потому что ничего не гарантировано. Mm-hmm. Вот такие
1: два. Плюс еще есть риск ностальгии, как бы, да, по прошлому.
2: Да, да, да, да. И вот мы между этими двумя балансируем и пытаемся и рыбку съесть.
1: То, что называется мятежный ум.
2: И не утонуть. Да, да, да, да, да. И выходом из этого является исключительно вера, мне кажется, что недоступно той же самой психотерапии. Инструментально. Вернее, человек может прийти в результате всего самого пути, а может и не прийти. Mm-hmm. Да, гарантий никаких нету. И это тоже наращивает тревогу, mm-hmm, например. Мне просто это очень рифмуется с тем, что мы сегодня обсуждаем, mm-hmm, вот этим состоянием изгнанности.
1: Еще раз прочту то, на чем мы остановились. 16-17 строки 2 главы. Господь Бог заповедал человеку: можешь есть плоды с любого дерева в саду. И как в сказке он говорит: но не ешь дерево познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь. Это же абсолютно сказочный,
2: да,
1: сюжет.
2: Если
1: вот там у меня есть погреб,
2: да,
1: везде ходи, туда
2: борода
1: не ходи.
2: Такая, да?
1: Да. Или в той же сказке про жар-птицу. Волк говорит, Иван Царевич, ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не тронь. И он берет.
2: Угу.
1: То есть, вот,
2: и многие здесь из детской позиции начинают навешивать Богу, типа, что ж ты там его посадил, если ты провоцируешь.
1: Тут парадокс в том, что он не только тут дерево посажен, тут еще и змей ползает.
2: И змей ползает. И вообще, ну, по сути, это же завет, да, он сказал, не ешь, будут такие последствия. И они случились, и мы говорим, этот провод, он плохой, он меня ударил током.
1: Да.
2: Да, вместо того, ну, тебе сказали не засовывать пальцы в розетку.
1: Ну и посмотри, на самом деле здесь Господь Бог ведет себя как, на самом деле, мудрый взрослый. То есть взрослый...
2: Принимающий,
1: да,
2: на себя ответственность не руководить и не управлять,
1: да,
2: другим.
1: То есть он говорит, я даю тебе только предупреждение и говорю, что будет дальше, а ты делаешь то, что ты считаешь правильным для себя. И это очень сложно.
2: Это очень сложно и на уровне семьи, и на уровне государства. Это везде очень сложно. Предоставить другому его свободу.
1: Помнишь, как коронавирус в Швеции разрешался, да?
2: И как все остальные на него реагировали, мол, что они чуть ли не безумные.
1: Почему они отдают народу ответственность за,
2: угу,
1: это? И шведы справились,
2: угу,
1: судя по статистике, да. Вот.
2: Да даже если
1: а
2: бы...
1: еще начали говорить, если бы у нас так сделали, мы бы не справились.
2: Да даже если бы статистика была не в их пользу, они выбрали свободу человека, а не безопасность.
1: Да.
2: Это же тоже вот про,
1: конечно,
2: способность выдерживать. Помнишь, свобода — это способность выдерживать неопределенность.
1: Да.
2: Тальпис дал такую,
1: да,
2: формулу. И зрелость — это способность выдерживать,
1: я думаю,
2: неопределенность.
1: Да. Зрелость — это способность выдерживать свободу тогда уже.
2: Да, да, да, да,
1: такое.
2: Да,
1: да. Да, то есть и Господь Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, я создам ему помощника под стать. То есть информация о том, что с древа познания нельзя есть, была только у Адама. Да, так получается. Надеюсь, он поделился этой информацией с Евой. Читай, пожалуйста, дальше.
2: Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем он привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет. И как назвал человек каждое живое творение, так и стало ему имя.
1: И очень люблю этот момент, да, то есть имя как...
2: А еще есть интерес увидеть, как тот их назовет.
1: Да, да. Да?
2: Это... Не то, что ты правь ими и называй, а как называть, да? А вот
1: мне
2: как...
1: Это как...
2: А интересно, а как он назовет?
1: Ну, с ребенком же, с твоим, да, так, да, же, да? Угу. Вот это любопытство. А как вот, нарисуй животное, какое нарисуй, да? Или там расскажи историю. Вот это... То есть...
2: Поддержка творческого начала.
1: Становится понятно,

0: человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям, но для Адама не нашлось подходящего помощника. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. Из ребра, которое он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему. Человек сказал: «Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины». Тоже он снова называет, не Бог, да? «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. И Адам и его жена были наги, но не испытывали стыда».
1: Тоже интересно, то есть до этого плодитесь, размножайтесь, было сказано людям, и тут как бы тоже второе рождение, как будто бы, да, получается, вот этой Евы.
0: Ну, то есть это как бы разрыв еще Адама с Богом, получается, mm-hmm. что как от отца уходит и становишься одной плотью с женой.
1: Хорошо, но самое интересное это дальше, да, во всяком случае заявленная темой нашего эфира.
0: Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину: «Правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду?» Женщина ответила змею: «Мы можем есть плоды с деревьев сада, но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете».
1: Просто Сократ какой-то, да? Спрошу тебя о том, что тебе известно.
0: При этом пропадает уже древо жизни, да? Не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, как будто оно там одно.
1: Ага.
0: «Нет, вы не умрете», — сказал змей женщине. «Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло».
1: Вау, вот это обалденно.
0: Появляется ум, да, который говорит: «Смотри, да, ты же на самом деле не умер. То есть ты можешь совершить незаконное действие», — говорит змей, «и ничего в мире не изменится. Но каждый раз, когда мы совершаем что-то не по закону, наступает... Оно все равно случается по закону. Вот в чем парадокс.
1: Ты вот понимаешь, интересная током вещь, бьет, на которую Христос еще обращал внимание в Евангелии от Матфея, если не ошибаюсь. И вы станете как Бог. То есть он им сулит состояние, которое они уже на самом деле имеют. Они уже как боги там.
0: Ты знаешь, им мне реклама вчера попалась. Сижу я в телефоне, мне вылетает реклама какого-то онлайн-букмекера, где написано: «Ты здесь сидишь и просто теряешь, упускаешь возможность заработать деньги. У нас типа бесплатные фриспины». То есть я сижу, занимаюсь чем-то своим. Они говорят: «Ты не просто сидишь, ты деньги теряешь». Так и он говорит: «Вы как Бог будете». А что это значит? Да? Знают ли они, что такое быть как Бог?
1: Да.
0: Или, как ты говоришь, они уже как боги?
1: Да, да. То есть, по большому счету, мы тут наблюдаем с тобою противоположность ума и того, что, наверное, называется душа, или вот дух, который был вдохновен. Ну, как это сказать на этом великом, могучем, да, который вдохнул Бог в человека. Это совершенно два разных. Это как знание, опять и вера. Да,
0: то
1: как...
0: есть здесь еще уже появляется причина. Зачем есть то, что тебе нельзя? Для того, чтобы стать как Бог.
1: Да.
0: А если причина, значит уже разделенность. Значит,
1: да,
0: я уже.
1: Значит, как... есть нехватка.
0: Да, да, да, да.
1: Искушение - это не когда ты что-то делаешь, а когда ты осознаешь или фантазируешь себя в нехватке.
0: Угу.
1: Об этом прекрасно Лакан писал.
0: 967-103-5533. Пишите, комментируйте, вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России привело подробности ночного массированного удара по Украине. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода, в Днепропетровской области предприятие компании Firepoint, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесены

0: удар по заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. В Киеве в ряде украинских регионов снова объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее агентство сообщило о взрывах в Киеве, Чернигове, Днепропетровске, Николаеве, Харькове, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах Орехово, Кирово и Григоровке, сообщили в Минобороны России. За сутки уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ. 3 мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшим оказывается медицинская помощь. США хотели бы прекратить продление лицензии на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным, по мнению американского Минфина. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената. Он допустил, что США вновь продлят исключение своих санкций против российской нефти, передает ТАСС. Напомню, Штаты так поступают после блокировки Ормузского пролива, которая привела к сокращению объемов нефти на мировом рынке. В Ватикане впервые назначили женщину на пост главы департамента коммуникации. Новым руководителем стала мексиканка Мария Монсеррат Альварадо, передает агентство Рейтер. Так называемая дикастерия по коммуникациям – это крупный отдел, который курирует новостной портал Ватикана, радиостанцию, газету, пресс-службу и другие подразделения. Россияне смогут путешествовать по единому билету, совмещая в рамках одной поездки поезд или самолет с автобусом. В этот летний сезон доступны маршруты в Калининградскую область, на Алтай, а также в Суздаль, при Эльбрусе и Домбай, сообщили в Минтрансе. Оформить единый билет «Поезд плюс автобус» можно на сайте и в приложении РЖД, а также в кассах железнодорожных вокзалов. А единый билет «Самолет плюс автобус» можно приобрести через сервисы для покупки авиабилетов и кассы транспортно-туристических агентств, рассказали в ведомстве, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Сегодня в плей-офф единой лиги ВТБ стартовала финальная серия о противостоянии ЦСКА и Уникса. В первом матче, который состоялся сегодня в Москве, ЦСКА уверенно победил со счетом 91-63, повел в серии до 4 побед 1-0. Напомню, в серии за третье место «Зенит» встречается с клубом «Локомотив Кубань». Здесь «Зенит» первый матч выиграл со счетом 82-80. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. И теперь 19-летняя Андреева имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Акацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. 28 мая сборная России в Каире со счетом 0-1 уступила Египту, а 9 июня сыграет против Тринидада и Тобаго в Калининграде. Пресс-служба «Болоньи» объявила о назначении экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Контракт подписан до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Последним местом работы Тедеско был Фенербахче. «Болонья», напомню, в последнем чемпионате Италии заняла 8-е место. Ливерпуль достиг принципиального соглашения с Андони Ираолой о назначении на пост главного тренера. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что сделка уже заключена, а подписание будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось о том, что зарплата 43-летнего Ираолы в Ливерпуле может составить около 11,5 миллионов евро в год. 30 мая Ливерпуль объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота. Хоккей. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 30-31 годов. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за Салават Юлаев с 17 года. Автомобилист заключил двухлетнее соглашение с нападающим Александром Кадейкиным. Ранее сегодня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Возник вопрос. То ли у нас чат с комментариями не работает, то ли вы растеряны. Да.
5: То ли вы растение.
4: 967-103-5533. Ну, вы пишите.
5: Пишите нам. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его.
4: И глаза... А он, как Гомер Симпсон, просто рядом стоял и глазами хлопал, да? Она там ест, дает ему, он такой, да, спасибо, вкусно.
5: Ну, надо быть послушным. Ага. Их глаза открылись, и они поняли, что ноги. Тогда они сшили себе повязки из листьев инжира. Значит, вообще инжир много раз в Библии появляется, символически такой, но не суть. А что интересно, да, что на вид и дерево было желанно как источник мудрости. Вот это ведь то же самое мы до сих пор наблюдаем. Когда люди тянутся за какими-то гуру или блогерами, или людьми, которые говорят, я знаю, что такое истина, и вот они видят в них проводников, то есть я тоже хочу быть мудрым. На более простых уровнях это выглядит как «я хочу научиться красиво говорить» или «курсы по скорочтению».
4: А мне очень понравилось, как Бронислав Виногродский про это сказал. Там он рассказывает о своем романе, который он 30 лет назад написал, он говорит, я одну фразу оттуда помню, там, значит, один мужчина спрашивает у другого мудреца, он говорит, а как вот мне понять то, что ты говоришь? Тот говорит, а ты не можешь понять, потому что у тебя нет того, чем понимать это. А когда ты...
5: Ты очень погружишься.
4: А когда ты вырастешь, то, чем это понимают, ты будешь другим человеком.
5: Да. Это очень по-гуржевски. Угу. То есть, как стать тем, кто может понять. Но суть в том, что змей одной фразой, он задал один вопрос, и одной фразой создал искушение мудростью. А искушение мудростью – это самое притягательное искушение, которое вообще есть здесь, на этой грешной земле. Потому что...
4: А почему?
5: Потому что власть, она достигается определенными шагами.
4: Я понял.
5: Понимаешь?
4: Да.
5: Чтобы добиться внимания окружающих, ты можешь произвести, как Герострат, определенные шаги. Но мудрость – суть недостижимая определенными шагами. Она с тобой может случиться. Ты можешь всю жизнь прожить рядом с мудрым человеком, но не набраться мудрости. То есть это нечто, что может быть тебе дадено.
4: Причем она не может быть сфальсифицирована, да. Потому что я, если буду делать вид, что я мудрый, я буду знать, что я не мудрый.
5: Да, мудрость, она не зависит от внешних обстоятельств. Ты либо мудр, либо не мудр, да? Богатство — это вещь субъективная. Здесь богат, на необитаемом острове ты нищ. Здесь ты любим, а женщина умрет, которая тебя любит, и ты теряешь это. А мудрость — то, что всегда с тобой. То есть это такая вещь, которая очень притягательна.
4: Ну, еще смотри, он выделяет мудрость как отдельный соблазн. Это выделение одной, лишь одной из сторон ипостаси Бога. Да? Что вот мы взяли и Бога, как бы функционировали,
5: да.
4: Да, и сказали, вот все остальное нам не надо, а вот мудрость мы возьмем. Ну, как только ты берешь мудрость, тебе в комплекте дается и все остальное.
5: Да. Надо сады возделывать,
4: например.
5: Надо людей создавать.
4: Да, да, да,
5: надо,
4: да,
5: давать им свободу.
4: И, что, и да, я, не будучи Богом и не будучи способен на это, я вдруг осознаю, насколько я ничтожен. Будучи мудрым,
5: да,
4: например.
5: Ты мудр, но тебе надо как-то производить закон, производить
4: как
5: любовь.
4: Как говорила мама, если такой умный, сам себе ужин готовь. Вот что происходит.
5: А мама всегда по делу это говорит.
4: Да, особенно если голову не включает.
5: Да. Вот, так что такая вот история. Ну и она, мне что понравилось, что он сказал, да вот съешь и глаза откроются. И, кстати, не обманул змей. Да, и она увидела, что плод дерева был хорош в пищу.
4: Конечно, хорош, его же Бог создал.
5: А их глаза открылись, и они, значит, прикрылись, застыдились, что называется, да? Дальше мне нравится в переводе «подул ветерок».
4: «Подул ветерок», и они услышали...
5: Тут есть комментарий, буквально «в ветре дня». Это выражение указывает на вечернюю прохладу. Однако слово, стоящее в тексте оригинала, переводится как «ветер», и как «дух», и потому оно здесь также говорит о приближении Бога. Буквально «в ветре дня» в оригинале это слово означает и «ветер», и «дух», поэтому оно здесь также... А тут два одинаковых комментария.
4: «Подул ветерок», и они услышали, как Господь Бог ходит по саду.
5: Адам... Ну, это вот дух веет, где хочет, да.
4: Адам и его жена они вдруг, получается, еще и забыли, что Бог всегда и везде, да? Что вот он стал как охранник, он где-то там ходит, и от него можно спрятаться. Адам и его жена...
5: Они отделили его от себя.
4: Да. Спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог возвал к Адаму. Где ты?
5: У Бёля есть замечательный роман, называется «Адам, где ты?» Очень хороший...
4: Бёль вообще хороший.
5: Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Я очень люблю Библию, на самом деле.
4: Буквально читаешь,
5: когда ее читаешь без вот этого придыхания, я как-то в школе...
4: На сцене это поставить, на школе, например? Это же смешной момент.
5: А есть же замечательная пьеса у Платонова, которая, кажется, так и называется «Адам и Ева», если не ошибаюсь, где он переосмысляет вот, вообще отношения Адама и Евы, но она, слушай, великая пьеса, то есть они не знали до 90-х годов, это еще до Беккета и Ионеско написан абсолютно абсурдистский, совершенно невероятный текст, он еще очень глубокий, я просто так немножко сориентирую, очень советую, правда, не дописано, если не ошибаюсь, вот, да, где ты, я услышал тебя в саду, испугался, потому что я наг, вот я и спрятался, да.
4: Он спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды из дерева, с которого я запретил тебе есть?
5: Адам ответил, женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, я съел его.
4: Тогда Господь Бог сказал женщине, что же ты сделала?
5: Женщина ответила, змей обманул меня, вот я
4: вот
5: ел.
4: Вот они пошли, да, стрелки метать.
5: Это же так похоже просто на нормальную человеческую реакцию. Корней, ты почему подрался в школе? Ну, они меня обидели, и поэтому я с ними подрался. Почему вы обидели Корней? А мы ее не обижали, и он сам первый начал.
4: То есть мир по причинам начинается.
5: Да.
4: Я, конечно же, хороший человек. Но
5: жизнь заставила.
4: Ну да, но мне надо вот платить ребенку за обучение.
5: Да.
4: Да? Или я, конечно, человек честный. Ну, слушайте, ну вы же не стали бы в такой ситуации говорить правду. Я же не враг сам себе. Ну, вот такие вот начинаются ляпсусы.
5: Да.
4: Тогда Господь Бог сказал змею, вот это удар током, да? За то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. Ты будешь ползать на брюхе, ты будешь есть прах во все дни твоей жизни. Я положу вражду между тобой и женщиной, и между твоим потомком и ее потомком. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету.
5: Ну, и как будто бы ничего со змеем не сделал, потому что, видимо, змей до этого ползал. Вряд ли у него раньше были подмышки, руки там и ноги, да? Ну, понятно.
4: А женщине он сказал, я мучительно сделаю беременность твою.
5: Подожди, про змея это вообще интересно, потому что это существо... Ну, например, мы с тобой про муравьеда вообще мало чем можем в мифологическом смысле сказать. Или про броненосца какого-то. Ну, наверное, в каких-то текстах они встречаются.
4: Медоеда.
5: Недоеда, да. А змей и уроборос, и змей, который как этот в Скандинавии, который...
4: Он еще и в образе Сатурна появляется во снах. Это вообще архетипический
5: архетип.
4: Да, потом
5: змей как символ мудрости, змей символ медицины.
4: Асклепий, да, его.
5: Понимаешь? То есть змей настолько насыщенный
4: символами...
5: Слизерин — это вообще верхушка, да? То есть настолько насыщенный метафорами образ, да, вот этот змей, как полная противоположность человека, потому что у него нет ни рук, ни ног, то, что он ползает, а вообще вот эта метафора чего-то ползущего.
4: Он не только ползает, он еще и разговаривает, он еще и соблазняет.
5: Да, да. Он может по деревьям забираться. Ну и вообще, на самом деле, змеи удивительная вещь. То есть, с червями такого нет, да. Они такие... Ну вот если вдуматься, змея. Вот вы, если бы создавали планету, вы бы придумали змею. Ну вот так, если прикинуть, да. Причем и змеи, питон, он может съесть...
4: Корову.
5: Корову.
4: Или индуса, который в канаве пьяный лежит.
5: Да.
4: Целиком.
5: Известная история, да. Своего заклинателя.
4: Вот нам вопрос задают. Как вы считаете, змеи — это порождение бога?
5: Абсолютно.
4: Мы это обговорили в прошлом часе, да? Он и присмыкающийся тоже.
5: Это важный момент, что нет разделения на добро и зло. И то, что змей стал проклят, он стал проклят потому, что теперь мир разделен. В сознании Адама и Евы. Более того, здесь Бог озвучивает явную вражду и будущую, как бы, будущее противостояние между детьми человеческими и детьми змея. Да? А змей у нас символ чего? Символ искушения. Это важно. Получается, что человек всегда будет распят искушением.
4: Искушение же имеет еще и второй смысл. Искусный. То есть мастерство.
5: Да, конечно. Да? Да, конечно. Ну, и мы искушаемся красотой вследствие этого. А красота нам постоянно указывает на уродство мира. Если бы не было красоты, мы бы не видели уродство, и наоборот, тоже двойственность. То есть, надо не забывать, что змей — это символ искушений, символ знания. И поэтому разделенность будет навсегда. То есть, тут я понимаю этот отрывок так, да, что теперь, Адам и Ева, вы будете вечно как бы в этой разделенности и жить бок о бок с этим змеем. Вот как я его понимаю. И ваши дети будут жить в разделенности, в этом вечном сравнении, нехватки, недостачи, желание возвращения в Эдем, в обилие и желание ощущения себя частицами Бога, которых вы не видели, а теперь утеряли. Мне кажется, это такой узор. И вы будете все время забывать, что самое... И он женщине потом сказал.
4: Я мучительно сделаю беременность твою. В страдании ты будешь рожать детей. Ты будешь желать мужа, и он будет властвовать
5: это
4: над
5: тоже,
4: тобою.
5: То есть появляется страдание. До этого была речь о желаниях.
4: И власть.
5: Да, речь о желаниях теперь. А власть — это опять про нехватку. Страдание — про нехватку. То есть тут появляется вот эта нехватка, из которой... Ну, мы все большей частью жизни и живем. Нам не хватает это мне не нравится, это надо изменить, это убрать, сколько это может длиться, доколе, кто виноват и что делать. Вот это все, это наша постоянная неудовлетворенность, потому что
4: ум.
5: Подружились со змеем, да, да.
4: Да, еще можете успеть что-то написать, 967-103-5533, короткая реклама.
1: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Пойми себя, если сможешь.
4: Джордж спрашивает, а разве был шанс не попробовать яблоко Еву, Еве или Адаму?
5: Так я думаю, что в этом-то и вся суть человеческой жизни. То есть мы с вами рождаемся совершенно свободные от обусловленности, от знания о мире, и весь мир нам принадлежит. Вспомните себя, я в детстве был уверен, что я бессмертный, например. Ребенок совершенно спокойно берет все, что ему нужно, нету понимания свое, чужое, можно, нельзя, да, то есть он, ну...
4: И люди готовы ему в этом потакать.
5: Да, да.
4: Его готовы кормить едой незнакомые люди.
5: Да. Моему сыну, например, долгие годы на улицах дарили игрушки. Просто подходили люди, новые игрушки дарили. Я клянусь. Вот, то есть, да, абсолютная уверенность. Вот я как бог, со мной ничего случиться не может.
4: Или он выходит в центр толпы незнакомой, начинает что-нибудь читать, стихотворение, кричать.
5: Никого не смущает.
4: Вообще.
5: Да. Да. Вот. А потом появляется ум. Потом появляется социальность, знание.
4: Закон.
5: Закон. И появляется вот это как бы искушение, желание, будущее, страдания, тревоги, надежды.
4: Появляется вопрос, могу ли я.
5: Могу ли я, сомнения в себе, да, то есть вот это человеческое проявляется. А дальше происходит то, что Кафка называл «из-за нетерпения мы были изгнаны из рая, из-за нетерпения не можем вернуться, потому что мы забываем, что мы когда-то были в Эдеме, то есть были как боги.
4: Что нам знакомо это состояние.
5: По нему люди обычно ностальгируют, они его часто ассоциируют с подростковым возрастом, но со свободой ассоциируют социальной. А здесь свобода вообще творческая, да, абсолютная. Почему Майнкрафт стал такой популярной игрой? Потому что, мне кажется, это песочница в великой степени свободы, да.
4: Тихий Дон не является большой развернутой метафорой второй главы, третьей главы «Бытия».
5: Раскрой.
4: Ну, что вначале благодать, казаки, значит, обрабатывают землю, живут, поют, пьют самогон, а потом начинается, в результате какого-то нарушения завета, начинается вот этот ад.
5: А там, на самом деле, еще до этого ада Шолохов дает понимание того, что завет нарушен, на самом деле.
4: Да-да-да.
5: Там ссорятся, женщину
4: изменяют
5: другим мужчинам, да, и так далее, насилие есть.
4: Угу.
5: То есть... И идея-то в том, что насколько вы лично, дорогой радиослушатель, готовы поверить в то, что Эдем ваш внутренний существует, и вы способны, преодолев свой ум и знания реальности, стать богом. То есть освободиться от этой обусловленности себя, от сомнений и так далее. И поверить в душу вечную, царство небесное, или называйте это как хотите, да, то есть вот, вот в этот другой способ существования, не как социально-биологической единицы, а как нечто созданное для чего-то запредельного. Ну, это вопрос веры.
4: Или как Диоклетиан, который последний из славных императоров Рима, уезжает в родной город выращивать капусту, да, потому что есть вещи поважнее, чем императорская власть над миром. Давай дочитаем.
5: Угу.
4: Адам уже он сказал: так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят, потому что ты прах, и в прах ты вернешься. А Адам называл свою жену Евой, потому что она стала матерью всех живущих. Интересно, да?
5: Ну, там, я как помню, корни Иш – это мужчина, Иша – женщина, и он ее как-то так…
4: Господь Бог сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену.
5: Еще потом позаботился, еще позаботился, и кожаную, да, одежду снарядил. Сделал, ты мой хороший.
4: Потом Господь Бог сказал: познав добро и зло, человек стал теперь как один из нас. Нельзя, чтобы он протянул руку и, сорвав плод также из дерева жизни, съел его и стал жить вечно. Вот чем дерево жизни занимается, да? То есть они стали бессмертными. Наоборот, перестали быть бессмертными, да. Стали смертными, и вот в прах будешь уходить. И Господь Бог изгнал его из сада Эдем, чтобы он трудился на земле, из которой был взят. Изгнав человека, он поставил к востоку от сада Эдем херувимов и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни.
5: Же образ, пламенный меч, который вращается. То есть, в принципе, можно как-то попробовать проскочить, да, между лопастями. Да?
4: Это электрон практически, да?
5: Да.
4: Спин вот он.
5: Получится или нет? То есть, видишь, да, какая история получается, что Господь Бог обладает знанием о добре и зле, но это знание о добре и зле не... его ум не затмевает ему, его разум, его душу, да, его вот это свободное творческое начало.
4: Его, а не основа, да?
5: Да, конечно. С помощью ума, я так понимаю, он создавал вообще этот сад, это же надо придумать, надо как
4: сделать. Ну, и он же тоже различает, он говорит, это хорошо.
5: Да.
4: То есть он знает добро, зло, правильно, неправильно. Да. Собственно, он и есть законоустроитель, закон всегда разделяет.
5: Да, да.
4: И он говорит, ладно, нарушили мой закон, вот вам за это.
5: Будете как мы.
4: Будете
5: да,
4: как
5: и
4: мы.
5: И пожинать плоды буквально. И более того, вот эта метафора с тем, что будет сложнее возделывать
4: ты
5: землю, будут сорняки.
4: Ты захотел быть взрослым, но да. Теперь будешь как взрослым.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: Это не только поездки на курорты и
5: твиксы.
4: И твиксы, да, но это и работа, и тревоги, и треволнения,
5: и четыре волнения.
4: И четыре волнения.
5: Да. То есть, я про сорняки хотел просто дополнить, что это же тоже метафора, да, что твоя жизнь будет сорняками. Теперь оно будет сопровождено трудностями, и это часть. Думаете мне, как бы было легко эту землю придумать? Одни фьорды норвежские, что стоили их вырезать, там каждую скалу, да, эти фракталы еще придумывать, понимаете ли. Вот. И до сих пор мы вот тут как-то либо мы утыкаемся, как человеческие, да, обмылки, значит, в вот это создание труда своего, и только этим и существуем, либо мы вдруг верим в то, что в нас есть еще что-то, нечто. Вот. Тут уже как бы...
4: И в этом смысле, отвечая на комментарии с прошлого часа, мы не обезьяны, потому что мы лишены этой лесной беззаботности. Бегаешь по лесу, собираешь фрукты.
5: Ну и что делают банома в свободное время?
4: Ну да. И да. Либо клыки показываем, да. Нам приходится обрабатывать, нам приходится трудиться и умирать.
5: К стоматологу ходить.
4: Да, и осознавать еще при этом все это.
5: Да.
4: Держать в уме собственную смертность.
5: Да. Ну что ж, наш эфир кончается пламенным мечом. Таким же с вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши свободные телеграм-каналы. Мой называется «Говорящий тростник», а у Владислава Владиславовича называется «Будь сложнее».
4: До новых встреч.
5: До свидания.
4: До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожской области поражены 2 завода, в Днепропетровской области предприятия компании Firepoint, выпускавшие комплектующие для ударных БПЛА большой дальности ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям АПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который использует ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Хмельницкой и Киевской областях. Министерство обороны России заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Подразделения группировки войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка в районах Ивановки, Гулёва, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он назвал замечательную инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной ассоциации русского языка. Глава государства призвал наполнить ее интересным содержанием.
3: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
0: На заседании Совета президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира.
1: Мы посчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадра Бульба. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
0: Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официально американская делегация и возглавит глава комиссии США по изящным искусствам. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса.

0: тобой, земля моя, и праздновать с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Амарант. Его часто называют зерном инков. Уже 8 тысячелетий назад он занимал почетное место рядом с кукурузой и киноа. На Руси об амаранте знали еще до путешествий Христофора Колумба. Правда, это растение считали сорняком и называли щерица. Но именно благодаря этому растению крестьяне могли пережить голодные годы. Каша из семян очень сытная. Со времен Петра I об амаранте практически забыли, вновь открыв его только в конце прошлого столетия, когда в мире началась волна интереса к здоровому питанию и продуктам категории суперфуды. Фермеры первыми обратили внимание на полезные свойства растения, а вслед за ними производители продуктов питания стали включать амарант в ассортимент своей продукции. Сейчас более 90% продаваемого в России амаранта производится отечественными аграриями. Большинство посевов сосредоточено в регионах Сибири и Поволжья. Амарант растет практически сам, однако стоимость семян доходит до 500 рублей за килограмм. Дело в сложности обработки мелких семян. Их трудно отсортировать от посторонних примесей и освободить от жестких оболочек, потому сбор урожая ведется преимущественно вручную. Эксперты Всемирной продовольственной комиссии отмечают амарант как самую многообещающую сельскохозяйственную культуру нового века. Его корневая система способна доставлять ценные минералы и микроэлементы из глубин почвы. Белковый состав амарантового зерна близок к составу мяса, а отсутствие глютена делает его безопасным для аллергиков. Количество кальция в амаранте сопоставимо с содержанием кальция в твороге, причем высокое содержание аминокислоты лизина способствует лучшему усваиванию этого элемента организмом.
1: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: дни и ночи. Аудиосторис.
1: В 1980 году в США на вооружении находились устаревшие ядерные ракеты «Титан-2». Несмотря на то, что они требовали списания, «Титан» оставался единственным средством, которое могло доставить к противнику термоядерную боеголовку мощностью 9 мегатонн. Некоторые из них находились на дежурстве недалеко от города Дамаск в штате Арканзас. Ракеты были размещены в шахтах, и 16 сентября 1980 года двое техников спустились в одну из них, чтобы устранить утечку окислителя из бака. Они были в защитных костюмах, так как ракета использовала крайне токсичное топливо на основе гидразина. Когда техники собрались регулировать клапаны, они обнаружили, что забыли специальный ключ, который недавно ввели по инструкции. Он находился в машине далеко от шахты, однако рядом лежал старый ключ, использование которого было запрещено. Один из техников решил пренебречь инструкцией и взял этот тяжелый инструмент. Метр длиной и весом 11 килограммов с головкой в 3,5 килограмма. Когда техник попытался закрутить гайку, торцовка соскользнула и упала на платформу, отскочила и рухнула в шахту с высоты 25 метров. Гайка пробила бак с топливом, и гидразин начал вытекать. Техники поспешно покинули место происшествия. Сработала тревога, персонал был эвакуирован и в шахту отправили двух других техников. Они включили вытяжные вентиляторы согласно инструкции. Однако топливо все же взорвалось из-за искры от этих же вентиляторов. Взрыв выбросил 740-тонную крышку шахты на высоту 60 метров, а техников отбросило на 50 метров от места происшествия. Удивительно, но один из них выжил, второй посмертно получил награду. Боеголовка также была выброшена при взрыве, но не сдетонировала. Шахту решили не восстанавливать и просто засыпали землей.
0: Аудиосторис.
2: Синю морей дыша, солнцем полна душа, соленым солнцем. Соль на твоих зубах, солнцем полна судьба.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. Зайду с козырей. Первым обсудим слово, в котором ошибаются постоянно. Вот и Сергей Стилавин не исключение. Но что примечательно, его поправил гость утреннего шоу. И вот как это было.
2: Потому что в этих угощениях, да, которые вот люди будут потреблять прямо со шпажки, с этого, как это называется-то, шампура, да, будут жадно впиваясь зубами, прямо стаскивать эти куски мяса.
1: Действительно, с шампура неверно, а вот с шампура это литературная норма. Во всех формах нашего слова мы сохраняем ударение на втором слоге. Шампура, шампуру, шампуром и во множественном числе. В числе тоже шампуры, шампуров, шампурами. Следующий пример я нашла в программе «Хорошо темперированный эфир». Слушаем гостя Вячеслава Буздалова.
3: Но должны быть и в текстах свежие идеи. Опять же, глубокие смыслы, ну, тоже, если вчитываться в текста, там тоже очень-очень много и того же, не знаю, там, яйца какого-нибудь.
1: Вчитываться нужно не в текста, а в тексты. Слово «текст» тоже имеет неподвижное ударение на основе, поэтому всегда ударяем первую «е». Тексты, текстами, текстах. Следующее слово будет посложнее. Его представит Владислав Тимкин, ведущий программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Как можно и можно ли обозначить вектора? То есть, понятно, у нас есть время, это вектор, ось Y, вверх направленная, да?
1: Не вектора, а векторы, векторов, векторами. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Это слово тоже имеет неподвижное ударение на основе. И у нас еще один пример. Он прозвучал на «Маяке» несколько раз. Слушаем.
5: И вместо того, чтобы записать альбом с каверами на собственную музыку живьем, да. Я такой думаю, а почему бы не записать прям с нуля?
6: И вот наши ребята, Ума Турман, там все будут музыканты играть ему кавера, и мы тоже решили сделать им подарок.
1: Не кавера и каверами, а каверы и каверами. Ударение в слове «кавер» всегда остается на первом слоге. Ну а кто считает, что это музыкальный жаргон, то, конечно, пусть говорит как хочет, но знает, что жаргон находится за пределами нормы, а литературный вариант все-таки «каверы каверами каверов». На этом выпуск завершаю, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: «22:30 в Москве».
0: Новости.
7: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны России, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье поражены 2 завода, в Днепропетровской области предприятия компании Firepoint, выпускавшие комплектующие для ударных БПЛА, большой дальности ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Киевской области прогремели новые взрывы, передает ТАСС. Ранее агентство сообщало о взрывах в Киеве, Чернигове, Днепропетровске, Николаеве, Харькове, Сумах, а также подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь.

0: обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих. Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекине. В Белгородской области сообщили в оперштабе региона. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Дональд Трамп назвал ложными сообщения об остановке переговоров США и Ирана. Они продолжаются непрерывно, заявил американский лидер. Он призвал Тегеран заключить сделку, отметив, что не знает, чем закончатся переговоры. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный технический характер. На их проработку требуется время. Глава Госдепа также заявил, что США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива. Но если Тегеран откроет пролив, Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов, сказал Рубио. Температура воды в Москве-реке сравнялась с температурой моря в Феодосии и Сочи. В районе подмосковного Звенигорода вода прогрелась до 15 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Синоптики также рассказали, что температура воды в районе Евпатории составляет сейчас 14 градусов, в районе Алушты – плюс 12. В районе Калининграда и Туапсе море прогрелось до 16 градусов, в Анапе – до плюс 18. Ранее медики призвали не начинать купальный сезон – из-за непрогретой воды. Лучшим условием для купания является температура воздуха от плюс 20, а воды не ниже 18 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью в городе плюс 10-12, днем 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. Таким образом, 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. В женском парном разряде в полуфинал не смогла пробиться Вера Звонарева. В дуэте с Лаурой Зигимунд она в четвертьфинале уступила паре Добровский Стефани 4-6, 5-7. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого является, об этом сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, пишет «Легалбет». Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Отмечается, что вариант с проведением игры на Нижегородском стадионе перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия. В середине июля там планируется открытие новой хоккейной арены. Футбольный ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно. Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав. Если же кто-то из основных игроков уйдет, соответственно, это потянет за собой дополнительные приобретения, отметил Мусаев. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И в завершении о хоккее стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-главным тренером сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. И пока это все новости спорта.

0: сторис.
1: Бермудский треугольник считается самой таинственной и гибельной зоной Мирового океана. Между тем, реальные факты свидетельствуют об обратном. Акватория вокруг Саргассова моря не представляет собой опасности. Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, самое большое количество аварий и крушений кораблей фиксируется в Южно-Китайском, Средиземном и Северном морях. Часто происходят инциденты и вблизи берегов восточной части Средиземного моря, в районе Панамского канала, Черноморской акватории и близ Британских островов. Объясняется это весьма прозаичной причиной. Высокая плотность судоходства в этих регионах существенно повышает вероятность происшествий. Исследователь Ларри Куше в своей работе «Бермудский треугольник. Мифы и действительность» подробно проанализировал многочисленные случаи загадочных исчезновений судов. Проведя тщательные расчеты, он пришел к выводу, что частота кораблекрушений в пределах Бермудского треугольника не превышает показатели аналогичных регионов океана с такой же интенсивностью судоходства. Более того, начиная с 90-х годов прошлого века, количество инцидентов в зоне Бермудского треугольника заметно сократилось благодаря улучшению технологий связи и внедрению спутниковой навигации.
0: Audio Stories.
2: Век, идет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и под

0: Audio Stories.
1: Маргай, известная также как южноамериканская длиннохвостая кошка, отличается уникальной тактикой охоты. Она виртуозно имитирует звуки других животных. Поднявшись на дерево, Маргай начинает громко кричать, воспроизводя крик детеныша пегового тамарина, небольшой обезьяны. Услышав знакомый звук, самец тамарина, который заботится о потомстве, спешит выяснить причину беспокойства. Так он становится легкой добычей кошки, которая моментально атакует и расправляется с жертвой. Маргай способен прыгнуть вертикально вверх на высоту до 4 метров, поэтому забраться на дерево для охоты для него не составляет труда.
0: Audio Stories.

белой ночью бегут аллеи, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Грозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, 70-й широты.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на маяке.
1: Воспитательный знак.
2: Присмотритесь и прислушайтесь, как обращаются девочки со своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками, и вы увидите в фантазиях ребенка отражение действительной окружающей его жизни. Отражение часто отрывочное, странное, подобное тому, как отражается комната в граненом хрусталике, но тем не менее поражающее верностью своих подробностей. У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит. У другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на раут. У третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все это пройдет бесследно с периодом игры. Исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанщиками. Весьма вероятно, что близ этого со временем завяжутся ассоциации представлений и вереница этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное страстное направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая определит характер и направление человека.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Тамерлан, известный лидер эпохи Средневековья, решил воспользоваться внутренними проблемами Делийского султаната и в конце XIV века начал военную кампанию в Индии. Официальным поводом стали религиозные различия, хотя истинной причиной был политический интерес. Вторжение сопровождалось грабежами и массовым пленением местных жителей. По пути к столице Дели войско Тамерлана столкнулось с армией султана. Она была оснащена боевыми слонами, что вызвало панику среди монгольских войск. Чтобы переломить ситуацию, Тамерлан приказал загрузить верблюдов соломой, поджечь и направить на слонов. Слоны повернули назад и буквально растоптали свою армию. Монголы воспользовались ситуацией и разгромили армию противника. После победы Тамерлан захватил беглых слонов и использовал их впоследствии в сражениях против османов. Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Евгений Попов, здравствуйте. В Киеве в результате удара российских военных поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. Вооруженные силы России нанесли этот удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами, ударными дронами. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода. В Днепропетровской области поражено предприятие компании, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использует ВСУ. Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом президент сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Глава государства сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования. Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. История, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. И я бы сказал, на таком уровне, где-то американцы отсутствовали с 17-18 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду 3 июня в Петропавловске и Камчатском 10 градусов, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 22 градуса тепла без осадков. В Хабаровске плюс 20 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 22 градуса. В Москве осадков синоптики не обещают. Днем в столице плюс 22-24 градуса.

0: все забудьте про меня.
1: Аудиосторис.
2: Лунный мотылек или Сатурния луна существует в трех формах. Гусеница активно питается несколько недель. Куколка пассивно развивается, а взрослая бабочка живет лишь для размножения. Она не может есть, потому что у нее нет рта. Накопленных запасов, полученных в стадии гусеницы, хватает всего на 1,5 недели активной жизни. Главные враги лунного мотылька – летучие мыши. Защищается она двумя способами. Личинка отпугивает хищников неприятным запахом, а взрослые особи имеют особые выросты на крыльях, которые затрудняют ориентацию мышиного ультразвукового зрения. Оба метода малоэффективны, но помогают продлить существование вида.
1: Аудиосторис.

0: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
1: Audio Stories.
2: Представление о кокосах как об универсальном напитке на необитаемых островах закрепилось благодаря кинематографу и мультфильмам. Кажется, что в случае отсутствия пресной воды кокосы смогут стать идеальным решением проблемы утоления жажды. Однако кокосовая жидкость обладает выраженным мочегонным эффектом. Чрезмерное употребление кокоса может привести к диарее, что способствует быстрому обезвоживанию организма, а также к увеличению содержания калия в крови и острой почечной недостаточности. Впрочем, научные исследования данной темы пока однозначных выводов не дают.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Земля обладает мощным магнитным полем, которое защищает все живое от опасного космического излучения. Некоторые животные используют его для навигации. Например, черепахи, омары, акулы и мигрирующие птицы обладают внутренним компасом, который помогает им находить дорогу. Некоторые виды зависят не от собственных способностей, а от бактерий рода магнитобактерий, которые живут внутри них. Бактерии помогают ориентироваться, создавая своего рода биологический компас. Таким компасом обладают морские черепахи, некоторые виды пингвинов, летучие мыши и большинство китообразных. Предполагается, что солнечные вспышки могут сбивать внутренний компас китов, что приводит к их выбросу на берег. У человека тоже имеются структуры, которые реагируют на магнитное поле. Клиновидная пазуха и решетчатая кость носа. Вероятно, наши дальние предки использовали эту способность для ориентирования, однако со временем эта потребность исчезла.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Спутниковые карты Google помогли ученым обнаружить в Африке ранее неизвестную гору Лико. В 2012 году исследователь Джулиан Бейлис из университета Оксфорд-Брукс заметил на карте необычный лесной массив на вершине изолированной горы, по-научному Инзельберг. Эта гора выделяется высотой и крутизной склонов, что делает доступ к вершине крайне затруднительным. Поэтому местный лес оставался неизученным веками. Экспедиция состоялась в 2018 году. Ученые нашли толстый плодородный почвенный слой, который позволил развиться большому количеству деревьев-гигантов. Несмотря на наличие насекомых, ручья и рыб, на этой горе совсем нет птиц. Кроме того, исследователи обнаружили следы древнего присутствия человека в виде фрагментов керамических изделий. Их происхождение остается неясным. Ученые продолжают исследовать гору Лико и надеются разгадать ее тайны.
0: Audio Stories.

не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти четыре четверти пути. И лучи его ша.

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым, такого попробую кровь. Не попробовали над ареной, он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без

0: Audio Stories.
1: Бабирусы – это близкие родственники кабанов и свиней, родом из Индонезии, которые выделяются необычным строением зубов. Верхние клыки у самцов превращаются в бивни. Их длина достигает 40 сантиметров, при этом они изгибаются назад к морде животного. Иногда они вырастают настолько сильно, что прорастают в череп. Несмотря на внушительные размеры, клыки совершенно непригодны для самообороны или охоты. Бабирусы предпочитают обороняться копытами, а длинные клыки играют роль декоративного элемента. Эти бивни привлекают самок, которые оценивают размер клыков как показатель привлекательности партнера.
0: Audio Stories.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. «Хочу все знать» о существах, которые никуда не торопятся.
1: Беременность такую длится от 8 до 18
2: лет.
1: Лет, правильно.
2: Я хотел пошутить.
1: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет — это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а Гренландскакуа в 18 лет только рождается.
0: Живые ископаемые. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Маяк.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

может послужить. А за неёй помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного!

0: Аудиосторис.
1: Орехи макадамия отличаются твердой скорлупой, которую сложно расколоть. Вместе с ними дают специальные ключи, которыми можно вскрыть скорлупу. Ее заранее разрезают поперек. Макадамия растет в тропических и субтропических регионах с плодородной почвой. Изначально эти вечно зеленые кустарники и деревья обитали только в австралийском штате Квинсленд и использовались местными аборигенами в качестве пищи. Европейцы оценили орехи за высокое содержание жиров, белка и клетчатки, а также за приятный аромат. Сегодня макадамия культивируется в разных странах, включая Южную Африку, США и Бразилию. Однако там их вкус менее яркий, чем у тех, что продаются в магазинах. Чтобы его улучшить, производители часто пропитывают орехи сахарным сиропом с ванилином, что иногда указывается на упаковке. Плоды собирают вручную или с помощью комбайнов, отделяют мякоть и сушат, чтобы избежать порчи. После этого скорлупу раскалывают или надпиливают, чтобы облегчить доступ к ядру.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: Евгений Попов, здравствуйте. В ответ на атаки Украины, включая удар по Старобельску, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонной промышленности и инфраструктуре ВСУ, сообщила Минобороны. Целями стали предприятия ОПК, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускавших продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Кроме того, в столице Украины нанесены удары по 3 территориальным центрам комплектования. В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода. В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения, а также логистический центр. Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 3 украинских бригад. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. О результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Подлиман, Харьковской области, Краснолиман, Маяки, Пескуновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Средства ПВО за вторник сбили 158 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны, уничтоженные над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и над Республикой Крым. Русский язык в вузах будут изучать по-новому, изменятся и школьные учебники. Поменять учебные планы решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
3: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту. И всегда это мероприятие привлекает большое внимание политических кругов и средств массовой информации, естественно.
1: Юрий Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели и политики из 75 стран мира. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США в настоящее время увязли в конфликте на ближневосточном направлении. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно. Они шли в последние дни, включая вторник, утверждает американский лидер. Все новости доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В среду 3 июня в Петропавловске-Камчатском 10 градусов, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 22 градуса тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 19 градусов, кратковременные дожди. В Магадане плюс 11, небольшие дожди. В Хабаровске 20 градусов тепла, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 21, также синоптики обещают дожди. В Тюмени 24 градуса, без осадков. В Омске 26 градусов, также осадков не ожидается. В Красноярске плюс 25, и здесь без осадков. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем в столице плюс 22, 24 градуса.

все-таки человек. Потому что каждый час и век только дружбой проверяется человек. Был я в море, был я в небе и тонул, друзья, не раз. Может, в космосе

0: Audio Stories.
1: Генрих VIII был выдающимся правителем Англии XVI века, реформатором церкви и государства, известным любителем роскоши. Отличался эксцентричностью и шестью браками, двое из которых закончились казнями жен. Он увлекался необычным оружием. Одним из его любимых предметов был пистолет, который скомбинировали с булавой. Однажды ночью Генрих лично патрулировал улицы Лондона. Он был одет как обычный человек. Случайно встретившись со стражником, король начал драку, но бой проиграл, оказался в тюрьме и провел ночь в заключении. Утром вскрылись подробности, и удивленный констебль ожидал наказания. Вместо этого Генрих наградил служащего за храбрость и распорядился улучшить питание и условия заключенных.
0: Audio Stories.

любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, и это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

0: Audio Stories.
1: Для японских улиток вида Тернателиде бейнинге попадание внутрь птицы – это не конец. Это способ путешествовать. Проглоченные птицами, улитки проходят сквозь пищеварительный тракт и появляются снаружи через пару часов благодаря крепкому панцирю и медленному процессу пищеварения птиц. Шансы выжить составляют около 16%, причем выживаемость зависит от способности правильно выбрать направление движения. Такой метод позволяет улиткам расширить свой ареал, используя птиц как переносчиков.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Алмаз – это обычный углерод, который имеет иную структуру, чем, например, графит. Хотя он считается редким камнем, в действительности в земной коре сосредоточено огромное количество алмазов – около квадриллиона тонн. Проблема заключается в глубине их залегания, достигающей 150 километров. Однако получить алмазы можно прямо дома. Для этого всего лишь нужно поджечь свечу. В пламени каждую секунду образуется около 1,5 миллионов микроскопических наноалмазов. Эти крошечные частицы образуются из сгорающих углеводородов свечи, но моментально сгорают сами, возвращаясь обратно в виде углекислого газа.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Антиматерия встречается крайне редко, но ее следы обнаруживаются даже в обычных продуктах питания. Один банан содержит около 4 миллиграммов калия-40, из-за которого фрукт способен испускать позитрон – античастицу электрона. Правда, это происходит один раз в 75 минут. Полученный позитрон мгновенно аннигилируется обычными частицами материи. Физики ввели понятие «банановый эквивалент». Он показывает радиационную нагрузку, которую можно получить от употребления определенного числа бананов. Например, суточная природная радиация соответствует примерно 100 бананов. Рентгеновский снимок грудной клетки аналогичен 70 тысячам плодов, а смертельная доза радиации равносильна потреблению 35 миллионов бананов.
0: Аудио сторис.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц. Опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Аудиосторис.
1: Свет от Солнца достигает Земли примерно за 8 минут. Однако этот свет гораздо старше. Энергия рождается глубоко внутри ядра звезды в результате термоядерных реакций. И фотонам требуется от 10 тысяч до 170 тысяч лет, чтобы добраться оттуда до солнечной поверхности. Реакция в ядре Солнца генерирует скромную энергию. Один кубический метр солнечного вещества выделяет за сутки около 1371 килокалории, что сопоставимо с теплом обычной компостной кучи. Человек за тот же период выделяет почти вдвое больше – около 1995 килокалорий. Получается, что если увеличить размеры компостной кучи или массы человеческих тел до размеров Солнца, они также могли бы стать источниками огромного количества тепла и света.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками, точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий

0: Audio Stories.
1: Полярная звезда не является постоянной. Из-за того, что земная ось движется по кругу с радиусом 23 градуса, она смещается чуть больше, чем на 1 градус каждые 100 лет. Это приводит к изменению положения звезд на ночном небе Земли со временем. Например, в 13 тысячелетии до нашей эры на месте нынешней полярной звезды находилась звезда Вега. С 3500 по 1500 годы до нашей эры там располагался Тубан, а с 1500 года до нашей эры по первый год нашей эры – Кахаб. В период с 1 по 1100 годы место над полюсом Земли оставалось пустым. С 1100 по 3200 год путь на север будет указывать Альфа Малой Медведицы, которая приблизится к полюсу 23 апреля 2102 года. В 3200 году ее сменит Аль-Раи, а к 13 тысячелетию главенствующее положение в северном небе снова займет Вега.
0: Аудио Сторис.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Евгений Попов. Здравствуйте. Российские войска в ответ на атаку в Старобельске Луганской Народной Республики нанесли удары высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для ВСУ, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в столице Украины нанесено поражение 3 территориальным центрам комплектования ВСУ. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам Путина, он должен стать частью единого ядра высшего образования.
2: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Ракета среднего класса «Союз-5» остается приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары» сейчас не находится на повестке. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». Первый вице-премьер отметил, что новая ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. По его словам, «Союз-5» должен занять нишу носителя среднего класса для коммерческих и государственных запусков. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация.
3: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-го года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в центральной России начинается масштабное потепление.
4: В среду синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
0: На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 28 градусов, рассказала главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Синоптик подчеркнула, что при повышении температуры до плюс 26 градусов в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду 3 июня в Петропавловске-Камчатском и Магадане 10 градусов, пройдут небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 20 градусов, кратковременные дожди. Во Владивостоке и Сургуте 23 градуса без осадков. В Екатеринбурге и Ханты-Мансийске плюс 21, небольшие дожди. В Петербурге дождь и плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем в столице плюс 23.

0: Аудиосторис.
1: Изучая траектории движения малых космических тел за пределами орбиты Нептуна, астрономы заметили гравитационную аномалию, объяснить которую можно только присутствием крупного объекта. Гипотетически, девятая планета должна иметь размеры, близкие к Нептуну, быть в 2-4 раза больше Земли и обладать массой в 10 раз превышающей земную. Один оборот этой планеты вокруг Солнца занимает около 15 тысяч земных лет, а само Солнце оттуда выглядит как обычная точка на ночном небе. Астрономы предполагают, что первоначально планета находилась ближе к центральной звезде, но сильное притяжение Юпитера вытеснило ее на окраину Солнечной системы. Прямого визуального подтверждения ее существования пока нет. Внешний облик, состав атмосферы и точные характеристики остаются неизвестными.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1888 года Лондон потрясла серия жестоких убийств женщин-проституток из района Ист-Энд. Преступника окрестили Джеком-потрошителем. Маньяк действовал стремительно и скрытно, а трупы находили буквально через несколько минут после того, как преступник их оставлял. До сих пор личность потрошителя остается одной из величайших тайн криминальной истории. Полиция вела расследование, допрашивала десятки подозреваемых и изучала письма, которые предположительно отправил сам убийца. Но доказательств все еще недостаточно. Было выдвинуто свыше сотни версий, среди которых называли даже принца Альберта Виктора, внука королевы Виктории. Тем не менее, спустя век с лишним личность потрошителя все еще не раскрыта.
0: Audio Stories.

я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Время от времени Земля принимает из космоса таинственные радиосигналы, природу которых современная наука пока не способна однозначно объяснить. Начиная с 2007 года астрономы регистрируют короткие, интенсивные миллисекундные радиоимпульсы, энергия каждого из которых превышает солнечную выработку за несколько суток. Источник сигналов пока неизвестен. Основная версия связывает их с магнитарами, вращающимися нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями. Другой возможный сценарий – столкновение черных дыр. Не исключают также гипотезу о внеземной цивилизации, которая активно отправляет сигналы на огромную дистанцию.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Остров Руанок в Северной Каролине стал местом странного события 16 века. Колония, основанная англичанами в 1585 году, была втянута в конфликт с местными индейцами из-за украденной чаши. Это привело к напряженности между сторонами, усугубившейся нехваткой еды и нападениями индейцев. Часть колонистов вернулась домой, а глава поселения Джон Уайт уехал в Англию за подкреплением. Оставив на острове около 120 человек, Уайт вернулся лишь спустя 3 года. К этому моменту поселение опустело, а жители исчезли без следа. Единственным намеком стало слово «кроатон», вырезанное на заборе. Так называлось самое близкое индейское племя. Причины исчезновения остаются неизвестными. Среди предположений – захват индейцами, добровольное перемещение и ассимиляция, нападение испанцев, болезнь или экзотические теории вроде похищения инопланетянами. Точная судьба первых переселенцев Америки навсегда останется загадкой. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Дождевых червей часто можно увидеть на мокрой земле после дождя. Есть мнение, что они выбираются наружу, чтобы не утонуть при затоплении нор. Однако большинство червей могут дышать кожей и спокойно переносят пребывание в воде несколько дней. Ученые предлагают две основные причины, почему черви выползают на поверхность. Первое – размножение. Некоторым видам удобнее размножаться на влажной поверхности. Вторая причина – прикладная. Дождливые условия позволяют червям легко перемещаться, избегать высыхания и искать новые места обитания с лучшей пищей или условиями жизни. Есть также менее распространенная теория, согласно которой черви пытаются спастись от кротов, реагируя на вибрацию почвы от падения капель. Эта версия кажется менее убедительной, чем простая миграция.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад, но долгое время состояла преимущественно из простейших микроорганизмов. Настоящий прорыв произошел около 540 миллионов лет назад, когда начался Кембрийский взрыв – стремительное появление множества различных групп животных. Океаны быстро заселили разнообразные существа – трилобиты, родственники современных мокриц, огромные морские губки, моллюски, медузы, ракообразные и иглокожие. Эволюционное многообразие стало настоящим феноменом. Причины Кембрийского взрыва остаются предметом споров. Предположительно, увеличение уровня кислорода в атмосфере из-за активной вулканической деятельности и формирования суперконтинента Гондвана сыграло ключевую роль. Также важную роль могло сыграть повышение температуры из-за накопления метана или возникновения полового размножения, которое ускорило эволюционные процессы. Окончательные причины ученые пока не определили, и не ясно, почему подобный всплеск видового разнообразия остался уникальным событием в истории планеты.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Почему мозгу человека не нравятся резкие звуки?
2: Любая сенсорная система, зрение, вкус, обоняние, слух, они слишком сильные сигналы не очень любят, потому что вырывается такой поток информации, что чем-то другим становится сложно заниматься. Нам не нравится слишком яркий свет, слишком сильный запах и точно так же слишком громкий звук.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Евгений Попов. Здравствуйте. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавшей детали для ракеты и дальнобойных беспилотников. В ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также в числе целей министерство назвало связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России президент замечательной назвал инициативу главы Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка. Главам государств призвал наполнить ее интересным содержанием.
3: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
0: На заседании Совета президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия. Но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в этом году, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и от того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных авто через ЕАЭС. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 76 стран мира.
4: Мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадрин Бульбан. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда. традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
0: Юрий Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду 3 июня в Петропавловске-Камчатском и Магадане 10 градусов, пройдут небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 20 градусов, кратковременные дожди. Во Владивостоке и Сургуте 23 градуса тепла без осадков. В Екатеринбурге и Ханты-Мансийске плюс 21, небольшие дожди. В Челябинске 17 градусов, кратковременные дожди. В Тюмени, Омске, Красноярске 25 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 22 градуса, в Москве без осадков. Днем в столице плюс 23 градуса.

0: Audio Stories.
1: Великая пирамида в Гизе. Единственное чудо света, которое дошло до наших дней. Несмотря на детальные исследования, она продолжает хранить тайны. Одна из них – крупная внутренняя полость под северным склоном, которую открыли в 2017 году с помощью радиографии. Эта полость длиной от 30 до 47 метров и высотой около 8 метров находится над проходом к гробнице фараона Хуфу. Египтологи не знают точно ее назначения. Возможно, она служит разгрузочной конструкцией, либо использовалась как пандус при возведении пирамиды. Есть версия, что это скрытая камера или следствие экономии строительных материалов. Исследования усложняются тем, что проникновение внутрь проблематично, а египетские власти запрещают проделывать отверстия в памятнике истории. Планировалось провести повторное сканирование, но пандемия помешала планам ученых. Пока неизвестно, скрывает ли большая пустота интересные артефакты или секреты строительства.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Горбатые киты традиционно ведут одиночный образ жизни, собираясь в небольшие группы, максимум из 7 особей ненадолго. Однако, начиная с 2011 года, было зафиксировано 22 случая массовых скоплений, называемых супергруппами. Тогда вместе собирались больше сотни китов одновременно, чаще всего вблизи южноафриканских берегов. Причина таких крупных собраний пока не ясна. Возможно, это связано с изменением стратегии кормления из-за миграции криля, основной пищи китов. Альтернативная теория предполагает, что запрет китобойства привел к увеличению популяции и росту числа социальных контактов. Не исключено, что подобные скопления существовали давно, но длительное вмешательство человека нарушило природный баланс. И теперь ситуация возвращается к норме.
0: Audio Stories. Маяк.
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся за зло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Audio Stories.
1: Звезды регулярно меняют свою яркость, примерно на 1%, что считается нормой. Звезда Табби, удаленная от Земли примерно на 1500 световых лет, ведет себя иначе. Ее яркость изменяется скачкообразно на целых 22%, причем периодичность изменений непредсказуема. Одни ученые считают, что причина такого мерцания – пылевое облако, которое периодически перекрывает звезду. Другие, что странности вызваны внутренними процессами самой звезды. Ну а любители фантастики утверждают, что звезда – некая инопланетная конструкция, которая построена высокоразвитой цивилизацией для сбора энергии звезды. Пока подтвердить ни одну теорию невозможно из-за огромного расстояния между Землей и Табби.
0: Аудио сторис.

соли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

0: Аудиосторис.
1: В 2017 году на маленьком острове в проливе Ла-Манш археологи обнаружили захоронение 15 века. Оно находилось рядом с руинами монастыря, куда приходили монахи для молитвы и уединения. Захоронение выполнено согласно строгим канонам средневекового ритуала. Однако покойником оказался вовсе не монах, а морская свинья, близкий родственник дельфина. Хотя мясо морской свиньи ценилось жителями региона как деликатес, причина столь тщательного погребения животного осталась неразгаданной. Есть версия, что монахи рассматривали животное как символ веры или проводили обряд для какой-то религиозной цели. Другая гипотеза предполагает, что могила служила своеобразным хранилищем еды, поскольку мясо могло сохраняться долго, если было правильно обработано и заложено в землю.
0: Audio Stories.
2: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив.

кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, вернее, об одной форме, на первый взгляд очень простой, но очень часто провоцирующей на ошибки. Это прошедшее время, средний род. К таким глаголам задают вопрос «Что делала?». И вот первый пример по теме от ведущей Маргариты Митрофановой.
2: Но все равно так брало за душу, что сил не было человеческих.
1: Брало. Неверно. Правильный вариант – брало. Ударение ставим на корень. Кстати, в этой форме почти во всех проблемных словах ударение не ставим на окончание. Здесь следует обратить внимание на определение проблемных. Дело в том, что есть слова, в которых невозможно перепутать ударение. Мы никогда не скажем «пришло», «несло», ну или «легло». А вот в словах, которые вроде как бы можно и так произнести, в них окончание оставляем безударным. Брала. И вот еще один пример из той же картиночки.
3: Усадебное строительство несколько позже начало развиваться активно, когда наступило.

0: получила вольность дворянская, то есть с 1862 года активное строительство начало вестись.
1: Не начало, а начало. Ударение в этом глаголе, опять же, не ставим на окончание. Начало, брало, запомнили. И теперь разворачиваемся на 180 градусов и разбираем все те же глаголы прошедшего времени среднего рода, но возвратные, то есть с «се» на конце. Возьмем все то же слово «начало» и прибавим к нему возвратную часть вместе с гостем программы «Как знать».
2: И вот именно в тот момент в Голландии, если я правильно понимаю, началось развитие вот именно...
1: Началось неверно. Вот здесь уже ударным становится окончание. Началось. Дело в том, что возвратная часть «се» во многих словах как бы притягивает ударение к себе. Началось. В следующем высказывании гостя утреннего шоу Николая Азарова мы услышим сразу два слова по теме.
3: Где он работал? Что сделал? Как это предприятие поднялось? Как там развилось? Когда его двигали там с одного предприятия на комплекс предприятий?
1: Поднялось неверно. Правильно, поднялось. Ударяем окончание. Развилось тоже не лучший вариант. Более предпочтительным считается вариант с ударением на окончании. Развилось. И на очереди у нас еще один пример. Но он относится к меньшинству. Там притягательная сила возвратной части «се» не работает. И такой пример нам представит Александр Романов, гость утреннего шоу.
4: Когда вот документы стали рассекречивать, его спросили, расспрашивали об этом, и он сказал вот такую фразу. «Чтобы не вкралось в дело массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково 16 ноября 41-го, неопровержимый факт».
1: А вот здесь уже ударение не следовало ставить на окончание. Не «вкралось», а «вкралось». Ударным должен быть первый слог. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейкап.

0: Аудиосторис.
1: Электрические угри, сомы, акулы и скаты ощущают электрические поля с помощью органов ампул Лоренцини. Эти рецепторы позволяют обнаруживать слабые электрические сигналы, которые испускают организмы и помогают охотиться, даже если жертва невидима. Способность чувствовать электричество развита и у некоторых млекопитающих. Гвианский дельфин находит пищу, воспринимая электрические импульсы от добычи. Вместо ампул Лоренцини он пользуется остатками волосяных фолликул, которые он унаследовал от сухопутных предков пакицетов. Паукам тоже доступна электрическая чувствительность. Садовые пауки обрабатывают нити своей паутины особым составом, который создает электростатическое напряжение. Паутина притягивает мелких насекомых и воздухоносные частицы, облегчая охоту. Летающие насекомые воспринимают электрические поля вокруг себя, используя это чувство для пространственной ориентации. Паутина же создает помехи, поэтому мошки летят проверить, что там такое. Опылители, например, шмели, применяют электрическое взаимодействие при посещении цветов. Заряженные положительно, они определяют состояние цветка, проверяя, посетили ли его раньше другие насекомые. Опыленный цветок изменяет свой заряд, сигнализируя новым посетителям, что пыльца исчерпана.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные.
1: Советский и российский литературовед, культуролог и семиотик Юрий Лотман. Родился в семье юриста. Получив среднее образование, поступил в Ленинградский университет на филологический факультет. Юрий всегда увлекался литературой, но сам сочинять не стремился. Со второго курса он отправляется на военную службу, а годом позже начинается Великая Отечественная война. За боевые заслуги Юрий Лотман был удостоен нескольких орденов и медалей. Продолжив прерванное образование, молодой филолог сделал свое первое научное открытие, обнаружил неизвестный до тех пор документ, связанный с декабристским движением. В аспирантуру Юрию поступить не удалось из-за бушевавшей борьбы с космополитизмом. По распределению он отправляется преподавать в эстонский Тарту, с которым отныне будет связана вся его судьба. Он занимается литературоведением, культурологией, разрабатывает собственные научные теории. Его деятельность хорошо известна и признана коллегами во многих странах. Ученый становится членом нескольких зарубежных академий. Несмотря на тяжелую болезнь и потерю зрения, он продолжал заниматься наукой до последних дней своей жизни. Юрий Лотман – создатель широко известной Тартусской семиотической школы и основатель целого направления в литературоведении. Один из величайших гуманитариев второй половины 20 века.
0: Это мы.

0: сторис.
1: Спельта – это разновидность мягкой пшеницы с крупными зернами, которую не затронули генные модификации. Сегодня спельта практически такая же, какой была известна древним вавилонянам. В России ее называют еще полбой, однако тут возникает некоторая путаница. Ученые иногда выделяют их отдельно друг от друга. Впрочем, визуально обе крупы почти идентичны и в готовке взаимозаменяемы. До начала 20 века полба занимала важное место в традиционной русской кухне. Полбу использовали главным образом для приготовления простой каши на воде, либо простокваши. Однако в 20-м столетии распространение получила высокоурожайная и технологичная голозерная пшеница. Причина в том, что твердая оболочка спельты затрудняет ее переработку. Не просто молотить из нее зерно, а также получить качественную тонкую муку. Именно эта прочная внешняя оболочка оказалась ключевым достоинством спельты. Она защищает зерно от загрязнения окружающей среды, позволяя сохранить чистоту продукта даже в неблагоприятных экологических условиях. Еще одно преимущество древней пшеницы заключается в равномерном распределении питательных веществ внутри самого зерна. Это означает, что даже очищенная полбинная мука сохраняет практически тот же уровень полезных элементов, что и цельное зерно.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Евгений Попов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса энергетики и логистики Украины. Под удары попали предприятия ВПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, были атакованы объекты топливной и транспортной инфраструктуры, задействованные в обеспечении вооруженных сил Украины, а также военные аэродромы в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В российском военном ведомстве заявили, что все намеченные цели были поражены, а задачи удара выполнены в полном объеме. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом президент сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Глава государства сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. История, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие